Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшее ходит прозрение по моей гладкой.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

исцелят и успокоят нервы. Чистые пруды, застенчивые и

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: На машине с надписью «Made in ФРГ» по полю, по полюшку едет.

0: поэзии в душе.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

сегодня словно сумерки обиделись, и по краю ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернулся наконец.

день. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал далеко.

0: «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Lionel Messi does it again. He's superhuman.
2: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
4: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
3: а российский футбол продолжает удивлять,
4: мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: «Говорит Москва». 94,8.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Не секрет, что друзья не растут.

0: большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, для скромной такой компании огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

0: огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
1: не хотят на цепочке сидеть.
2: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки балдеть.

огромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам, если нас обижают.

0: огромный такой секрет. Ах, было б только с кем, ах, было б только с кем, ах, было б только с кем поговорить. Ах, было б-то,
1: ах, было б-то,
0: ах, было б-то, ах, было б только с кем поговорить.
2: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

0: дождь прохожих осыпает в окна моросины. Мой мальчишка засыпает, но еще не спит. Папа, расскажи мне о дожде.
1: И пою я тихо сыну днем и под луной.

Синий дождь раскрасит сливы у тебя в саду. Синий дождь, он самый сильный, от него растут. Осень озера остудит, клёна золотит. В сентябре приходят к людям жёлтые дожди. Жёлтый дождь протянет руки к той судьбе и к той. Жёлтый дождь, он для разлуки, он пока не твой. Пою я тихо сыну днем и под луной. Дождь бывает желтый, синий, серый, голубой. Спи, мой сын, приходят к людям разные дожди. Только черный дождь не будет на твоем пути. Верю, черный дождь не будет на твоем пути.

Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. В эту пятницу в эфире журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Говорят, что не могу.

0: Нажми водитель, тормоз, наконец. Ты нас тиранил 3 часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, слезайте, граждане, приехали, конец. Охотный ряд, когда-то здесь горланили купцы. Москву будила дымная заря, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, и над сугробами звенели бубенцы. Охотный ряд, здесь бродит запад, гидов теребя. На метрополь колхозники глядят, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, как неохота уезжать мне от тебя. Охотный ряд, вот дымный берег юности моей, и гавань встреч, и порт ночных утрат, вот перекресток 115 морей. Охотный ряд, вот перекресток 115 морей. Охотный ряд.
1: Есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайв». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайв». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Стоит повсюду молодежь. И не беда, что местным нашим транспортом в аэропорт не сразу попадешь. А в заснеженные улочки спешат с

0: русским замуж.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Говорит Москва. Прогулки по старой столице

0: прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Рассветы росные уходят месяцы к далекой осени. С тобой мы встретились, но дни прошедшие невозможно.

Ах, осень серая ждет зиму белую. Ах, сердце, сердце, ты что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою грусть.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Наш рассказ вполне серьезен, родилась в одном колхозе, расцвела подобно розе Манечка. Как ни глянь, красиво очень, алые губы синие очи, косы русы, ну короче, Манечка. У нее за труд медали, парни все по ней страдали, старики ей вслед кричали, Манечка. Видят все талант особый, пусть-ка едет на учебу, агрономом стала, чтобы Манечка. Что ж, пошлем колхоз Неведин, в председательской победе в институт в столицу едет Манечка. Шлют подарки ей из дома, нежно пишут, ждем с дипломом, возвращайся агрономом, Манечка. Кончен курс на факультете, ждут родители, соседи.
2: Только что же она не едет,

0: кругу семьи, а мне чужда периферия. Не поеду, есть другие.
1: Манечка,
0: мне диплом вообще не нужен. Я живу на средства мужа. Вам известно, где он служит?
1: Манечка!
0: Земляки на миг смутились, говорят, скажи на милость, что ж с тобою приключилось, Манечка? Или забыла, чья ты родом, разорвала связь с народом, ну так все. Живи уродом, Манечка! Весь рассказ,
2: ем нет морали.
0: Вы такую не встречали,
2: она, возможно, в зале.
1: Маня!
3: Манечка!
0: Манечка!
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: А вы говорите Милин.
6: Я его что?
5: Мне Милин.
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Говорит Москва. 94,8.

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Ничего на свете лучше нету, чем бродить.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась себя, оглядев деловой. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась,

Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив по 170 граммов на брата, даже не знаю.

Та, глядя штаны твои, носит коварная ложь. Глядь на часы твои, смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.

0: 8 часов 6 минут.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

представляет

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

вот снова, год спустя, я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют. Они по-прежнему счастливы. И только я один. Мы познакомились прошлым летом. Ты сказала, что завтра мы встретимся вновь. И больше не пришла.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем? Я верю.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Имена. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
5: «Имена. Поверх времен».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
0: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

вдавая поет, забудьте сердце, сердце волнуется, под что не покунется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз, мой адрес не дом.

0: воевал, кто нас на Эльбе обнимал, мы этой памяти верны. Хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
2: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики Иосиф Дискин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: А вы говорите «Милли».
9: Я его что?
8: Тоже мне «Милли».
9: Рекламирую.
8: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. подписывайтесь.

0: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Время начинать движение.
2: Мотор, мотор.
0: Так, говорит Москва.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 31 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. А вас, товарищ рейнджер Сергей Иванович, здесь Камчатка, как всегда, на страже. Как всегда, встречает новый день. Доброе утро, Александр Сазыкин. Николай и Артур Гурьев здесь тоже. Уже завтра август. Да. Да, уже завтра август. Спасибо за это напоминание. Спасибо от души. От души просто спасибо за это напоминание. Баб Таня, доброе утро. Значит, везде все передает. Это хорошо. Хорошо, что везде все. Трансляции везде пошли. Везде. Показывают все радиостанции мира одно и то же. Моторы! Семнадцать прямо сейчас, ощущается как 15, вчера было 15, в выходные слабый дождь 29-30, слабый ветер, но местами сильный. Вот так вот, на следующей неделе дожди 22-27, слабый ветер, но местами сильный. Вот так вот, видите, как все непросто устроено в прогнозах. Давление в норме, магнитное поле спокойное, пальцы, какие пальцы? А, это пальца, пальцы спокойные. 25 сегодня максимально, и это плохо. Это плохо, конечно. И вот то, что солнечно, тоже плохо. Ой. Вот как вчера было бы, чтобы облачно, чтобы местами пасмурно. И сегодня весь день в полях. Весь день будем работать, трудиться для того, чтобы в конце концов познакомиться в первом динамическом тест-драйве с «Волгой К-50». Я вчера забрал, благодаря вашей помощи и своему врожденному чувству вкуса, стиля и прекрасного, забрал зеленый К-50. Зеленый, как душа твоей бывшей! Да. Вот, и сегодня поеду его... и в хвост, и в гриву, и в шоссе, и в городскую пробку. И надеюсь, что сможем доехать до трека и там погонять его. Зря ли, что ли, у тебя динамичная платформа руления и подвесочек. Вот это все будет сегодня. И по возможности даже, наверное, попробую найти поле какое-нибудь и уехать в поле. Поле, которое будет символизировать вашу дорогу на дачу. Дальнюю такую дачу, которая без асфальта, по грунту, разбитому с колеей. Если у вас есть в районе Яхрома знакомые поля, грунтовки хорошие, все, присылайте геолокации, буду рассматривать все это. Может, у вас, может быть, у вас дача такая, она вся в грунтовках, в полях, в вывешиваниях, в оврагах, во всем вот этом. Ну, к примеру, на 20 гектарах у вас дача, допустим, какая-то. Все, вы тогда присылайте, мы к вам приедем. Вот, это планы такие на день. 25 градусиков. 16 часов и 7 минут уже световой день. Вы видите, с какой скоростью сокращается? А завтра 16 часов и 3 минуты.
5: А послезавтра, воскресенье, уже 15 часов 59 минут. Вот так. Я по небу просто вижу, как уходит солнце влево. Все левее, левее, левее, левее. Вот туда, скатываясь ближе. Это что у нас получается? Левее. Юг. То есть оно все, все ниже, ниже, ниже, ниже становится. Так, что у нас по плану? По плану у нас новости. Много новостей. Автомобильных, там запуски происходят, там происходит внесение в списки иноагентов, террористов и экстремистов Дурова. Теперь о нем нужно говорить как каждый раз, когда говоришь фамилию Дуров, террорист и экстремист. Да? Я правильно понимаю? А если ты говоришь, к примеру, про циркача Дурова, ну, этот, с животными, помните? Или про Льва Дурова, который капитан этой самой, как они назывались, мушкетерской гвардии, и который кот, нет, не кот Матрос, наоборот, пес этот, Шарик. Про него как нужно говорить? То есть это тот Дуров, который...

0: народный артист. Вот. Довелось же Дуровым быть такими разными. Один экстремист и террорист, другой народный артист. По-моему, Лев Дуров же был народным артистом. В общем, больше всего в этой во всей вакханалии мне понравилось то, что сперма Дурова, который террорист и экстремист, внесен в список, не будет считаться запрещенной. И дети, которые из нее появятся, он же там в список этот, в банк оставил свои семена с надеждой распространяться по планете. Вот, как Илон. Это он подсмотрел у Илона Маска. Вот. И дети, которые появятся из спермы террориста и экстремиста, не будут за него отвечать. Вот. Это самое главное, мне кажется. Доброе утро, я слушаю.
1: Доброе утро.
0: Да. Приветствую. Доброе.
1: Как бы у нас не переименовали «Матросскую тишину» в «Уголок Дурова», как вы считаете, может такое быть?
0: Ну, если однажды мы его изловим и упрячем туда, почему нет? Не знаю.
1: Ну, смотря он себя как будет вести, помните, даже ему поддержку выказывали многие наши медийные персоны. Ну, сказали, что надо из Франции его спасать, а тут вот такая штука.
0: Но мы-то думали, что он в конце концов одумается. Так бывает. Оказываешь поддержку, а потом на тебе. Вот. И глава хунты киевской Зеленский тоже здесь пользовался всевозможными благами. Приезжал сюда с КВНами, пенисами на роялях играл, зарабатывал деньги, в кино снимался и все это делал. И казалось... ну, молодой, этот самый хрипловатый наркоман. Ну, все же тогда уже знали, что он на этом сидит, на порошке. Ну, просто тогда это было нормально. Он типа, ну, богема, творческая интеллигенция, все это. Все, ну, и мы как бы оказываем... А кто знал тогда? Вот прищучить бы, да, сразу, да. Но нет. Я думаю, что и Гитлер маленьким был тоже когда-то. Он был маленьким, он ходил... в какую-то школу в свою гитлерскую. Его там хвалили иногда родители. Какие-то... Он помогал, может быть, котят там что-то. Он же не всегда был тем Гитлером, который... Это потом он сформировался. Вот. И так о каждом можно сказать. Как-то... Ну, что ж. Такие этапы жизни. Вот происходит взросление и определение со своим жизненным путем у разных личностей. Вот оно произошло и у Дурова. Не того, который актер, и не того, который с животными заигрывал. В хорошем смысле слова. Уголок Дурова, который. А того, который экстремист и террорист. Вот. Видите, тоже произошло определение. Я не знаю, что заставляет его испытывать вот эту удачу свою. На самом деле разные были люди, разные. Про которых потом пост-историей, уже после того, как это случилось. Ты думаешь, а зачем он, ну, а для чего он это? Ведь столько же было сигналов, столько же было всего. Зачем? Вот он приехал, потом бац, сел, 10 лет сидит, все. А этот, столько было сигналов, думаем, и про другого. Бац, сел, все, потом что-то почечное несварение, помер в турме. И каждый раз про таких думаешь, вот, ну вот, а зачем это, вот это дерганье за усы судьбу свою собственную? Ведь когда, причем речь идет не о том, что там тебе сигналы подаются, ну, какие-то неоднозначные, или сигналы подаются, как бы это сказать, но ты в правовом поле такой, а тебе сигналы из тени приходят, и ты такой, нет, я на тень не обращаю внимания. Здесь совершенно официально все. Эй, дружище, это терроризм. Вовлечение детей в терроризм. Сигналы подавались раньше, что нужно бороться с этими чатами, с этим вот этим сообществом, и в котором вербовали, а точнее вовлекали путем обмана и шантажа наших молодых парней. Надо с этим бороться. Эй, чувак, ну... И вот в этот момент можно принять решение. Да, они действительно вовлекают, да, в терроризм. Да, молодые парни, просто молодые, там от 12 лет вообще. А сейчас, по-моему, с 14, правильно, по терроризму. Молодым парням эти упыри

0: ломают жизни. Они идут в тюрьму на 20 лет. За что? Вот. И после того, как подаются сигналы об этом, что Павел, ну, надо принимать решение. Такой, нет, я сделаю вид, что я не получал вашего звонка, мне не было дома. Когда звонили, мне дома не было, поэтому я не знаю, что это надо удалять. И что с этим надо бороться. Вот. Что это за позиция? И потом публикуется у себя в Телеграме, как он какие-то гимнастические упражнения делает. Вместо ответа о том, что сообщество это все раскрыто, понятно, что через него всех вовлекали, что оно и есть то самое террористическое гнездо с украинскими корнями. После, вместо реакции на это, он публикует, как он руками размахивает. Вот такой вот стоит. Такой. Вот что это такое? Есть ощущение, что в какой-то момент люди, облеченные чем-то, но в основном это много денег. Очень много денег, когда. Ну, по сравнению с обычным человеком. Они попадают в какую-то иллюзию иного измерения. Ты становишься каким-то таким нео в матрице. Избранный. Ты как будто избранный. Ты так смотришь на всех и говоришь, но вот у всех же нет столько миллиардов. А у меня есть. Mm-hmm. Значит, ты избранный. Значит, что-то такое. Могу позволить себе и это, и вот это, и вот это. И жизнь твоя начинает подчиняться совершенно иным мотивам. И ты живешь в Неверленде, в своем в каком-нибудь. Гитлер не любил кошек, он был собачник. Значит, щеночков он выкармливал, когда был маленьким. Правильно? Ну, что-то такое было. Спасибо большое за уточнение насчет кошек. Но откуда вы знаете, что он не любил кошек? Может быть, просто сначала повар не умел их готовить ему, а потом, когда оккупировали они Францию, он полюбил кошек. В красном вине там все это. Так, только на опытные поля не... Не будем. При всем уважении, но вы ни дня в своей жизни не работали. Вот пишет мне Алексей. А креативная индустрия — это не работа, а скорее хобби-развлечение. А вы не завидуете, Алексей? Ну, это даже и спорить нечем. Спасибо большое, во-первых, про это. Во-вторых, это не я сказал. Найдите себе работу, которая будет вам приносить удовольствие и нравиться. И вы ни дня в жизни не будете работать. Это во-первых. Во-вторых, попробуйте зимой поехать в поля, в заснеженные, в грязи, в пургу. Просто снимать, разрабатывайте сценарии, работайте, снимайте дубли, обмораживайте себе все вот это. Копайтесь в грязище, доставайте автомобили. Это кайфово! Но спасибо вам большое, что вы с таким уважением относитесь к тому, что делают люди, окружающие. В том числе и для вас тоже, чтобы вы слушали радио, смотрели телевизор и все остальное. Это классно. Ни дня в своей жизни не работал. Спасибо. Это прямо вот пусть и ваше дело, то, чем вы занимаетесь, также оценивают. Это прям здорово. Так, Евгений Пантелеев, доброе утро. Приветствую, баб Таня. И тоже здесь. Здесь была еще такая задача у меня, потому что поступило предложение накануне поговорить, поскольку, ну, пятница же, а в пятницу мы можем всякое, поговорить о видео черной дыры. Я не знаю, я на самом деле так уж вот, чтобы плотно в профильных каналах не сижу, вот, и информацию получаю эпизодически о том, что там происходит в мире космологическом, астрофизическом. Но мне написал вчера слушатель, он же и, вероятнее всего, подписчик, он пишет, что второй день уже по радио где-то говорят, что будет обработана информация, петабайты данных, и уже в конце нынешнего года представят первое видео черной дыры. Вот. Можно было бы об этом чуть-чуть подробно подсветить вот эту информацию. Можно было. Конечно, можно было. Я вчера провел исследование по этому поводу. Значит, оказалось вот что. У нас есть уже фотография черной дыры. Первая, подтвержденная, полученная научным методом при помощи радиотелескопов. Как это все происходит, это я вчера потратил заметное время на то, чтобы выяснить это. Но мы получили фотографию, вот вам ее демонстрирую. Естественно, конечно, черная дыра, потому она и черная, что ее невозможно увидеть, ее так и назвали черная дыра, потому что она на черном космическом фоне черная. Поэтому, когда мы говорим фотография черной дыры, мы имеем в виду, что самая лучшая фотография черной дыры внутри этой фотографии будет просто черная дыра. Понятно? Там не будет ничего. Поэтому фотографию черной дыры можно и вообще обнаруживать. Визуализировать черные дыры можно только тогда, когда они что-то поглощают. Потому что когда они поглощают, вокруг образуется аккреционный диск, газ, падающий на поверхность черной дыры, достигает скорости почти света, разогревается невероятно и начинает светиться. И вот этот газ фотографируют. Вот, то есть это фотография того, что падает в черную дыру и потом уже оттуда никогда не возвращается. Хотя Стивен Хокинг доказал, что возвращается, что черные дыры излучают, и они испаряются со временем через триллионы и триллионы и триллионы триллионов триллионов лет. Даже самые крупные черные дыры, они испарятся. Но речь не об этом сейчас, речь о фотографии и о видео. Значит, я провел исследование, что это за видео, за такое. Надо вам вообще это? Нет? Потому что мы с одним человеком договорились, решили, вот, тет-а-тет, что он говорит, давай завтра об этом. Я говорю, ну, почему нет? Мне только дай про черные дыры поговорить. Все равно, что дурному с горы скатиться. Вот это все. Значит, есть галактика М87. Большая, красивая. Позвольте мне вам ее не показывать. У вас есть интернет. Просто наберите М87, галактика. Она в 55 миллионах лет от нас. 55 миллионов световых лет, естественно, конечно. Находится внутри у нее сверхмассивная черная дыра. Однажды наши ученые все выяснили, что практически во всех галактиках, в центрах галактик находятся черные дыры. Якобы, собственно, галактики и образовались, потому что были сверхмассивные черные дыры. 6,5 миллиардов солнечных масс. 6,5 миллиардов. Миллиард — это 1000 миллионов, помните? Возьмите Солнце, потом возьмите его 1 000 000 раз, потом возьмите 1 000 000, 1 000 000 раз, возьмите 1000 раз по 1 000 000. Это будет 1 миллиард. Вот. И потом возьмите еще 6,5 раз вот так же. Это будет масса этой черной дыры. Но размер у нее довольно компактный. Ну, в связи с массой размер, ну, как компактный. Большая, конечно. Но, тем не менее, с такими массами. В 19-м году ее впервые сфотографировали. Начали собирать данные по ней. Фотографию я сейчас вам показываю. Оранжевое кольцо на черном фоне — одно из самых узнаваемых изображений в истории науки, если мы говорим о космосе. Теперь же международная коллаборация Event Horizon телескоп нацелилась на большее. Они хотят создать не статичный снимок, а полноценную видеозапись того, как материя ведет себя в непосредственной близости от горизонта событий. Внимание, все то, что я говорю, все эти новости, они адресованы тем, кто исповедует научный подход к познанию окружающей действительности, верит в науку, в физику, в гравитацию, как один из элементов физики. Просто если вы не верите в гравитацию, попробуйте забраться на дерево и упасть с него. Вот. Вы можете в нее не верить, но она работает. Она есть. Вот. Так что это для тех, потому что я уверен, что сейчас найдутся люди, которые скажут про мультик, что так я нарисую вот эту фотографию черной дыры и все остальное. Это, пожалуйста, я вообще не верю. Больше того, весь мир, когда вы закрываете глаза, исчезает. Все, в мире вообще ничего нет, все есть только тогда, когда вы на это смотрите. Как только вы закрываете глаза, в мире все прекращается, все выключается. И я абсолютно поддерживаю вашу позицию, это очень удобно. Значит, как они это делают? Как они собираются снимать видео? Объединяют в сеть радиотелескопы. Их всего 12 мощнейших радиотелескопов. Они расположены по всей планете, от Антарктиды до пустыни Атакама. Такая система работает как единый инструмент размером с планету и позволяет достичь углового разрешения достаточного, чтобы... Это аналогия. Чтобы рассмотреть на Луне апельсин. Объект размером с апельсин на Луне с Земли. Это говоря о разрешении. Радиотелескопы... Нужно говорить, что такое радиотелескоп? Что это не визуальное. Визуализация там происходит по-другому. Все тела, имеющие температуру, отличную от температуры абсолютного нуля, излучают. Электромагнитное излучение происходит. Наши тела излучают. Поэтому, когда вы в тепловизор смотрите на человека, вы видите контуры его. Это наше излучение. Излучает все. Даже газ, который всего лишь на пару градусов, его температура выше абсолютного нуля, даже он излучает. Все тела. Они излучают электромагнитное излучение. Радиоволны разной частоты. И телескопы, радиотелескопы, улавливают эти излучения. Чем больше телескоп, тем выше разрешающая его способность. И чем... Еще и должны быть... Они разнесены должны быть по... Ну, вот видите, по разным континентам сейчас. Значит, потом эти все сигналы усиливаются, переводятся в электрические сигналы. Потом переводятся из электрических в единицы и ноли. Потом загружаются все в компьютеры ультрамощнейшие. И в компьютеры, благодаря специальным алгоритмам, превращают электросигналы в визуализацию. Проще говоря, где пульсируют, где ярче, где темнее, где интенсивней. Больше того, что светится, они определяют по спектру. Водород ли это, гелий и все остальное. Вот. Простите, пожалуйста. И таким образом собирались данные в течение всего года об этом самом объекте, который расположен в центре галактики. М87. И данных настолько много, что передавать их невозможно иначе никак, кроме как перевозить на мощнейших, огромных, жестких дисках. Эти данные собирают, потом привозят в две лаборатории этого проекта, в которых происходит та самая расшифровка, переведение сигналов, электрические импульсы, помните, потом в цифру, единицы ноли, и эта цифра уже пересчитывается компьютерами через специальные алгоритмы, пересчитывается в визуализацию. И именно благодаря радиотелескопам мы обнаружили вообще в принципе такие явления, как квазары, пульсары. Мы можем рассматривать дальние галактики, можем рассматривать облака газа ионизированного и все остальное, потому что оптические телескопы имеют очень сильные ограничения, особенно наземные. Те, что в космосе, они имеют другое ограничение. Там все ограничено длиной волны света и разрешающими способностями. Поэтому очень-очень узкий диапазон наблюдений у исключительно визуальных телескопов, те, что визуальную картинку собирают. Вот. Именно поэтому на том самом Джеймсе Уэбе, который сейчас считается мощнейшим телескопом, его строили 10 лет или 12, 2 миллиарда долларов он стоит, между прочим. Он рассматривает Вселенную в разных диапазонах. В ультрафиолете, в инфракрасном, в радиоволнах. Даже рентгеновские датчики у него там, по-моему, есть. И, в общем, он рассматривает ее вот так по-разному. Значит, но вернемся к нашей этой самой галактике. Так вот, наблюдения ведутся сразу на нескольких частотах, что дает больше информации о структуре и динамике аккреционного диска, того самого светящегося, падающего на черную дыру газа. Объем записанных сигналов исчисляется петабайтами. эти данные, петабайты, это когда много-много-много-много-много-много, терабайтов, нельзя передать по сети, доставляют в центры на физических носителях. Обработка такого массива требует около года. Специальные алгоритмы реконструируют изображение из интерферометрических данных, затем собираются в последовательность кадров, фиксирующих эволюцию ярких пятен, турбулентность плазмы, движение джетов, выбрасываемых струй газа. По сути, это не просто будет фильм, а первый взгляд на то, как работает гравитация, экстремальная гравитация в экстремальных условиях, где пространство и время теряют свое привычное значение. Мы помним, Эйнштейн выдвинул теорию, пока она не опровергнута, о том, что не существует никакого пространства отдельно и никакого времени отдельно. Есть одна общность — пространство-время. И чем больше масса, тем больше эта ткань пространства-времени искривляется. А поскольку масса практически бесконечна в черной дыре, гравитация бесконечна, ну, масса имеет какое-то значение, но гравитация внутри бесконечна. Потому она и черная, из нее свет выбраться не может. Со своей скоростью 300 тысяч километров в секунду он не может покинуть эту гравитацию. И в результате бесконечно сжимается пространство-время, там пространство теряется, значит, время тоже. Мы не знаем, что такое черная дыра, но мы очень-очень-очень хотим ее увидеть хотя бы в реальности. Конечно, ни для кого не будет, ну, в смысле, ни для кого из плоскоземельцев это не будет ничего означать. Больше того, в «Интерстелларе» и еще целой серии фильмов нам уже показали видео черных дыр. Мы уже знаем, как они выглядят. Все уже смоделировано. Все. Поэтому какой ерундой вы занимаетесь, ученые? Бог его знает. Зачем? Уже все. Любая программа, любая нейросеть тебе за несколько минут сгенерирует и нарисует черную дыру, как она выглядит. Так что вы можете продолжать дальше отдыхать, засыпать и все остальное, те, кто не верит в науку. Ну, а люди науки, конечно, с любопытством и восторгом ждут результатов, потому что это будет, конечно, прорыв для науки, для нас увидеть все вот это. Не в реальном, конечно, времени. Конечно, не в реальном. Потому что, как минимум, этой видеозаписи будет 55 миллионов лет. Мы увидим то, что происходило 55 миллионов лет назад в этой галактике. Но это будет настоящая картинка этих процессов.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция — театральная.
3: Марин, ну куда ты опять собралась?
4: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
5: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
3: Рассказываем по пятницам после 12.
5: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
6: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Москва. 94,8 FM.
8: Моторы.
0: 6:36, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, это очень хорошо, что вы здесь. М87 в созвездии Девы расположено. Никакого созвездия Девы, конечно, нет, вы знаете, да? Никаких созвездий вообще, в принципе, нет нигде. Мы просто так называем для удобства то расположение звезд, которое видим с Земли. Потому что на самом деле эти звезды расположены друг от друга на колоссальных расстояниях и не имеют между собой никакой связи. Поэтому в созвездии они складываются только если смотреть на них с Земли. Если смотреть из другой точки галактики, никакого созвездия не будет. Значит, входит скопление Девы. А скопление Девы, в свою очередь, это уже скопление галактик. Большое скопление галактик, в которое в том числе входит и наш Млечный Путь. 120-132 тысячи световых лет размер этой галактики. У нашей около 100 тысяч световых лет, так что чуть-чуть крупнее. На 30% крупнее Млечного Пути. При этом ее расширенная звездная оболочка простирается еще дальше, примерно до 450 тысяч световых лет. 2,7 триллиона масс Солнца — это ее масса всей галактики. Примерно в 200 раз больше, чем у нашей галактики. Примерно триллион звезд в ней. Триллион звезд, понятно? Триллион — это 1000 миллиардов, чтобы вы понимали. Возьмите миллион тысячу раз — это миллиард. Возьмите миллиард тысячу раз — это триллион. Еще одна особенность — в ней мало космической пыли. Всего 70 тысяч солнечных масс. Из-за этого в галактике почти не образуются новые звезды. Зато там огромное количество шаровых скоплений. Все. И потом сверхмассивная черная дыра в центре. Долгое время считали самой массивной из известных, но позже открыли еще более крупные объекты в других галактиках. Вращается вокруг черной дыры диск из ионизированного газа. Из этого диска почти перпендикулярно к плоскости диска галактики вырывается мощнейшая релятивистская струя. Называется она джет по-научному. Тянется на тысячи световых лет именно из-за этой струи, из-за этой струи, мощной, твердой струи, ее относят к пекулярным галактикам. Предполагается, что смещение джета относительно центра галактики может быть связано с тем, что черная дыра когда-то слилась с другой сверхмассивной черной дырой и вращается не очень правильно. Даже есть фотографии этого джета. Вот он, видите, вырывается такой струя мощнейшая на тысячи световых лет. О, господи. Собственно, поэтому ее и начали снимать, потому что она офигенная. Она очень много пожирает, очень много выбрасывает. Эта струя образуется, когда газ, разогнанный до световых скоростей практически, выбрасывается наружу на полюсах, как бы. Ну, нету черной дыры, конечно, никаких полюсов. Кстати, я нашел еще и любителям картинок. Вот, чтобы вы, у вас нет терпения, вы не готовы дожидаться этого. Так, а есть звук здесь? Может? Да, есть звук. Вы не готовы дожидаться, когда ученые сделают видео, тем более оно будет хуже, чем это. Вот сейчас эти все петоданные все обрабатываются. обрабатываются. Когда обработают, получится фигня какая-то. Будешь смотреть, какие-то полосочки красные. Вот. Поэтому я нашел для вас видео, которое гораздо лучше. И больше того, оно показывает, что наблюдал бы наблюдатель, если бы он падал в черную дыру. Вот этот самый аккреционный диск, видите, как он искажается по мере приближения к горизонту событий. Горизонт событий — это то место, которое уже, если ты за него зашел, то оттуда уже не возвращаешься. Можно вдоль этого горизонта двигаться, и тогда ты будешь очень быстро разгоняться, но на звезду, на дыру не упадешь. Вот. А если... И все, и сейчас наступает чернота. Постепенно все, и чернота. Вот так она выглядит при приближении. Черная дыра. Давайте еще раз приблизим. Вот аккреционный диск. Мы видим сразу и сразу все стороны этого диска. В общем, короче, тема вечерняя, я так понимаю. Она вообще совсем, абсолютно, запредельно не утренняя эта тема. Потому что нечего ей утром вообще было делать в эфире, тем более так долго. С черной дырой мы закончили. Если у меня телескоп, сейчас нет. Но планирую приобрести небольшой, скорее даже для видео. А вообще в жизни много было телескопов. Много. Ну, где-то 3-4. Много. Билюли тоже у нас будет не совсем обычные, если вы не против. Вот. Ну, во-первых, пятница, а во-вторых, тема такая. Как вы успели заметить, не совсем.

Честно говоря, я рассчитывал на большее, на лучшее, на то, что будет прямо, ну, как-то прям, ну, что-то, водяной подкачал. Все, нафиг водяного.

Класс, такое сообщение, прям вот забористое. Надя написала мне это про голосование, где покупать автомобили, где вы покупаете автомобили. Помните, накануне проходило, да ну и сейчас проходит это голосование. Она пишет: только БУ и только из Японии. Я всегда первый хозяин. Только девочка Надя могла написать такое сообщение. Только девочка, только Бритни. Только БУ, я всегда первый хозяин. Окей.

0: что у вас? Пластинку заело, дядь, нет? Или нет, или да? Да. А, нет, все, отъела. Нормально. Все, спасибо большое всем за внимание. Эта пилюля, на мой взгляд, была чуть получше, чем водяной. Да, еще раз мои глубочайшие за водяного. Вояджеру с его скоростью до ближайшей Проксимы Центавры. 75 тысяч лет, надо надеяться. Ой, да. Я смотрю, что все стали, включая ведущего, засыпать. Под эту тему вашу космическую. Вы о другом подумайте, что когда вы фотон света, то для вас не существует вообще никакой скорости света. И никакого времени вообще не существует. Как вы знаете, что если тело начинает двигаться со скоростью света, время замирает. Времени не существует. Масса его становится бесконечной, а время останавливается. Соответственно, именно поэтому физические тела никогда невозможно разогнать до скорости света. Ну а как у него масса бесконечной станет? Соответственно, фотон, если вы фотон, то для вас путешествие по Вселенной выглядит вот так. Вот вы вылетаете из Солнца, вы 100 тысяч лет пробиваетесь из ядра солнечного к поверхности, потом вы его покидаете и думаете, так, полечу в Андромеду, в галактику, да? 2,5 миллиона лет для окружающих будет длиться ваше путешествие. 2,5 миллиона лет вы будете лететь, мы скажем, он летит туда 2,5 миллиона лет. Для вас это путешествие вот какое. Все, ну, вы там, ту же секунду, как вы приняли решение быть в Андромеде, вы там уже все. Времени-то для вас не существует, поэтому путешествие для вас в любую точку Вселенной заканчивается в тот момент, когда начинается. А? Вот это же прикольно. Я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Интересная тема, забавная. Вот по поводу замедления времени и прочего. Ведь когда этот объект приближается к черной дыре, там же что такое черная дыра? Там вторая космическая скорость выше скорости света. Поэтому оттуда изнутри ничего не попадает.
0: Правильно? Да. Ну да, да, да.
1: Правильно. И когда он приближается сюда, у него скорость света приближается к световой. Значит, для него, для внешнего наблюдателя,
0: он будет замирает
1: на эту сферу.
0: Да.
1: Правильно. Значит, он туда никогда не попадет с нашей точки зрения.
0: Попадет, но он будет, его изображение нет, будет все более тусклым.
1: Нет, тут два момента. Во-первых, он туда не попадет, потому что у него для внешнего наблюдателя, его время остановится, и он туда никогда не попадет. А второе, тоже очень интересно, ведь гравитация, она же тоже скорость состояния гравитации, ну, предполагает, что она меньше либо равна скорости света. Но Эйнштейн, когда выписывал свои тензоры, он предположил, что, я просто немножко читал про общую теорию относительности, замечательная книжка «Современная геометрия» Фоменко. Вот, там вот основные те постулаты общей теории относительности. Вот я, честно говоря, не понимаю. Ведь гравитация тоже имеет скорость ниже скорости света. Значит, она оттуда выбраться из-за этой сферы Шварцшильда не может.
0: Нет, почему она ниже скорости света? Она не ниже скорости света.
1: Почему? Ниже? Никакое взаимодействие, постулат.
0: Гравитация — это не сила. Это не излучение.
1: Это не взаимодействие даже,
0: гравитация. Гравитация — это искривление пространства-времени. Искривление. Ну, если... Ну, вы говорите, я читал Эйнштейн. Самое фундаментальное это открытие, в чем его? Именно в том, что это искривление. Это не... как бы вам это сказать? Оно исчезнет ровно в тот момент, это искривление, как только исчезнет объект его искривляющий. Поэтому если... и с той скоростью, если Солнце исчезнет сейчас для нас, мы солнечный свет перестанем видеть через 8 минут, и через 8 минут тело под названием Земля перестанет притягиваться Солнцем. Вот Солнца уже нет, оно исчезло. Но через 8 минут только мы это узнаем. Вот это, да, поэтому, не знаю, я, конечно, могу ошибаться, но просто сравнивать гравитацию и скорость света не совсем верно, потому что это настолько разные понятия. Они, ну, с одной стороны, не связаны, конечно, но с другой стороны, мне кажется, разные. Другое дело, вот вы еще о чем подумайте. Вы подумайте о том, что есть несколько запретов во Вселенной. И один из запретов, мне очень понравился, как он звучит. И я даже никогда не задумывался о том, что он должен быть, этот запрет. Ну, самый главный запрет, что ничто не может двигаться быстрее скорости света. Вот. А оказывается, есть еще запрет на абсолютно твердое тело. Абсолютно твердое тело. Казалось бы, ну а что? Но если бы существовала некая материя, из которой можно создать абсолютно твердое тело, взаимодействие с которым было бы равным в любой точке. Мы делаем из этого абсолютного тела некий прутик, вот, длиной в один световой год. Располагаем его в космосе, в открытом, во Вселенной. И с одной стороны бьем прутиком, в этот прутик молоточком. Так. Тюк! И если бы он был абсолютно твердым, то вторая его сторона, которая находится от нас на расстоянии светового года, в этот же момент должна была двинуться тоже, правильно? Если он абсолютно твердый. Импульс передается? Передается по абсолютно твердому телу, должен передаться сразу. Оно должно сразу сдвинуться. И в результате получилось бы, что мы сильно превышаем скорость света таким импульсом. Но нет. Атомы постепенно начнут этого тела сжиматься, с одной стороны, передавая импульс. И это будет очень долго продолжаться. Короче, мы должны переместиться с вами с этой тематикой в другое место. В другое место, не здесь, другое.
2: Моторы.
0: Давайте все-таки вернемся к нашей автомобилизации. Если вы не против, и в этой самой автомобилизации у нас случилось голосование, где вы покупали свой нынешний автомобиль. Точнее, где и как вы покупали свой нынешний автомобиль. У нас есть безусловный фаворит, 60%. Кто-то даже недоумевал по этому поводу. Это что, 60% слушателей и подписчиков ездят на китайцах? То есть купили себе китайцев? Ну, во-первых, имеется в виду, что сегодня новый автомобиль можно купить, если он китайский. Во-первых, это заблуждение, потому что сегодня новый автомобиль можно у дилера купить китайский. Можно купить корейский. Саньон, я напомню, продается официально у нас. Официальная продажа. Официальное представительство. Официальные дилеры. Официальный пресс-парк, из которого я брал автомобиль в тест. Значит, корейский. Белорусский. Белджи. И российские. Такие как Теннет. Волга. Лада, ну, АвтоВАЗу можно покупать. УАЗ. Можно же УАЗы покупать? Можно покупать УАЗы. Москвич, опять же. И таким образом, когда вы делаете заявление, что 60% на китайцах, ну, это не так, неправда. Не знаю, я расстрою вас или успокою этим. Это не так, не 60%. Где-то 55%. Может быть, только. 59% приобретали свой нынешний автомобиль новым у официального дилера. Следующий по популярности ответ, набравший 15%, с пробегом по объявлению здесь. Здесь имеется в виду в стране, то есть не заказывал, не привозил его импортом, не доставлял откуда-то, приобрел уже здесь, по объявлению. Объявление это разное, бумажное на заборе, на специальном сайте, на портале, неважно, 15%. 9% с пробегом в отделе трейд-ин дилерского центра. Следующий по популярности ответ, третий. То есть у нас вот как, 59, 15 и 9%. Это тройка самых распространенных способов приобретения нового автомобиля. Нынешнего автомобиля, потому что с пробегом. В отделе трейд-ин. Ну, собственно говоря, вот для чего они их и собирают, чтобы потом продавать. Большая часть автомобилей из отдела трейд-ин дилерских центров продается по объявлениям, и многие даже не понимают, что покупают автомобиль у дилера до тех пор, пока не купят его. Окажется, что это дилер его продает. Потом 6% с пробегом приобрел у друга родственника, отхватил. 5% с пробегом серый пригнал оттуда. 4% новый серый пригнал оттуда, привез. Это как раз Надежда, Надя. Надя написала здесь сообщение вот об этом, о том, что она покупает только БУ автомобили, только из Японии, и при этом она всегда первый хозяин, всегда первый владелец. Это вот это... Простите, Надежда, но это так забавно. Это как девственница с двумя детьми.

0: ваговцы и все остальные. Барахло, называет истинный специалист, понимающий в этом вопросе. Не говоря уж о российских, говорит Надежда, как бы всех под одну гребенку. Все европейские — это барахло по сравнению с БУ японцами, у которых она всегда первый владелец. Это любопытно. Любопытно также фраза «Думаю, в Японии продолжать покупать». Как часто, Надежда, вы покупаете в Японии подержанные новые автомобили? Ну все, все, закончили с ерничеством. В общем, 4% серы оттуда, и еще 2% набрал вариант другое. Другое. Я другим способом. А я другой узел вяжу, говорите вы. Расскажу вам в комментарии о том, какой это способ. Честно говоря, из оригинальных способов я там особо ничего такого и не нашел, не увидел. Брал от страховой за тоталиную, практически новую, с пробегом 3000. Потом приобрел через Marketplace Озон. Пишет еще вот один Олевхов. Алексей Карьер в 2009 году на рынке 31 километр МКАД. Во, понимаете? Дополнительная прибыль в твоем городе. А, извините, это я не удалил. Это сам, сейчас, секундочку, сообщить о спаме. Удалить. Спасибо большое. Ну и, пожалуй, все. Из оригинальных способов приобретения автомобиля это все.
1: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
6: для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
4: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных.
8: Говорят, тогда люди

0: умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
0: Время начинать движение.
3: Мотор, мотор.
0: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: 7.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 31 июля. Завтра станет совсем тоскливо, ибо завтра у нас с вами начало последнего месяца лета, начало конца. Вот. А хотелось бы сказать словами одного британского жердяя с сигарой и коньячком: это даже не начало конца. Я надеюсь, что это только конец начала. Но, к сожалению, о лете этого не скажешь. Оно стремительно и неумолимо несется к своему завершению. С другой стороны, все зависит от масштаба, который мы с вами предпочитаем использовать. Потому что если мы укрупним масштаб немножечко, то завершение этого лета означает приближение следующего лета. Поэтому с этим летом... Это лето уже сломалось, все, закончилось. Несите следующее лето, давайте уже. Доброе утро, Александр, Виктор Пуричи, приветствую. Почему отсутствуют новости во время перерыва? Почему отсутствуют новости? Новости отсутствуют, никогда не отсутствуют. Вы что? Новости постоянно есть, какие-то новости все время, где-то они новости бурлят, что-то все время происходит, какие-то где-то кто-то чего-то делает, поэтому нет, новости не отсутствуют. А если вы имели в виду, почему выпуск новостей отсутствует, чего я мало загрузил вас, что ли, информации? Мне кажется, что я вкачал в вас петабайты данных, которые вам нужно в течение года обрабатывать. Зато лето во Франции и в Испании идет очень жаркое, сообщает Виктор здесь. Я согласен с вами. Жаркое, дымное, с привкусом горящей недвижимости, горящих автомобилей и вот этого всего. Дип-Дио, доброе утро, приветствую. Вася Куролесов здесь, I'll be back again fly, Евгений Инженер. Через 55 миллионов лет, наверное. Так, про дыру все, закончили. Загадка дыры разгадана, больше к ней не возвращаемся. Артур Гурьев, приветствую, Верончик Моисеенко. Вам тоже пятницы хороший. Вчерашний товарищ, который тотальное авто собирал, написал, ездит машина или нет. Нет, не написал. Он этого не написал, потому что это очень дельный вопрос, между прочим, потому что ты можешь собирать сколько угодно автомобиль. Ты можешь сколько угодно конструировать самолет, ультрагениальный, и так никогда на нем и не летать. Поэтому мы не знаем, ездит этот автомобиль или нет. Может быть, у него и целеполагание было иным. Может быть, задача была совершенно иной. Не ездить на автомобиле, а собирать автомобиль. И он эту задачу спокойненько и поступательно выполняет. Так, то есть маркетплейсы так и не стали популярным местом покупки. Неужели дилеры одумались и победили? Я не знаю, во-первых. Во-вторых, никакой войны между ними нет. Ну, между умными дилерами и умными маркетплейсами. Потому что умный дилер понимает, что с новыми трендами нужно не воевать, а нужно участвовать и по возможности возглавлять. Поэтому умные дилерские центры, большие, серьезные, сами открывали свои магазинчики на маркетплейсах. Другое дело, что это связано с целой серией вопросов и проблем, которые находятся под водой. Мы не видим их, как айсберг. Большую часть проблем он скрывает под водой. Так и здесь тоже они касаются логистических вопросов, вопросов складирования, обслуживания, площадки, еще чего-то, с чем обычный человек не сталкивается. Вот. И думаю, что в этом тоже причина не очень мощного развития такого способа продажи автомобилей, как маркетплейсы. Но, с другой стороны, это неостановимая история. С ней не получится ничего сделать, потому что, ну, там условно, как нахождение способов приведения автомобиля в движение иными энергетическими какими-нибудь ресурсами, помимо углеводородов. Это придется сделать однажды, как сказал злодейский Илон Маск, и совершенно верно он это сказал, просто потому, что углеводороды — конечный ресурс, нефть — конечный ресурс, нефть, газ, нам однажды придется решать, какая у них будет альтернатива. Хотим мы этого или не хотим, ну, неважно. У нас есть два варианта. Мы либо должны изничтожить человечество значительно раньше, чем закончится этот ресурс, и тогда это не будет для нас проблемой. Тогда это не будет самой главной для нас проблемой. Либо нам придется придумывать альтернативу. И в этом смысле, кто раньше начнет придумывать альтернативу, тот и будет на волне. С другой стороны, нельзя сильно раньше начинать поиски. Потому что, к примеру, электромобили изобрели сильно раньше, чем изобрели правильные батареи, правильные способы заряда, инфраструктуру и все остальное. Потому что электромобили изобрели еще раньше, чем двигатели внутреннего сгорания. Но не пошли они по целому ряду причин, которые я только что перечислил. Вот, видите, что бывает, если слишком рано изобрести. Римляне изобрели республику слишком рано, на 1500 лет раньше, чем это нужно было сделать. И где теперь римляне? Те самые. Конечно, я помню этот эпизод из «Сопрано», где они замучивали еврея. Адоре рассказывал им про эту историю, про несгибаемых евреев. И говорит, что вот мы до сих пор живы, ну а где теперь римляне? А что Тони ему говорит? Перед тобой, придурок, пытают тебя римляне прямо сейчас. Итальянцы, имею в виду. Так вот. Нельзя слишком рано это все изобретать. Было ощущение, что даже в нынешней нашей реальности электромобили, Маск затеял электрическую революцию даже чуть-чуть раньше, не истратив всего потенциала углеводородов. Потому что люди в конечном итоге цепляются за привычный образ жизни, за привычный уклад, за привычные последовательности действий каких-то. До конца цепляются. Люди не очень не любят изменений, не любят нового, не любят меняться. И тем более люди, которые уже начинают зарабатывать самостоятельно много денег, обзаводятся семьей, домом. Это связано с возрастом определенным, достижением определенного возраста, в котором уже чисто биологически, чисто гормонально ты уже не любишь вот этого всего, вот этих изменений всех. Вот. И... Что я имею в виду, что мы не весь потенциал испробовали и использовали углеводородов. Имею в виду ту революцию, которую сейчас постепенно устраивает Китай. А китайцы поняли это. И поэтому не сосредоточились исключительно на электрических автомобилях, а поддали им нового импульса гибридами. Потому что нужно плавно переходить, поступательно. Поступательно, немножко. Так, чтобы, знаете, как черная вдова, женушка, травит своего мужа. Только дура травит его сразу. Умная, она по чуть-чуть мышьяка добавляет ему. В течение месяцев подтравливает его. Его никто даже не... Ну, болеет и болеет. Ну, помер и помер. Ну, а так и китайцы тоже. Ну, болеют и болеют ДВС. Ну, давайте мы постепенно будем забирать у них преимущественное право лидировать. Будем добавлять им по чуть-чуть. Ну, немножко батарею поменьше, а тут побольше батарею. Нет, нет, ДВС, нет, ты все еще главный здесь. Конечно. Ну, вот не обращай внимания, тут просто батарея появляется. Просто еще один электромотор. Просто еще два. Просто еще четыре на всех колесах по электромотору. Просто еще немножечко. Ну, ничего, ничего, не волнуйся, все нормально. Что ты в самом деле прям такой нежный. В общем, такая вот история. Про что это мы сейчас говорили с вами? Я уже забыл. Про то, что всему должно быть свое время. Вот. Еще Маск задумал полет на Марс тоже, как говорится, телега впереди лошади. Нет, здесь, ну, здесь не может быть телеги впереди лошади, потому что здесь каждый шаг первый. И тогда же, когда Маск в том же интервью, когда он говорил об электромобиле, о том, что рано или поздно это кто-то сделал бы, просто Тесла сделала это масштабно первой. Мы первыми, он говорит, ринулись сюда, вот в эту историю. А то с полетами на Марс тут, если не подстегивать их энтузиазмом своим, им финансами, так этого может никогда и не случиться. Потому что одно дело, видите, как мы со скрипом переходим на другой тип топлива в наших автомобилях, на другую энергию. А прикиньте, планету менять вообще. И этого может не происходить еще столетиями и тысячелетиями. Мы можем продолжать сидеть здесь, а потом и исчезнем аккуратненько, спокойненько, как лягушка, которая варится в медленно подогреваемой воде, она не понимает, что она варится, пока не умирает. Так и мы можем не понимать, что мы вымираем на планете уже. Просто спокойно продолжают ездить автомобили, все работает, в магазинах продают хлеб, дети идут в школу, появляются новые дети. А мы в это время вымираем постепенно, постепенно, постепенно. И потом, когда через 5 тысяч лет, 10 тысяч лет посмотрим на планету, а где люди? А нет людей. Нет людей, вымерли. Все, вымерли, как мамонты. Мамонты тоже не знали, что они вымирают. Они просто жили себе, жили, жевали там траву, что-то делали. А потом все раз, а... Где? Где? Последний мамонт ходил. Уже ходил. Думает, да нафиг это все. И вымер окончательно. Так что надо распространяться нам. И здесь Маск в этом смысле молодец. И говоря о Марсе, между прочим, Дмитрий Катков, у вас есть приложение? У меня есть приложение. Ну, в смысле, не приложение, а «Звездный атлас». Star Walk, она такая, «Звездная прогулка». Два улучшенные. Я купил себе платную версию, очень платную. Вы можете взять там вот что. Скачайте его себе. Возьмите Луну. Найдите Луну там. А можно в поиске просто забить. Луна. Он на русском языке, там все нормально. Вот, Луна. И включите, там есть такая вкладочка, информация о Луне, 3D-модель Луны, все это, истинное положение ее сейчас. И исследовательские миссии. Можно просто открыть в этой вкладочке, посмотреть, сколько... человечеством было отправлено туда аппаратов, и сколько из них сейчас выполняют свои миссии. А где оно у меня? Это мое приложение. Сейчас я найду его. Вот. И вы увидите, вокруг Луны довольно... Что, куда-то исчезло приложение. Что, удалили его, что ли? Не, вот оно есть. Сколько вокруг Луны миссий? Там Аполлоны, места посадок Аполлонов. То есть они отмечены. И видна активность человечества вокруг Луны. А потом откройте Марс. Точно так же вот в поиске забейте. Вот я сейчас Луна. Открываю Луна. Вот. Сегодня красивая была Луна. Красивая такая вся. Вот. А потом откройте Марс. И включите то же самое. Миссии вокруг. Они там будут отмечены... таким этим... После обновления что-то они изменили, мне кажется. Нет? Общая информация, линейные размеры. Вот. Необходимы данные, изменения. Данные какие-то загружаются. Любопытно. Так вот, и там видны все миссии и аппараты, которые летают вокруг Луны сейчас. А потом в Марс откройте и посмотрите. Короче, обыватель, человек, который не занимается глубоко этим вопросом, даже не представляет, насколько сейчас вокруг Марса и на Марсе больше активности, чем вокруг Луны. Несмотря на то, что Луна, кажется, вот он здесь, а Марс, кажется, вот он там, 60 миллионов километров. Тем не менее, вокруг него вращаются десятки аппаратов, зондов. Все снимают, по нему катаются, по Луне, к примеру, сейчас активно не катаются никакие луноходы. Там китайцы что-то пытались высадить, индийцы высаживали, и у них так оно что-то и не поехало. А по Марсу катаются и продолжают снимать. Perseverance ездит. Вертолетик его летал. С орбиты Mars Orbiter чего-то там снимает все, вплоть до маленьких камешков, такое разрешение у него. Еще какие-то миссии летают. То есть вокруг Марса активность сейчас в разы выше, чем вокруг Луны. Поэтому, когда мы говорим, ну, что-то затухло с Марсом, там нет, что-то они про Марс. Мы просто не занимаемся этим вопросом. Мы просто, ну, нам так кажется, потому что это не на поверхности. А как только ты начнешь изучать этот вопрос, тут же убедишься, что да нормально они там все по Марсу работают. Нормально. Только у меня не загружается просто, к сожалению, эта фигня. Эх, Луна, Луна. Цветы, цветы. Ой, это, кажется, не совсем приличный стишок. Так, ладно. Пилюля, пилюля. Это, между прочим, пятничная наша пилюлина. Если вы не против, я решил уже без экспериментов, а просто пойти по классике, ладно? Такая хорошая, добрая, летняя, солнечная классика. Классика.

ExoMars, кстати говоря, сейчас аппарат пролетает прямо над Персиверенсом. Прямо вот над ним. Во, видали как? Классно. А, вы не видите ничего. Сейчас. А теперь?

0: я вам ваше калифорнийское включаю, а вы, оказывается, в Санта-Аннушке, товарищ дорогой мигрант наш. 25, говорит Санта-Аня. Выходные обещают жару еще большую. До корейского тауна Лос-Анджелеса 39 минут. Лето очень продуктивное. С работы приходится возвращаться поздно. Всем хороших, спокойных выходных. Очень-очень вас понимаю. Но это приятное, правильно, приятное ощущение, когда ты в пределе все время. Я вчера 12 часов на ногах. Ну, за рулем там и везде. Все по рабочим вопросам. Вот так вот. 4 просыпаешься, и в 4 вечера домой только зашел. И с таким ощущением прям, ну, классно. Классно. Плотненько. А, да, вот, я вспомнил, чего мы говорили про это сам, про Марс и про электричество. У Набабента же нас в эту, про тему маркетплейсы и автомобили так и не стали популярными. Возможно, просто они немножечко тоже обогнали время, но нам так как ни крути, вот, ну так или иначе, продавцам автомобилей, дилерам тем самым, придется уходить в электронный ритейл, то есть придется уходить в онлайн, придется открывать свои площадки в том или ином виде, может, не на маркетплейсах, может, какие-то свои онлайн-магазины открывать, но то, что это нужно делать, это точно совершенно. Просто потому, что это и есть тот тренд, в который, в сторону которого, точнее так, вместе с вектором которого мы развиваемся. Мы идем во все более и более углубляющуюся цифровизацию всех процессов наших. И какая-то одна отрасль не может остаться, ну, как бы, избежать этого. Вы скажете, но есть что-то такое, к примеру, не знаю, телесные увлечения, ублажения физические. Ну что вы, не в курсе о виртуальных уже и целых аппаратах, целых костюмах для всех этих развлечений виртуальных, которые вы можете получать в любой момент дома без этого самого, без живых этих самых девчонок. Короче, мы идем туда, где все загоняется вот в эти наши маленькие черные стеклянные штучки, которые лежат у каждого в кармане, в смартфоны, в компьютеры. И чем дальше, тем этого будет больше. И, соответственно, все ровно так же, как сфера поставки продуктов. Имеется в виду любых продуктов, промтоваров, продтоваров, переходит в онлайн, где-то со скрипом, где-то активнее, в Москве в большей степени, в регионах в меньшей степени. Но, тем не менее, опять же, это процесс неостановимый. И он будет только углубляться. И, соответственно, площадки физические, магазины тоже должны переходить. Правильно? У вас есть, к примеру, какой-нибудь гигантский там, ну что, какие у нас? Ну, Ашан. Ашан, но тем не менее, если вы посмотрите сейчас в больших Ашанах на отдел доставки, там, ну, не знаю, вот в авиапарке, это такая огромная площадь отделенная специальная, там стоят десятки, я не знаю, сотни, может быть, полных тележек. Именно поэтому я в Ашане ничего никогда не заказываю, потому что заказываешь сегодня, а получаешь... Может, сегодня, может, завтра получишь. Ну, не знаешь, когда ты получишь эти продукты. Вот как пельмешки-то заказывать вот при таком этом? В общем, они вынуждены открывать свои собственные доставки и тоже становиться переходить в онлайн, даже несмотря на то, что они гиганты, казалось бы, таких физических площадок. Но должны соответствовать этим трендам, иначе проиграют. И проиграют по иронии, проиграют каким-то маленьким по сравнению с их масштабами штучкам, таким как, там, не знаю, какая-нибудь лавка, вкусвилл. Ну, казалось бы, что-то маленькое, хотя на самом деле, благодаря своей сетевой структуре, обыгрывает больших игроков. Вот так же, я уверен, так же будет однажды и с дилерами и маркетплейсами. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
1: Доброе утро, Роман. Вот тут вопрос, который все-таки с вами я до конца не согласен. Конечно, понятно... Великое такое слово. Каждый роет себе могилу сам. Вот это вот все, это все дорога к концу, в никуда. Вот. И в плане с планетами, с тем же Марсом. Они просили нам задуматься над тем, как мы свою планету будем сберегать и как на ней будем жить. Помните фильм «Титан»? «Титан» фильм, помните? Американский, как там готовили солдата, чтобы заслать Титан на планету.
0: Я понял, да, он потом превратился постепенно в этого.
1: Да, и что из него получилось? Я говорю, не лучше ли нам о своем думать, улучшать.
0: Нет, это сложно. Мы так не можем.
1: Никуда не... Да, говорю, каждый рует себе могилу сам.
0: Вперед, ну да, вперед. Ну да. Спасибо большое. Нет, ну это, ну, знаете, как... там, давайте откажемся... Все проблемы человечества начались с электричеством. Вот, до этого все было очень локальным. Встретились там где-то в пустыне две армии, мечами там постучали, копья побросали, пилумы свои, все, разошлись, все нормально. Кораблики какие-то было. Все, мы изобрели электричество и ступили на путь начала-конца цивилизации. Давайте откажемся от электричества. Вот то, что вы предлагаете, это отказ от электричества. Потому что то, как мы губим планету, то, как мы уничтожаем свою среду обитания, напрямую связано с тем, какой уровень жизни мы сейчас занимаем. Какими благами пользуемся, какой уровень жизни ведем, какие технологии развиваются. Все это напрямую связано с тем, как быстро и как мощно мы уничтожаем планету. Вы говорите, давайте перестанем развиваться. Давайте, давайте. Первым делом нам придется отказаться от электричества, научно-технического прогресса, поступательно заниматься обратной эволюцией, переходить на электро что-то, но электромеханическое, потом просто механическое, потом паровое, потом просто дровяное, ну и так далее. Готовы вы к этому сегодня? Думаю, что нет.
2: Моторы. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
4: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
5: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы. Республиканцы. Кока-кола. Бургеры. Бейсбол. Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке.
7: по пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8. Моторы.
0: 7:35, говорит Москва, моторы, доброе утро, здравствуйте. Я приветствую вас, это очень-очень хорошо, что вы здесь. Да, была, сообщаю я вам, Владимир Свет Олегович. Говорит, пилюль-то была вообще. Пилюль-то вообще была уже, да. Динозавры вон тоже доигрались. Мне говорят про то, что... Ну да.
8: Эй, приятель! «Кажется, мы вымираем»,
0: — говорит один другому. Он такой, да. «Доброе утро, слушаю, здравствуйте». Да, слушаю.
9: «Роман, доброе утро».
0: «Да, приветствую».
9: «Да, там, на повороте на Домодедово, на Витте, авария, да. Там я что-то посмотрел, по-моему, муковоз то ли уснул, то ли, там что-то две скорые».
0: Это на МКАДе перед Ленинским вы имеете?
9: Нет, не на МКАДе, нет. Это на М4.
0: А, ой, я просто не понял, где. А, М4, я вижу две аварии. Это где Домодедов, ЯМ какой-то здесь. Каширский, да, пересечение, да, с Каширским,
9: вот,
0: шоссе.
9: На М4 прямо, ага.
0: Но это в область, если ехать из Москвы.
9: Почти, реально.
0: Да.
9: А народ тут по левому ряду едет, что они там делают?
0: Едут.
9: Пустая дорога.
0: Если пустая, то не должны, но едут.
9: Вот пустая дорога, вот едут, реально едут. Угу. Сейчас туда не лезут, потому что на этой чуть больше машин, чем надо, я на газели.
0: Я не знаю, это как-то так вот, наверное, все же дело привычки. Просто привык
9: где-то на МКАД 4 аварии была.
0: Да, 5 машин.
9: Во втором ряду... Ну, слева. Угу. Что он там делает? Ну, что они там делают? И ну... динамики ничего нет. Ну, я понимаю, на маленькой там...
0: Да,
9: загнал,
0: да.
9: Большие, что они там делают.
0: Не знаю, я тоже не знаю, когда выезжает газель в левый ряд и начинает тошнить, там, там на том же МКАДе, там, 70 км в час. Зачем? Для чего? Также на третьем транспортном тоже не очень понимаешь, когда выезжает какой-то. И причем щемился же в этот левый ряд. Он прям должен был в него въехать, как-то выехал и потом остановился. Тоже не понимаю. На МКАДе вчера какая-то большая авария побилась 5 автомобилей. Я не вижу, где это. В Москве задержали, основатель Телеграм. Кадры сокрытия. Ну, ладно. 5 машин, один человек погиб. Вот чисто питерская новость пришла. Мертвого мужчину с переломанными костями нашли в лесу в Санкт-Петербурге. Любопытно, все 200 с лишним, сколько там костей в теле переломаны были или какие-то конкретные? Кто у вас там редактор новостей? Скажите, пожалуйста. С переломанными костями нашли в Санкт-Петербурге. Да, давайте вернемся к... Это лютые грибники, пишут мне. Или лютые грибы, бог его знает. Давайте вернемся к автомобилям. Я вчера видел живых людей, покупающих живую «Волгу», хочу вам сообщить. И не удержался при этом, и даже снял тайно. Простите, что я не спросил вашего разрешения, граждане, но вы стояли... вместе в публичном, на улице, на парковке перед дилерским центром. И я подумал, что, ну, так, наверное, можно снимать. Персональных данных я никаких не публикую. Вот, тем более, что я, наоборот, специально не пошел расспрашивать, хотя уже была такая идея, думаю, сейчас надену свои чичи шпионские и пойду интервьюировать, поговорить, ну, что, как там все это, с чего пересаживались, там, все остальное. Но подумал, что не буду. Слишком довольные лица у людей. Слишком. Просто вот, особенно вот этот кадр, сейчас я остановлю. Судя по общим чертам лица возрасте мужчины и молодого мужчины, и там, по комплекции, по позе, посмотрите, как они стоят. Я показываю вам сейчас трансляции, если вы не имеете возможности смотреть Телеграм, Щукин и все, так вы имеете возможность смотреть трансляцию. И в трансляции я вам показываю этих двух богатырей блинных. Вот. Они стоят, и у одного... Это, наверное, не зависть, я не знаю. Когда отец видит успехи сына, скажите, ведь в этом же есть немного, если совсем психоаналитически очень глубоко копнуть на подсознательный уровень самого подсознания. Там же все равно где-то внутри будет, это не чувство зависти, а такое некая тоска по тому, что это уже не с тобой. Все, с тобой такого уже не будет. Ты, безусловно, рад, счастлив, доволен, что это с твоим ребенком, что вот эти все успехи там все. Но где-то внутри ты сожалеешь о том, что время так летит, что ты уже такой с пузом. Хотя смотришь на сына, он тоже с пузом. Ну, я про этих двух говорю. Извините, что... Я не знаю, кто эти люди. Я показываю людей просто, которые на улице стояли. Внимание. Не должны никто на это обижаться. Вот. И я подумал, что сейчас с вопросами начну к ним подходить. Слишком они такие вот прям, они смотрят, оценивают. Купили себе К-40 «Волгу». Причем сначала я думал, что девчонку покупают, а потом эти парни тоже подошли все. Значит, батя приехал на Кашкае. У бати белый Кашкай стоит рядом. Загружают резину в багажник, новые коврики и резину новую в пакетах. Понимаю так, что им задарили зимнюю резину к автомобилю вместе с покупкой. К-40 такого серого цвета в двухцветном окрасе, черная крыша. Рядом стоит жена его, рядом коляска с детенышем их и... Вот еще без номеров автомобиль. Выглядит классно. Больше того, скажу, что мне, как выглядит «Волга», даже больше нравится, чем как выглядит не «Волга», который «Атлас». Вот именно внешность «Волги» К-40, на мой взгляд, очень удачно нарисовали. Вот. И это были живые люди. Живые люди. Причем, когда я ждал у дилера, там в пресс... Ну, там пресс-парк располагается. Когда я ждал оформление документов для своего тестового автомобиля, прям так подходят, активно подходят, интересуются. И в какой-то момент в зону выдачи поехал еще один К-50 и седан, который как С-50. Но я думаю, что в зону выдачи, потому что перед этим там стоял вот этот К-40, серый который. И в следующий момент я уже смотрю, что его на улицу он выехал, и вот как раз эти владельцы, они его смотрят, сидят. Ну, просто вот этот взгляд. И я так, честно говоря, вспомнил свои ощущения, когда получаешь новый автомобиль, и первый раз садишься в него, трогаешь, и вот его уже как владелец, уже когда он твой. Вот это ощущение. Я прям, помните, есть у вас вот такое? Мне кажется, это теплое воспоминание, примерно такое же, как первый секс. Ну, нет, первый никакой вообще. Ну, один из там, но с любимой женщиной. Или что? Или первая зарплата большая, которая. Но автомобиль все равно крупнее. Не знаю. Мне кажется, что даже недвижка не приносит столько удовольствия, как автомобиль новый, твой, когда ты понимаешь... Мое. Вот это... Ну, есть такое у меня ощущение. Потому что Квартира — это как бы... Ну, квартира. Это некая данность природная, как вот пещера. Мы, у нас пещеры же, мы себе когда-то жили в пещерах. Ну, пещера и пещера. Это просто такой образ жизни. А автомобиль — это совсем не, совсем не неотъемлемая часть, а такая, которой могло бы и не быть никогда, но которую всегда хотелось, и вдруг он появляется. Тем более тот, который ты хотел. Это прям вот, мне кажется, что-то такое. Не хотелось, в общем, омрачать людям вот этот момент своими расспросами. А, так что с волжарами нормально все. Ну, во всяком случае, я так смотрю, что кто-то подходит, кто-то интересуется, а кто-то подходит и покупает. Кстати, в «Автостате» не так давно, да вот на днях буквально было проведено исследование. Называлось оно так. У какого нового российского бренда, вышедшего на рынок в 26-м году, самая большая рыночная перспектива? Среди участников «Волга», «G-Land», «Умо», «Атом», «Эстео» и «Затрудняюсь ответить». Вот все участники этого опроса. И дата опроса 23-26.07, число респондентов, то есть опрошенных, 1077. Сквозной опрос проводился в ТГ-каналах, «Автостат», ну и так далее. Значит, у какого нового российского бренда, вышедшего на рынок в нынешнем году, самая большая рыночная перспектива? Затруднились ответить 21% из проголосовавших. «Эстео» набрал 2%. Если вы меня сейчас спросите, что за зверь, я вам не скажу. Потому что у одного из коллег, правда, по блогерскому цеху, увидел сторис где-то в каком-то, ну, какое-то короткое видео, вот, что было какое-то только что мероприятие, они куда-то ездили, где-то какой-то загород, какой-то барбекю даже какой-то, что-то они подъезжали, палатки, не знаю. Но это какое-то было специальное мероприятие, про которое я даже не слышал. Это означает, что мероприятие было скорее с упором на блогерство, а не на журналистство, и поэтому мне сказать вам про «Эстео» нечего. Я не знаю, что это. Ну, там, ну, они какие-то гибриды собирались выпускать, долго планировали, долго снабжали этими письмами меня, что вот мы этот запланировали, вот цвет будет такой, вот еще что-то такое. И вот сейчас, когда как будто бы выходит на рынок, я понятия не имею, что это, как и куда. В общем, простите. 2% «Эстео» набирает перспектив. Это ожидание перспектив. Потом, следом идет «Атом». У него 3%. Напомню вопрос, у какого нового российского бренда, вышедшего на рынок в нынешнем году, самая большая рыночная перспектива? А что, «Атом» вышел на рынок уже? У меня вопрос к вам, атомщики. Господа атомщики, вы на рынок вышли уже, потому что я получаю разновекторные сообщения о том, что он вышел, он в 25-м году уже вышел, а потом он не вышел, потом он снова вышел, потом не вышел, потом стартовали продажи, но это не продажи, а предзаказы, потом стартовало ультрапредзаказы, вот-вот сейчас начнут выдавать, потом начали выдавать первые автомобили тем, кто делал первые предзаказы. Их начали выдавать, но об этом написал кто-то. Я проверяю все по сайтам, на сайте «Атома», в телеграме «Атома» и везде смотрю. Об этом нихт упоминаний, ни одного, что какие-то кому-то что-то стали выдавать. И «Атом», как-то вот все происходящее вокруг «Атома» немножечко напоминает мне так, как если бы этот автомобиль СВР выпускали. Службы внешней разведки. Ну, то есть, как бы, ну, вроде бы что-то выпускается, но мы не знаем, что это, где оно, как оно, куда оно, что это. Удивительно. С «Атомом», при том, что я испытывал сначала мощный оптимизм, потом умеренный оптимизм, потом все равно оптимизм и поддерживал проект, и до сих пор считаю, что это важно. Нам важно иметь свою платформу. «Атом» — это не модель. Да, это модель, но «Атом» — это еще и как позиционировалось, что мы создаем свою платформу, на которой мы можем будем способны всякое строить, что захотим, электрическая инфраструктура и все вот это. Но почему-то развитие проекта происходит таким образом, что я хочу взять паузу по оценке того, что происходит с атомом. То есть, если бы сейчас вы меня спросили, ну, как ты оцениваешь, вот я скажу, что не знаю. Никак не оцениваю, я не знаю, что оценивать. Вот с атомом как-то, простите. 3%, в общем, перспектив с точки зрения проголосовавших в автостате. УМО, которого тоже как бы нет, но мы уж во всяком случае видим его на дорогах. Он работает в такси, он поставляется в такси, он изначально, этот бренд создан для того, чтобы поставлять вот эти электромобили или гибриды с нашим производством, с нашей субсидией. И официальных продаж УМА пока нет. Они якобы исключительно для таксопарков поставляются. Но кто-то мне говорит, что где-то какие-то дилеры исхитряются и готовы предлагать даже частным владельцам их. Пока не знаю. Но у УМО 18%. Если и когда вы планировали найти удачное время, это я обращаюсь сейчас к атому, удачное время для старта и для выхода на рынок, то, кажется, это удачное время уже в прошлом, господа атомщики. Ну, еще раз, я не знаю, какие там проблемы, с чем это все связано, но УМА, который появился через 3 года после работы над проектом «Атом», появился только что, и его ожидания, точнее, ожидания его перспектив на рынке у аудитории 18%, а у «Атома» 3%. Это о чем-то договорит. Ну, как бы, ну, но еще раз, я не знаю, что там, поэтому. Вот. G-Land. G-Land. Это мы знаем прекрасно бренд, входящий в созвездие суббрендов Cherry. Он получил российскую прописку благодаря холдингу AGR и DFITU, китайскому дистрибьютору, который занимается продвижением китайских брендов на мировых рынках. Построены заводы, запущены производство, производство полного цикла, уже не только автомобилей, но и двигателей. И G-Land, в частности, получил прописку в Шушарах на бывшем заводе GM, где мы в прошлом месяце были с экскурсией, делегацией. Все очень, очень наглядно, очень показательно. Вот цех сварки, вот цех окраски, вот цех сборки. Пожалуйста, вот готовые автомобили выезжают с конвейера. И все новые и новые новости поступают в информационное поле. То младшая модель G6 полным приводом обзавелась, что, в общем-то, прямо это как построить метро у квартиры. Вот купил квартиру, хорошо, но метро рядом нет. Потом вдруг раз, оказывается, просыпаешься, а тебе метро прокопали к дому. И сразу 20-30% к стоимости квартиры плюс. Вот полный привод — это все равно, что метро у квартиры, появившиеся сейчас. Сразу привлекательность автомобиля. Вот. 25% уровень ожиданий перспективы для бренда G-Land видят те, кто голосовали. И 31% у «Волги». 1077 человек. «Автостат». Это специальные такие места, где... Я никак не окрашиваю эту новость, я просто... позиционирую ее. То есть это посещает вот эти порталы и телеграм-канал их, и другие ресурсы. Либо люди в сфере, которые, либо люди, которым нужна информация для того, чтобы они с ней работали. Я имею в виду сам автостат. Ну, такие вот, как я, к примеру. И это голосование было среди этих людей. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте, доброе. Говорите.
10: Роман,
0: да.
10: Доброе,
0: доброе.
10: Вы же извините, вчерашние 2 эфира. У меня вопрос по вторичному рынку автомобилей.
0: Ага. Да, давайте.
10: Сейчас невозможно говорить или возможно?
0: Не, почему? Ну вот мы говорим с вами прямо сейчас, давайте говорить.
10: Ага. Роман, такой вопрос. По итогам я понял, что заслоны Автору и Авито не обойти. Я прав?
0: Ну, я не знаю, если вы хотите покрытие масштабного для своего объявления, то, наверное, таких площадок не избежать. А вообще можно ходить, развешивать бумажки по улице и...
10: Сарафанное радио, так назовем.
0: Ну да.
10: Ну, это мое мнение. Ага. Ну и как быть? Вот таких способов нет. Я повесил объявление, ну повесил, повесил во вторую.
0: Ага. И тут же перекупы. Перекупы,
10: наверное. Обращаются, большей частью, перекупы.
0: Ну да. А как, они сами говорят, мы перекупы, или вы узнаете это по каким-то признакам?
10: Сначала по косвенным признакам при общении очном. Вот, потом делаю выводы. А потом уже, по косвенным признакам, по вопросам.
0: Понятно.
10: Вот, и вопрос, как найти покупателя того, кому этот автомобиль должен. Автомобиль хороший, Ешка, 17 тысяч пробега, вот, первые руки и все. Даже уверен, что кому-то этот автомобиль должен.
0: Конечно, конечно. А он, почему вы избавляетесь от такого хорошего автомобиля?
10: А не нужен. Я уже в той ситуации, я покупал для престижа, ну, так, как можно сказать, для понтов, да?
0: Mm-hmm.
10: Вот, и особо некуда, не было, была дача.
0: А сколько лет ему? Лет сколько ему?
10: 14, начало 14-го года.
0: 17 тысяч пробега с 14-го года?
10: Да, да, это многих удивляет, Роман, это не... И не шутка, не спекуляция, да. Обслуживался там, где покупал, на Ленинградке, пока гарантия закончилась. Потом обслуживался, ну, как назвать? Как выгуливаю, как собачку.
0: Понятно.
10: Каждую неделю.
0: И в такси даже, и в такси даже не работал?
10: Да, это моя личная машина. Нет. Никто... Это не сказка.
0: Это надо... Такое надо уже... Такое надо консервировать и оставлять уже детям, внукам, чтобы он старел в этом хорошем...
10: Я думал об этом.
0: А какого цвета?
10: Черного, классического.
0: На черном салоне. Я понял.
10: Да.
0: Слушайте, ну, интересно. Пришлите мне в Телеграм, напишите объявление, может, я как-то посмотрю.
10: У меня Телеграма нет.
0: В Макс.
10: Макс, я стал бояться, меня пытались взломать. Ну, если Макс восстановлю,
0: тогда...
10: АМС это...
0: Я понял. Ну, это другие, спасибо большое. Лучше, конечно, оно надежнее в Телегу или в... Или где еще? Или в ТикТок. В ТикТак пишите. ВКонтакте, можете ВКонтакте, там, по-моему, у меня тоже что-то есть, я редко туда захожу. Вот, видите, вот и что делать людям? Вот что делать людям в такой ситуации? Как, я из этой ситуации вышел просто. Потому что когда у нас 2012 года купятик простоял, ну, сначала он накатал там 40 тысяч, а потом простоял почти 4 года на улице, просто стоял, ну, не пользовались им. А потом я его полностью восстановил, дал ему вторую жизнь, детейлинг. Мне ребята все помогли привести в порядок его полностью. Потом по технике я полностью все сделал, ходовку, все это. Вот. И рядом был человек, один из коллег, хороший друг и коллега. Вот. Он просто вот рядом, и мне не пришлось ему ничего доказывать. Что на самом деле вот за 10 лет автомобиль действительно ничего там не... И он его купил у меня тогда за 1,5 миллиона в 22-м году. То есть 10-летний купятый с пробегом 30 с копейками тысяч. Что было ниже рынка, прямо скажу. А уже через несколько месяцев это стало настолько ниже рынка, что я сказал ему: «Отдай назад!» Он говорит: «Не отдам». Ну, то есть такая история, был рядом человек. Если нет такого человека рядом, который видит, что действительно с 2014 года, ну как, за 12 лет 17 тысяч. То есть он проезжает примерно как какой-нибудь винтажный там Феррари или Ламборгини по 1000 километров в год. Это, ну, интересно, интересно. Так, домоеды, перекупы, пожирающие наши дома, бесят. Дармоеды, наверное, да? Ну да. Не узнать ничего о машине и так далее, только владельцы. Да, я думаю, что этим нужно однажды воспользоваться и создать площадку какую-то, Все, я... Моя идея, не трогайте. Шура, не трогайте вашими грязными руками мою хрустальную идею. Это моя идея. Надо создавать площадку, вот такой этот самый агрегатор, исключительно для владельцев. Там владельцы должны будут верифицироваться и подтверждать, что они исключительно владельцы, предоставлять историю владения автомобилем. И это будет некая такая площадка, куда вы будете заходить и выбирать себе автомобиль исключительно от владельца. А? Классная идея? Класс. Все, надо реализовать. Но только перекупы же тоже владельцы. Вот. И, соответственно, они тоже будут туда заходить

0: И мы будем ходить туда, как в музей, в эту сеть, и смотреть эти объявления. Вот эта идея. Я пошел ее реализовывать. Меня Роман Щукин зовут. Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Моторы. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 8 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Остекление 8 жилых домов повреждено после атаки дронов в Волгограде. О последствиях ночного прилета беспилотников в Тракторозаводский район города сообщили в местной администрации. Для жителей домов открыли пункт временного размещения. Он действует на территории школы номер 1 Волгограда. Ранее губернатор области Андрей Бочаров сообщил, что в результате массированной террористической атаки БПЛА в Волгограде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и частное жилое здание в Красноармейском районе. Кроме того, возгорания зафиксированы на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города и на складских помещениях в Дзержинском районе. 5 пострадавших госпитализированы. Как сообщили в компании Wildberries, стало известно о возгорании на логистическом объекте компании. По предварительной информации пострадавших нет. Как заявили в компании РВБ, логистические цепочки перестроены, заказы поставляют, отгружают на других объектах маркетплейса. Италия призвала закрыть шенгенскую зону для Испании. Премьер-министр Джорджо Мелони заявила, что Рим готов на чрезвычайные меры после того, как тысячи мигрантов пересекли границу в Сеуту из Марокко. По словам главы правительства Италии, нелегальная миграция угрожает безопасности европейских рубежей. Как пишет испанская газета «Эль Мундо», ситуация напоминает абсолютный хаос. По ее данным, уже около 20 тысяч мигрантов пересекли границу Сеуты. Отмечается, что это первая официальная оценка крупнейшего с 21 года миграционного кризиса. Иностранцы не встретили сопротивления со стороны марокканских сил безопасности, сообщает издание. В МВД Испании заявили, что тесно сотрудничают с Марокко по вопросу миграции и пообещали депортировать нелегалов из Африки. Полиция предпринимает попытки сдержать поток людей. Российские компании все чаще делают ставку на работников из визовых стран. В первом полугодии выдали рекордные 147 тысяч разрешений на трудоустройство. Сотрудников из Китая, Индии и Индонезии в этом году стали приглашать в полтора раза чаще. При этом турок и вьетнамцев теперь зовут реже. По данным Совета Безопасности, около трети получивших разрешения – это квалифицированные и высококвалифицированные сотрудники. Также власти готовят новые правила контроля за миграцией. Как пишут «Известия», до декабря МВД предложит внедрить обязательную электронную регистрацию иностранцев через сайт госуслуги и отказаться от бумажных миграционных карт. В Минтруде назвали самые востребованные в ближайшие 7 лет профессии. Устойчивым спросом будут пользоваться инженеры, педагоги, врачи и квалифицированные рабочие. По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, речь идет о массовых профессиях. Спрос на них остается высоким и устойчивым в каждом регионе России, отметил он в интервью РИА Новости. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 17, сегодня в столице переменная облачность без осадков, днем до 26 градусов тепла, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисичанска.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка

0: города Газа. Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики Иосиф Дискин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
1: для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Именно поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 8:07, пятница, июль, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем!

0: Алекс пишет: всем доброго утра, а врагам, вот почему-то он пишет, лучи поноса. Как-то, скажите, невозвышенно получилось. А врагам, ну что, надо на что-то такое придумать, чтобы оно возвышенно звучало. Доброе утро, последняя пятница июля, эх, пишет СВ. Так, это у них квантовый дуализм, они используют бандеровца Шрёдингера или как эффект с двумя щелями. Вроде все говорят, что бандеровцев на Украине нет, но если поставить наблюдателя, то это капитальная бандеровская диктатура, пишет Дело Техники. Интересная мысль. А врагам переправятся через реку Стикс, пишет Миша Николаев. Ну, они же там в основном не про Стикс говорят, они там про чертоги Одина и все такое. Пировать собираются там. Доброе утро. Неужели погода подстроилась под выходные, пишет Свирит. Здравия, Алексей, пишет Нигматулин. Алексей, салют. Когда в отпуск, Ренатулик говорит. Да никогда, Ренатулик. Доброе утро. Как достали дебилы с колонками музыкальными. Спать не дают. Поубивал бы, пишет Андрей. Андрей, не берите грех на душу. Но дебилы действительно достали с колонками, да. А вы знаете, какое открытие я сделал для себя впервые в жизни, хотя оно было абсолютно очевидное, вроде бы, да, дело-то это. А я сделал для себя открытие. Чем хорош дождь? Вот вопрос, почему дождливая погода – это замечательно? Давайте, ваши варианты ответов, пожалуйста. Ну все, спасибо большое за эту музыку. Ну что же, а вот на ваш взгляд, почему, когда дождь в Москве, или даже я вам скажу, вот московская школа произношения нас обязует говорить «дождь», вот когда дождь в Москве, скажите, пожалуйста, а почему это великолепно, а, жители мегаполиса? Воздух, хорошо, но это настолько очевидно, что нет. Мы немножко про другое. «Нет мух», пишет Сергей. Угу. «Можно пить», пишет СВ. «Вам лишь бы пить». Вот, «Нет». «Пыль прибивает», пишет Екатерина. «Да, меньше людей на улице ночью», пишет Надежда. «Работается хорошо в офисе», пишет Диванов. «Same time», написал самое главное. «Нет мотоциклистов этих». В дождь нет мотоциклистов. И поэтому... можно открыть форточку и слушать звук дождя. И, слава богу, ни одного этого мотоциклиста нет на дороге с его... Ничего нет. Дождь — это великолепно, потому что нет мотоциклистов. И зима, не, ну зима это вообще, это просто, вот, скорее бы морозы и снег, скорее бы гололеды, как было бы здорово. Не только мотоциклистов, но и дебилов с колонками нет во время дождя, пишет Цитрус. Да, понимаете? Поэтому нам надо сделать так, чтобы в Москве всегда был дождь, всегда было пасмурно и всегда шел дождь. Как вам такая идея? Ну, хотя бы по выходным. Вот некоторые говорят, проклятие выходных. А, знаете, да, такое, что всю неделю хорошая погода, а на выходные давай вот заливать нас. Это не проклятие, это благословение. Это благословение, потому что именно в выходные сама природа, само небо говорит нам, отдыхай, отдыхай, слушай звуки дождя. Вот, слушай, радуйся, расслабляйся. Я всех этих дебилов с улиц смыла для тебя, друг, говорит нам природа. Но как вам? Поэтому хочу Новый год, пишет системный администратор. Ну, дрифтуны тупые у нас под окнами и в дождь гоняют, пишет СВ. Эх, да, СВ, это правда. Наоборот, они выезжают как раз в такую погодку. Да, да, да, да. Одни сменяют других, как говорится. Вахта — это неустанная, нескончаемая и все такое. В Москве погода ясная, а в Лондоне туман, пишет Василий. Дождь очищает людей, пишет Максим. Короче говоря, и моноколесников, пишет Миша Николаев. Давайте будем откровенны про моноколеса. Эти люди, конечно, себя не любят по какой-то причине. Очевидно, они хотят расправу над собой учинить каким-то сверхэкзотическим способом. Но в чем проблема-то? Или счастье в чем? Они бесшумные. Они бесшумные. Бесшумные, как говорится. И поэтому у меня к ним претензий нет. Это как люди, которые носятся на электрокаре и на нем разбиваются. Они это делают бесшумно, практически. Это же прекрасно, да? Дубасит и в столб, и практически бесшумно. Ну, один раз там немножко пошелестели шины, и слегка раздался звук удара. И все. Ну, ты, сколько я видел моноколесников разбитых? Так, может быть, их быстро убирают просто или нет? Или, может быть, никто внимания не обращает? Знаешь, просто видишь... Да просто проехал, и все. Ох ты ж, моноколесник. Собрал вчера первый урожай в Москве. Урожайность 346 килограммов сотка, пишет Александр. А что вы собирали? Эти грибы, что ли? Грибы бесполезные же, да, вот это вот, это не растение, кстати, грибы это не растение. Это и не животное, и не растение, вы знаете, да? Грибы это грибы. Ну, серьезно, не все знают, вы знаете это, коллега? Грибы это не растение, это отдельные живые организмы, царство грибов. Вот. Признаки. Ну, понимаешь, признаки растения есть и в некоторых тех, кто покинул Россию в 2022 году. И животных. И животных. Да, в признаки животных есть в тех, кто покинул Россию в 2022 году. Кто-то признаки растений больше проявляет, вот кто-то больше признаки животных. Смысл в том, что грибы — это и не растение, и не животное. Вот, получается, мы едим их, как это сказать... То, чем они размножаются. Гриб — это же вот сама вот эта вот грибница, то есть это под землей. А сам гриб, вот который мы собираем, это же половой орган. Какие больше любишь половые органы полуорганизмов, полурастений? Соленые, женские, соленые, вот, любишь больше, или жареные, с картошечкой или как, или в сметане, а? С картошечкой, а в сметане, да? Сметанку. Ну, вот, с картошечкой, сметанкой, вот, да? Грибы — это споры, пишет Надежда. Споры — это то, что вы со мной ведете годами здесь. Бессмысленно. Все равно неправильно говорите. Потому что есть одно мнение правильное, мое, а второе неправильное. А, ты видишь моноколесника? Нет. А он есть, пишет Илья. Монеточку песню вырезали в украинской версии фильма про Человека-паука. Их борьба, пишет Василий. Ну, что я могу сказать? Монеточка, она же предатель. Это же, по-моему, вот эта вот, которая типа под маленькую девочку косила голоском. Вот. И всякой гадости пела и говорила про нас. Поэтому абсолютно наплевать. Это опять пример типичный. Хотела очень сильно понравиться бандеровцам. Не получилось. Бандеровцам понравиться нельзя, знаете такое? Вот. Споры по поводу споров, получается, пишет Дмитрий. Да, мухоморы, что мухоморы, Петр, давайте. Вот, у меня есть ощущение, что некоторые, конечно, из моих слушателей злоупотребляют какими-то такими вещами, но я не рекомендую. Ядовитый гриб. Сосед мой моноколесник, что-то не вижу его, пишет Алексей. Все может быть, Алексей, все может быть. Мицелий? Нет, Алексей. Александр, Мицелий, ты ли это? Вот так. Мицелий. Ну да, да, грибница, да. Вот, ну просто, слушай, мне кажется, вот все дают экзотические имена, да, детям. Вот, все хотят немножко, чуть-чуть. Ну, то не Алексей, а Елисей. Немножко, обязательно. Вот, ну. А? Не дочка Алиса, но Алиса хорошее имя, на самом деле.
1: Теперь она жалуется, говорит, нафига ты меня назвал
0: Алисой? Зачем назвал Алисой? Она жалуется на имя Алиса? А, наверное, из-за того, что есть вот этот, да, голосовой помощник. Алиса, поехали в Воронеж. Конечно, они у них сейчас этот, вот. Да? За грибами поехали на колесе, пишет Алексей. Да, ну, к слову. Мицелий, прекрасное имя, мне кажется. Если кто-то хочет экзотического имени какого-то, понимаешь? Да? Еще знаешь, какие имена могут быть? Прям красиво будет звучать. Эпителий. Да? Почему-то я сразу подумал, что надо тогда вообще пройтись по греческим словам и по латинским. И почему-то автоматически в голове, знаешь, высветилось какой-то там типа «Анус Иванович». Нет? Как вариант, я просто говорю. Нет, может быть, «Потикус». «Потикус! Будь добр!» Там нет? «Эпителий Потикусович». Не, ну, зато, ты знаешь, я думаю, те люди, которые не посвящены в этимологию, для них это будет уверенно звучать. Эпителий Мицелевич. Нет? НРС. Да, да. Это вообще отлично все звучит. Да, НРС. НРС Мицелевич. К вашим услугам, сударь. Что? Эпителий Нурезович? Ну да, ну это раз еще как-то, знаю, вот эпителий прям прекрасно звучит. Эпителий. Вот, нет? Ну, женские имена, конечно. Гонорея, пишет Евгений.
1: Венера.
0: Не, ну Венера что? Это венерические заболевания, ты имеешь? Нет, Венера прекрасное имя. Тут как бы никакой нет проблемы. Вот. Я встречал в прошлом девушку Флора. Не, прекрасное имя Флора. Кстати, в Татарстане используют довольно часто. Флора, Флора. Вот, эпидермис еще можно, пишет Роман. Ну не, это себя обрекать, понимаешь. В школе будешь бороться с этими эпидермисами. Потом это столько будет кличек. Я вообще, мне нравятся некоторые имена. Ну типа, хорошие имена. Вот Антон, хорошее имя, да? Но в школе это очень тяжело. Вот, и Эдик еще, Эдуард. Тяжело в школе. Ой, Антон, Эдуард, это реально этим ребятам надо выгрызать уважение к себе. Им надо прям биться так, чтобы никто вообще никогда в жизни не посмел. Поэтому, когда у меня были друзья, Антон и все, я говорю, это старик. Они все очень дерзкие вообще. Антон — это страшный человек, потому что всю школу его донимают. И сколько надо лиц разбить, чтобы ни одно из этих лиц более не сказало, не попыталось рифмовать, понимаешь? Понимаешь? Страшное дело. Знаменательное имя Мелена. Именно через Е. Мелена. Мелена. Маша хорошо, но тяжеловато, пацану. Пишет Александр. Да, еще Эраст есть, Павел. Ну, я ни разу не встречал, чтобы там на детских площадках где-то кричали Эраст. У нас сейчас век, откровенно, библейских имен. Все очень любят марками называть. Мне кажется, у нас все марки. Вот все новорожденные пацаны, они все марки сплошь. Марк, Марк, Марк, Марк, Марк, Марк, Марк. Почему, я не знаю. Может быть, нравится. Марк был хороший, пишет Миша Николаев. Ну, ну, Матфей можно еще. Можно же? Ну, Матвей, кстати, иной раз используют, но редковато. Хотя имя так красиво звучит. Ну, когда на наш выговор, мне нравится Матвей. Да, хорошее же имя. Хорошее имя. Ну и Марк хорошее имя. Ну просто все марки сейчас. И я обратил внимание, что все марки и все мамы этих марков, они все тоже одинаковые. Они такие крашеные блондинки с губами такими. И они: «Марк, ты что, покакал?» Там страшное дело. «Марк, не надо, не трогай! Не трогай! Я тебе сказала!» Вот это вот. «Ты телефон больше не получишь, Марк!» Вот это. А почему он у него вообще есть? Какой телефон? Почему? Марк не должен никаких телефонов, мне кажется, в его возрасте-то. Что такое? Вот. Так может, не библейская, а Марк Тулей Цицерон, пишет Алекс Поляков. Ну какая разница, библейская же все равно. Почему бы и нет? Нам нравится больше библейское говорить. А так, да, можно и Марки, и Тули, и Цицероны. Все, пожалуйста. А это из-за Марка в рекламе парень-актер из фильма «Сто лет тому вперед». Я понял, какой-то фильм, там какой-то актер, его, видимо, зовут Марк, и, видимо, молодые женщины, вот, они влюбляются, так сказать, в этого актера и называют своих сыновей в честь этого актера. Понятно. Ну, хоть не Брэд. Ну, почему не было тогда вот Брэд, Брэд везде? Как Брэд Питт, когда шумел, да? Брэд, Брэд, Орландо, Орландо! Орландо, машина, да, это я знаю. Это такое, такой, автомобиль такой, знаешь. Я бы заподозрил, что человек террорист, если бы увидел человека на автомобиле. Шевроле Орландо он или как там? Угу. Это сразу, мне кажется, нечистое дело. Ну, не знаю, зачем тебе такая машина? Она и не красивая, и не быстрая. Вот. Что-то ты там возишь. Понимаешь, какую-то группу нелегалов ты перевозишь, радикальных, мне кажется, в ней. Вот я не вижу смысла. Но либо у тебя большая семья, понимаешь? Либо большая семья. Да. Так, девки в подвале, пишет Миша Николаев. А, по фильму его звали Коль. Я понял, это Марк, парень, снимается в кино у нас, в России. Я забыл его фамилию. Марк. Вспомнил почему-то из «Фабрики звезд» Марка Тишмана. Представляешь, сейчас Марк Тишман слушает, говорит: старик, никто меня давно не вспоминает, а ты вспомнил. Ну и что, я и Лешу Кабанова сейчас вспомню. Лёшу Кабанова не помните, что ли? Вы что, Лёшу Кабанова не помните? Марка Тишмана? Не надо, не открывай интернет! Тоже мне поколение, смотри. Все в интернете. Вот. А как же он этот? А Сашу Осташенко не помните, что ли? Александр Осташенок. Он же наш оренбургский. Конечно. Конечно. Ой, да, ребята, а вообще, конечно, не знаю даже, что с вами говорить. Вы так, наверное, и современных звезд забудете через год. С вами вообще дело иметь нельзя, понимаешь? На. А я тихая, как огни, и улетаю. Это я помню музыку, вот эту поставил, у меня музыка есть, вот это, да? И что это за композиция? Я говорю: Корн. Мне говорят: Корни? Я говорю: да. Не думали, что они такие тяжелые. Видели кадры из Испании с прорывом границы мигрантами? Прям зомби-апокалипсис, пишет Василий. Да видел я эти кадры. Видел также, что там тяжелую технику вывели на улицы. Местные негодуют, потому что эти мигранты там прорвались к ним. Вот сейчас Италия говорит, что могут Шенген прекратить, ну, обмен по Шенгену с Испанией, потому что, ну... Страшное дело, мигрантский кризис, говорят, что кризис на уровне 21 года, оказывается, в 21 году у них какой-то там мигрантский кризис был, вот, и он вот может быть на уровне, а может быть даже и больше. Ну, что я могу сказать, дорогие друзья, по этому поводу? Я могу сказать по этому поводу, что, на мой взгляд, все равно Европе конец. Ну, это, на мой взгляд, скромный. Европе конец. Почему Европе конец? Не потому, что вот сейчас хлынули туда мигранты. Мигранты, смотрите, какое дело, они едут оттуда, где плохо, туда, где хорошо. Ну, просто родина там, где задница в тепле. И ты лучше меня это знаешь. Вот все, люди едут туда, где хорошо. Поэтому если куда-то прибывают мигранты, значит, там лучше, чем там, откуда они прибывают. Это закон, это всегда так. Соответственно, если вы вдруг живете в самом худшем месте на планете, к вам никто не приедет. В Европе жить хорошо в целом. Было, конечно, лучше. Но сейчас стало хуже, но все равно во много раз лучше, чем в тех странах, которые Европа бомбит. Да, и уничтожает всячески. Это надо понимать. И они вот едут как бы в Европу, потому что там хорошо жить. Но это хорошо жить, оно заканчивается. Закрываются заводы, все эти Volkswagen и все остальное. Европа милитаризируется, Европа очень хочет повоевать с нами. Они считают, что между нами и Европой, да, вот между их идеологией и нашей глубокая пропасть, мы им не близки, мы дикари, мы бездушные какие-то люди, недочеловеки, ну, все в таком духе, ну, вы видели. Ну, вот, а мигранты классные ребята, вот, приезжают к ним из Марокко, еще откуда-то, они им, типа, нравятся, плюс-минус. Но, я так понял, они нравятся политикам в основном, и то не всем, сейчас набирают силу правые. В Европе, потому что вот именно по этой теме. Но населению они не нравятся. Вообще не нравятся. Бандитизм растет, там, всяческие там, ограбления, насилие, наркоторговля и все остальное. Потому что людям надо выживать, а квалификация далеко не у всех высокая. Мягко скажем, вот через забор сейчас не экспаты прорываются в основном, да? Экспаты — это как гастарбайтер, только высококвалифицированный. То есть ты приезжаешь поработать, потому что у тебя есть такая квалификация, которой ни у кого нет. Вот недавно один немец, который делал BMW, но дизайн. Он к нам переехал, паспорт получил. Знаете, слышите, да? Хорошие BMW. Не вот эти вот BMW, которые сейчас они рисуют для патикусов, да? А нормальные BMW, когда машины были эти, классно выглядели, и нам они все нравились. Вот то, что сейчас рисуют, это уже, очевидно, патикусы делают для патикусов. Вот. Скоро в радужный цвет их раскрасят и будут все вместе друг другу, значит, дарить. Ну, в общем, все равно производить это никто не будет, потому что у BMW тоже проблемы финансовые. Значит, смысл такой. Вот Европе конец. Почему? Потому что Европа избрала себе, ну, с идеологической точки зрения, тупиковое направление, то есть смерть. Она выбрала смерть. В чем заключается смерть? В том, чтобы быть патикусами, вот, и не размножаться. Когда есть какая-то страна или объединение стран и все что угодно, и она, ну, грубо говоря, достаточно развитая, то есть у нее есть экономика, эту экономику надо поддерживать. Ну, работой, надо работать. Если у тебя сокращаются рабочие, ну, вот, количество рабочих рук, тебе надо их чем-то заменять. Сейчас появилась как бы идея с роботами, да, тут момент такой есть, и может быть так и получится в некотором смысле. Но также есть еще и классическая идея, это завоз мигрантов. То есть рабочие руки вперед, но далеко не все работают. Но смысл в чем? Европа выбрала смерть, а не жизнь. Европа выбрала идеологию, которая говорит: не рожай, не размножайся, умирай. Поэтому население Европы, которое есть сейчас, оно неминуемо будет вымирать, если они, конечно, в какой-то момент вдруг не одумаются и не начнут действовать по-другому. Мало того, что они будут вымирать просто потому, что они собрались вымирать, и их, естественно, будут замещать другие люди, они еще и постоянно воюют, и еще и лезут с войной на нас, на ядерную державу. Ну, то есть это безумие, тупое просто поведение, абсолютно человеконенавистническое. Они лезут все время с нами воевать. Потому что они считают, что они нас могут победить и взять кормовую базу, так скажем, да, то есть взять ресурсы. Ресурсы, необходимые в том числе и для того, чтобы поддерживать их экономику. А экономика их, она все более, так скажем, обеспечивается руками там, ну, не местного населения. Потому что местное население — это как те вот крысы в эксперименте, которым дали нажимать на кнопку удовольствия, и они нажимали, пока не померли. Не ели, не пили, ничего, просто сдохли, и все, нажимая на эту кнопку. Вот это произошло с, и происходит с европейцами. Да, я вижу, что сейчас появляются люди, которые сами себе там в Европе об этом говорят, но пока сказать, что какой-то перелом произошел коренной в этом смысле, и они такие: вообще-то традиционные ценности и семья — это самое главное. Вот этого я не наблюдаю. Я наблюдаю, что они дальше пытаются рассказывать о каких-то свободах. Почему свобода — это свобода целом странам и народам самоубийца, это свобода. А вот размножаться — это не свобода, я понятия не имею. Вот кто придумал именно такую систему, которую надо вбить в голову людям, что вот если ты размножаешься, ты не свободен, а если ты не размножаешься, то это невероятная свобода. Но это так вот, так вбили. Новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 8 часов 31 минута. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Число погибших при обрушении угольной шахты в Пакистане выросло до 34. ЧП случилось в провинции Белуджистан на западе страны. Спасатели продолжают попытки поднять на поверхность оставшихся под землей горняков. Как заявил владелец шахты Курбан Джогезай, обрушение произошло из-за взрыва метана. На момент инцидента в забое работали 42 человека. Все погибшие были жителями округа Шангла в провинции Хайбер-Пахтунхва. Остекление 8 жилых домов повреждено после атаки дронов в Волгограде. О последствиях прилета беспилотников в тракторозаводский район города сообщили в местной администрации. Для жителей домов открыли пункт временного размещения. Он действует на территории школы номер 1 Волгограда. Ранее губернатор области Андрей Бочаров сообщил, что в результате массированной террористической атаки БПЛА в Волгограде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, многоквартирный дом и частное жилое здание в Красноармейском районе. Кроме того, возгорание зафиксировано на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города. 5 пострадавших госпитализированы. Также стало известно о возгорании на логистическом объекте «Вайлдберрис» в Волгограде. По предварительной информации, пострадавших нет. Как заявили в компании РВБ, логистические цепочки перестроены, заказы поставляют и отгружают на других объектах маркетплейса. Встреча глав России, Китая и США может состояться на саммите АТЭС. На практике она вполне реализуема, так как Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа ждут в ноябре в Шэньчжэне. Пока разговор о конкретных встречах вести преждевременно, однако, на мой взгляд, такой тройственный контакт был бы весьма полезным. В практическом плане он вполне реализуем, так как три лидера ведущих держав ожидаются на указанной площадке, заявил в интервью «Известиям» посол по особым поручениям МИДа Марат Бердыев. Он выполняет функции старшего должностного лица России в АТЭС. Дипломат отметил, что современные вызовы сегодня достигли внушительного масштаба. По его словам, нужно разобраться, как эффективно реагировать на них сообща. Нужны конструктивные усилия тех, кто на них способен, утверждает он. Бердыев считает, что АТЭС мог бы стать катализатором позитивного сценария. Лизинговые компании в России восстанавливают свой бизнес. Во втором квартале этого года рост числа переданных в долгосрочную аренду транспортных средств составил 6%. При этом положительный результат обеспечили выдачи подержанной техники. Она прибавила 30% за год. Оформление нового оборудования в лизинг продолжило сокращаться и потеряло 4%. Как пишет «Коммерсант», клиенты в текущей экономической ситуации заинтересованы в сокращении расходов. Они готовы приобретать подержанную технику и оборудование, отмечают опрошенные изданием аналитики. О погоде. Сейчас в Москве плюс 17, сегодня в столице переменная облачность, без осадков, днем до 26 градусов тепла, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва, 94,8.
4: Реклама.
5: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
6: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
7: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
8: Я все знаю! Ты убил его!
7: Нет, Люк, я...
9: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
8: Нет!
10: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Плисича.
13: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
14: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
15: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
16: В эту пятницу гость в студии, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики Иосиф Дискин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
15: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
2: «Право знать». Говорит Москва.
0: О, 8.37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте все. И вот я сказал, что Европа, она умирает, да? Очевидно. А Иван Кузнецов мне пишет, население Европы растет из года в год, а население России падает. А Иван Кузнецов, понимаете, в чем дело? Вы же меня до конца не слушаете, судя по всему. Я же вам говорю, что Европа умирает, та, которая вот Европа, а то, что люди приезжают откуда-то, так и облик Европы и будет меняться. То есть Европа какая-то новая будет, но не такая, как была. Для понимания, почему растет население Европы, возьмите и спросите у бездушной машины. Бездушная машина вам ответит. Население ЕС растет исключительно за счет международной миграции. Точка. Прям исключительно. Все. Значит, естественный прирост, рождаемость минус смертность в ЕС уже много лет отрицательно, умирает больше людей, чем рождается. Чистая миграция плюс 2,3 миллиона человек. Естественная убыль минус 1 миллион 260 тысяч человек. Все. Европа ничего сама по себе не воспроизводит в плане жизни. Европа умирает. Вот так вот, уважаемый Иван Кузнецов. То, что население Европы растет за счет местного населения, это как бы я об этом и говорю. Вот. А сколько Запад ругал нашу писательницу, которая написала «Мечеть Парижской Богоматери», а к тому все идет, пишет Дип Дио. Ну, она, по-моему, не наша. «Мечеть Парижской Богоматери», по-моему, написала... не белорусская она. Вот. И, по-моему, она там Россию не любит очень сильно. Вообще, знаете, можно взглянуть на ситуацию следующим образом. Если вот так вот посмотреть, то выйдет, что есть, ну, назовем это европейской цивилизацией. Давайте назовем ее европейской цивилизацией. То есть вот есть вот эта Европа. Она исторически развивалась туда-сюда. Мы как бы ее часть. Американцы ее тоже часть, потому что, по сути, это европейцы, которые решили покорять другие континенты. И вот эта европейская цивилизация, назовем ее так, она вымирает. Все. И вымирает она, наверное, я лишь могу предположить, за счет того, что она очень хорошо жила очень долгое время, лучше, чем все другие. И, кстати, за счет других. Потому что вот мы можем посмотреть на все эти страны, которые сегодня вымирают, европейские, это бывшие колонии. Ой, простите, бывшие империи колониальные. То есть они жили за счет других стран. Вот. И они и пытаются сейчас, например, нас превратить в свою колонию и, соответственно, за счет нас усилиться, потому что других вариантов у них особо и нет. Поэтому, значит, есть европейская цивилизация, которая вымирает, а есть нарастающие цивилизации. Все. В европейской цивилизации идет война. Идеологическая и физическая. В чем суть? Есть два взгляда на Европу и на европейскую цивилизацию, которая транслируется, ну, грубо говоря, из Брюсселя, и которая транслируется, грубо говоря, из Москвы. Вот два взгляда. Назовем это противостоянием идеологическим внутри европейского общества. Мы Европа, они Европа, но они говорят, что они Европа, а мы говорим, что они уже не Европа никакая. А мы, на самом деле, гораздо ближе к традиционной Европе той самой, как положено. И это противостояние, оно не сегодняшнего дня, оно давнишнее, и в основе своей вообще несет религиозное противостояние между разными ветвями христианства. Ну, католичество и православие, если, опять же, грубо сказать. Так оно примерно и есть. И проблема-то в чем? Если бы они оставались католиками, как положено, и они транслировали бы что-то традиционное, но нет, они уже давно не католики, они давно уже объективно не христиане даже никакие. Потому что их идеология, вот эта вся идеология патикусов, садомитов и всего остального, она, вы видите, приводит к вымиранию. Это, к слову Божьему, имеет примерно такое же отношение, как я к балету, ну то есть никакого. Мы же говорим о традиционных ценностях, мы, можно сказать, такой нелюбимый осколок Европы, назовем нас так, пускай будет так, вот этого европейской цивилизации, и мы говорим о традиционных ценностях, и мы говорим о классических вещах, которые прописаны там даже в библейских текстах, все, то есть мы вообще говорим, ну что, надо вот так, они говорят, так не надо, и вообще слушайте нас, мы знаем, как развиваться. Но практика показывает, что они не знают, как развиваться, именно потому, что они решили умирать. То есть можно, конечно, похвалиться телефонами, машинами какими-то, еще чем-то, но вы видите, что, например, Китай все съедает сейчас. И рынок телефонов, и рынок автомобилей, и все остальное. И, собственно, все эти Volkswagen, BMW и все остальное, они закончатся. Если мы говорим о тех тенденциях, которые не то что наметились, а которые прямо сейчас на наших глазах развиваются активнейшим образом. То есть китайцы их сожрут. Вот и все. А они будут пока воевать с нами. А воевать с нами они будут, потому что мы им говорим: вы не понимаете, что вы самоубийцы? Вы убьете себя и убьете вообще всю европейскую цивилизацию. Вы потому что встали на путь извращений. Вы встали на путь Содома и Гоморры. Вас покарает Господь. В прямом и переносном смысле этого слова. Да? Ну, в каком смысле переносно? Да, не то, что вдруг ни с того ни с сего какой-нибудь огненный дождь и сгорит вся эта Европа. Хотя вот Орешник, например, как вариант. Вот. Ну вот не в этом смысле, а в том смысле, что она просто сама себя карает, Европа. Тем, что избирает путь извращений. Она просто вымирает. Так еще и воюет со здравыми силами внутри себя. Ну вот с нами, например. То есть мы-то им транслируем жизнь, а они нам транслируют образ смерти. Мы им образ жизни, а они образ смерти. Все, больше нечего добавить. Вот примерно такая ситуация. И по сути о сохранении европейской цивилизации как таковой и возвращении к ее традициям, в традициях именно восточных, восточные традиции Европы. Вот мы же восточная Европа. Вот. Возможно, только при полном поражении вот этих вот западников европейских, извращенцев сплошь и рядом, и патикусов там, ну, разнообразных. И все. А больше никак. Потому что вот представьте себе ситуацию, при которой они нас победили. Вы думаете, они изменят свою идеологию? Нет, они не изменят идеологию. То есть они все равно будут вырождаться, потому что они вырожденцы. Они взяли путь вырождения. Они не станут от этого вдруг рожать, они вдруг не поймут, что надо как-то к этому вернуться. Нет, нет, нет, ничего подобного. Все, они выбрали смерть уже. Они умирать собрались. Вот. Мы им кричим, что так нельзя. Новая администрация американская кричит всей европейской цивилизации: вы вымираете. Илон Маск, мне он не нравится, но он об этом кричит им. Вы вымираете, вы выбрали путь смерти, вы вымираете. Есть страны и континенты, которые выбрали жизнь. Вот, может быть, они отстают от европейской цивилизации в техническом развитии, да? Ну, это, наверное, потому что европейская цивилизация достаточно долго доминировала в мире и не давала развиваться некоторым регионам. А сейчас такой проблемы нет, и потихонечку эти регионы развиваются, все у них будет хорошо. А вы просто умрете и до свидания. Вот. Недавно читал, что самая быстрорастущая нация — это африканцы. Но это не нация же, Наталья. Ну ладно, хорошо, к 2050 году их будет около 15% от общего, к 70-му около 25%. Будущее за ними, пишет Попова Наталья. Ну, вы можете посмотреть, какие общества сегодня рожают. Где много людей, так скажем. Вот. Где прирост идет, за ними будущее. Те общества, которые вымирают, за ними будущего нет. Все очень просто и понятно. Нас никто не победит. Пытались, а толку, пишет конь, огонь. Но смысл-то в чем? Почему вообще есть это противостояние? На мой взгляд, все очень просто. Почему мы вообще транслируем, вот мы европейцы, они европейцы, но транслируем разные вещи? Потому что они транслируют фактически всегда национализм, вот этот вот, нацизм и фашизм. В разных его видах. Просто он может, этот фашизм, менять оболочку. Ну, каким-то образом как-то себя, ну, так скажем, рихтовать, чтобы, ну, прям не ходить, не зиговать по улицам, а как-то по-другому к этому подходить. Ну, вот эти все идеи зеленых, что слишком много людей на планете, не надо рожать. Разве это не фашизм? Разве это не уничтожение людей? Разве это не геноцид в глобальном масштабе? Ну, вот. И те люди, у которых есть опора в виде традиционных религий, идеологий, не разложившиеся ветви христианства, да, вот, которые, собственно, есть в Европе, а своих идеологий, своих религий, у них все крепко, и они не поддаются вот этим всем вещам. У них все классно. Именно у христиан происходит разложение, обратите внимание, западного толка. Именно у них. Идеологическое. Посмотрите на американцев, посмотрите, как люди живут в городах американских. Это разложение. Посмотрите и на европейцев. Это разложение. Уничтожение. Уничтожается общество в первую очередь через уничтожение традиции. А никаких новых традиций не создается. Хранитель традиции в обществе, как бы это смешно ни звучало, и вообще поведенческой модели, это женщина. Первое, с чего начинается разрушение общества, с разрушения женщины. Соответственно, надо сделать все для того, чтобы женщина не хотела быть матерью, не хотела рожать. Все, посмотрите, что транслируется в западном мире относительно того, как женщина должна рожать, не рожать, кто имеет право принимать решение по аборту, так называемому, да, ну, то есть убийству ребенка. Вот кто имеет право? мать — это ее тело, как они говорят, мое тело — мое дело, вот так вот. Это, ну, в переводе один из лозунгов всех этих странных людей. Мое тело, мое дело. Как бы считается, что если внутри женского тела развивается другой организм, то он ей принадлежит, пока это тело, этот организм не исторгло, так скажем. Это часть ее тела. Это не часть ее тела. Это не часть ее тела. Это отдельный организм. Ну, вот. Но это транслируется. Потом все эти вещи с «перебери 150 тысяч половых партнеров». Да-да-да, и потом выберешь, надо пожить для себя, вот. Дальше, карьерный рост, давайте карьеры строить какие-то непонятные, а потом родишь, когда карьеру построишь. Во-первых, не все построят карьеру, мягко говоря, не все, далеко, я бы сказал, единицы строят карьеры. А во-вторых, потом ты не родишь. Такая вот простая вещь. Дальше, халатное отношение к всем этим вещам из разряда «а будете прерывать беременность, не будете прерывать беременность». Это же вполне себе европейский подход. У нас, слава богу, от него стали сейчас отходить, вот эти бреды ушли. А так это вполне европейский подход. Будете прерывать, не будете прерывать. Такая механика абсолютно. Что значит «будете прерывать» или «не будете прерывать»? А вы знаете, какие могут быть последствия после этого? Вы знаете, что женщина может никогда больше не родить вообще? То есть я помимо того, что она уничтожает живое существо внутри себя, она еще и себя уничтожает как будущую мать. И так далее, и тому подобное. Да, да, 100% мне пишут. Да, конечно, 100%. Потому что не надо быть очень умным человеком для того, чтобы это понимать. Это очень легко понять. Это достаточно просто посмотреть глазами своими, что транслируется. Дальше достаточно посмотреть на то, что делают сверхбогатые люди. Вот экстремист и террорист Павел Дуров. Аж семя свое понес в банке семени, да, я специально употребляю именно это слово, чтобы там никого не шокировать, чтобы побольше у него детей было. Илон Маск — огромное количество детей. Дональд Трамп — огромное количество детей. Якобы. Все, у всех большие семьи. Джо Байден — большая семья. И у нас происходит следующая вещь. Смотрите, какая интересная штука. Почему-то у сверхбедных говорят, знаете, как это? Че плодить бедноту, да, вот эту нищету, нищебродство плодить. Значит, у бедных много детей. И у богатых много детей. А знаете, у кого мало детей или нет детей? У средних. Вот средний класс — это главная проблема, у них детей нет. Почему? И это очень интересная вещь. Бедные все равно бедные. И они исходят из того, что, ну, грубо говоря, проживем. Проживем нормально, ну, не жили хорошо с точки зрения финансов. Не надо и начинать. Вот есть такое выражение. Богатые, у них все есть, они могут обеспечить сколько угодно детей, они просто берут и обеспечивают огромное количество детей. А средний класс, они уже достаточно умные для того, чтобы понимать действия богатых, но недостаточно бедные для того, чтобы наплевать на подсчет денег. Ну, так скажем. И получается, что именно средний класс, и это очень странно, но это так, это во всем мире так, он перестает рожать. И чем крупнее средний класс, чем его больше, тем сложнее ситуация фактически в странах, в которых это развито. И европейцы всегда гордились именно своим средним классом. Вот, ну, последние годы. И американцы своим средним классом гордились. Но ты посмотрите, ты посмотришь, у кого у американцев многодетные семьи. Это либо реднеки, то есть это люди, живущие на земле, тяжелый физический труд, мало денег, выживают. В кино про них снято какое угодно, документальное, художественное, все что угодно. В вагончиках живут, в каких-то поганых. Все, денег вообще нет. Вот у них много детей. Ну, я имею в виду, так скажем, в кавычках, традиционное население Америки, потому что любое американское население, оно все равно не традиционное для Америки, потому что индейцы — это традиционное население Америки. Ну, ладно, назовем их традиционным. И сверхбогатые. И все. А средний класс, вот карьеры строит свои. Вот. Потому что как же я же не смогу, если у меня будет 5 детей, дать им суперклассное образование, а вот одного я могу, потяну. Вот я одного и буду содержать. Так скажем. Или, да, я вообще попутешествую. Это крайняя степень разложения и всего остального. Вот я буду путешествовать. Ну, путешествуй. Обратите внимание, что это вот свойственно не только западному обществу, это и нашему обществу свойственно. Вы можете посмотреть на у нас состоятельных людей. Если это не патикусы, то у них много детей. Обратите внимание. Ну, 2 минимум. Минимум. Это прям минимальный минимум всегда два. Просто хотя бы оправдать себя в жизни. Получается, скоро мы будем плодиться быстрее, потому что бедных россиян станет больше, пишет профьюзер. Получается, что мы... Ну, у нас, в общем-то, средний класс не сильно был развит. У нас вообще странная парадоксальная ситуация. Мы, как европейцы, с точки зрения благосостояния не жили, но их идеологию приняли. То есть у нас вообще странная вещь произошла в голове. Вот. Нам очень понравилось, как европейцы живут, и мы подумали, что если скопировать некие поведенческие модели их, то мы в связи с этим будем хорошо жить. А нет, мы просто в связи с этим будем очень лихо вымирать. Быстрее, чем они. Вот. И, соответственно, в какой-то момент голова заработала. Я думаю, что, наверное, это был уже совершенно кризисный момент, потому что можно посмотреть, сколько, скажем, населения в России, можно посмотреть, сколько из этого населения русских людей, можно посмотреть, какая статистика по русским семьям, что как с детьми. Поэтому чересчур мы восприняли позитивно и легко нам на душу легло вот это все европейское, извращенное. И еще зависит от образования женщины. Слишком умные не рожают, пишет Александр. Неправда. Неправда. Рожают слишком умные и слишком неумные, и все что угодно. Есть прямая связь между финансами и рождением и нерождением детей. Вот ультрабогатые рожают вполне себе, и бедные рожают, а средние не рожают. Ну, так в среднем, опять же. Понятно, что есть там всякие звезды Голливуда, к которым привлечено внимание, но на это сообщество вообще смотреть нельзя, потому что это само по себе вот это творческое, так скажем, назовем это творческое, творческая американская в кавычках интеллигенция, у них нет такого понятия, как интеллигенция, оно во всяком случае понимается не как у нас, это вообще первые извращенцы в мире, в принципе. Вот эти все актрисы, которые у них сыновья девочки, дочери у них мальчиков переделываются и все остальное. Люди неосознанные, глупые. Люди, говорящие чужие слова, которые им написаны в сценарии. Обладающие той славой, которой они, в общем-то, по логике, в здоровом обществе и обладать-то не должны. Потому что, ну, я понимаю, что скомороший труд — это скомороший труд, но все-таки должны быть какие-то пределы. В какой-то момент, опять же, это признак западного общества, скоморохи стали важнее остальных. Они стали почему-то вот таким, ну, считаться неким духовным камертоном, нравственным. Обратите внимание, что наши самонадеянные скоморохи, которые поубегали из России в определенный момент, они тоже много на себя берут. Без всякой, вот я сейчас злости говорю это, но они слишком много на себя взяли. То есть, если ты там гнусавишь какие-то песни под гитару, в три аккорда или в четыре аккорда, да, а потом ты рассказываешь, какие все в России тупые, и уезжаешь, ну, допустим, в Израиль уезжаешь, вот, и оттуда рассказываешь, какие здесь все тупые, а как там все хорошо, и ты не можешь жить в стране, которая воюет со своими соседями, но уезжаешь в Израиль, который воюет вообще со всеми своими соседями, которыми только может воевать. Но это говорит о том, что у тебя мозгов, ну, нет. Но при этом у тебя самомнение, оно чрезвычайно большое, то есть ты о себе мнишь. Скоморохи о себе мнят во всем мире. Так была устроена в определенный момент, ну, система, мягко говоря. С чем связано? Внимание, просмотры и все остальное стало валютой. То есть монетизация внимания. И обратите внимание вот на кино, на фильмы, ну, я имею в виду сериалы, фильмы большие, обратите внимание на все, на игры, обратите внимание на алгоритмы, которые работают в соцсетях, там основной смысл задержать внимание. Поэтому кино вот стало абсолютно бессмысленным, но самое главное, твоя задача, чтобы человек не оторвался от экрана. То есть очень быстрый монтаж, невероятно быстрая смена всего, да, картинка носится, все вот это взрывается, пукает, фыкает, прыгает. Если взять то, как сейчас делают кино и как раньше делали кино, вы обратите внимание, что скорость совершенно иная. Ладно, кино, как бы взрослые люди, понятно, все, торговля, дети. Посмотрите на мультфильмы. Раньше посмотрите на мультфильмы сейчас. Динамика запредельная. То есть человек с самого с молодых ногтей воспитывается в клиповость, вот, в клиповое сознание, и все работает на то, чтобы он даже глаз не отвел. Есть элементарные так, эксперименты, которые проводили там даже свои, ну, во-первых, ученые, во-вторых, родители. Мультик с быстрым монтажом, мультик с медленным монтажом, как раньше делали. Ребенок сидит, смотрит мультик с быстрым монтажом. Рядом родители обращаются к ребенку. Ребенок зомби. Он смотрит в экран, он не может головой, и он ничего не отвечает. Он тебя не слышит. Да, у него психика вся перегружена, он абсолютно в этом мультике все, потому что постоянная смена картинки. Медленный мультик включают, ребенок сидит, смотрит, родитель обращается, говорит, а это что? И ребенок начинает отвечать, при этом смотрит мультик, следит за сюжетом и отвечает. То есть разговаривает по поводу мультика. Та же самая история. Документальный фильм, фильм художественный. Вот все взрывается, пукает, фыкает, прыгает. Ребенок не может отвлечься. Документальный фильм идет. Про каких-нибудь, не знаю, там, лягушек, змей, обезьянок. Там же медленное повествование. Обычный голос закадровый, спокойный, медленный. Ребенок с тобой обсуждает, сидит. Это там лягушка прыгнула, а это, смотри, летит. Блокбастеры обсуждать он не будет. Он будет сидеть, все, у него слишком много информации быстрой. То есть дальше, соцсети. Весь алгоритм устроен таким образом, что когда ты листаешь ленту, посекундно засекается, на чем ты останавливаешь свой взгляд, на чем ты не останавливаешь, что ты лайкаешь, так скажем, что тебе нравится, что тебе не нравится. И дальше лента настроена на то, чтобы тебя максимально вовлечь. Соответственно, короткие видео сменяют друг друга. Есть даже там какой-то термин, я не помню, западный, по поводу того, что это превращается в некую болезнь. Ну, человек вот этот листает, и мозги таким образом начинают работать. Человек не способен воспринимать большие тексты, человек не способен воспринимать крупную форму вообще. Все, мозги плавятся. В прямом смысле. Человек, ну, тупеет. И если кто-то когда-то попадал в воронку вот эту листания, вы знаете, о чем я говорю. Избавиться от этого можно только самым радикальным образом, просто удалив эти приложения. Удалив. Других вариантов вообще нет. Никакой контроль экранного времени, ничего не позволяет. Снести и все. Короткие видео, мрак абсолютный. И мы идем вот в это ускорение постоянное. Да? Вот. Поэтому все так произошло, как говорится. Гудошников прямо врач-педиатр, пишет лимузин. Да нет, лимузин, я просто кроме себя еще чем-то интересуюсь, в отличие.

0: Ну и я, естественно, я не выделяю себя в этом смысле. 9:00, сейчас новости, после этого вернемся.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 9:01, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили 371 украинский беспилотник. Силы противовоздушной обороны нейтрализовали БПЛА с 20 часов четверга до 8 утра пятницы. По данным Минобороны, дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тульской областей и Татарстана. Кроме того, беспилотники перехватили над Дагестаном, Краснодарским краем, полуостровом Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Российские войска поразили сухогруз на переходе морем южнее Одессы. Судно доставляло военный груз в один из портов Украины. Как рассказали в Минобороны, вооруженные силы продолжили удары и уничтожили хранилище ГСМ в порту Одессы. Они были предназначены для ВСУ. Объекты были атакованы высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами. По меньшей мере 18 человек погибли при попытке пересечь границу в испанской Сеуте. Об этом сообщают в местной полиции. На данный момент Испания закрыла пограничный переход с Марокко, через который прорывались мигранты. Ранее сообщалось, что границу Сеуты пересекли около 20 тысяч человек. Лидер народной партии Альберто Нуньес Фейхоо выступил с резким заявлением в адрес правительства в связи с кризисом и потребовал объявить режим ЧС. До этого кабинет министров Испании отклонил просьбу главы Сеуты Хуана Хесуса Вивас о введении чрезвычайного положения. Президент мадридской общины Изабель Диас Аюсо обвинила в халатности председателя правительства страны Педро Санчеса. Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес вызвал посла Италии в Испании для обсуждения предложения закрыть шенгенскую зону из-за мигрантов в Сеуте. Российские компании все чаще делают ставку на работников из визовых стран. В первом полугодии выдали рекордные 147 тысяч разрешений на трудоустройство. Сотрудников из Китая, Индии и Индонезии в этом году стали приглашать в полтора раза чаще. При этом турок и вьетнамцев теперь зовут реже. По данным Совета безопасности, около трети получивших разрешения – это квалифицированные и высококвалифицированные сотрудники. Также власти готовят новые правила контроля за миграцией. Как пишут «Известия», до декабря МВД предложит внедрить обязательную электронную регистрацию иностранцев через сайт госуслуги и отказаться от бумажных миграционных карт. Курс валют. Китайский юань стоит 11 рублей 82 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 79 рублей 86 копеек. Курс евро сегодня 90 рублей 88 копеек. И о погоде. В Москве сейчас плюс 18. Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Днем до 26 градусов тепла. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Москва.
3: 94,8 FM.
4: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке «Телеграм» по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.
1: Говорит Москва.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 9:04, пятница, июль, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем!

0: Вот смотрите, какая история, дорогие друзья. Мне вот Сергей пишет: традиции нужны не для прихоти, а для выживания в определенных условиях. Прогресс меняет условия, и старые традиции становятся ненужными. Ну, имея в виду, что люди перестают жить традиционными ценностями, то есть рождение детей, о чем я говорил, потому что меняется сам мир. Технологии меняются и все остальное. Прекрасно, прекрасно, Сергей. А у меня к вам встречный как бы вопрос. Он основан на определенных данных. Смотрите, есть люди, которые не просто фиксируют, что там изменение мира, изменение технологий, они стоят во главе этих технологий. Вот смотрите, Джефф Безос, Амазон, 4 ребенка. От Маккензи Скотт. Вот мне бездушная машина сообщает, я спросил. Билл Гейтс, 3 детей, Мелинда Френч Гейтс. Марк Цукерберг, 3 дочери от Присциллы Чан. Павел Дуров, 100 биологических детей, больше 100. 15 лет сдавал семя, 15 лет он это делал. Планирует уравнять их в наследственных правах. Сюйбо, китайский игровой магнат, более 100 детей биологических через суррогатных матерей. То есть находит женщин нужных ему, чтобы они ему родили детей, для получения гражданства и создания, внимание, армии наследников. Шутка? Армия наследников. Значит, про Илона Маска вы знаете и так, что он многодетный. У него минимум 14 детей. На данный момент такие есть вот у нас вещи. И также была история, что рассказывали люди, работающие с Илоном Маском, что... А, нет, это рассказывала женщина, на которую выходили помощники Илона Маска. То есть он так же, как Сюйбо, находит женщин, которые ему выносят детей. И она тоже говорила, для создания армии наследников там и так далее. То есть вот обратите внимание, вы мне рассказываете о том, как мир меняется. Какой он суперсовременный, какие в нем роботы будут. Но почему-то чуваки, которые занимаются роботами, если, я еще раз подчеркиваю, это не патикусы. Там есть и такие, которые там все делают для того, чтобы просто быть настолько влиятельными патикусами, чтобы никто к ним не подошел на расстоянии пушечного выстрела. Все. Вот если они не патикусы, посмотрите стратегии их. Павел Дуров, экстремист и террорист. Я забыл упомянуть. Экстремист и террорист. Внесем в список Росфинмониторинга. А? Все ясно? Сергей, так и как же мир меняется-то? И для кого он меняется? И почему эти люди, которые отвечают за, нам кажется, как раз-таки технический, да, прогресс научно-технический, почему они такими старыми методами пользуются? Ну, они немножко там привносят свое, вот как этот Сюйбо, например. Да? Просто так, женщина, вот тебе деньги, роди мне, у меня будет армия наследников, они получат гражданство США, и этот получит, и этот, деньги будут, все. Почему? Роботы же, за нас все будут делать роботы, роботы же будут работать. Почему? Почему? Объясняйте, давайте, вот, Сергей, какие у вас есть доводы? Можно? Это я вам... Почему, Сергей, я вам взял пример с людьми именно этими? Ну, потому что вы мне рассказали о том, как мир меняется. А дальше мы можем по политикам пройтись, посмотреть. Не по европейским патикусам, геронтофилам, типа Макрона, а по другим. И там вдруг выяснится, что все тоже понятно всем. Все люди состоятельные, в какой бы они сфере ни находились, если только они не содомиты, сразу же начинают как можно больше рожать. Ну, понятно, что были периоды, например, вот у нас 90-е, когда страна рухнула, и те люди, у которых могло бы быть сейчас по 5 детей, по 10 детей вообще, но они просто не родили, потому что вообще ничего не было. Все вообще, все просыпалось. У них была борьба за жизнь, да, за власть там и так далее. Понятно. Но если посмотреть на те общества, которые не разрушались и не падали, все, абсолютный стандарт. В любой сфере. Но я вам из бигтеха называл, потому что вы, видимо, фанатеете по этим вещам. Там все такие передовые, классные. И вам кажется, вот, что мир поменялся, и поэтому это все не актуально, эти традиционные ценности. Но обратите внимание, для тех, кто формирует современную картинку мира, для вас в том числе, у них традиционные ценности все отлично. А вот. Почему бы богатым людям не размножаться, если у них есть такая прихоть, им никто не запрещает, пишет Сергей. Не, Сергей, вы начали вилять. Вот сейчас вы начинаете вилять. Вы мне теперь рассказываете, если у них прихоть, почему бы им не размножаться и все остальное. Это разговор не о том. Вы сказали, мир поменялся, традиционные ценности не нужны, потому что эти ценности неприменимы к современному миру. Все, мир поменялся, да? Информация везде, технологии везде, роботы пошли и все остальное. Рожать не надо, да? Социум тебя поддержит. Но почему-то те, кто создает этот мир... технологически развитой, новый, в котором как будто не надо рожать детей, сами рожают неистово. Неистово. Что такое больше 100 детей? Вы можете понять или нет? 100 детей. Больше. То есть никто не знает, сколько на самом деле. Больше 100. Может, 500, я не знаю. Армия наследников. Вот и прикиньте себе. Вот. Это Чингисханы современные, я так понял. Понимаешь? Современные чингисханы, они так вот, просто они не через войну берут землю, да, а через покорение информационное. Хотя, с другой стороны, вот смотришь, Илон Маск, все остальные, бигтех американские, они все военизированные, все милитаризацией занимаются, земли вообще. Эти роботы, которые нам в хозяйстве будут очень сильно помогать, у меня такое ощущение, что они нас порубят в капусту в какой-то момент. Я думаю, что мы их на поле боя раньше увидим, чем у себя убирающими пол. Вот что-то мне подсказывает. Вот. ЧВК Spaceship, пишет Миша Николаев. Армия наследников звучит величественно, пишет Нигматуллин. Ну, естественно. А почему они используют, вот понимаете, те технологии, так скажем, и те подходы, которые использовались не то что в традиционном обществе, ну, там, европейском, ну, какого-нибудь 18-го даже там века или что. А почему они используют те технологии, которые использовались вообще изначально, когда человек еще в пещере был? Почему? Я не имею в виду технологии, которые они продвигают с точки зрения вот, информатизации там, населения и всего остального. Я имею в виду технологии подхода к жизни. Вот подхода к жизни. Почему они используют такой подход? А вам не надо. Вам не надо, вы не надо. Вы тормозите. Вам надо поработать. Вам надо всем поработать очень сильно на них. А потом умереть бездетным идиотом. А у них будет 100 плюс детей. А вы бездетный идиот будете. Вот чего. Какая интересная штука. Вот, мне кажется, есть над чем подумать. Нет? Все про Запад. А у нас, пишет Алекс, такая же ситуация одинаково везде. Одинаково везде. Не сомневайтесь. Как раз все наоборот. Если убрать внешние атрибуты, вы увидите, что люди за многие сотни лет не изменились, пишет Игорь. Ну, спасибо большое, Игорь, это же моя концепция, я все время ее продвигаю. Я поэтому и говорю, что литература, она вечно актуальна. Ну, хорошая, качественная литература. То есть те вещи, которые написали, ну, действительно, великие люди с точки зрения ума, интеллекта, они четко видели характеры, они понимали суть взаимоотношений между людьми и могли это положить на бумагу. У них могли быть неточности там где-то и непонимание бытовых каких-то вещей. Ну, не все, короче говоря, Артур Хейли, и не все могут производственные романы писать. Вот. Но человека они понимали прекрасно. Духовные тексты, да, священные тексты, они все в суть сразу, человеческую. Почему они вечно актуальны? Потому что ничего не меняется в человеке. Человек с этой точки зрения эмоциональной своей, ну, не изменяется. Потому что если у них мозги, они понимают, что смысл жизни в продолжении жизни, пишет Нигматуллин. Получается так. Получается так. Получается, что а у середнячков вот, мозги уже есть, но есть еще и вот эти желания, которые, как кажется, они могут реализовать. Они не могут их реализовать. Да? А желания, ну, мягко говоря, бессмысленная дрянь. Ну, типа, я хочу объехать все страны. Зачем? В интернете посмотри. Ну, типа, зачем? Просто зачем? Я понимаю, когда Артемий Лебедев объехал все страны. Ну, у него и детей 10 человек там, или 11. Вот вам пример. Артемий Лебедев 11 детей. Успешный ли он человек? Успешный. Интересный ли он человек? Очень интересный. Но у него 11 детей. И он при этом объехал все страны. Да и прекрасно, пусть объедет еще раз. Какие могут быть вопросы? Он просто хочет попутешествовать. И пожалуйста. Но вы... которые, эх, два ребенка мы не потянем, вот, и поехали отдыхать там куда-то, в теплую страну, на неделю, на две, подышим там в теплой стране. А поехать отдыхать в теплую страну далекую на две недели, я так вот ценник-то знаю примерно. Начинается от 300 и дальше до бесконечности. 300 это так, это прям на помойке там где-то питаться. Ну, едут люди, ну что, у меня нет знакомых. Пары, детей нет, ничего. Вот, мы поехали отдыхать. Сколько потратили? 500. 500. Потом, ой, как дорого стоит образование у детей. Сколько стоит образование? Смотришь факультеты, МГУ. Если платное. Ну, разные факультеты есть. Есть подороже, есть подешевле. Есть 300 в год. В год. Не за неделю ты задницу свою грел под пальмой. Непонятные какие-то песни слушал непонятные. Тебе носили эту еду. Вот фуршет. А, фуршет. Да плевать на этот фуршет вообще. Что ты, пожрать нечего. Тебе пожрать нечего. Ну, правда. All inclusive. Боже мой, а ты вот так не можешь взять и напиться. Алкоголь на самом деле ничего не стоит. Поэтому посмотрите, алкаши вот на улице, вот алкаши, они всегда находят. У них денег-то нет, но у них всегда, они всегда пьяные. Соответственно, алкоголь, он стоит недорого-то на самом деле, если задуматься. Ну вот. Богатые имеют много детей, потому что к ним прибиваются бедные женщины, желающие детьми зацепиться за это богатство, потому и рожают, как из пулемета, пишет Дарья. Концепция у них, армия наследников, вы слышите меня или нет? Меняют по несколько жен некоторые. Ну, кто-то как бы традиционно размножается через как бы акт соития, а кто-то через вот вообще уже прям в банк семя сдают и все. Чтобы было просто непонятно, сколько там наследников. 100, 200, 300, да без разницы. Такой генофонд, как терять, понимаешь? Вот они свой генофонд, они очень ценят и любят. И уважают. И они понимают, какие они талантливые, красивые, какие они все умные. Как хорошо будет, когда так много талантливых, замечательных, красивых детей будет, похожих на них. А не на вас. Правильно? Все они понимают. Поэтому про женщин все понятно. Есть женщины, которые там денег хотят, и все. И есть мужчины, которые денег хотят. Это все ясно. Илон Маск имеет материальную возможность содержать много детей, его обычной рабочей на заводе. Нет, что здесь непонятно. Возвачанин, даже если захочет, не сможет всех прокормить, сколько бы не хотел, пишет Сергей. Сергей, а вы глухой все-таки? Потому что вы пойдете сейчас и посмотрите, как люди приезжают, например, в Россию или в другие европейские страны, из каких-то других стран, те самые мигранты, и живут огромными семьями в маленьких таких комнатах, в которых вы жить не будете никогда в жизни. Живут в адских условиях по сравнению с вами. Я вам поэтому и говорю, что многодетность — это богатые и бедные. А средний класс, вот вы, лукаво умствующие, сидим и... О, это же я не смогу себе... айфон новый купить, ой, это же я, значит, машина у меня будет попроще, там, и так далее. Слишком умные для того, чтобы не считать, но слишком бедные для того, чтобы было что считать. Все. Ситуация по миру одинаковая в этом смысле. Это вот такая парадоксальная ситуация. И получается, что именно та часть населения, которая составляет фактически норму. То есть норма — это когда ты, ну, где-то там посерединке плюс-минус. Вот это самая старая кривая Гаусса, о которой мы говорим все время. Есть какой-то там процент сверхбедных, есть какой-то процент сверхбогатых, и есть серединка. И вот эта серединка, на которой все и держится-то на самом деле, она не рожает, она вымирает. Чего непонятного? Потому что очень умная. Но при этом недостаточно умная, чтобы быть богатой. И да, я верю вам, что если вы завтра станете миллиардерами, вы нарожаете 150 тысяч детей. Я верю вам. Но вы не станете миллиардерами. Понятно? Вот в чем прикол. Вы не станете миллиардерами. И тот, у кого вообще ничего нет, он это знает и принимает. А вы еще пыжитесь и тужитесь. Вам сейчас кажется, вот-вот биткоин куплю. Вот сейчас он подорожает. Вот сейчас, и вот тогда-то я, нет, нет, друг, нет, не будет такого. Угу. Мудрствуете вы лукаво просто. Да нет у нас никакой серединки, есть куча богатых, остальные беднота, пишет Лимузин. Да, очень интересно, зачем я это прочитал вообще? Отмените алименты, демография кратно увеличится, пишет Алекс. Отмените алименты, демография кратно увеличится. Отмените алименты, демография. Почему? Скажите мне, потому что я пытаюсь найти сразу связь прямую, а у меня вот ну, не работает эта связь в голове. Почему? Ну, типа, мужики смогут бегать от одной женщины к другой, и все у них будет классно. Ну, не знаю. Сомнительно вроде заявление. Полностью согласен. Когда ноют, что образование дорогое, я всегда говорю, а сколько вы тратите на вечеринки, бесконечный отдых и всякую дрянь, пишет Нигматуллин. Да копейки образование стоит по сравнению с тем, что тратится на отдых, так называемый. Хотя это и не отдых никакой. Копейки тратятся на образование. Образование вообще ничего не стоит в сравнении с этим. Серьезно говорю. И это я еще взял университет, ну, типа, МГУ имени Ломоносова, и только платное я взял, и какие-то факультеты дорогостоящие, которые интересны с точки зрения того, чтобы получить это образование, и впоследствии, как бы, это тебе кое-что якобы гарантирует. Да? А есть попроще университеты. Есть попроще факультеты, есть факультеты, куда не идут люди, и сидят там на кафедрах преподаватели, ученые, и никто не идет, никто не хочет, а у нас такая интересная наука. И можно получить великолепное образование. И толковые люди есть не только в МГУ и не только в МГИМО, полно толковых людей у преподавателей. Иди учись, какие проблемы? Ленин, он завещал учиться, учиться, еще раз учиться. Чего ты не учишься? Почему ты не учишься? Ну, в чем проблема? Это ж где-то, я не помню, кто-то... С кем-то я прям недавно разговаривал. Ой, ну, конечно, уходит много денег там, вот, ребенок занимается туда-сюда. 3 раза в неделю занимается ребенок. Какие-то вот там, ну, спорт какой-то. Контактный, но такой... Типа там борьба или что-то такое. То есть аккуратно они там занимаются, там чуть-чуть толкаются. Я говорю, и сколько выходит? 15 тысяч в месяц. 15 тысяч в месяц? Я вижу, как люди в ресторане за один раз оставляют эти 15 тысяч. И это не самый далеко большой чек. Ну просто ты пришел и заказал себе пасту и пиццу. Паста 1000, пицца 1000. Ну, примерно. Ну, где-то 1500, где-то 800. Без разницы, 1000. Вот. Заказал себе кофе 500 рублей. Хорошо, 350. Все, вот о чем идет разговор. Понимаете? В бак бензин залил. Мог на метро за 80 рублей. 84, там, смотря как ты ездишь. Вот. На метро за 80 рублей. А можешь на бензине кататься? Бензин залил. В зависимости от размера бензобака. 3000, 5000. За раз. Покататься. 3 дня. Доставка продуктов. Плюс 20%. Сразу. Сразу плюс 20%. Сам не ходишь в магазин, плюс 20%. Вот. Как я с такой кучей инструментов пойду? Все, это, Лимузин, давай. Это до свидания. А не надо. Я же не говорю о тех людях, которые с инструментами куда-то едут по работе. Я говорю о тех, кто возит только свой зад. Типа меня. Мне жаловаться на то, что у меня мало денег для того, чтобы рожать детей, ну, не с руки получается в связи с этим. Потому что я развожу свой зад на автомобиле, который, ну, еще вот там места есть в этом автомобиле. Я ничего не вожу, кроме своего зада на своем автомобиле. Все. И я беру и говорю, так, ну, это расходы, которые мне вот нужны, потому что мне это нравится. Все, я хочу ездить на машине, слушать музыку, там радио какое-нибудь, вот массаж, чтоб был там в сиденье какое-нибудь, вот мне хочется. Могу ли я без этого обойтись в мире, где я правильно расставляю приоритеты? Да за секунду, да за секунду. Вот. А надо прекращать с этим, пишет Андрей. С чем, Андрей, с чем? А у вас по работе только рот и мозг, пишет His Shadow. Ага, а вы знаете, как может быть интересно, если у тебя живот скрутит во время эфира? Никогда не думали над этим? Вы можете себе представить? Представляете, человек приходит на эфир, прямой эфир. Я вот в прямом эфире работаю всегда. Ну или почти всегда, но здесь всегда. Вот. В записных программах тоже я участвовал. Не люблю я записные программы, я люблю прямой эфир, потому что отработал и пошел без вот этого всего ненужного. А представляешь, ты один, ты ведешь, а у тебя, ну, скрутило. Ну, вот прям все. А дорогие миллионы смотрят на тебя. Деваться некуда, люди сидят в пиджаках. А тебе, как говорят в народе, давят на клапан. А? Может быть такое? Может быть такое. Вот в этом-то и заключается мастерство, дорогие друзья. Чтобы все это восприняли, твой вид, как глубокое переживание по обсуждаемой теме. Чтобы все думали, ох, видно, человек в мыслях. А это же прием, кстати, который актеры используют. Вот. А о чем вы думали вот в этот момент, как вы сыграли такую вот глубокую мысль? А я просто считал. 1, 2, 3. Или там вспоминал какую-нибудь инструкцию для утюга, понимаешь? Так. Все. Для этого вставляют новости, пишет Ха. Нет. Не для этого новости есть. Так, смотрите, мы сейчас рубрику о недвижимости послушаем, потом... как будто бы я не спросил, говорю, о недвижимости, потом новости, потом вернемся.
1: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Продажи новостроек в Москве в первой половине этого года упали на треть по сравнению с аналогичным периодом года прошлого, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. В то же время спрос на вторичном рынке немного оживился. Количество сделок в Москве в первом полугодии увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%. Более 213 тысяч семей приобрели себе жилье по программе «Дальневосточная и Арктическая ипотека». Общий объем выданных льготных кредитов превысил 1 триллион рублей, сообщила пресс-служба Минвостокразвития. За последние 6 лет каждая вторая квартира в новых жилых домах Дальнего Востока приобреталась с использованием этой программы. Она позволяет купить жилье по льготной ставке 2% годовых. В Госдуме предложили сделать долгосрочную аренду жилья альтернативой ипотеке. Такой проект разрабатывают депутаты. В Комитете по строительству и ЖКХ отметили, что новый механизм в первую очередь рассчитан на многодетные семьи и граждан с невысоким доходом. Договор планируют заключать на неограниченный срок с возможностью передачи по наследству. Для инвесторов предусмотрены долгосрочные налоговые льготы, чтобы стимулировать строительство такого жилья. Москвичи решат, возвращать ли историческую скульптуру девушки на крышу дома Тверская улица, 17, сообщается на сайте мэра. Голосование запустили в проекте «Активный гражданин». Речь идет о доме, возведенном в 1941 году по проекту архитектора Аркадия Мордвинова. На угловой башне ротонде там была скульптура девушки высотой около 7 метров. Горожане прозвали ее балериной, а само здание – домом под юбкой. В 1958 году статую демонтировали из-за плохого технического состояния. И теперь историки и искусствоведы предлагают воссоздать скульптуру. На рынке недвижимости покупатели всегда хотят купить квартиру как можно дешевле, а продавцы продать свое имущество как можно дороже. Мы спросили экспертов московского агентства «Простор недвижимость», как это противоречие решается на практике, и получили вот такие рекомендации. Если вы собираетесь покупать квартиру, и у вас есть возможности использовать для покупки государственные льготы, семейную ипотеку под 6% для детей с ребенком до 7 лет или IT-ипотеку, то однозначно смотрите в сторону новостроек. Новостройки подойдут еще и тем, кому нужно подкопить на новую квартиру. Там предусмотрены программы долгосрочной рассрочки с минимальной переплатой. Это дешевле, чем классические ипотечные программы. Более того, есть даже варианты новостроек вообще без первоначального взноса по ипотеке. А если вы продаете квартиру и стоит задача сделать это быстро и выгодно, то используйте авторскую запатентованную технологию агентства «Простор», система скоростных продаж квартир. Эта технология позволяет продать квартиру по полной рыночной стоимости на 40% быстрее, чем это сделают ваши соседи. То есть квартира продается и быстро, и без потери в цене и качестве обслуживания. Для выбора самого лучшего решения лучше обсудить свою ситуацию со специалистами заранее. Запишите телефон, звоните и консультируйтесь абсолютно бесплатно. Телефон горячей линии 921-4901, код Москвы 495. 921-4901, консультации бесплатные.
1: Все о недвижимости. Перезагрузка.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 9:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Татарстан подвергся массированной атаке беспилотников. Жертв и разрушений в результате утреннего прилета украинских дронов нет. БПЛА пытались поразить как промышленные, так и гражданские объекты. Как заявили в пресс-службе главы республики, благодаря слаженной работе систем ПВО атаку удалось отразить. Ранее в аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска вводили ограничения из-за угрозы прилета беспилотников. В Зеленодольском районе Татарстана украинский дрон пытался атаковать утром логистический центр Wildberries. Сообщается, что попытка удара была успешно отражена. Склад Marketplace работает в обычном режиме. Об этом заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries and Rus. Также сообщается, что Marketplace Озон возобновил работу склада в Зеленодольске, эвакуированного ранее в связи с опасностью атаки БПЛА в регионе. Ни сам логистический комплекс, ни товары не пострадали, сообщила компания. В Оренбургской области ликвидировали крупный ландшафтный пожар. Возгорание в Домбаровском районе угрожало жилым домам и загородному детскому лагерю. Как сообщил губернатор Евгений Солнцев, пройденная огнем площадь составила 20 тысяч гектаров. Спасатели продолжают следить за тлеющими участками. Благодаря слаженной и самоотверженной работе наших спасателей, сегодня ночью удалось отбить от огня жилые дома и детский лагерь «Сокол». Жители, которым было предложено превентивно покинуть опасную зону, уже вернулись в свои дома, написал глава Оренбуржья в своем канале в мессенджере «Макс». ФСБ задержала участника арт-подготовки за сбор данных о предприятиях ВПК для Киева. Операция была проведена в Нижегородской области. Под видом сотрудника логистической и транспортной компании мужчина провел разведку в 7 регионах России. Фигурант, в частности, собрал сведения о точных координатах складов хранения взрывчатки. Он направил полученную информацию в мессенджере Telegram кураторам террористической организации. В ходе следствия мужчина дал признательные показания. Задержанный заявил, что вел разведку в интересах лидера группировки Вячеслава Мальцева. Он с 2018 года живет во Франции и сотрудничает с местными и украинскими спецслужбами. Следственный комитет предъявил фигуранту обвинение, его заключили под стражу. Добавлю, межрегиональное общественное движение «Арт-подготовка» признано в России экстремистским, его деятельность запрещена. Вячеслав Мальцев внесен в реестр иностранных агентов. В Хамас заявили о готовности сложить оружие. Высокопоставленные представители группировки объявили, что согласовали условия разоружения на переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа. Израиль не будет вмешиваться в процесс разоружения, сообщил один из членов Хамас. По его словам, переговоры длились около 6 месяцев. Также стало известно, что группировка обсудит детали реализации соглашения с посредниками и согласует график его выполнения. В Совете мира подтвердили, что палестинское движение готово сложить оружие. Отмечается, что теперь все внимание направлено на реализацию плана по выводу из эксплуатации всего вооружения группировки. Впереди нас ждет восстановленная Газа, управляемая палестинцами и живущая в мире с Израилем, а также политические перспективы значимого урегулирования израильско-палестинского конфликта, отметил верховный представитель Совета мира Николай Младенов. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 18, сегодня в столице переменная облачность без осадков, днем до 26 градусов тепла. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
6: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.
3: Говорит Москва.
0: 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Забыл совсем сказать вам, вы вот все спрашивали, а почему враг атакует Wildberries, а не атакует Озон? Не поверите, склад Озон в Казани атаковали. Теперь ваша душа спокойна? Дорогие друзья, кто мудрствовал лукаво, кто здесь сидел, придумывал себе схемы, а? Ну как? Я же вам сказал, они всех будут атаковать, наши враги. И, как бы, вы, конечно же, мне не поверили. У вас, конечно же, очень такое вот мышление особенное в этом смысле. Надо же обязательно придумать какой-то схематоз. Нет никакого схематоза. Просто они объявили, что Wildberries они атакуют, потому что Wildberries плохие. И начали атаковать. Сейчас будут атаковать Озон. Вам легче? Все, схема прояснилась. Я еще раз одну вещь скажу, дорогие друзья, если позволите. Еще раз, мы все в одной лодке. И народ, так скажем, и бизнес, так скажем, и политики, так скажем. С нами со всеми воюют. Со всеми. Не по отдельности с кем-то, а со всеми вместе. Мы все находимся в состоянии противостояния. Даже если нам кажется, что это не так, и даже если нам кажется, что где-то кто-то есть он среди нас плохой, и по нему враг ударил, и даже если нам не нравится кто-то, а по нему ударили, рано радуйтесь, потому что бьют по нам по всем. Другое дело, что куда-то попадают, куда-то не попадают. Вот. И может так вот создаться впечатление, что нет, вот это выборочно только. Нет. Нет. Никакой выборочности в этом смысле нет. Угу. Потому что Wildberries владеет кореянкой Северной Кореи, пишет Квадрат Малевича. Потому что, Квадрат Малевича, вы глухой. Я вам говорю, что все ваши схемы посыпались, потому что вот атаковали в ночь этот склад Озон враги. Поэтому бредить надо заканчивать, дорогие друзья, и начинать смотреть на реальность глазами не украинской пропаганды, которая почему-то все еще имеет определенный вес в нашем обществе и закидывает сюда бредовые идеи, и эти бредовые идеи в этом обществе и обитают в нашем, что поразительно, но тем не менее. А надо... Нам нелегко. Сейчас чубатые начнут супермаркеты атаковать. Пишет Ренат. Начнут. Садоводы они будут атаковать и все остальное, конечно. Вот были люди, которые очень сильно радовались, что по садоводу прилетело, потому что им не нравился садовод, все это какой-то рассадник нелегальной миграции, как считали эти люди и так далее. Не радуйтесь. Нет, не надо. Ребята, мы по эту сторону все вместе, а по ту сторону наши враги. И они по нам будут бить, по всем. Ясно? Во всех городах. Это их цель. Нас всех убить. Но если не убить, то убить страну, короче говоря, чтобы мы не могли быть единым организмом. Чтобы мы не могли сопротивляться. А нельзя как-то защитить эти склады, ведь ясно, что пошла атака на многие объекты жизнеобеспечения, пишет Марина. Ну, я полагаю, что вообще старые подходы в логистике, наверное, надо будет менять в целом. В силу каких причин? Вот когда пошли атаки на нефтянку нашу, пошел серьезный разговор о том, что надо диверсифицироваться и нужна сеть производств небольших, не таких больших, да, как огромный какой-то завод, а сеть производства, переработки и так далее. Это все долго, сложно, но это надо делать. То есть лучший вариант защититься от удара, это чтобы не было все собрано в одной точке. Это как вот мы смотрим, например, в начале, во всяком случае, конфликта были такие вещи, как построение на плацу в зоне боевых действий, куда неминуемо прилетало что-то от врага, да? И все говорили, вы чего, вы в каком веке живете, какие построения, это ну, просто нельзя так делать, да? Конфликт расширяется, и правила, подходящие, так скажем, и работавшие в зоне, ну, так скажем, ЛБС, они теперь распространяются на гораздо большие территории. все вот эти скопления народа, скопления продовольствия, скопления того, скопления всего, это все сразу же привлекает внимание врага. Сразу же им очень хочется туда ударить. Поэтому все эти огромные логистические центры, это, ну, как сказать, это признак невоенного времени. Это из того времени, когда не было войны. А сейчас она есть. Как будет потом, когда-нибудь, через много лет, когда мы победим, там, допустим, и через много лет это там что-то будет, я не знаю. Я не знаю, как будет развиваться конфликт с точки зрения того, вот Европа влезет, не влезет по полной программе. Если влезет, то, ну, понимаете, по нам-то они давно бьют украинскими руками, так скажем. Но мы-то по ним еще не били. Но им сладко не будет на их заводах. Тогда заводы BMW и Porsche гораздо быстрее начнут, так сказать. Да, обратите внимание, я хочу вам сказать, что они будут бить и по заводам, конечно, по нашим, и по автомобильным, и по всем остальным. Уже были попытки и все такое. То есть до всего, до чего дотянутся. Так, может, обсудили, но вчера порадовало, что ВБ стало выплачивать компенсации пострадавшим поставщикам, пишет Нигматуллин. Ну, они не вчера это начали делать, они прям сразу это на самом деле начали делать, во всяком случае, сказали об этом, заявили и начали помогать, там видео есть от продавцов и все остальное. А Европа еще не влезла по полной программе, пишет Лимузин. Ну, фактически еще пока нет. То есть, на самом деле, как говорят, мяч на нашей стороне. Вот. Но пока нет обмена ударами, например, ракетными напрямую. Мы европейцы. Вот такого нет. Ну, возможно ли такое? Да. Такое возможно. К сожалению, вот. Нужно ли это? Я считаю, что не нужно. Было бы неплохо, если бы европейцы свернули с этого пути. Ну, потому что объективно мы с ними воевать не хотим. Ну, это... Понятно. Нам достаточно того конфликта, который у нас есть. Нам надо его завершить на наших условиях, и все. А европейцы, такое ощущение, они... Ну, когда ты не несешь урона прямого, вот здесь и сейчас, тебе кажется, что все очень комфортно и удобно. У тебя есть украинцы, которых запихивают, да, в эти автобусы возят пушечное мясо. У тебя все есть. У тебя есть, как бы, руки, которыми ты воюешь, и при этом по себе ударов не получаешь. Косвенно, да, по экономике, по всему получают они удары, европейцы. Сами, от своей же политики, фактически. Но вот прямых ударов нет. Так, чтобы раз и полыхнули заводы, которые они назвали украинскими, которые производят беспилотники. По поводу того, знаем ли мы, где эти заводы, ну да, да, знаем, да. Поэтому по полной, я имею в виду, прямое военное противостояние. Не через прокси, а прямое. Мне кажется, с Западной Европой будем воевать по-другому. Это не как с братьями-славянами. Там жалеть будет некого, пишет Мария. Да, Мария, понимаете, в чем дело? Я думаю... Я, правда, не знаю, как вы отнесетесь к тому, что я скажу. Я думаю, что мы везде будем воевать одинаково. Почему я так думаю? Потому что, конечно, европейцы нам не братья и все такое, но я даже сейчас фиксирую отношение нашего общества к европейцам простым. Оно не, ну, это не, нет ненависти. Ну, то есть к европейцам нет ненависти, как к таковым, к людям, к обществу, к детям, к старикам. То есть те вещи, которые, например, с Украины транслируются в нашу сторону, в отношении России, там, Дропатый там заявляет, что русские недостойны жизни, там, и вот это вот такие вещи, да, транслируются. У нас ни в отношении европейцев не транслируются, и ни в отношении украинцев они не транслируются. То есть мы даже и не думаем в эту сторону на самом деле. Ну, конечно, если они начнут ядерные бомбардировки нас или попытаются это сделать, то тут как бы деваться будет некуда. Ну, очевидно, придется воевать... по полной программе ядерным оружием, и как бы апокалипсис, все, пока. Но что бы там ни писали западные разные писатели руками своими кривыми, советская армия гуманно относилась к населению поверженных стран во времена Второй мировой войны. Потери... Я это много раз говорил и еще раз скажу. Потери военные Германии превосходят потери мирного населения, то есть сопутствующие потери. Сопутствующие тоже большие, но они не такие большие. У нас наоборот. То есть немцы больше убили мирного населения, чем наших военнослужащих, так вот скажем. То есть немцы устраивали геноцид. Мы выбивали военную машину. Естественно, выбиваем военную машину, все равно идут потери среди мирного населения, к сожалению. Ну и дальше они рассказали о том, что мы изнасиловали 2 миллиона немок, и вот это все в таком духе, что, в общем-то, абсолютное вранье для очернения советского воина-освободителя. Не более того. Надоело о политике. Давайте вернемся к вчерашней теме. Как относитесь к Скай-парк, когда прыгают со скалы люди вверх ногами? Пишет Александр. Никак не отношусь, слава богу, не собираюсь прыгать вверх ногами со скалы и даже не вверх ногами со скалы. Я не понимаю стремления к вот этим вещам. То есть адреналина мало. Вот откровенно, у меня адреналина в жизни достаточно. Прям достаточно. Мне адреналина хватает. Я знаю, каких вещей надо бояться. И я знаю, за что переживать. И я считаю, что это есть как бы ценные, да, вещи, за которые стоит переживать. А переживать и бояться намеренно, потому что ты прыгаешь с веревкой, привязанной к ногам, там какой-то бейсджампинг, ну, какая-то бредятина, если честно. Ну, не знаю, может быть, есть какой-то, как это говорят, адреналиновые маньяки. Ну, может быть, у них все в жизни так настолько чересчур хорошо, что им не за что побояться. Но я им рекомендую все-таки тогда этим людям, привязывающим себя куда-то и прыгающим где-то там, и на спортбайках по 300 км в час по городу ездить, скорее родить детей. Найдется за что переживать. Очень быстро. Детей идите рожайте. Вот опять возвращаемся к той теме, которая была до этого. Поскорее родите. Будете переживать за детей. За себя перестанете переживать. И чепухой заниматься перестанете. И пердящие мотоциклы свои перестанете садиться на них. Вот. Ну хорошо, давай о рыбалке тогда, пишет Лимузин. Ну что о рыбалке? Рыбалка, медитация, чего? Я все понимаю по поводу рыбалки. Сам на рыбалку не езжу, не вижу смысла. У меня другие методы медитации, откровенно. Но я понимаю тех людей, которые ездят на рыбалку, и почему они туда ездят. Я не имею в виду тех, кто спивается на ней. А вот зачем человек сидит с удочкой перед водой? Да слава богу, никого не слышать, не видеть. Вот. Послушать тишину. Ну, обязательно приедет другой какой-нибудь рыбак или компания рыбаков, которая привезет колонку и будет слушать ее, пока ты рыбачишь нормально. Поэтому вот в этом сложность есть. Поэтому нужно искать места платной рыбалки, где таким людям сразу прутом по роже бьют, чтобы они никогда больше этого не... Ну, администрация должна за этим следить. Иначе все, спокойствия не будет. А так, медитация, спокойствие, привести мысли в порядок. Вот сидишь перед этой удочкой и прокручиваешь в голове. Говорят, и много я встречал таких видео и так далее. Люди рассказывают, что они очень любят мыть посуду, например, или уборку проводить дома, потому что в этот момент у них голова думает о каких-то важных вещах, какие-то хорошие идеи в голову приходят именно в момент уборки, ремонта чего-то. То есть ты сам... Готовка еды, да, то есть ты что-то делаешь механическое, и в этот момент ты можешь думать о каких-то вещах, о которых ты не можешь подумать, когда ты занят, так скажем, интеллектуально в другой сфере. Вот и все, медитация. Вон, у меня другие виды медитации, могу поделиться, но мало кому, может быть, это подойдет, не знаю. Я люблю музыкальные инструменты и люблю просто извлекать из них звуки. Вот сидеть и какую-то там... Себе что-то подбирать или просто, грубо говоря, импровизировать. Раз, такой звук послушал. Прекрасно. Вот я если за фортепиано сижу, у меня вообще никаких мыслей нет. Вообще. Я просто брум-брум-брум-брум сижу. Удовольствие супер. Вот, ну, кому-то это не прикольно, не интересно, поэтому рыбалка, например. Да, пожалуйста. А вот эти все виды развлечений, когда нужно от страха там дрожать, зачем? Мало вам адреналина, мало кортизола в жизни. Возьмите ипотеку. Ребята, возьмите ипотеку. Будете нервничать так, что вам никакой бейсджампинг вообще. Это покажется вообще просто ничем. А? Теперь я знаю, как называется долгое высиживание мужчин в санузле. Это медитация, пишет Попова Наталья. Ну, смотрите, с санузлами, как со всеми другими вещами. Долгое лежание на диване, долгое сидение в санузле связано обычно с тем, что с собой на диван или на кровать, или на санузел, в санузел, простите, на унитаз, да, берут телефон. и зависают в нем. Не берите с собой телефон в кровать, не берите с собой телефон, когда идете в туалет. И вы удивитесь, как быстро вы будете оттуда выходить. Или как вам надоест очень быстро лежать на кровати. Да, это аналог. Не надо газет, не надо книг туда, ничего не надо. Вы удивитесь, как вы вот вы ляжете на кровать, типа, да поваляюсь. И вот вы листаете ленту, и вы просто через 5 часов. А что 5 часов, уже вечер? Это первый вариант. Или ночь там глубокая. И второй вариант, вы просто ложитесь и ничего, ни телевизор не включаете, ни газетку не читаете, ни тем более телефон. С этим клиповым всем подходом. Вы ляжете, и через несколько минут в вашей голове начнут появляться здравые идеи. По типу, слушай, а я же хотел, кажется, вот это сделать. И потом он такой, ну а что лежать-то? Ну а что лежать? Пойду сделаю. И самое, что интересно, я вам гарантирую, абсолютная гарантия, ну если это только там проблем со здоровьем нет, вы встанете, пойдете делать, сделаете. Ну, и потом еще что-нибудь сделать. И еще что-нибудь сделаете. И при этом не устанете. А если вы проваляетесь и просидите на унитазе, и проваляетесь в кровати с телефоном в руках несколько часов, а потом его все-таки отложите, вы будете настолько вымотанным. А знаете почему? Потому что, несмотря на то, что кажется, что эта информация, она не загружает мозг, потому что она, ну, такая... легкая, как бы. А она загружает мозг. Любая информация загружает мозг. Любая вообще. Это постоянная нагрузка. И самое главное, большую часть информации человек воспринимает через зрение. Большую. Ну, если нет проблем со зрением, как вы понимаете. Потому что когда есть проблемы, там компенсация происходит, да, за счет других органов чувств. Вот через зрение. Соответственно, ваше постоянно нагруженное зрение и постоянно нагруженный мозг вот этой картинкой – это катастрофическая вещь. Гипотетически могу предположить, что обрабатывать зрительную информацию сложнее всего для мозга, даже если она фоново обрабатывается. Почему? Ну, потому что я беру пример с компьютером, который почему-то, ну вот аудиофайл, обрабатывает гораздо быстрее, чем видеофайл. Потому что аудиофайлы вообще столько не весят, сколько видеофайлы. Даже если они супер-супер-супер не сжатые, все равно видео — это страшное дело. 3D-обработка — ну вообще мрак. Да? Когда ты, по сути, из 3D-картинки вымышленной делаешь 2D-картинку. Ну, то есть это же все равно 2D в итоге получается, а не 3D. Но ты там работаешь 3D. Вот эта обработка — это мрачная тема. И я так понимаю, что и с человеком примерно такая же история. То есть вычислительные мощности на обработку видео постоянного, они запредельные. А если у тебя видео и аудио одновременно, то есть если ты возьмешь ролики в интернете и начнешь их без аудио просто смотреть, половина из них, они тебе даже... раньше было так. Тебе вообще они все очень быстро бы надоели, ты просто полистал, ничего не понятно, выключил. Поэтому в роликах стали что делать? Буковки. Субтитры. Даже в коротких 15-секундных роликах какой-то человек сидит с тревожным лицом, и у него буковки. Есть люди, которые знают, как эти буковки и в какой стороне писать. Они сидят, записывают видео, объясняют, где эти буковки надо расположить, что их не перед лицом надо, а вот здесь, чтобы привлечь внимание. Есть диагональ восприятия, это все, кто верстал когда-нибудь газеты, знают, да? Из левого верхнего угла в правый нижний угол внимание распределяется. Вот она, эта диагональ. Ну, возможно, как бы в других странах, например, там, в арабских странах по-другому, потому что они читают, да, справа налево, а не слева направо. Возможно, я не исключаю. Ну, вот для нас традиционно слева направо, сверху вниз. Все. Даже если я... Вот, кстати, это интересная штука, вот мысленный эксперимент. Представьте себе шкалу времени. Представили? В какую сторону она идет? Нет, шкалу времени я не имею в виду часы. Я имею в виду вот годы, идут годы. Там, не знаю, 1900 год и 2000 год. Представили? Стрелочку нарисуйте. Куда идет стрелочка? Ну, быстрее. Ну, что ты как быстрее, это? А? Что быстрее? Нарисуй стрелку с годами. 1900 год, 1950 год, 2000 год. Куда стрелка смотрит у тебя? Тьфу. Я вообще, что ли, ты что? Нарисуй мне стрелку и напиши под ней, над ней годы.
9: Стрелку какую? Вот такую?
0: Ну, напиши годы мне, давай. 1900 год, давай. Ну, 1900 какой там? Нарисуй стрелку, вот идет время.
9: Ну, вправо идет.
0: Ну, нарисуй стрелку, ёкарный бабай, ты чё? Ну, все, ну, спасибо ну, тебе большое. Ну, потому что оно, конечно, потому что ты мыслишь слева. Ну, что ты, ну, правда, издеваешься надо мной, что ли? Слева направо ты мыслишь, потому что нарисуйте шкалу времени. Хоп, 900-й год, 2000-й год. Вот сюда оно идет, вот оно.
9: Логично.
0: А?
9: Логично, направо.
0: Ну, оно логично для тебя, потому что такое у тебя восприятие. Для арабов, может, и нелогично. Понимаешь, для арабов вот в обратную сторону будет. Потому что они справа налево читают. Тут ты. Не факт. Факт, не факт. Короче, ты понял. Так и распределяется наше восприятие. Так и распределяется наше восприятие. Вот. Закрыл глаза, слушаю радио, говорит Москва, прям чувствую, как мозг отдыхает. Ну, естественно, легче. Естественно, легче. Вот. Вечность. В вечность стрелочка идет, пишет Гермошлем. Так, потому что это ось X, пишет Мегасол. Правильно. И оси X, Y и все остальные оси тоже расположены известно как. Все. Поэтому мы так и рисуем, и схемы, и все остальное, и верстаем, и видео распределяем. Ну, еще есть там правило золотого сечения, да, оно и в музыке есть, не правда ли? Вот. Скорочтение на этих принципах основано, пишет Лис Хитрый. Да, в диагональ читаешь страницу и все. Вот, чуть не подрались, понаберут по объявлению, слышишь, говорит, давайте не выпендривайтесь, я могу выпендриваться, мы в рамках жанра выпендриваемся тут, а вы это давайте, вот, так, потому что он в очках, ему все равно, за тобой наблюдают, ты видишь, а где тебя видно, вот там, наверное, вот те камеры тебя, наверное, видно, да, не показывай средний палец, а, все, мне показалось, извини, пожалуйста. Стрелочка идет на север, там мой дом, там моя мама, пишет Михаил. Представить ряд натуральных чисел проще, можно и в ту, и в другую сторону представить. Бесконечность, пишет Елена. Да, но натуральные числа на пребывание, так скажем, вы будете все равно представлять слева направо. А справа налево вы будете уже, если от нуля мы смотрим, да, там, например, ну вот, да, вы будете минус один, минус два, и в обратную сторону их писать. Мы арабские цифры записываем справа налево, пишет Алекс. Да, ну и вообще арабские цифры, они немножко по-другому выглядят, да? Они горизонтальные, а мы их поставили вертикально. Вы можете посмотреть, как выглядят... Да, как настоящие арабские цифры выглядят. И получится, что мы их просто вертикально поставили, а они были горизонтальными. А почему, кстати, используются арабские цифры? Вот почему в таком замечательном мире, там, где все так хорошо, европейском, используются арабские цифры? Потому что, наверное, арабы в свое время в математике, в алгебре, были лучшими, да? Ну, вот, придумали систему, как правильно и удобно писать, чтобы не вот эти вот римские идиотские цифры где-то там, цифру 30 будешь записывать год, вот, а уж какую-нибудь 3000 замучаешься вообще писать, ну и все такое, неудобно, а арабы передовые были ребята, и у них круто получалось, и поэтому спасибо им большое, вот, за то, что они это придумали, алгебра. Вот, арабские цифры — это перевернутые буквы алфавита, пишет Зурита. Ну, да, кстати, почему бы и нет. Давайте лучше про хохлов, пишет Антон. Да не, уже хватит, сколько можно. Понятное дело, что в какой-то момент мы, так сказать, в любом случае начнем или продолжим об этом говорить. Вот, но как бы уже время подходит наше сегодня, дорогие друзья. Вот, и сегодня особенный эфир, дорогие друзья. А знаете почему? Потому что сегодня последний выпуск программы Алексея Гудошникова на радиостанции «Говорит Москва», ребята. Историческая вещь. Вот. И поэтому, что я вам хочу сказать по этому поводу? Первое, значит, не ешьте майонез, это точно. Майонез — это зло. Второе, рожайте детей, потому что все богатые рожают детей. Третье, поддержите всех коллег, которые... придут сюда обязательно, потому что это очень нужно. Не выпендривайтесь на них, не ведите себя плохо. Вот, ведите себя хорошо. Вот. Следующее. У меня все классно, за меня беспокоиться не надо. Это прям супер все. Вот. Это мои действия, которые, слава богу, все одобрили, и все хорошо. Так что где-нибудь да встретимся. Ну, вот такой вот, значит, 31 день июля 2026 года. Всем большое спасибо, и да пребудет с вами сила.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10 часов, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте.

0: мирных переговоров Украины и России. Татарстан подвергся массированной атаке беспилотников. Жертв разрушений в результате утреннего прилета украинских дронов нет. БПЛА пытались поразить как промышленные, так и гражданские объекты. Как заявили в пресс-службе главы республики, благодаря слаженной работе систем ПВО атаку удалось отразить. Ранее в аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска вводили ограничения из-за угрозы прилета беспилотников. В Зеленодольском районе Татарстана украинский дрон пытался атаковать логистический центр Wildberries. Сообщается, что это попытка была успешно отражена. Склад Marketplace работает в обычном режиме, заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries and Rus. В Пакистане после схода лавины на горе Броуд Пик пропали без вести 10 альпинистов. Среди них был известный непальский скалолаз Нирмал Пурджа. По данным местных властей, лавина сошла накануне, когда группа двигалась из второго лагеря в третий для подготовки к восхождению на вершину. В состав экспедиции, в частности, входили американка российского происхождения, альпинисты из Китая и Омана, два пакистанских гида и четверо шерпов. Власти Пакистана начали поисково-спасательную операцию, планируется привлечь вертолеты и другие имеющиеся ресурсы. В Дубае появились специальные аппараты с искусственным интеллектом для кормления бездомных кошек. Управление цифровых технологий города запустило сервис, через который можно будет пожертвовать деньги для пополнения запасов еды и воды. Через мобильное приложение можно перечислить любую сумму, начиная с 10 дирхамов, это примерно 215 рублей. В сами аппараты встроена система на основе искусственного интеллекта, которая будет идентифицировать животных и насыпать им корм. Курс валют. Китайский юань стоит 11 рублей 82 копейки. Курс доллара, установленный ЦБ, 79 рублей 86 копеек. Курс евро сегодня 90 рублей 88 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 19. Сегодня в столице переменная облачность. Осадков не ожидается. Днем до 26 градусов тепла. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94,8 FM.
3: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Это значит, будем говорить о Соединенных Штатах Америки. Обговорим с вами характер российско-американских отношений, как они влияют на ситуацию в целом в мире, в Соединенных Штатах. Ну, конечно, прежде всего нас интересует, как это влияет

0: Ситуация в нашей стране. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, критику, вопросы, комментарии. СМС-портал 925-888-894-8. Телеграм для сообщений «Мискейбот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Ютуб-канал у нас работает, Дзен работает. Заходите в Макси. В общем, мы везде. Но, как всегда, я призываю вас все-таки слушать прямой эфир. Мне кажется, чем дальше мы с вами продвигаемся по спирали нашей цивилизации, тем более ценнее становятся для нас именно чисто человеческие живые отношения. Согласитесь, недавно звонил в службу поддержки одного технической компании нашей. И вы знаете, ну просто заняло у меня определенное время, пока я добрался до живого человека, с которым можно было обсудить проблему. Но, тем не менее, добро пожаловать в 21 век. Соединенные Штаты Америки. Что же у нас сейчас происходит там? Каким образом развиваются события? Что нового, что интересного, может быть, там сейчас есть? Я хотел бы обратить ваше внимание на несколько моментов, которые, с моей точки зрения, достаточно наглядно показывают ту политическую палитру, которая сейчас наблюдается в Соединенных Штатах Америки. Каков расклад сил в преддверии ноябрьских праздников, в преддверии ухода на каникулы Конгресса и Сената. То есть такое, казалось бы, политическое затишье. Но, тем не менее, это, конечно же, затишье перед бурной-бурной осенью, когда будут решаться очень важные вопросы, конечно же, Соединенных Штатов. Но, я думаю, совершенно ясно и понятно, что это в какой-то степени коснется и нас, и, да и всего мира. Что же там будет, каким образом там будут развиваться события? События, надо сказать, не очень, скажем так, лицеприятные для, по крайней мере, администрации Трампа, потому что заявления, с которыми последние недели выступает нынешняя администрация Соединенных Штатов Америки, она, ну так мягко говоря, противоречива. И с другой точки зрения она достаточно показательна и очень интересна. Я бы прежде всего обратил ваше внимание на баталии, которые сейчас разразились в Сенате Соединенных Штатов Америки. Там сейчас пытаются, конечно же, утвердить на пост генерального прокурора. Это ключевая должность. Я надеюсь, вы понимаете, что это достаточно важная должность генерального прокурора Соединенных Штатов Америки. На эту должность президент Трамп пытается продвинуть своего ставленника. Я хочу напомнить, что как раз Тодд Бланш, это тот самый адвокат, который защищал Трампа во всех этих баталиях первого срока от самых разнообразных сексуальных так называемых дел, Рашенгейта, то есть это его, как говорится, человек. И, казалось бы, проблем особых не должно быть, потому что, во-первых, Тодд Бланш достаточно известный юрист, он достаточно хорошо известен, это первое. Он занимал всегда достаточно нейтральную позицию, то же самое, и вроде бы возражений особых даже со стороны демократов не должно было быть. По крайней мере, это было в идеале, так и рассчитывали. Но здесь беда пришла, что называется, откуда никто не ожидал. Дело в том, что при выдвижении кандидатом Тодда Бланша ожидаемая реакция либералов, конечно, там, так сказать, практически все голосуют против. Но, тем не менее, как всегда, нож в спину он получил Трамп от своих собственных республиканцев. От своих собственных. Речь идет о сенаторе Джоне Корнине и Томми Тиллисе. Вот они, так сказать, категорически восстали против. Да, правда, есть определенная предыстория, потому что Тиллис из Техаса, Торн из Северной Каролины, и Трамп в свое время поддерживал их оппонентов, как бы так. Это первый момент. Ну, долг платежом красен, видите, как, так сказать, англосаксонская месть такая, с улыбочками, с доверительными разговорами, но, тем не менее, в нужный момент, конечно же, что называется, перышко под бок. Это с одной стороны. С другой стороны, эти сенаторы ничем не рискуют, потому что они уже уходят, они уже фактически проиграли свои выборы, но, тем не менее, это их последнее голосование. И, что называется, напоследок хотят своему патрону тоже нагадить в этом плане. Но я хочу убрать сейчас эту предысторию, я просто вас ввел в общую, так сказать, канву этой проблемы. Я бы хотел просто указать на другое. Если вы помните, я неоднократно говорил, что проблема у Трампа не только с либералами, не только с демократической партией, но и со своей же собственной партией. изначально, еще в 2016 году, когда Трамп заявлял, что он, если его республиканская партия не поддержит, а у него были все основания так считать, то он будет выступать как независимый кандидат. Это все не прошло даром. Сейчас, судя по всему, Трампа потихонечку сливают. Фактически бойкотируют все его действия. Мы можем себе только представить, что будет после ноябрьских промежуточных выборов, когда по всем прогнозам, хотя там есть свои нюансы, я должен вам сказать, должны победить демократы, по крайней мере, в нижней палате Конгресса законодательной. Мы только можем себе представить, что начнется, какая травля начнется на оставшиеся два года Дональда Трампа и какие они ему, так сказать, ну, простите за такое выражение, какой ему политический дембель они организуют. Это будет травля похлеще того, что было и вот во время Рашенгейта, во время первого срока, да и второго срока, вот нынешнего срока Трампа. Ему только это покажется. Только здесь ситуация будет еще гораздо хуже. Почему? Дело в том, что в первый срок Трамп очень успешно разыгрывал карту дипломатического, внешнеполитического провала администрации Байдена. Ну, позорный выход из Афганистана, чего только стоит. Видео, так сказать, облетело весь мир. И Трамп очень умело это использовал. Тем более, учитывая ресурсы, которые тогда были у него, была лояльная пресса, был Такер Карсон, была Меган Келли, была Ким Эверсон, даже были Хеннесси с Fox News, Марк Левин. То есть там была такая глобальная поддержка очень мощных средств массовой информации. Сейчас этого нет. Робкие-робкие одобрительные комментарии Майкла Савиджа, Марк Левина, Шона Хеннеди, это Fox News у нас обозреватели, это редко-редко, ну, позиция Такера Карсона, Меган Келли, Ким Эверсон, вам известно, уважаемый радиослушатель, Джо Рогана, популярнейшего радиоведущего, так что здесь это уже фактически не просто не благоприятно, а наоборот, оппозиционная контрповестка в этом контексте. Я уже не говорю о Мэджори Тейлор Грин. Вот, и здесь понятно, что это уже совершенно другие силы. Трамп же фактически один. Если он считает искренне Марко Рубио своим союзником, то это, с моей точки зрения, глубочайшее заблуждение. Рубио — это тот самый человек, которому в конечном итоге точно так же всадит нож в спину, когда придет время. Потому что Руби уже начинает играть свою независимую, разыгрывать свою, как говорится, независимую карточную игру. И в этом вот соотношении мы с вами видим, что Трамп себя загнал в полный угол, плюс совершенно позорная фиаско, которую он терпит. Это, безусловно, уже по всем статьям. Это после выступления Хекса, это министра так называемой обороны и войны в Сенате, где он, ну, просто как уж на сковородке пытался доказать сенаторам, что он что-то из себя представляет. Причем это, ну, это смехотворно, конечно. Он тоже оседлал эту карту и говорит, что это все наследие Байдена, что у нас нет оружия, и мы не выпускаем. А мы не выпускаем, поэтому не можем бомбить в достаточной степени, мы не можем бомбить. Поэтому Иран, ну, скажем так, не проигрывает в перспективе. Тем более эти смехотворные заявления сейчас о том, что мы разоружили Хамас. Ну-ну. Это те же самые заявления по поводу того, как он выиграл иранскую, так сказать, кампанию. Это на этом журе. Ну, уже просто смеются, понимаете. Нью-Йорк Таймс, Wall Street Journal, там это. Причем это такие, ну, Нью-Йорк Таймс, ладно, это, как говорится, такое пристанище либералов. Но, тем не менее, мы видим, что это уже не просто контрповестка. Просто смеются. Точно так же, как смеялись последние годы над Байденом. Точно так же, абсолютно. И не замечать это в данном случае, в этой ситуации, ну, это просто совершенно, с моей точки зрения, ну, по крайней мере, преступно. Вот. Потому что такая, или так быть под такой эйфорией и придумывать для себя фантастическую ситуацию, где он там что-то решает, что-то делает, где-то рулит, и у него там работают механизмы, ну, это, по крайней мере, уже просто несерьезно. Это уже, по крайней мере, просто несерьезно. И, конечно же, если учесть, допустим, еще вот суть конфликта, если мы с вами возьмем, я хочу в двух словах сказать, почему еще вот эти сенаторы, что было, так сказать, такой официальный, скажем так, мотивом для противостояния именно с Трампом. Вот в этом контексте. Вот. Это взаимоотношения. Трамп, тот законопроект, который он пытается через своего вот ставленника генерального прокурора Тодда Бланша, он пытается выдвинуть, так сказать, такой охранный иск против налоговой службы в отношении своей семьи и своего бизнеса. То есть это по этому иску он пытается отсудить, так сказать, порядка 100 миллионов долларов, которые его семья заработала за это время. То есть это просто настолько наглый распил сейчас идет, ну, во всех отношениях просто, понимаете? Это касается уже и ФИФА, это касается вот, совершенно омерзительный скандал, в который Трамп себя вовлек. И непонимание этого всего, ну, это, конечно, тот самый случай, когда хитрая лиса четырьмя лапами попадает в капкан. И вот, по-моему, Трамп себя загоняет и по внешнеполитической повестке, и по внутренней, противостояние с Республиканской партией. Он загоняет себя в ловушку. Это вот тот самый случай, когда человек пока еще не понимает, куда он себя ведет. Потому что вместе с ним, он думает, что он хочет обеспечить как бы свою семью, своих сторонников, вместе с ним посыпется вся эта пирамида под названием Дональд Трамп. Вот как эта несуществующая арка, которую он пытается построить, и которая рухнула еще не будучи построена, Трамп точно так же рушит свое благосостояние. Потому что если он думает, что он заработает какие-то деньги, если он думает, что он даст возможность своим знакомым заработать какие-то деньги, он глубочайшим образом ошибается. Следующий Конгресс, который выписывает все чеки, я хочу напомнить, это именно прерогатива Нижней палаты законодательной. Это все потом налоговая служба заберет в десятикратном размере. Это уже было неоднократно. Просто разорят, просто выпотрошат его. С огромным удовольствием они это сделают, потому что его постоянные контр с налоговой службой, IRS, так называемый, Internal Revenue Service Америки, это, конечно же, они там не забудут, там же стоит, так сказать, рабочий контингент, это все те же сторонники либеральной повестки в очень большой степени, потому что здесь как бы созвучность демократической партии отобрать, забрать, а потом распределять. Это же чисто либеральная повестка, которую исповедует IRS в очень большой степени. Это было всегда, это было при Рейгане, это было при Никсоне, кто инициировал, собственно говоря, все эти. Ну, я уже не говорю, что даже известный мафиози Аль Капоне, он сел не за там 32 своих убийства, которые ему вменяли тогда, а за неуплату налогов, и он сгнил в тюрьме, понимаете? Так что Трамп затеял игру, в которой он не сможет выиграть. Так, давайте у нас полная линия. Да, да, слушаю вас.
1: Здравствуйте, уважаемый Рафаэль.
0: Здравствуйте.
1: Спасибо вам большое за вашу великолепную программу. Вот, спасибо. У меня такой к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в дипломатии все имеет значение. Мимика, жесты, рукопожатие, подарки. Имеет какой-то смысл. А вот не так давно Трампу вручили такой подарок, хоккейную шайбу. Вот, скажите, смог ли он, как вы думаете, считать это послание, что ему дали? Это же современная черная метка, если, конечно, он считал роман Стивенсона «Остров сокровищ». Спасибо.
0: Спасибо. Знаете, я, в отличие, не знаю, Трампа, я читал этот роман, причем и в русском, и в английском варианте, в оригинале. Я не помню, что там шайба была. По-моему, там что-то другое передавалось в этом плане. Я скажу вам честно, уважаемый радиослушатель, я удивлен немножко, я просто ничего не знаю по поводу символики вот этой черной шайбы и как бы черная метка. В принципе, конечно, я понимаю вашу логику, готов ее поддержать, но все-таки я думаю, что вот эти спортивные атрибуты, шайбы, мячи от гольфа, мячики для, так сказать, бейсбола, которые там есть, баскетбольные мячи, по-моему, это безобидные подарки. И дарение шайбы, по-моему, это совершенно такое, ну, безобидная, наверное, все-таки вещь. Хотя я не исключаю ваш вариант. Я просто, знаете, просто не в курсе, не думал. Поинтересуюсь как-нибудь, является ли это. Но я помню, что шайбы вручались еще. Я помню, Биллу Клинтону давали это. Вот, правда, не помню, до скандала с Моникой Левинской или после. Вот если это было до этого, то это вроде бы безобидно. А вот если после, кто знает, может быть, и там была какая-то символика. Да, слушаю вас.
2: Алло, здравствуйте,
0: да.
2: Рафаэль.
0: Да, здравствуйте.
2: А, вы знаете, неудивительно, что у Трампа появилась такая серьезная оппозиция внутри Соединенных Штатов, потому что ситуация, где нужно проявить филигранность в проведении политики, он ведет себя как слон посудной лавки, и это становится слишком очевидным. Вот да. У меня вот какой вопрос. Вот по вашим ощущениям, возможно, основанным на каких-то публикациях уже в Соединенных Штатах внутри, могут объявить импичмент Трампу? Спасибо.
0: Да. Да, безусловно, но я думаю, что разговоры об этом будут и реальные действия будут после ноябрьских выборов. Если демократы возьмут хотя бы нижнюю палату Конгресса, то, безусловно, будет инициация, безусловно, будет инициация импичмента. Это здесь уж, как говорится, око за око, безусловно. Причем, я вам хочу сказать, это может быть по совершенно неожиданной причине, может быть. Я думаю, что здесь даже, скорее всего, будет состояние здоровья. Потому что опять он заснул на похоронах террориста и негодяя Грэма. Эти кадры пошли гулять. Естественно, это моментально сопрягалось с фотографиями и с видео Байдена. А я хочу сказать, что именно состояние здоровья, неспособность, физическая немощь Байдена и была причиной всех инициаций республиканцев по поводу импичмента в его адрес. Так что здесь эта карта будет разыграна, здесь это будет даже, знаете, за то же самое, это как бы такое, знаете, очень эффектная ответка будет в стиле Дикого Запада. Ах, ты нас, вот ты нас в этом обвинял, так мы тебя в этом же обвиним. И я думаю, что это будет безусловно. Безусловно, это будет 2 года, это будет ужасно. И я думаю, что это повлияет колоссально на здоровье Трампа. Он не сможет от этого уйти. И самое главное, что он себе сам заработал еще на свой собственный Афганистан. Это Иран. Потому что уходить оттуда в любом случае придется. Если уж из Афганистана вы ушли, то уж из Ирана уходить точно. И как бы он ни бравировал, как бы он ни говорил там что-то, ничего у него не получится. Сейчас появляется очень много объективных данных по поводу способности военной промышленности в той или иной степени обеспечивать необходимым вооружением Соединенные Штаты Америки. Судя по всему, Хексет все-таки, может быть, что он и сделал позитивно, это он сделал определенную ревизию от складов всех, что есть, и там картина удручающая. Я вам приведу только один пример. Вот деньги, которые были выделены на так называемую помощь, это вот Ukraine Assistance Program, это программа поддержки Украины, которая еще при Байдене была разработана, там порядка из 66 миллиардов, которые были, 25 миллиардов еще не освоено. Что значит не освоено? Это значит, промышленность еще не выпустила. Вы понимаете, что эта помощь, так называемая, которая выделялась бандеронацистам, она там плохо или хорошо, но она фактически не доходила туда. Хотя этим негодяям в Киеве хватало, конечно, и тех крох, которые им обламывали с этого пирога, чтобы нахапать побольше, чтобы их жены ходили по модным бутикам Лондона, Парижа и покупали себе в то время, когда бог знает, что творится на Украине. Но в данной ситуации я просто хочу сказать, что промышленность не в состоянии выпустить. Я вот читал сводку, заходил на сайт Lockheed Martin. У них, значит, поставки были, это основной, я хочу сказать, Lockheed Martin, это основной производитель вот ракет для Patriot. Patriot и TAT, ну, это две системы противоракетные. Я не специалист, но, насколько я знаю, TAT это такая более совершенная система. Она такая приближается к нашему 400-му S-500-му, вот так. Вот. Patriot это достаточно старый, но ракеты для них, они способны были выпускать только в районе там 600 штук в год. При том, что стоимость их сейчас увеличилась с 1,5 миллионов, 2 миллионов, до 5 миллионов за каждую. Так что вот вы себе можете представить, промышленность не в состоянии это сделать. Она не в состоянии обеспечивать бандеронацистов, но она не в состоянии это делать для Америки в этой ситуации. То есть склады пусты. Это, кстати, я надеюсь, что наше руководство, оно, так сказать, учитывает этот фактор все-таки, когда мы молчим, там не действуем, так сказать, красной линии чертим. А перед кем мы, собственно говоря, миссер-то метаем? Там элементарных вещей не хватает абсолютно. Элементарных вещей нет. Ну, вот это реалии, которые, собственно говоря, я еще раз хочу повторить, это не моя фантазия, это не фантазия там моих коллег, допустим, там, если кто-то считает нас пропагандистами, это я могу вам ресурсы сказать, это совершенно конкретный Wall Street Journal, Military Review, New York Times, я беру из нескольких источников, проверяю, когда это. Вот она реальная картина-то сейчас там. Ну, простите меня, без излишней бравады. Ну, король-то немножко голый, вы понимаете, в чем дело? Но все-таки немножко голый. Надо посмотреть все-таки своей нетехнической точки зрения на это, на все. Так, давайте, у нас полная линия. Слушаю вас.
3: Рафаэль, здравствуйте. Мой здравствуйте. Хороший друг, так сказать. Желаю хороших наград Дональду Трампу. Когда человеку что-то вручают, нужно радоваться. Удачи всем.
0: Спасибо. Я надеюсь, он очень-очень шайбе порадовался. Это ему, конечно, никто не дарил до этого, наверное. Так? Да, слушаю вас.
4: Доброе утро.
0: Доброе утро.
4: Скажи, Наталья, Москва, скажите, пожалуйста, вот последняя рекомендующаяся новость, одна прекраснее другой. Вот поляки, значит, которые сказали, что 100 решающих дней, а к Украину не оставим, но весь настрой европейский, и вдруг едет, значит, Трамп со своей свитой на Украину. Вот это интересный момент. Вот как вы думаете, ну то, что там, вражеские все страны, в том числе Америка для нас, трамповская, мы не понимаем, что это. Как вы считаете, чего он хочет этим визитом добиться?
0: Спасибо. А простите, а кто вам сказал, что Трамп едет?
4: Только что новостная, я в новостях.
0: Трамп на Украину едет?
4: Трамп на Украину через пару недель, да, пределах.
0: О, Господи, вы знаете, я первый раз слышал, не могу комментировать, я проверю это. Не представляю себе поездку Трампа на Украину. Вот в этом контексте совершенно, учитывая ту ситуацию, которая это. Мне кажется, это я проверю, но я ничего об этом не слышал, поэтому комментировать не могу. Очень сомневаюсь в правдивости этих, так сказать, этой информации. Хотя, опять же, просто не хочу спекулировать на эту тему, да. Кстати, я вот хочу еще раз вам сказать. Я когда интересовался военными поставками и обеспечением американской армии, сейчас в Техасе лихорадочно строится оружейный завод, так будем назовем. Это, значит, завод, который будет производить не что иное, как тротил. Вы знаете, я потом немножко порылся, уважаемые радиослушатели, вы не поверите. 100% поставок тротила в Соединенные Штаты Америки в армию идет из Польши. Америка не производит основное взрывчатое вещество под названием тротил. Понимаете? Вот. Так что в этой ситуации мы с вами можем, так сказать, только представить себе, как говорится, масштаб трагедии, да. Да, вот я сейчас вот поинтересовался тем, что уважаемый радиослушатель сказал, но речь идет о Кушнере и Тра, и, конечно, и Виткове. Болик и Лёлик, эти они едут, но не Трамп едет. То, что они едут туда, ну, вы понимаете, это очень странная такая парочка, очень сладкая, мне очень-очень непонятно. То они пытаются открыть какой-то супер-дупер комфортабельный отель в Албании под протесты местного населения, судя по всему, этот, то они политикой занимаются, еще немножечко шьют. Вот у меня такое впечатление складывается. Я не серьезно отношусь к этим людям больше. И вообще вот к этим эмиссарам, так сказать, сторонникам, это мне совершенно непонятна их позиция. Я, кстати, хочу сказать, что я немножечко не понимаю деятельность господина Дмитриева, у нас здесь тоже специального представителя. Мы тут, как говорится, думаем, начинать третью войну, мировую войну или нет, он туннельничек, и мост какой-то хочет через Берингов пролив. Так что это все, с моей точки зрения, это все несерьезно. Точно так же, как оказалось, деятельность Кушнера и Виткова, она тоже несерьезна. Но я думаю, несерьезно по одной простой причине. Но они не про политику, это все про деньги. Хотя есть и основания не разделять эти понятия, но тем не менее, знаете, это вопрос приоритета. А приоритет там, конечно же, деньги. Ну, а если приоритет деньги, значит, тогда кто больше даст, кто больше заинтересует. А какой-то реальполитик, реальных каких-то политических проблемах, реальной политической повестки, мне кажется, что речи не идет. Ну, двум богам молиться все-таки, слава богу, нельзя. Сейчас давайте, уважаемые радиослушатели, послушаем выпуск новостей, которые мои коллеги для вас приготовили вместе со мной. А потом продолжим.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 10:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Херсонская область частично обесточена после атаки украинских беспилотников. Как рассказал глава региона Владимир Сальдо, без электроснабжения остались несколько районов. По словам губернатора, на месте работают энергетики и аварийные службы, чтобы оперативно вернуть электричество в дома. Херсонская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Накануне Сальдо сообщал об уничтожении 40 беспилотников за ночь. При атаке ВСУ погибли 5 человек, 9 жителей пострадали. Посольство России в ФРГ выразило беспокойство ядерными учениями Германии и Франции. Об этом сообщил глава дипмиссии в Берлине Сергей Нечаев. По словам посла, власти ФРГ заявляют о приверженности международным обязательствам и безъядерному статусу. Он закреплен в договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии. Однако, как отметил Нечаев, на практике Берлин участвует в совместных с Парижем ядерных миссиях и учениях, в том числе по отработке доставки оружия массового поражения. В интервью ТАСС посол заявил, что между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном есть договоренности ускорить ядерный диалог, подробности которых неизвестны. Казахстан и Азербайджан начали прокладывать волоконно-оптический кабель по дну Каспия. 3 массивные баскет-корзины общим весом 600 тонн доставили ранее из Китая. Весь кабель перегрузили в специальный танк прямо на судне, которое вышло из порта Баку. Оно приступило к строительству транскаспийской линии связи в направлении порта Актау. На борту работают 70 членов экипажа. При благоприятных погодных условиях подводный кабель уложат в течение 15-20 дней. Все пусконаладочные работы планируют завершить до конца года. Волоконно-оптическая линия связи – это обязательное требование крупных технологических компаний для размещения дата-центров в Казахстане. МЧС предупредила о жаре до 31 градуса в выходные в Москве. Высокая температура воздуха прогнозируется 1 и 2 августа в дневные часы. В спасательном ведомстве призвали москвичей и гостей города избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 22 градуса. Сегодня в столице переменная облачность, без осадков, днем до 26 градусов тепла. Ветер северо-западный 6,11 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
5: Говорит Москва. Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда. Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11, код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
7: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
8: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
7: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
9: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
10: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: «Право знать», говорит Москва.
10: «Пуля». Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
0: Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Артуханян. Говорим о Соединенных Штатах и не только. Конечно, всегда буду рад услышать ваше мнение, ваши комментарии, вопросы. СМС-портал 925-88-88-94-8. Заходите в Телеграм, говорит МСК-бот. Заходите на Ютуб, заходите в Дзене, в Максим и везде. Но лучше прямого эфира 495-73-73-94-8 быть, конечно же, не может. Ну, вот уже, уважаемые радиослушатели, вы ответили, конечно же, вы в курсе, поправляйте нашу радиослушательницу по поводу того, кто едет. Конечно, едет Витков и Кушнер, едет Зятек и Витек, Болик, Лелик, как только Шерочка с Машерочкой, это очень-очень много всего. Я тоже с иронией отношусь к этой сладкой парочке. Сладкой я в кавычки беру, конечно, у них вроде бы с ориентацией все нормально, но, тем не менее, в политическом смысле ребята, по-моему, немножечко нетрадиционно действуют, и это им явно не помогает. Вот. Какие главные претензии 2036 имеет Трамп от своих противников? Положение в стране, в первую очередь, безусловно, неконсолидированная республиканская партия, предательство мага-повестки и провал иранской авантюры. Вот этого достаточно. Я сейчас экономику особо не трогаю, там нюансы свои есть, но, тем не менее, там достаточно сложная ситуация. Я, кстати, хотел бы вам сказать, давайте я еще прочту дальше, что написали. Уитка вообще любитель покататься по миру, конь-огонь пишет, да... Да, здесь все вы поправляете. Спасибо большое, уважаемые. Все, мы уже разобрались. Вот. Едут поесть нормальной еды, да. Особенно в Киеве сейчас, да. Гастролеры дают только один концерт, Дмитрус пишет, в Киеве. А Лора Лумер совсем бесприцепна. Жадная до денег. Занесли ей бабок и побежала нацистов хвалить. Ну, это, я думаю, уже нас не удивляет совершенно вся эта ситуация. Так что давайте будем относиться к этому снисходительно, что делают наши противники, нам понятно, вот нам что делать. Я бы хотел еще на одну вещь, чтобы вы обратили внимание, почему я так с оговоркой говорю вот, по поводу промежуточных выборов. Демократы сами себе, ну, что называется, нарыли проблему, извините за такое выражение, но иначе назвать нельзя, потому что это совершенно розыгрыш этой социалистической так называемой карты. И они себя называют, сторонники очень многие, левое крыло демократической партии называют себя именно социалистами, демократическими социалистами. Для американского уха это как приговор. Это как приговор. Это было всегда на протяжении 100 лет настолько напугали американцев. Красные угрозы, русские идут, коммунисты, коммунисты. Во время маккартизма, во время чисток в Голливуде. Постоянно, везде, так сказать, вот это определенные, конечно... пропагандистская кампания, которая справедливо, несправедливо показывала ситуацию тогда еще в Советском Союзе. То есть это настолько уже въелось в сознание американцев, что вот эти сейчас потуги левых радикалов во главе с Берни Сандерсом, Окасио Кортес или Захраном Мамдани, которые открыто себя называют социалистами, это, конечно, не прибавляет им популярность. И вот здесь вот как раз для... Я убежден, что... Ну, вообще-то я уже не знаю, убежден, не убежден, не буду так говорить, но для меня, как для политолога, это, конечно, очевидно. Конечно, республиканцы должны разыграть эту карту. Но только не так топорно, как это Трамп действует, коммунисты, социалисты, там это надо все-таки немножко более, как бы, знаете, в такой, в американском стиле, это, ненавязчиво это сделать, но тем не менее показать, и я думаю, что если будет, есть такой шанс, вот сейчас я могу реально говорить о том, что республиканцы могут проскочить, могут, по крайней мере, верхнюю палату сохранить за собой, а может быть и нижнюю, это только потому, что если они правильно используют политтехнологию против вот этих социалистов, которые сейчас, ну, фактически являются голосом демократической партии. Окасио Кортес, она официально заявила, что она, у нее есть президентские амбиции. И, кстати, Джей Ди Венс моментально отреагировал. Я очень хочу, чтобы Окасио Кортес пошла в президенты, намекая на то, что тогда он 100% выиграет. Кстати, невольно раскрывая свои собственные планы Джей Ди Венс. Так что, наверное, это будет так. Так, давайте еще ответим. Да, слушаю вас.
11: Рафаэль,
0: да.
11: Когда-то в Америке были очень сильны профсоюзы. Сейчас их не видно и не слышно. Как удалось их приручить?
0: Я понял, да, спасибо. Действительно, АФТ, вот эта организация древнейшая, она была еще с 19 века организована, очень мощная, полутакая коррумпированная, мафиозная группа, потому что наверняка из фильма вы прекрасно знаете, что то, каким образом мафиози влияли на бизнес, это через профсоюзы, как правило, организовывая бойкоты, локауты, забастовки. Я думаю, это из «Крестного отца», из многих, так сказать, вы... могли это подчеркнуть. Что произошло? Произошло в 90-е годы следующее. Дело в том, что, ну, это после вот Джимми Хоффа, был такой очень одиозный лидер, который бесследно исчез, он был связан с мафией, безусловно, хотя очень харизматичный, очень популярный лидер. Тогда профсоюзы добились колоссальных успехов именно в области экономического, скажем так, экономического обеспечения рабочих в Соединенных Штатах Америки. Работая в Америке, я обратил внимание, как раз у меня было несколько статей, я вот писал как раз об этом, потому что там вышел фильм Джима Хоффа с Джеком Николсоном в главной роли, конечно, вот тогда, вот как раз конец 80-х, 90-х годы, он такой произвел определенный эффект. И как раз тогда стали вот говорить обо всем этом, и когда стали раскрывать документы, каким же образом, на каких условиях, как работают профсоюзы, они добились колоссальных поблажек для Америки, что в конце концов потом привело к банкротству и Крайслера в очень большой степени, и General Motors, самое главное. Там были настолько выгодные условия оплаты труда, выход на пенсию чуть ли не в 50-55 лет, медицинское обеспечение по высшей форме. Корпорации просто не могли уже себе это позволить. Но их профсоюзы давили до самого последнего конца. И потом уже, когда разорились компании, когда правительство взяло на себя обязанность такую... непомерную ношу обеспечивать эти корпорации. Потом, ну, что называется, профсоюзы отодвинули, совместно отодвинули и государственные органы, и, собственно говоря, бизнес. Потому что настолько они стали влиять на экономическое состояние внутри страны за счет того, что просто американская экономика становилась неконкурентоспособной. А я хочу вам напомнить, как раз 90-е, 2000-е годы, это когда китайский фактор сыграл колоссальную роль. Потому что, ну, невозможно конкурировать, когда тебе предлагают товары в 2, 3, 4, 5, а то в 10 раз дешевле. Это на это, кстати, указывал еще Росс Перо, это вот тот самый кандидат третьей партии в 90-е годы, который он говорил о том, что, я помню его этот график, я был на этой встрече, он говорил, расписывал цену кроссовок, допустим, которые в Америке стоили $150. Это такие самые, как говорится, крутые, там, то ли Nike, то ли еще что-то были. И он как раз говорил, что это обходится, это себестоимость там в Китае, это в районе $4. И дальше он описывал всю эту цепочку, как $4 превращалось в 150. Это оплата, это вот как портовые, так сказать, это сборы, это вот все, что здесь, это уже в Америке накручивалось. То есть понятно, что перекупщики в самой разнообразной форме в Соединенных Штатах зарабатывали в десятки раз больше, чем на местах, не то что там рабочие китайские, которые только-только начинали, а бизнесмены китайские зарабатывали меньше, потому что, ну, максимум, что они могли там себе, ну, 100% прибыль взять, да? Для них это было счастье великое. Ну, хорошо, 4-5 за $10 они продавали, как говорится, эти кроссовки. Ну, дальше, я надеюсь, арифметика, я думаю, прекрасно понимаете. Да, слушаю вас.
12: Доброе утро, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
0: Да, Сергей Алексеевич.
12: А как вы думаете, будет удивительно, если Лыков и Кушнер после посещения Киева прилетят в Москву, их примет президент России, и они в очередной раз будут говорить о необходимости переговоров с Украиной, целью прекращения конфликта. Ведь Трамп, можно сказать, и он об этом чуть не говорит, опечален большими потерями. Он, можно сказать, не спит ночами из-за потерь и жертв на Украине. И нам опять напомнят о духе анкориджа.
0: Да, спасибо. Да. Вы знаете, Сергей Алексеевич, что, с моей точки зрения, самое опасное вот в той картине, которую вы очень образно и справедливо описали? Дело в том, что вот все то, о чем вы говорите, это перед тем, как Кушнер, условный даже Кушнер и Витков будут говорить нашему президенту из его окружения очень многие скажут. Вот что меня беспокоит. что надо-то это, надо быть, это, надо еще красную линию начертить, не надо, так сказать, побрывать все связи, ну как же так, это же все, как говорится, так это, ну вот это здесь начнется, и для этого приезжать к Кушнеру и Виткову вовсе не нужно в Москву, это уже как будет как бы это... Я вообще беспокоюсь о том, что вот это действие, допустим, американской дипломатии, но они уж очень как-то согласованы с теми, кто вот советует и, так сказать, кто в очень большой степени влияет на наш внешнеполитический курс. Я искренне надеюсь, что наше политическое руководство и президент на это обращают внимание. Сколько можно быть обманутыми? Сколько можно говорить, нас обманули? Я это слышу с времен Джорджа Буша-старшего, конец 80-х годов. Нас постоянно обманывают. Слушайте, давайте мы кого-нибудь обманем, в конце концов. Ну, просто для, я не знаю, ну, для разнообразия. Ну, давайте пообещаем не бить нашим орешникам и ударим. Ну, послушайте, ну, у нас такая, выражаясь языком героини фильма Эльдара Рязанова «Калуги», у нас такая неподмоченная в этом отношении репутация. Но уже давным-давно ее пора подмочить, вы знаете, ну, немножко. Ну, просто чтобы, знаете, хотя бы на несколько процентов соответствовать той картине, которую представляют эти негодяи на Западе о нашей стране. Ну, хотите быть, знаете, как его грозным, ну, так будем грозными тогда для вас. Ой, не знаю. Говорю об этом, и я еще раз хочу повторить, уважаемый Владимир, вы здесь пишете, а вот кому я это? Я это адресую нашему политическому руководству, нашему президенту, да. Согласно Конституции нашей страны, это мое личное мнение, я его высказываю здесь сейчас. С ним можно соглашаться, не соглашаться, но мы слишком немножко забронзовели сейчас здесь. Нельзя быть, понимаете, в той игре, где вас бросаются, так сказать, отходами жизнедеятельности, нельзя на нее выходить в белом фраке. Ну, просто нельзя. Давайте оденем рабочую нашу одежду. Хорошую такую, знаете, нашу рабочую гимнастерочку, котелочек возьмем, так сказать, саперную лопатку и всю мощь Российской империи. И, наконец, уже просто объясним этим тварям, где их место, вот и все. Ну, просто объясним. Ну, нельзя, послушайте, ну, нельзя идти в том же самом белом фраке, когда тебе в ногу вцепились там нескольких шавок там каких-то мелких, которых вы даже пока еще не замечаете, но которые портят просто вид. Там какие-то Латвии, Эстонии, там Литвы, Дании, Швеции, Финляндии, Румынии какие-то. Вот они вцепились, понимаете, ну, портят костюм просто, гадят, понимаете, просто. Движение они не остановят, нет. Замедлят, да. А зачем? Ну, зачем? Ну, просто надо задать этот вопрос. Какие еще иллюзии? Что еще нужно, как говорится, знать? Мы сегодня вечером, я специально оставил передачу, я вас всех приглашаю на «Америка Лайт». Мы поговорим с вами о кандидатах на пост Генсека Организации Объединенных Наций. У меня там есть очень интересная информация вот по поводу Гросси, мы с вами обсудим. И я просто вот там тоже подниму этот вопрос в целом. Я думаю, это будет нам всем интересно. Я всех кандидатов вам скажу, кто там сейчас претендует. И мы с вами немножко поговорим вот на эту тему. Как всегда, я буду стараться, чтобы мы с вами что-то такое оригинальное все-таки не следовали в фарватере, так сказать, мейнстрима. При всем уважении. Я ни в коей мере сейчас, поверьте, никакую снисходительность себе не позволяю в этом плане. Нет, просто мне кажется, интереснее обсуждать вопросы, которые не затрагивают по тем или иным причинам. Вот у нас есть такая возможность от мейнстрима, и от американского, и от нашего, российского. Вот мы с вами поговорим о тех вещах, которые мне кажутся тоже очень важными. И как это уже не раз бывало, мы потом, конечно, с вами увидим это уже обсуждение начнется и на других каких-то ресурсах. Так что мы здесь обязательно будем следить за этим, посмотрим, как это будет. Потому что это очень важный вопрос. Кто будет следующим генсеком? Надо очень внимательно посмотреть, и там есть очень любопытные факты. Очень любопытные факты, мы с вами посмотрим. Факты, которые могут очень многое сказать о том, кому бы мы, допустим, отдали бы свое предпочтение в этом плане. Я хочу вам напомнить, что у нас есть определенное все-таки право вето на это, да. Павел, Рафаэль, добрый день. Когда вы задаете передачу «Своя правда», в которой вы постоянно принимаете участие? Уважаемые радиослушатели, просто передача ушла в отпуск. Скоро выйдет обязательно. Надеюсь, буду приглашен. Так что никуда она не делась. Все, как говорится, в обойме. Персонал, так сказать, отдохнет от абсолютно, так сказать, неимоверную работу, которую проделали они за вот этот год. Так пусть люди отдохнут, и с новыми силами, поверьте, уже на телевизоре, в видеоряде мы кинемся опять в бой. А пока, уважаемые радиослушатели, все-таки мое предпочтение — это, конечно же, прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». Особенно передача «Револьвер» или «Америка Лайв». Да и все наши передачи, они всегда отличались своей определенной такой оригинальностью. Так что, Сергей, спасибо, Рафаэль, молодец. Вот, Рафаэль Никитич, какова, на ваш взгляд, причина отъезда в мир иной собаки? Вы знаете, не хочу даже об этом негодяе говорить, потому что тут, как говорится, не хочу говорить. Ушел и ушел, все, это... Даже, я думаю, что это достаточно символично после поездки в Киев. Это так, знаете, вот увидеть Париж и умереть, а у него это увидеть Киев и умереть. Ну, вот ушел и ушел. Да, вот вы интересуетесь, почему его сестра стала... Есть, это есть старый-старый закон еще, 1879, я сейчас не помню, еще с 19 века, когда разрешалось членам семьи замещать ушедшего преждевременно представителя либо сенатора, либо конгресса, замещать его как бы. Аналогичная, кстати, ситуация была после трагической смерти Сани Боно. Вот это, если вы помните, передачу я делал о Шер. Он трагически погиб во время катания на горных лыжах. И место в Сенате, который занимал Сани Боно от республиканской партии, от Калифорнии, заняла его абсолютная, так сказать, ну, никто. Это его молодая жена, вот, на которой он женился после Шер. Она, как говорится, как пришла, так и ушла моментально, так что ничего, как говорится, не оставив. Но вот есть такая вот, видите, у них почти такая, знаете, полулегальная традиция. Что сейчас, собственно говоря, осуществила вот его сестра? Насколько я могу судить по ее высказываниям, там яблонька от вишенки далеко, ну, не упала, это уж точно. Так что давайте здесь никаких абсолютно тут чудес быть просто не может. Так что это... Давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
13: Это Рафаэль?
0: Да, да, пожалуйста, говорите.
13: А где он сам?
0: Где сам? Я с ним хочу. Вы сейчас со мной говорите, уважаемый радиослушатель. Пожалуйста, не теряйте время. Это Рафаэль.
13: Послушайте, вы не орите, я полковник запаса.
0: Я вас поздравляю, уважаемый полковник запаса. Я на вас, во-первых, не ору. Это что-то со слухом, собственно, по всему у вас, вот. А, так сказать, в подобном тоне, простите, я не могу нашу беседу продолжать. Да, слушаю вас. Да, пожалуйста, говорите.
14: Алло, здрасте.
0: Да, здрасте.
14: Очень рада вас сюда слышать.
0: Спасибо.
14: Пятницу ждем. Но вот сегодняшняя пятница убила буквально, это внутренние наши дела. Куда уходит Алексей Удошников? Это же не 1 апреля, он распрощался с нами. Лучший радиоведущий.
0: Я понял, уважаемая радиослушательница. Значит, я вот сейчас вижу, куда ушел Нестеров. Никуда не ушел Алексей остается. Ну что вы. Я не слышал, но мне вот сейчас мои коллеги здесь, звукорежиссер Александр, говорит, он имел в виду последние передачи в июле у него. И все, ну куда?
14: Господи.
0: Да ну, я вас умоляю.
14: Не 1 апреля, да, но да, Алексей, ну даже в этом я пошутил просто... над нами.
0: Ну да, так что никуда не уходит. Ну что вы точно так же до следующей недели его увидите, услышите. Только это будет просто месяц августа, и все. Пожалуйста, никаких здесь... Ну что вы, нет, пожалуйста,
14: ладно, не беспокойтесь. А мы вас любим, вот ваша передача самая лучшая.
0: Спасибо.
14: Так как у нас Алексей Гудошников, радиоведущий лучший,
0: да.
14: А вы у нас приходящий или как вот. В общем, мы вас...
0: Приходящий, хорошо, да. Спасибо вам, да. Да, слышу вас.
15: А, Рафаэль, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
15: Приятно вас слушать.
0: Спасибо. Так,
15: высказывание вот ближе к правде.
0: Спасибо.
15: А можно коротко сказать вот нашей стране, нашему президенту, вот маленький совет. Быть жестче с врагами и предателями.
0: Пожалуйста, скажите, и, собственно говоря, радиостанция тогда и называется «Говорит Москва», пожалуйста, говорите, вы гражданин, я насколько понимаю, России, вы имеете полное право сказать все, что вы думаете и мне, и президенту, и кому угодно. Вы это высказались в спокойной, интеллигентной форме, и это, так сказать, не нарушая, поэтому, пожалуйста, я поддерживаю вас в этом, что нужно действительно, хватит чертить линию. Давайте ее проведем уже не ручкой, а чем-нибудь другим. Спасибо вам большое, да. Так что, да, пожалуйста, всегда звоните, здесь никаких нет. Так что проблем у нас здесь быть не должно. Да, слушаю вас.
13: Алло.
0: Да, пожалуйста, говорите.
13: А, Рафаэль?
0: Да, это Рафаэль.
13: О, прекрасно. Как говорится, я с каким вопросом? Я на всякий случай там говорю. Я полковник в запасе.
0: А, да.
13: Вот. Я хотел бы узнать, так сказать, это самое. Вот, вот, а куда исчезли вот эти, так сказать,
0: Вы меня извините, пожалуйста, уважаемый радиослушатель, я не хочу, так сказать, думать о чем-то плохом, но у меня такое впечатление, что вы специально звоните, тянете время эфира, очень дорогого эфира, чтобы непонятно о чем говорить. Слушаю вас.
16: Добрый день.
0: Да.
16: Рафаэль, слышал такую историю, то, что Валберс, Озон не трогает, потому что там причастен BlackRock. Вот можете что-нибудь сказать, так это или не так, или не в курсе вообще?
0: Я не могу вам сказать, подтвердить. Слухов очень много ходит по поводу этого. Это во-первых. Во-вторых, я не помню, чтобы Валберс и руководство Валберс в какой-то форме, ну, бежало впереди паровоза в вопросах, допустим, там и специальной военной операции, вообще ситуации в целом так. Нет. Я думаю, что это достаточно такая, помимо того, что это, конечно же, военная провокация, это, конечно, еще и политическая такая политтехнология, здесь прослеживаю ее, вот именно для того, чтобы возникали вот такие вопросы насчет этого. Я думаю, что давайте мы абстрагируемся немножко по этому поводу. Наверняка есть какие-то скрытые причины для вот именно таким образом, и они связаны с военно-технической составляющей. Я думаю, что это именно вот в этом ключе находится, но мы пока не знаем, и я не хочу особо спекулировать. И вот по этому поводу просто я от всей души хочу пожелать прежде всего тем людям, которые связали свой бизнес с Wildberries, чтобы они выстояли. И вот, судя по всему, мне приятно констатировать, что непосредственно правительство сейчас разрабатывает определенные меры для того, чтобы поддержать и Озон, и тех людей, которые работают с ними. Вот Нигматуллин пишет, что Озон тоже ударили. Вот, как он говорит здесь-то. Я просто не следил за этим, может быть, и так. Я не думаю, что они так выбирают, вы знаете. Ну, ей-богу, это же по поводу этого. Тут же сам факт хаоса, сам факт провокации, он уже сам по себе показателен. Так что я думаю, что они действуют здесь спонтанно достаточно. Слушаю вас.
17: Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
17: Краснодарский край. Подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот некоторые чиновники наши говорят, что крупный бизнес должен защищать сам себя. А по Конституции разве суверенитет не наше правительство, государство должно защищать? Почему они перекладывают ответственность на крупные компании?
0: Спасибо.
17: И на бизнес?
0: Да, спасибо. Прежде всего, конечно, сердечный привет Краснодарскому краю, мои родные места, Тихорецк, станица Фастовецкая. Обнимаю вас всех, мои земляки. Это первое. Второе. Я с вами абсолютно согласен. Вот эти заявления по поводу того, что они сами должны, они сами, это, я считаю, совершенно недостойно. Да, конечно же, в экономическом, финансовом плане наверняка компания может и должна там, или может, или должна, я уж не знаю, так сказать, имеет право помочь. Хотя мы с вами знаем, что нашим компаниям не дают фактически защищать себя. Куча ограничений. Там пулемет невозможно купить, поставить, чтобы сделать. Поэтому эти заявления все, я считаю, они абсолютно, ну, по крайней мере, непрофессиональны. К сожалению, многие мои коллеги об этом говорят. Вы уж простите меня, пожалуйста, да? Но Россию защищали всегда, когда было крепостное право, когда была индустриализация, когда была оприщина. Но как-то, вы знаете, ни у кого из наших руководителей, великих князей, царей, императоров, генсеков, не возникал вопрос, а вот давайте мы будем, так сказать, колхоз там пускай сам себя защищает, или, допустим, там какой-нибудь комбинат должен сам себя защищать, или поместье, так сказать, Волконских должно само себя защищать от Наполеона. Ну, что это такое? Да, конечно, инициатива, она ненаказуема, она прекрасна в этом вопросе, но это... Давайте мы все-таки с вами не будем ставить телегу впереди лошади. Кто ответственен за это по Конституции? Это наше политическое руководство. Вот и все. И не надо здесь ничего придумывать. А если у нас в компании есть возможность это сделать, используйте это. Это замечательно, если они будут помогать, будут тратить деньги на это. Это да, безусловно. Но, пожалуйста, ответственность не надо снимать с нашего государства и с нашего руководства. Это ваша обязанность, господа. Ваша. Конкретная. Так что делайте свою работу. А мы, если что, мы всегда рядом, мы поможем. Уж мы, за нами не заржавеет никогда. Уважаемые радиослушатели, я вас всех жду сегодня в 20.00, продолжим разговор. А подведем небольшие итоги. Всего вам самого доброго, до вечера.
18: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: В Москве 11 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Соню Мармеладову приговорили к 3 годам условно по делу о порнографии. Решение в отношении блогера, настоящее имя которой Софья Вершинина, вынес Мещанский районный суд Москвы. У нее также изъяли iPhone и взыскали со счетов почти 5 миллионов рублей. Деньги, по версии следствия, она получила при продаже порнографического контента. Блогер признала вину. Как утверждают следователи, Вершинина распространяла видео для взрослых через Telegram. Она рекламировала в мессенджере приватные чаты в своем канале. После оплаты подписчики получали доступ к порнографическим фото и видео с ее участием. На продаже такого контента, по данным СКР, блогер заработала более 30 миллионов рублей. Накануне гособвинение запросило для Сони Мармеладовой 3,5 года колонии. Частный дом члена партии «Сильная Армения» Нарека Карапетяна

0: Мигранты в России стали реже совершать уголовные преступления. С начала года зафиксировано меньше 14,5 тысяч нарушений закона. По данным Совета Безопасности, этот показатель почти на 40% ниже, чем за первое полугодие 2025 года. Также на четверть сократилось число участвующих в совершении преступлений иностранцев. Кроме того, за год уменьшилось количество составленных протоколов об административных правонарушениях. При этом более чем в 2,5 раза выросло число выдворенных из страны иностранцев и тех, кому сократили срок временного пребывания. Всего с января по июнь в Россию въехали 4 800 000 иностранцев. Это на 8% меньше, чем год назад. 3,5 миллиона человек в миграционном потоке составили граждане СНГ. Курс валют. Китайский юань стоит 11 рублей 82 копейки. Курс доллара, установленный Центробанком, 79 рублей 86 копеек. Курс евро сегодня 90 рублей 88 копеек. И о погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 23 градуса. Сегодня в столице переменная облачность. Осадков не ожидается. Днем до 26 тепла. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
1: Внимание! «Говорит Москва».
2: 94,8 FM.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них.
6: В эту пятницу гость в студии, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики Иосиф Дискин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Культура повседневности». Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
8: А мы свободны для всех. И даже для министра.
9: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
10: Мы с вами на одной волне.
11: Hello! Общежитие слушает.
8: И мы вас слушаем.
12: Галочка, ты сейчас умрешь.
8: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
5: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: 11 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
14: Мак Челноков.
13: Сегодня пятница. Ну, наконец-то, 31 июля. Конец второго месяца этого лета 2020.

0: 2026-го. А, как-то и грустно, с одной стороны, ну, а с другой стороны, и, ну, и что поделаешь, ну, такова жизнь, нормально.
1: Нужно брать от лета все.
0: Конечно. Да? Вот этот месяц, который остается, август, он, жары уже ведь больше не будет.
1: А ее не было.
0: Была, немножко была.
1: Дня три.
0: Это нормально для наших просторов.
1: Давай вспомним прошлое, позапрошлое лето, когда было жарко, вообще, мне кажется, месяц точно.
0: Ну да, но все равно лето было неплохое. Угу. Главное, господа, надо брать, как Марина сказала, от лета все. Гуляйте, смотрите, много кинотеатров, много бассейнов, кинотеатров под открытым небом, бассейнов под открытым небом, парков работает. Просто отдыхайте. Мы же сегодня в течение этих трех часов вам расскажем о том, что, например, самый дорогой район Москвы для съема жилья стал какой, Марин?
1: Арбат.
0: Арбат, правда. А самый дешевый — Южная Тушино.
1: Неожиданно.
0: Да, вот такая вот история. 2 августа в Москве ограничат движение. А как вы думаете, почему? Потому
1: что... побежит, поедет куда-то.
0: Очередной фестиваль в Москве. Очередной фестиваль, да. Кот Масик. Помнишь?
1: Да, я знаю, что погиб.
0: Да, талисман фарфорового магазина на Пятницкой погиб. Очень печально, там выложили фотографию и сказали, что выльют статуэтку из фарфора Масика, лежащего на полке магазина. Ну и главная тайна в соцсетях, вот, которая прямо сейчас, какая фраза звучит из пианино с Чебурашкой? Ты видела этот ролик?
1: Нет.
0: Нет? Но я тебе потом дам послушать. Вот одни слышат, значит, это не... Так, подожди, слышат фразу «это не я», а другие слышат «ты где?». Угу. Ну, вот это интересно. Это в этом часе, плюс мы еще в следующем часе поговорим о том, зачем нам вообще мессенджеры. Появился мессенджер впервые, а это был ICQ, в каком году, что он нам принес, и почему мы жить без них не можем. В 12.35 программа «Выход в город». О главных культурных событиях Москвы расскажем и разыграем билеты. Ну и мнительность, такова тема программы «Народный психолог» с Мариной Александровой и Еленой Соловьевой. Поехали!

0: Давай расскажем про наши средства связи.
1: У нас есть смс-портал плюс 7925888948. Телеграм говорит МСК-бот. А есть телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Еще нам можно писать в Макс и смотреть нас в Ютубе, в Рутюбе и ВКонтакте.
0: А еще заходите в Дзен и читайте нас в Дзене. Тоже интересно. А можно перелистывать, перечитывать. И вообще это полезно читать. Так, что сегодня происходило, происходит, какой сегодня праздник или день? Во-первых, сегодня день яблок.
1: Так.
0: Друзья, это не яблочный спас, просто непонятно по какой причине, но сегодня надо есть яблоки. Дальше. Сегодня день необычных музыкальных инструментов. Вот. День африканской женщины. Вот. Сегодня день рождения Гарри Поттера. Трепещите, Гарри Поттерианцы, и празднуйте.
1: 46.
0: Да, 46 лет Гарри Поттеру, представляешь?
1: Мы думали, что он моложе,
0: он старше,
1: а ему 46.
0: Тебя
1: но
0: уже.
1: Нужно понимать, что не актеру 46 лет, да,
0: а герою. Герою. Да. Ну, мне кажется, актеру тоже уже практически столько же. Сегодня также поздравляем военно-морских врачей ВМФ Российской Федерации. У них профессиональный праздник. Ну и что еще? Именины мы уже... ну, я скажу. Мирон, Афанасий, Степан, Кузьма, Иван... Ну и, в принципе, все вот такой вот интересный, необычный день.
1: Кстати, давай... Максим вчера мне на именины, у меня же были вчера именины.
0: А как у нашей
1: подарил
0: у Марины.
1: Подарил мне огромный пломбир с таким намеком, коровка из кореновки.
0: Это рулетик.
1: Кстати, люблю очень этот рулетик, он правда классный.
0: Да, это рулетик такой. Кстати, это самое вкусное мороженое. Мы не рекламируем, мы просто говорим о том, что...
1: Нам не доплачивают за это, к сожалению, да, но мороженое, правда, ничего.
0: Ой, самое главное, мы поздравляем же сегодня с днем рождения Леонида Якубовича, нашего вечного.
1: Самое главное?
0: Да, нашего вечного.
1: Ты правда так думаешь?
0: Ну, пусть будет так, нашего вечного героя «Поля чудес», а еще нашу главную. Там, где рисует белым снегом,
1: это
0: на тротуарах
1: тебя, да.
0: Мелёснег. Эдита Станиславовна Пьеха, поздравляем вас с днем рождения. Народная артистка СССР сегодня была рождена. Ну, вот такие вот события. Давай перейдем, да, Леонид Якубович СДР, нам тоже вот подыгрывает Макс.
1: Давай про новости.
0: А вот начал... Андрей, подожди, пишет. Марина, я хочу, чтобы вы были счастливой.
1: Ой, спасибо большое. Что вы для этого готовы сделать, Андрей, напишите. Самым дорогим районом Москвы для съема жилья в июне стал Арбат, самым дешевым Южное Тушево. Цены аренды жилья в Москве в июне были высокими на Арбате. Там люди платили в среднем 270 тысяч рублей.
0: Сколько?
1: На втором месте Пресня. Там чуть-чуть дешевле, на буквально, не знаю, на 500 рублей. Потом Хамовники, там 190 тысяч рублей. Как тебе такая история?
0: Ну, это нереальные цены. 271 тысяча рублей, чтобы заплатить за месяц проживания. Ты представляешь, это какую зарплату надо иметь?
1: Ну, наверняка большая
0: в
1: квартира
0: два раза
1: какая-то.
0: Еще... Ну, может быть, на Арбате, да, конечно, в Хамовниках тоже это недешевые районы. Все это три самые дорогие районы. Единственное, Пресню я не очень люблю, извините, дорогие Пресни, жители Пресни, но это...
1: Пресневоды.
0: Но, да, Пресневоды. Это нереальный ценник, конечно. Это очень дорого. Я не знаю, ты знаешь, вот ты понимаешь, я остановился где-то в те времена, когда квартиру можно было снять, ну, максимум двухкомнатную за 50 тысяч рублей.
1: Я поздравляю.
0: На метро где-то 40. Сокол, Динамо,
1: да,
0: вот так вот. Ну, понимаешь, вот это... Я не снимал никогда в жизни, дай бог, и не буду, квартиры, но вот один раз во время ремонта мне пришлось съехать, потому что надо было освободить, и два месяца я жил на съемной. 50 тысяч я платил. В одной комнате у меня были вещи, в другой кухня и комната
1: но
0: я
1: сейчас
0: жил.
1: Сейчас ты можешь такую квартиру снять где-нибудь на окраине, и она будет очень скромная.
0: Но вот двухкомнатное метро, это было метро Аэропорт я снимал. Прямо около метро, 3 минуты ходьбы.
1: Но еще от дома зависит, от того,
0: дом,
1: что внутри квартиры.
0: Большой. Ну, обычно, знаешь, ход, большая комната, из нее маленькая и кухня здесь.
1: Ну, 1100 она сейчас будет стоить.
0: Боже, какой...
1: Это Сокол, Аэропорт, конечно.
0: Аэропорт, да, метро Аэропорт. Mm-hmm. Нет, это нереально, господа. Если вам не жалко, напишите, вы за сколько снимаете и где. Вот просто как вот жить с такими ценами. А, люди берут ипотеку, платят какие-то безумные проценты, а сейчас еще и съем квартиры на Арбате 271 тысяча. Ну, это просто кошмар.
1: Не самая, думаю, дешевая квартира, конечно, можно найти дешевле.
0: Нет, ну, безусловно, я понимаю, за 100 можно найти, но 100 и то это дорого, Марин. При средней зарплате в России это дорого.
1: Да.
0: Сергей Александрович пишет: здравствуйте, а сегодня еще день рождения моей дочки Насти, ей уже 19 лет. Настя. Поздравляем. Поздравляем, желаем счастья и здоровья. Вот как Макс Цау, так я Крылатская. Есть квартира в Замоскворечье, в 2 минутах от вашей редакции. Хороший тихий центр, но все же ЗАО, пишет Катя. Катя, сколько вы... Да, за сколько вы ее сдаете? Или что она делает? Она просто стоит? Или в ней все-таки кто-то живет? Напишите нам, это интересно. Так, что еще у нас? Ждем ваших ценники за квартиру. Так, звонит кто-то, да? Может, про квартиру поговорим?
1: Давай.
0: Алло.
1: Эта тема будет вечной.
2: Алло, здравствуйте. Александр меня зовут.
0: Да,
2: ну, вот вы удивляетесь, у меня... Два, как бы, сообщения вам. Ну, если 5 минут пройти от Арбата, то это все-таки Красные Пресни, наверное, да?
0: Угу.
2: Поэтому они стоят одинаково, примерно.
0: Да я, мы понимаем, мы знаем, где.
2: На Лукинской, в Новых Переделкиных сдаю двушку за 60. Вот я ее купил 20 лет назад, новострое, и там строительная компания поклеила на бетон обои.
0: Мило, хорошие строители.
2: И я туда, после этого вложил, ну, наверное, где-то 1600 рублей за 20 лет. И вот это сдается по 60, вот для понимания цены.
0: А это какой район?
1: Переделкино.
2: Еще раз, это улица Лукинская, но Переделкино, но это уже ближе, мне кажется, к Внуково, чем к Москве.
0: Ну, это за МКАДом уже, я понимаю, как, да? Да, это вот. За МКАД. Ну, понятно, понятно,
2: вот
0: да.
2: Цены.
0: Да, но одно само название Переделкино уже прибавляет десяточку, мне кажется, к ценнику.
2: Ну, там вот, смотрите, вот за 20 лет там, во-первых, появилось метро, там прекрасная ЖД-станция, и там появилась
1: дорога появилась, дорога, со связью проблема, да.
0: Связь отсутствует. Ну, рядом аэропорт, значит, все. Андрей пишет: зачем снимать квартиру в центре, там плохой воздух и дорого, надо снимать в спальных районах.
1: Чтобы не тратить время
0: на
1: дорогу.
0: Я не согласен, Андрей, в центре неплохой воздух. Вы знаете, чем хорош центр, что выходные раз, машин очень мало. Практически вот некоторые улицы центральные, вот я беру ту же Новослободскую, Садовое кольцо, очень мало автомобилей ездит.
1: Ну, мне твой район тоже не нравится.
0: Ну, мне мой тоже не нравится. Знаешь, это я покупал не потому, что это район какой-то, потому что мне надо было купить
1: сколько
0: быстро.
1: Сколько было денег, то и купил.
0: Да, да, потому что надо, иначе, если бы еще месяц, то я бы на свое купил бы вот где-то в Переделкино там. Хотя, не, район хорош, Переделкино. Сдавали 150 тысяч рублей, трешка, но это потому, что людям хорошим. В целом от 220 и выше.
1: Ну, да, так и
0: это
1: есть.
0: Вот как раз Катя пишет про район Крылатская. Да.
1: Не Крылатская, Максим. На Третьяковской.
0: Не, да, ну, не ой, за Москворечье, да. извини, да, за Москворечье, да. Странно, прежде яблоки было положено пробовать с 19 августа на Преображении, Марину с прошедшими именинами, Виват. 097, и мы говорим сегодня не праздник, не яблочный спад, сегодня просто, как оказывается, день яблок. Ну вот бывает такой, вот день Марины вчера был, а сегодня день яблок.
1: Григорий,
0: почему
1: пишет,
0: нет?
1: Привет моему земляку из Новопеределкино, тот живу на Лукинской.
0: Прекрасно, Григорий. Добрый день, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Валентина. Мы снимаем в Новопеределкине, улица Новопеределкинская, однокомнатная, 39 метров, платим 24 тысячи.
0: Ой, что это вам так подвезло-то?
3: Снимаем с 17-го года. Платим день в день. Метро, когда открыли, думали, хозяин повысит. Нет, не повысил.
0: Угу.
3: Вот, так что вот так вот.
0: Но он не заикается о том, что да,
3: нет,
0: повысит
3: нет,
0: цену?
3: Нет, не заикается.
0: Все так нет. же. Ну, хороший, видно, хозяин, а вы хорошие жильцы.
3: Может быть, потому что мы приехали с Украины в 2014 году, и вот в 2017, когда сняли, он знал, что мы пятером живем.
0: В однокомнатной
3: 39 метров, потому что кухня большая. На кухне стоит диван. Мы с мужем спим на кухне, две дочери и внучка в комнате.
0: Понятно. Мне кажется, в пятером можно как-то и немножко добавить и снять еще одну квартиру
3: можно,
0: где-то рядом, чтобы не заютиться в пятером в одной комнате.
3: Дело в том, что очень много денег уходит на внучку, потому что на дни она занятия
0: ходит. Ну, это всегда так, это всегда. Спасибо, Валентин.
3: Всего доброго.
0: Всего доброго, спасибо большое, да.
1: Ну, просто, видимо, конечно, хозяин не повышает цену, да. Но вот Елена пишет, соседка сдает свою однушку в девятиэтажке за 37, но это Химки в городе Домодедово в хорошем современном доме, двушка 45 стоит. Понимаешь?
0: Да, подожди,
1: давай,
0: Химки
1: еще раз,
0: сколько?
1: Максим, 37. Давай, с первого раза.
0: Все, я понял, молодец. Однушка. Да.
1: А в Домодедове 45 двушка.
0: Двушка. Но это Домодедово, это не Москва.
1: Химки — это
0: далеко.
1: Пробки.
0: Ленинградка, да. Почему туда метро не прокладывают, я
1: транспорт
0: не понимаю.
1: Ну, слушай, там же есть Ховрино. Ну, это не Химки, конечно, но
0: до Ховрино еще добраться надо. От Ховрино до Химки там далековато.
1: Ну да, я понимаю, но это хотя бы чуть ближе.
0: Целый МКАД переползти. Выхино, белки за окном шмыгают. Овца у белки есть? Есть.
1: Слушайте, ну,
0: Дмитрий,
1: когда вы
0: есть. И совы
1: живете
0: есть
1: в комфорте, в квартире, которая находится в САУ, вам до работы добираться там 20 минут. Ну, правда, вы будете думать не о том,
0: 12.
1: Что у вас белки шмыгают за окном, а на том, что есть возможность вставать позже, да, не тратить много денег там на такси, на бензин, ну и так далее. Все равно, конечно, плюсы проживания в ЦАУ есть.
0: Но минусы тоже есть, потому что минимум зелени, минимум парков, большое количество туристов. Но это если туристический такой центр. В моем районе-то там туристам делать нечего. Конечно, транспортная загруженность, ну и плюс отсутствие... Знаете, вот как, например, у нас у Юрия Будкина рядом есть магазин, в котором все по 200 рублей, как он рассказывает. Ну, не по 200, я, конечно, шучу, в кавычках, но все можно купить дешево. Вот около меня таких магазин вообще нету. Там не то, что по 200, там по 2000 надо тратить, чтобы купить обычный завтрак.
1: Это инфраструктура,
0: кстати. Конечно, инфраструктура очень-очень страдает.
1: Например,
0: да.
1: У меня подруга живет на юго-западе.
0: Север, юг,
1: и
0: запад,
1: юго-западе,
0: да.
1: Да. Угу. И там около метро у нее очень мало точек, не знаю, с такими же вот магазинами, про которые ты рассказываешь, про которые рассказывает наш Юрий Будкин. Угу. Их там тоже просто нет. Они постепенно открываются, но это как-то не распространено.
0: У меня алкомаркетов больше, чем продуктовых магазинов в округе. Понимаешь, из-за чего, что происходит? ЦАУ, как ни посмотри, место не для жизни, а для понтов. Мол, у меня квартира с видом на Кремль или проспект Калинина. Для жизни с семьей это нереально. Мне моя окраина комфортна и уютна. Если с деньгами повезет и очень захочется, максимум в Дорогомилово на метро Студенческой, так сказать, по всей Филевской линии. Поближе к центру, но тут скорее понты, пишет Виталий Фили. Прям стихами заговорили. Ну, Виталий, каждому свое. Я, конечно, Студенческая,
1: ну,
0: тоже хороший район.
1: Я сомневаюсь, что кто-то бы отказался бы от квартиры в ЦАУ. Ну, давайте
0: да.
1: Мы все обманываем.
0: Я жил в районе Марьино. Я вам говорю,
1: ну,
0: инфраструктура...
1: Ну, ничего себе, ты переехал.
0: Ну да, нет, но инфраструктура в Марьино была в 100 раз лучше, чем вот там, где я живу. У меня на первом этаже было 2 парикмахерских, аптеки, магазин большой, супермаркет. Но это огромный дом, знаешь, такой там сколько-то,
1: ну,
0: 30
1: это уже
0: этажей.
1: Это спальный район,
0: да,
1: понятно, что там
0: да
1: есть и Ашан.
0: И в выходные то можно было вообще не выезжать из района, потому что рядом парк Артема Боровика.
1: Ну, потому
0: там
1: что
0: река.
1: Все так и организовывают, чтобы из своих районов не выезжали.
0: Ну,
1: да.
0: Я утром приходил в 10 утра в этот торговый центр, там есть, да,
1: ты садился. Все равно не пытайся меня сейчас убедить, что это хорошо, я такое не люблю, я люблю вот все.
0: Нет, я не говорю тебе, что это хорошо, но это тоже
1: аэропорта
0: нормально, я жил прекрасно, да. Да какой у тебя вайб Сокол, у тебя вайб
1: не
0: Хамовники.
1: Нравится. Нет, Максим, нет.
0: Ты что, уже все продала?
1: Когда я любила Хамовники.
0: Отказалась? Фрунзенская набережная, ты что?
1: Ну там шумная.
0: Где там шумно?
1: Ну,
0: от кораблей, что ли?
1: Постоянно.
0: Ой,
1: и бензином пахнет, конечно, от кораблей летом. Там гулять, да, классно. Замечательно. Но лучше бы, вот если говорить как раз про ту часть, метро-университет, конечно. Красные дома в районе
0: университета.
1: Они
0: да, университет хороший.
1: Да?
0: Но только там идти от университета, метро неудобно
1: 10
0: далеко.
1: 10 минут до улицы строителей там идти.
0: Ну вот 10 минут, прикинь. А мне повезло, я купил квартиру в Москве, двушку, так что полный... Нет, каким-то
1: никогда,
0: никогда
1: не буду.
0: Не буду.
1: В
0: да
1: конце концов, всегда можно сдать и уехать в деревню.
0: Сухарики, ну вы правы, многие так и живут. В одной живут в квартире, другую сдают и работают в свое удовольствие, шибко не маются. У меня вот такие знакомые есть. А досталось у мужа от бабушки, у жены от бабушки, а да, квартира от, не знаю, от дедушки пусть будет. Вот. И они две сдают, сами работают, одна на удаленке, другой в офис на 3 часа, вот, и прекрасно припеваючи. Вот я, правда, не знаю, за сколько они сдают квартиры, причем одна квартира находится, знаешь, рядом с Лужниками. Но это ужас, они говорят, когда проходят концерты. Люди въезжают, через 2 месяца уезжают, потому что до часу ночи ор, музыка просто. Если я у себя в квартире слышу, что проходит на стадионе «Динамо». Представляешь, это стадион «Динамо», но у меня 1-1.5 километра. А я слышу музыку, крики, ор, вот эти и так далее. В Хамовниках нет парков. Здрасте. Там прекрасный парк Девичьего поля. Ну, он, правда, маленький, как вот, ну да, да, это маленький, как наше здание.
1: Ну, здравствуйте, в Хамовниках. Ну, друзья, ну, что, мы забыли про Нескучный сад, парк Горького, набережная.
0: Ну, это уже не Хамовники.
1: Ну, перешли мост. Ну, перешли, и, да. Здравствуйте, вы в Нескучном.
0: Потом в Хамовниках просто есть улочки, которые, знаете, можно даже сказать, не то, что не объезженные, они не отхоженные, потому что по ним мало очень народу ходит. А уйдите с Большой Пироговки и туда вот за эту усадьбу Толстого, там вообще такой интим, там настолько аутентичная какая-то Москва.
1: Давай, ну скажи это слово.
0: Очень какое.
1: Ну скажи. Нишево там, да?
0: Нишево, да, там очень нишево, правда. Там настолько комфортно. Я когда жил там рядом, на Девичьего поле, я просто благодать была, особенно с собакой.
1: Слушайте,
0: гулять.
1: Ну, если рассуждать так, знаете, вот мне тут не нравится
0: маленькие
1: квартира,
0: парки.
1: Потому что там не бегают белки, очень мало парков, не знаю, вид у меня куда-то не туда. Но очень сложно купить такую квартиру, чтобы она вам подходила. А по документам еще, да, чтобы там было все в порядке с документами, ну, если вы ее покупаете, да, и там не снимаете, вам все там нравилось, ну, вы тогда никогда квартиру не купите.
0: Угу. А Бескудников бульвар у нас где? Напомни.
1: Это Бескудникова.
0: Какой? Это район, это север, да?
1: Угу.
0: Денис пишет, Бескудников бульвар, новостройка, однушка, сдаю за 35. Хорошему человеку уже... Да, это очень дешево.
1: Ну, это,
0: 20
1: видимо,
0: лет.
1: Потому что по знакомству...
0: Переехал по реновации из Хрущевки. Ну, вот, 20 видимо, лет да. Он сдает, видишь, вот. Ну, хотя у нас тоже с тобой общий знакомый. Снимал квартиру лет 15, угу. Тоже за 30. Хозяйка взяла, сказала, 60. Ну, как так можно? Ладно, 40, он говорит, ну, 45, ну, хотя бы постепенно, ну, сразу в 2 раза, ну, понятное дело, ему пришлось съехать. Он говорит, ну, я не 60 я могу платить, но тогда что, у меня дети, я без штанов останусь. Говорит, мне надо еще как-то детям отдавать что-то, ну, и так далее. А, пишет вот еще, в Хамовниках нет парков,
1: мы
0: я уже мы сказали.
1: Где там можно прогуляться.
0: Да. Нет, подожди, где? А, вот, 986-й пишет. Мне нравится квартира, в которой живет шпинат. Mm-hmm. Чисто, светло, современно.
1: Вы знаете, мне тоже нравится.
0: Там, как вы разглядели квартиру, у Марины хороший талант. Она снимает таким образом, что квартиру я вечно разглядываю фотографии.
1: Ну,
0: я не был.
1: Да?
0: Не, вообще не поймешь, что это, где это, какие-то стены такие, не поймешь, то ли комната, то ли кухня, то ли ванна. Но единственное, замечаю, что очень все голенько. Как ты называешь это?
1: Не бедность, это минимализм.
0: Да, минимализм. Марина любительница стиля минимализм. Mm-hmm. Хотя на работе не скажешь, что у нее она любительница этого минимализма.
1: Я тут отрываюсь, видишь,
0: просто. У нее там книг только до потолка. А Преображенка...
1: А дома у меня тоже много книг.
0: Ну, у тебя они там хоть в шкафах стоят. Преображенка, топ-район, все рядом.
1: Вот вы знаете, вот я люблю Преображенский рынок. И сейчас не будем давать эту тему поднимать.
0: Но вообще,
1: район Преображенки мне вообще не нравится.
0: Я прожил на Сиреневый бульвар, 15-я Парковая, почти 3 года своей юности. Это место, вот добираться, это вот как раз та история, когда ты едешь на транспорте почти 2 часа.
1: Угу.
0: Сначала на маршрутке до метро, потом от метро, и ты я ездил в школу, в учебное заведение. Я 2 часа туда, 2 часа обратно. Я проклинал все на свете.
1: Ну вот, пожалуйста.
0: А маршрутка тогда, вот кто не помнит, это было не то, что сейчас, только сидячие места, а набивается до такой степени, что люди друг другу подмышки не то что нюхают, а задыхаются там.
1: Максим.
0: Они вот так, как селедки в бочке, угу. Набиваются и стоят, и едут. Еще водитель орет, там больше не пущу, хотя еще местечко
4: кому-то впихнуться есть. Ну, короче, это сейчас, слава богу, этого нет. И слава богу, там уже по-другому метро
1: очень круто,
4: провели.
1: Потому что у нас есть и метро, и БКЛ, и МЦК, да. И МЦД, и ну, сложно откуда-то не добраться. Да, на таким.
4: Это да, вот смотри, Нильс Майкл пишет, 17 по 21 снимали квартиру за 25, сейчас за 6, это 60 тысяч стоит. Ну, вот о чем я и говорю, Нильс, да. Живу в относительно новом районе, под коммунаркой, лес, свежий воздух, без пробок, а называю ее многоквартирной деревней.
1: А вы на машине, да, добираетесь, да, куда-то там, куда вы едете?
4: Ну, там метро же есть, рядом
1: есть, с коммунаркой. Есть, но, может быть, под коммунаркой нет как раз метро, и до коммунарки еще добраться же нужно.
4: Ну, да. Вот он с 21-го года там живет. Преображенка топ. Еще раз нам пишут. Все рядом, все прекрасно. Друзья, главное, знаете, чтобы было комфортно, чтобы вы любили свой район, вам нравился вид из окна, чтобы вас не раздражали соседи. Вчера вот был день дружбы. Берегите себя, свою квартиру, свой дом, окружение. Вот я рядом с Сиреневым живу, рядом две линии метро и МФЦ. Но тогда, 20 лет назад, такого не было. Все, давайте новости на радио «Говорит Москва».
5: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
6: В Москве 11:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Доброе утро. Соцфонд анонсировал повышение с 1 августа страховых пенсий по потере кормильца. Ежемесячную выплату проиндексируют у некоторых категорий граждан. Пенсии поднимутся, если ранее на лицевой счет кормильца поступили неучтенные страховые взносы от работодателя. Размер такой выплаты зависит от заработка человека, в связи с утратой которого она была оформлена. Также увеличатся страховые пенсии работающих пенсионеров. Соцфонд беззаявительно пересчитает страховые пенсии по старости и инвалидности работавших в 2025 году пенсионеров и перечислит увеличенную выплату по стандартному графику, говорится в канале ведомства в мессенджере «Макс». 49 тысяч мигрантов пересекли границу испанского анклава Сеута за 24 часа. По данным МВД королевства, известно о 18 утонувших африканцах, тела которых прибило к берегу. Власти задействовали в городе подразделения сухопутных войск. Ранее Испания и Марокко договорились ускорить процедуру депортации мигрантов, незаконно попавших в Сеуту. Как пишет Рейтер, накануне они также начали штурмовать границу Мелильи. Беженцы пытаются попасть в Испанию как по суше, так и по морю. Миграционный кризис произошел вскоре после недавнего решения Верховного суда Испании о запрете так называемой экспресс-высылки приезжих. Речь идет о тех мигрантах, которых перехватывают в море при попытке доплыть до испанских анклавов. Киргизия договорилась о поставках ГСМ из России. Республика будет ежемесячно получать 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Соглашение между Бишкеком и Москвой будет действовать до конца 2026 года. Как уточнили в правительстве республики, Россия будет экспортировать бензин, дизтопливо и авиакеросин по биржевым ценам. Как отмечает ТАСС, на долю нашей страны приходится около 95% поставок ГСМ в Киргизию. Нейросеть Anthropic вышла из-под контроля и взломала три компании. Как заявили разработчики, ИИ-модель смогла оказаться за пределами пространства, предназначенного для тестирования. Ранее в корпорации OpenAI сообщили, что ее ИИ-агент вырвался из пространства для испытаний и взломал две платформы. В подобных случаях продвинутые нейросети используют уязвимости системы, позволяющие им выйти в интернет. Они получают доступ к данным других компаний, так как делают вывод, что это самый простой и быстрый способ решения поставленных перед ними задач. В Anthropic сообщили, что именно после сообщений OpenAI начали проверять действия собственных моделей. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 23, сегодня в столице переменная облачность, осадков не ожидается, днем до 26 градусов тепла. Ветер северо-западный 6,11 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
5: «Говорит Москва». Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда. Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495-235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
7: Это когда нас с братом родители вместо уроков отвели в зоопарк.
8: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
9: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
10: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
13: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
14: Каждое воскресенье после 17 часов.
13: Гость в студии.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
8: 11.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Сегодня пятница, 31 июля. За окном плюс уже 23 градуса. Обещают в эти выходные жару. Давай поищем, где у нас, Марин, погода тут была.
3: Погода? На какой
8: погода,
3: же странице
8: на какой
3: погода?
8: Же, а вот
3: сегодня
8: нас 9.
3: Москвичей ждет солнечная и сухая погода. Никаких дождей. Ну, наконец-то, ну. Боже. Температура плюс 24-26 градусов. По области 22-27. Ветер теплый, северо-западный, до 10 метров в секунду.
8: А выходные столбики устремятся к плюс 30. Из-за предстоящей жары уже объявлен оранжевый уровень погоды. Ну, и будет он действовать 1-2 августа. Но я бы сильно сказал, жара, 30 градусов, не такая уж и жара, хотя я не люблю такую температуру, но все равно.
3: И следующая новость после этого нравится. В 10.57,
8: 9-й
3: странице.
8: Да-да-да. Вот, идеальные выходные, чтобы завершить купальный сезон. Что это завершить? Еще август и в сентябре еще покупаемся, господа. К печальному давай перейдем.
3: Да,
8: как-то
3: давай.
8: Жалко все-таки Масика. Как мы уже сказали, кот Масик погиб. Каким образом, мы пока не знаем информацию.
3: В общем, кот талисман фарфорового магазина. Извините, да, сложно выговорить. Погиб
8: несколько,
3: на Пятницкой, да. История такая. Несколько дней назад он перестал приходить на работу. Масика искали у Новокузнецк, Третьяковской и в соседних переулках. Однако позже сотрудники сообщили о его гибели. Кот начал заглядывать во флагманский магазин Гжельского фарфорового завода несколько месяцев назад.
8: Его хозяин работал в соседней торговой точке, но Масик приходил к открытию вот этого магазинчика флагманского и оставался до вечера. Спал.
3: Да, среди посуды наблюдал за улицей из витрины и аккуратно обходил хрупкие изделия. Прохожие сначала принимали кота за фарфоровую фигурку, а потом заходили познакомиться. Так Масик стал местным талисманом.
8: Ну а в апреле, после испытательного срока, за который кот не разбил ни одной чашки или тарелочки, его официально назначили младшим мерчендайзером и выдали трудовую книжку. Масик проверял коробки с заказами, шуршащие бумажки и зарплату даже получал.
3: Угощениями, лаской,
8: да,
3: игрушками.
8: Игрушками.
3: Ну, вот такая красивая, но печальная история.
8: Масика мы объявляли тоже, да, что кто найдет, звоните, но так и не нашли. Берегите своих питомцев, своих животных, своих друзей.

0: Так, ну смотри, еще одна новость достаточно интересная. Тут главная тайна в соцсетях прямо сейчас. Какая фраза звучит из пианино с Чебурашкой?
1: Видео с игрушкой набирает уже более 1,5 миллиона просмотров. В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Тех, кто слышит фразу «это не я», и тех, кто отчетливо разбирает «ты где».
0: Да.
1: Все ты, дело где? В особенностях работы человеческого мозга и органов чувств каждого человека. Пояснил в беседе нейропсихолог Елена Гроза.
0: Она сказала, такие интернет-загадки – прекрасная демонстрация того, как мозг интерпретирует информацию, причем делает он это быстро, автоматически и часто на основе неполных данных, ответила Гроза. Угу. Сигнал игрушки звучит с шумом, искажение и разной частотой. Из-за этого мозг получает не чистую фразу, а аудиозаготовку, которую уже сам достраивает на автомате, считает эксперт.
1: Вчера была на концерте, и...
0: Ух ты, каком?
1: Да, неважно. И, в общем, там некоторые песни были на английском языке, некоторые на русском. И вот мы стоим, да, слушаем и отчетливо слышим фразу «Кот just», ну, «just», смотрит. «Кот just смотрит».
0: «Кот
1: just смотрит». Ну, вот из этой серии. Оказалось, что там пели «Как же смотрит».
0: Как же смотрит. Ну, в песнях это вообще, знаешь, иногда такое услышишь.
1: Это мы, да, не можем даже понять.
0: Давай послушаем. Вот скажи, что ты услышишь сейчас.
2: Прям жестко разругаемся из этого пианино. Я слышу, что он говорит «Это не я». А он слышит, что он говорит «Ты где?». Дайте, пожалуйста, свой вариант ответа. Слушайте.
3: Ты
2: с парнем жестко разругаемся из-за
0: этого. А я услышал, это не я.
1: Серьезно?
0: Прикинь, а я услышал, это не я. Ты услышал, ты где?
1: Ты где?
0: Сейчас, еще раз, подожди. Ну, быстро, надо было только...
2: Дайте, пожалуйста, свой вариант ответа, слушайте.
1: Ты где?
0: А я слышу, это не я. Прикинь, а я слышу, это не я.
1: О чем это говорит?
0: Это говорит о том, что наш мозг выхватывает. Ну вот она же объясняет. Если, кстати, посмотреть видео несколько раз, то есть вероятность услышать и другую фразу. Это происходит из-за того, что внимание перестраивается, мозг уже готовится к поиску других слов. А вообще это загадки мозга. Он демонстрирует, как интерпретируется информация. Помнишь, был такой тест, когда вместо букв были символы, да. И надо было прочитать, что там написано. Там типа «я пошла гулять», а это все сделано не буквами, а какими-то там «пошла», там «домик», «о, солнышко» и так далее, символами. Да, но наш мозг, он читает, он понимает. То же самое, как мы в книгах не дочитываем до конца предложения. И в новостях мы уже додумываем, что там дальше происходит. Я тоже слышу, это не я, пишет Юля.
1: Да вы что? А кто-то слышит, да. Ты где? Напишите, друзья. Что
0: Андрей Сергеевич вот написал, ты где? Вот, Елена написала, это я. Это не я. Сергей тоже написал, да, точно слышно, это не я. Вот видишь, а ты где? Здравствуйте, Макс и Марина, я тоже услышала фразу, это не я, хорошего эфира, пишет Людмила. Вот с тобой, оля-ля, ты где? Очередной спор в духе окрошка на квасе или кефире. Помните, еще была такая история с платьем, помнишь, Марин? Одни видели какое-то золотое платье, а другие какого-то другого цвета. И мы прямо здесь в редакции, я стою, и вот тоже разделились. Человек 5 золотое видит, другие человек 5 там что-то совершенно радикально другое. Темно-синее или что-то еще. А вот Надежда 2 раза услышала разные фразы. Я и то, и другое. Мира тоже услышала. Что последнее вы у себя про себя произнесете, то и услышите. Пишет Максим. Но Максим, Марина ничего не знала.
1: Я сидела, молчала.
0: Да. А я тоже слышу, ты где, пишет Юля.
1: Слава Богу.
0: Может, это еще, знаешь, зависит от того, какой полушарие и как работает.
1: Интересно, да.
0: Еще раз послушаем?
1: Не надо.
0: На заранее настройтесь и это услышите.
1: Я вообще себя ни на что не настраивала.
0: Да, ты где, потом настроился на «это не я» и услышал. А Виталий тоже, ты где, услышал. Вспомнилась фигура балерины, которую одних крутится влево, а другое вправо. Ля Мур пишет. Я такое не видел. Ну вот, поэтому... Не знаю, не знаю. Ты где вот у Сергея? Ты где?
1: Да,
0: ты
1: мы
0: где?
1: Поняли.
0: Да, ну и так далее. Ладно, это такая шутка, друзья. Переходим к серьезным темам. Россию не отключат от международного интернет-трафика. Решение Финляндии не повлияет на связь в Российской Федерации. Слышала, да, информацию, что Финляндия в 2027 году хочет отключить интернет, провода, снести ЛЭПы, те провода, по которым к нам бежит интернет. Финская энергокомпания с 2027 года прекратит обслуживание опор ЛЭП, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи. Кабель обрежут, опоры разберут. Причина в прекращении российских поставок электроэнергии с 2022 года. Существует обслуживать опоры только для операторов связи невыгодно финнам. Однако ничего страшного не произойдет, говорит Алексей Курочкин, эксперт по кибербезопасности. Да, через этот канал проходит около 30, ничего себе, процентов российского трафика. Но это не означает, что страна останется без связи. Трафик просто перенаправят по другим маршрутам. Альтернативные каналы есть, они будут работать. Например, через Китай, через ту же Белоруссию и так далее, говорит Алексей Курочкин. Но дай бог... Знаете, остаться... Мы без интернета, в принципе, оставались. Чего нам бояться-то? Репетиции были без телефона, без связи, без интернета. Но все равно.
1: Слушай, это все, конечно, прекрасно, в кавычках. Но знал ли ты, Максим, что второй пик активности клещей в столице начнется в августе? И продлится он до середины осени. Осенью активен только европейский лесной клещ. У таежного вида второго пика нет. Но в Москве и Подмосковье встречаются оба. И оба переносят энцефалит и боррелиоз. Правда, энцефалит в регионе бывает редко, а вот болезнь Лайма вполне реальная угроза. Важный нюанс. Репелленты против клещей, да, почти не работают. Как объяснил биолог Сергей Леонов, насекомое найдет даже небольшой необработанный участок кожи. Лучшая защита – это закрытая одежда и никаких открытых зон. Кстати, наноклещей не существует. Это просто молодые особи, которые трудно... которых трудно заметить из-за их размера.
0: Была информация буквально недели 2-3 назад, да, что вот эти наноклещи появились, они маленькие, их не видно, они залезают под одежду, везде пролезут, вплоть до того, между в швы одежды могут пролезть. Нет, нету наноклещей, это просто родившиеся личинки обычных клещей. Вот, поэтому, друзья, не переживайте и на всякий случай отправляйтесь за грибами в лес. Сейчас будут хорошие выходные, поедете на пикники какие-то, на дачу. Берегите себя, берегите. Те же самые, я не знаю, репелленты есть уже от клещей?
1: Есть, я прочитала, что считают, что они не помогают.
0: А, они не помогают, вот как. Собакам помогают, придумали, а людям не помогают. Угу. Интересно, ну ладно. Вот, Юля продолжает. А помните классику «Молодая женщина» или «Старая»? Еще кроссовки были, розовые или бирюзовые. Да, кроссовки я тоже помню, про женщин нет. Еще одна такая печальная новость. Что смотри,
1: случилось?
0: Гражданам России стали присылать мусор и пустые коробки вместо дорогих заказов с маркетплейсов. А молодой человек заказал умные очки за 35 тысяч.
1: Ну, пришел воздух.
0: Да.
1: Другой купил видеокарту за 95, получил бутылку воды. А, ну, странно, вы же проверяете на месте, наверное, вашу посылку,
0: ну, вот
1: нет?
0: Сейчас дальше читаем.
1: Да.
0: В комментариях десятки похожих историй. Вместо сумки дешевый кошелек, вместо кроссовок гипсокартон, вместо техники китайская розетка.
1: Слушайте, ну это же сразу вы пишете отзыв, возвращаете, оформляете, и этот продавец больше ничего не продает.
0: Да, это
1: какая-то
0: правда.
1: Какая странная история. Вы же, ну, читаете отзывы о магазине, о товаре и так далее.
0: И большой совет. Открывайте все это прямо в самом пункте выдачи этого маркетплейса. Маркетплейса, да, потому что там камеры. И вы сможете доказать, что у вас там не очки за 35 тысяч, а пустая коробка.
1: Да, да, это все
0: вот. А потом как ты берешь очки, коробку с очками, ты потрясти ее просто можешь. Воздух же не сотрясается.
1: Как говорят классики, сейчас очки ловкачи есть.
0: Да?
1: Да.
0: На случай, то, что и воздух трястись будет.
1: Да, да, да. Ограбить даже не заметишь. Саша Зум пишет, вот как раз сегодня едем на рыбалку за 600 километров от Москвы в дикие места, там даже мобильной связи нет. То есть 2 недели будем вне цивилизации полностью. Очень круто, круто. А я слушаю по старинке FM, в FM-диапазоне по 94.8 на старом приемнике Sony с выдвижной антенной нас.
0: Саш, ну слушайте на рыбалке нас, продолжайте. Мы вам в понедельник пошлем привет, если напишите. А, вот 740 Второй пишет: «Доброе утро, ты где?» «Я на работе».
1: «Ты где?»
0: «Марина тоже на работе».
1: «А вы где?»
0: «А вы где?» Угу. Кстати, по поводу, вот еще раз совет, открывайте все-таки по ссылке на месте. И если вдруг что-то произошло, тут же можете предъявить претензию продавцу.
1: Угу.
0: Так, по поводу телеги, телеграм. Масса информации была за эти дни. Все это в телеграм-каналах проходило. Вот информация уже от экспертов официально. Гражданам России по-прежнему можно устанавливать приложение телеграм, переписываться и вести собственный канал, говорят эксперты. Человек, пользующийся сервисом, не становится автоматически участником экстремистской или террористической деятельности. Отдельного решения о признании телеграм запрещенной организации сейчас не опубликовано. Так что, друзья, имейте в виду, но будьте готовы, как, опять же, из Госдумы приходили нам сообщения, что все может случиться именно в ту сторону. Поэтому многие даже советуют не покупать подписки и не покупать премиум, статус премиум. Потому что все может...
1: Советует,
0: ну, депутаты.
1: Один,
0: депутаты.
1: У которого Telegram премиум снова, да?
0: Наверное. Поехали.

0: Наш слушатель пишет, а можно поехать в Америку и купить очки за недорого? Да, но не факт, что они будут работать на территории Российской Федерации. Вы как конь огонь, вы как первый раз. Это то же самое, как в начале все ввезли айфоны, а потом произошла ситуация, когда без регистрации на территории США айфоны в других странах перестали работать. И вы привозили, многие привозили обычно кирпичики. Вот теперь информация для тех, кто завидует, любит завидовать. Сейчас обзавидуетесь. Так. Москвич дважды за полгода выиграл в лотерею в общей сумме 25 миллионов рублей.
1: Ну, слушай, ну неплохо, да?
0: Да, сначала он стал обладателем 700 тысяч, а теперь сорвал сюрприз или суперприз в размере более, 24 миллиона 600 тысяч рублей. А при этом он не угадав ни одного числа. Джекпот достается тому, кто угадает 12 чисел из 24, либо не отметит ни одного правильного.
1: Ну, второй вариант, да?
0: Да, да, вот он не угадал ни одного. Я не знаю, я как тот еврей, знаешь, какой? Иногда думаю, господи, ну почему ты меня так не любишь? Угу. Ну почему ты мне никогда ни разу...
1: Не люби Бога, я тебе скажу.
0: Да, я потом так тоже думаю. Угу. Почему ты ни разу мне копеечки просто так не послал? А Бог ему отвечает, господи, да почему же я тебя не люблю? Да хотя бы лотерейный билет купи, а потом плачься.
1: Попробуй, спроси хотя бы, скажешь то, что тебе нужно.
0: Да, ты хотя бы купи, а потом плачь. Вот здесь то же самое. Но видите, вот купил, выиграл. Но хотя, с другой стороны, мы в редакции это обсуждали, закралось такое мнение, что это все может быть неправдой. Mm-hmm. Ну вот то 25 миллионов выигрывают, то там выигрывают 100 миллионов, то еще. Кто эти люди? У тебя хоть раз в жизни был знакомый человек, который выиграл деньги?
1: Mm-hmm. Деньги вот нет, но я в 8 или в 9 лет выиграла книжку «Всадник без
0: Расческу?
1: Головы».
0: «Всадник без головы»?
1: Да.
0: Где?
1: В газете, участвовала в каком-то конкурсе.
0: Но нет, такие призы можно. Вот в нашей программе по-честному тоже можно выиграть билеты на различные мероприятия. Мы по-честному их раздаем. Но вот так вот деньги... Господа, расскажите, кто-нибудь у вас выигрывал какие-то суммы в лотереях?
1: Квартиры, машины, автомобили, да?
0: Вот один, это. Единственный раз. Была одна телеведущая и радиоведущая известная. И мы с ней зашли по дороге на работу в магазин. И она купила бутылку одного известного шипучего напитка. Ну, колу, короче. А у них был розыгрыш. И она открыла прямо на кассе крышку. Я говорю, открывай, посмотрим, есть что-нибудь. И там была нарисована машина. Угу. И она ее получила. Правда, эта машина ей не нужна была, потому что она была маленькая, недорогая, но она ее потом перепродала. Вот. Но она, правда, это было на моих глазах. Я стоял и прям не верил.
1: Круто,
0: она
1: круто.
0: Она сама
1: круто.
0: Не верила.
1: Матон пишет, я выиграла на, говорит, Москва, две книги. Здорово. Да, мы любим книги разыгрывать.
0: За слоганы к Майке Макса, что это такое было? А, все, я помню. Да не расстраивайтесь вы, в лотерее случайные люди не выигрывают, пишет Елена. Ну, Елен, хочется верить, что и на нашей улице может случиться такой же праздник.
1: Мы честно выдаем билеты, и... Кто-то еще другой честно выигрывает какие-то суммы денег и другие материальные приятные.
0: Да, здрасте.
2: Здравствуйте, Марина. Вы знаете, в советское время, вот когда были лотереи в газетах, такие большие листы, у меня знакомые, они купили на Новый год каждому вот по билетику. И младшая дочь выиграла «Жигули».
0: Ух ты.
1: Неплохо.
2: Да, я уже не помню, как это все кончилось, но вот такой был выигрыш. Муж у меня 3 года играл вот в лотерею, там в 100 лотов, что-то вот такое, ну, в компьютере там это есть тоже такое онлайн. И, в общем, ничего, только он вот окупал цену билета, там билет 150 рублей, по-моему, стоит. Никаких выигрышей, вот тоже я, у меня тоже было такое мнение, что как бы, чтобы привлечь людей, а вот они пишут, что кто-то выиграл там 25 миллионов. То, что у нас бабушки теряют 25 миллионов, мошенникам отдают, это верю я, а вот то, что выигрывают...
0: Вы знаете, мы уже в связи с потоком этой информации, что чуть ли не каждая вторая бабушка у нас миллионерша, имеет то 25, то 80 миллионов, тоже уже мало верится в это. Спасибо. Марин, спасибо большое.
1: Нам пишут.
0: У меня друг выиграл на Новый год машину, пишет Давид.
1: Прекрасно. Прекрасно.
0: Вот смотри, он тоже, Елена, показательный пример сотрудницы почты, которая украла лотерейных билетов на 700 тысяч. Ни один билет не выиграл. Даже по теории вероятности это невозможно.
1: Мне нравится сообщение от Александра. Я в лотерее на праздник урожая в колхозе выиграл живого поросенка.
0: Куда вы его дели?
1: Бледный малыш.
0: Да. Так, назвали его приз и через год успешно зарезали, пишет Александр. Вот это тебе и ответ.
1: Коварный,
0: куда
1: вы,
0: его
1: коварный.
0: Дели? Что еще пишут?
1: А уже нужно заканчивать.
0: Да, у меня тесть периодически покупает лотереи на сумму 2000, выигрывает в общей сложности 500-700. Оригинально, но не правда ли? Да, друзья, у нас сейчас проект «Русские женщины». Далее новости, ну а затем мы продолжим обсуждать другие интересные темы. Поехали!
3: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
4: Звездой на небе просвещения назвали татарскую меценатку и просветительницу Фатиху Аитову. Она сделала большой вклад в развитие женского образования и основала первую татарскую женскую гимназию. Фатиха Аитова родилась в Троицке, на территории нынешней Челябинской области, в семье купца первой гильдии Абдулвали Яушева. Дата ее рождения – 5 января 1869 года. По воспоминаниям сына татарской просветительницы, она училась у жены Мулы и едва умела читать и писать. Однако есть сведения, что меценатка окончила Троицкую женскую гимназию. В семье девушки было особое отношение к просвещению. Ее отец с братьями жертвовали огромные средства на реформирование системы мусульманского образования на Южном Урале и в Северном Казахстане. Фатиха не отставала от родственников и также приложила руку к меценатству. Даже свое приданное – 200 тысяч рублей – Аитова потратила на открытие в Казани бесплатной начальной школы для девочек из бедных семей. Учебное заведение просуществовало всего 3 года, но просветительница осознавала необходимость в качественном образовании для детей и продолжила свое дело. Уже после смерти отца, получив крупное наследство, меценатка открыла начальную 4-классную школу для девочек. Позже в планах Фатихи появилась идея продлить обучение до 8 лет. Аитова готова была щедро вкладывать в образование казанских детей собственные средства. Однако перед ней стояла непростая задача. В частности, договориться о создании школы с властями. В начале 20 века в Казанской губернии существовали конфессиональные школы. Образовательный процесс вел мулла и его жена. Они обучали детей грамоте, правилам шариата, но в программу не входили светские предметы. Аитовой, как рассказывал ее сын, предстояло создать женскую школу по типу русских гимназий со средним образованием на родном языке. За 8 лет существования учреждения пришлось преодолеть много трудностей. Оно открылось, что называется, на пустом месте. Не было подготовленного преподавательского персонала для средних и старших классов с татарским языком. Не было учебников по естественным наукам и другим предметам. Не было научной терминологии на татарском языке, отмечал Ибрагим Аитов. Меценатке приходилось самостоятельно находить преподавателей и составлять программу. В первоначальном виде школе Аитовой было суждено просуществовать до 1918 года, то есть 8 лет. В ней получили образование сотни девушек, среди выдающихся учащихся – композитор Сара Садыкова. Позже советская власть реформировала систему народного образования, и на базе гимназии была создана татарская школа второй ступени. Как пишет сын Фатихи, школа вошла в общую сеть Татнаркомпроса как первая и единственная школа с преподаванием на татарском языке. Старости Аитова осталась на попечении сына Якуба в Москве. Пенсии ей не было назначено. Во времена Великой Отечественной войны семью эвакуировали. Якуб не смог взять с собой мать. Ее опекала жена другого сына, Юсуфа. В 1941 году Аитова вернулась в Казань. Известно, что в течение нескольких месяцев она тяжело болела и лежала на постели на обычном сундуке. Она умерла в 1942 году, похоронена на кладбище возле Ново-Татарской Слободы в Казани.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 12 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. спецкомиссия приступила к обследованию домов в Волгограде после атаки дронов. Чиновники из администрации города начали поквартирный обход поврежденных зданий. Предстоит замерить оконные проемы для проведения восстановительных работ. Также сотрудники муниципалитета решают вопрос оказания материальной помощи жильцам. Сотрудники управляющей компании помогают временно закрыть оконные проемы для восстановления остекления. На период работы оперативных служб и ликвидации последствий атаки БПЛА в школе номер один для жителей был оперативно подготовлен пункт временного размещения. Для жильцов домов были организованы спальные места и горячее питание, заявили в пресс-службе администрации Волгограда. Киргизия договорилась о поставках ГСМ из России. Республика будет ежемесячно получать 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Соглашение между Бишкеком и Москвой будет действовать до конца года. Как уточнили в правительстве республики, Россия будет экспортировать бензин, дистопливо и авиакеросин по биржевым ценам. Как отмечает ТАСС, на долю нашей страны приходится до 95% поставок ГСМ в Киргизию. В Совете Федерации заявили о желании России закончить СВО в этом году. Однако пока непонятно, как будут складываться обстоятельства, связанные с конфликтом на Украине, отметил председатель Комитета по международным делам Григорий Карасин. Вопрос не только в нас, не только в решимости наших ребят и решимости всей страны. Вопрос в том, как будут складываться обстоятельства. Желание есть, но важно это желание превратить в реальность.

0: Высокая температура воздуха прогнозируется 1 и 2 августа в дневные часы, сообщили в гидрометцентре. По данным синоптиков, в субботу ожидается до плюс 30, в воскресенье столбики термометров могут подняться до 31 градуса. Оранжевый уровень считается предпоследним в шкале погодных предупреждений. Он говорит об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Как ожидается, жаркую погоду в предстоящие выходные дни в столичный регион принесет антициклон с запада. Сейчас в Москве плюс 24 градуса. Сегодня в столице переменная облачность. Осадков не ожидается. Днем до 26 градусов тепла. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Доллар, Форд, демократы, республиканцы. Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Алло? Нет, она занята. Какой министр?
3: А мы свободны для всех. И даже для министра.
4: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
5: Мы с вами на одной волне.
6: Hello! Общежитие слушает.
3: И мы вас слушаем.
7: Галочка, ты сейчас умрешь.
3: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
0: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
9: Марк Челноков.
8: Пятница, 31 июля. Всем прекрасного, хорошего дня. Проводите его вместе с радиостанцией «Говорит Москва», и будет вам счастье. В прошлом получасе мы говорили о том, кто что выигрывал. Так вот, «Конь-огонь» выигрывал билеты на «Локомотив», «ВИП-зону», хотя болеет за ЦСКА. Но знаете, извините, на халяву и уксус,
9: да,
8: сладкий.
9: Выигрывали, да, выигрывали эти билеты, если у вас... Любимая команда другая.
8: Да, вот Екатерина выиграла 31-12-2025 в лото, лотерея 4 из 20, 32 260 рублей. Ну, неплохо, практически зарплата, но уж точно пенсия чья-то. Угу. Зачеркнула цифры в билете, которые посоветовал астролог лично для меня. Ну, слушайте, тут сейчас начнется. Давайте астрологу быстренько приплетем. Вы не поверите, но в начале 2000-х Константин Эрст выиграл в телеэфире суперприз «Джип Чероки». «Выигрывают те, кто надо», пишет Елена. Но мы вспомним ту историю, как...

0: Да, проходила в одном небольшом городочке российском лотерея в честь Дня города. И выиграл, квартиру в этом же городе мэр этого города.
1: Неожиданно.
0: И, да, и все так, вау, и мэр такой радостный был. Ну, правда, потом люди взбунтовались, и пришлось переигрывать лотерею, и мэр квартиру вернул.
1: Угу.
0: Ну, потому что это все нечестно.
1: Мы еще говорили, что сегодня Гарри Поттеру исполнилось 46 лет. Да,
0: 46 лет. Представляешь, это сколько? Это 46 лет назад книга была написана.
1: А еще, кстати, психологи заявляют о том, что российские дети все чаще сталкиваются с синдромом Гарри Поттера. По словам психологов, чрезмерное увлечение вымышленными мирами может формировать магическое мышление. Во взрослом возрасте это может привести к привычке ждать, что проблемы решатся сами собой.
0: Это есть на самом деле, потому что я знаком с одним мальчиком.
1: Везде знаки ищут.
0: Да, которому 20 лет. В этом году, даже больше. Mm-hmm. Ну, хорошо, скажу, это мой племянник, который вот вырос на Гарри Поттере, прочитал все, посмотрел все, ходил везде, бродил по Гарри Поттеру. И сейчас у него в жизни именно так mm-hmm. и есть. Ты проблему будешь решать, все само встанет на свои места. Все само разрешится. Я верю в чудо. Вот такие ответы. Я говорю, ну сколько можно об этом думать? Ты должен принимать уже решение
1: он
0: сам.
1: Он тебя, конечно же, послушался.
0: Ну, конечно, нет. Я говорю, в твоем возрасте твой отец уже имел 100 ребенка, твоего брата, и принимал решение, а ты все витаешь в облаках. Но это, кстати, очень достаточно опасная ситуация, когда люди... Да не только дети, не только там юноши, девушки, но и люди во взрослой жизни живут именно под таким девизом. Ой, я сейчас сяду, вот так вот, как, знаешь, малыши трехлетки, глаза закрывают, и якобы, ой, я спрятался, я никого не вижу, и меня никто не видит. И то же самое взрослые сядут, глаза закроют и думают, проблема мимо пройдет.
1: Ну, значит, есть такая возможность.
0: И уйдет. Угу. Да нету такой возможности, ничего мимо не проходит.
1: А вот что еще изменится, кстати, с 1 августа? Не обо всем расскажу, так, коротенечко. С 1 августа Социальный фонд России автоматически, без подачи заявлений, увеличит страховые пенсии работающим пенсионерам. Перерасчет касается тех, кто работал в 2025 году и за кого работодатели перечисляли страховые взносы. Повышение получат пенсионеры со страховой пенсией по старости или инвалидности. Размер прибавки зависит от зарплаты, продолжительности работы и уплаченных за пенсионеров взносов. При перерасчете могут добавить до 3 пенсионных... Ой, что-то у меня включилось, боже мой, кошмар.
0: Главное, чтобы не мат.
1: При перерасчете могут добавить до 3 пенсионных коэффициентов, даже если реально заработанных баллов больше. В 2006 году один коэффициент стоил 156 рублей 76 копеек, чтобы это для нас не значило, Макс. Это максимальная прибавка составит 470 рублей 28 копеек в месяц. А еще, что хотела сказать? Так, повышение получит около 136 тысяч человек, которым уже выплачивается накопительная пенсия.
0: Кстати, да, еще из таких вот ярких изменений с 1 августа...
1: Самозанятые в августе получат первые выплаты по больничным листам.
0: А ты про страховки говорила, автовладельцев? Автовладельцы смогут вернуть часть уплаченной страховки, страховой премии при отказе от договора ОСАГО до начала срока страхования. Ну и УК обязаны присылать управляющей компании квитанции до 5 числа и автоматически пересчитывать плату, если услуга временно не предоставлялась.
1: А еще с 1 августа тоже. Налоговые уведомления об уплате имущественных налогов автоматически будут направляться в личный кабинет пользователей на портале госуслуги. Раньше, чтобы получить такие документы через госуслуги, нужно было подать в налоговую специальное заявление. С августа подключать услугу отдельно не нужно. Уведомление придет в личный кабинет автоматически.
0: Потрясающе. Вот такие изменения с 1 августа.
1: Макс, Марина и Герман. Мне,
0: кстати, не еще есть изменения. Я думал, уже все.
1: Нет, я не договорила. Начиная с августа в квитанциях ЖКХ строки, ты это любишь, Максим, содержание общего имущества и текущий ремонт разнесут отдельно.
0: Потрясающе.
1: Так будет понятнее, на что идут деньги.
0: Ну, конечно, я так и до сих пор не понимаю содержание общего имущества. Это что, лестница, это что, окно подъездное, лифт? Ну, лифт хорошо, я понимаю.
1: Также закрепляется единое правило.
0: Дурдом.
1: Коммунальные услуги за предыдущий месяц нужно оплачивать до 15 числа следующего месяца.
0: Да знаем мы это все.
1: Управляющая компания обязана прислать квитанции до 5 числа.
0: Да я только что это прочитал. Угу. Я это прочитал.
1: Я все еще не договорила.
0: Да ну хватит уже, там какие-то изменения уже никто не запоминает.
1: Продлили гаражную амнистию.
0: Это прекрасно. Вот это хорошо. Я знаешь, что сейчас хочу, какую новость прочитать?
1: Можно я договорю? Раньше воспользоваться упрощенным порядком оформления гаражей в собственность можно было только до 31 августа 2026 года. Теперь к этому сроку добавили еще 5 лет.
0: Прекрасно. Теперь можно?
1: Ну, как тебе сказать?
0: Это новость для тех, кто сейчас все трепетные, давай. Будут доставать шапочки из фольги. Давай. Приготовьтесь. Сети 6G могут видеть людей сквозь стены и измерять пульс и дыхание без их согласия. Mm-hmm. Роль радара сможет выполнять практически любое оснащенное беспроводными модулями устройство. От обычной станции до смартфона. В комбинации с алгоритмами машинного обучения оборудование 6G позволит идентифицировать людей по их походке, распознавать жесты и даже определять черты лица. Я вижу, знаешь, человека уже не в шапочке из фольги, а полностью замотанного фольгой. Вот так с головы до ног. Вот представляешь, какая трепетность и вообще засада у людей сейчас начнется.
1: Потрясающе.
0: Да, да. Так, что еще интересного? А, вот еще что интересного. Опоздание на работу – повод для увольнения, оказывается. Но все зависит от времени задержек и их регулярности.
1: Да ты что?
0: Единичный случай. Да, у тебя на 8-й странице это есть. Если вы впервые опаздываете на 10-15 минут, уволить вас по закону нельзя.
1: Но если на 4 часа, то уже это прогул.
0: Да, уже прогул. А регулярное опоздание, вот это может стать серьезной проблемой, если вам уже официально делали замечание или выговор. Взыскание действует год. Новое опоздание – повод к расторжению договора.
1: Ненавижу, когда люди опаздывают. Прям ненавижу.
0: Я не могу так сказать, потому что я сам иногда опаздываю. Опаздываете, обязательно предупредите начальство. Это уважительная причина. Значит, ими считаются болезнь ваша или ребенка, надо справку, ДТП, опять же, справку.
1: Понятно, что есть уважительные причины, но...
0: Да, авария в квартире, опять же, справку от ТК, вызов в суд, полицию или военкомат, берем справку. Ну и так далее. За одно опоздание нельзя получить и выговор, и увольнение. Наказание может быть только одно. Короче, господа, только один ответ. И дамы, да. Лучше не опаздывать. Вот правда. Марину послушайте, лучше не опаздывать. Спрашивает наш слушатель.
1: Как ты осторожно это говоришь, как
0: да.
1: Ты не боишься.
0: Иногда да. А если умер хомячок? Спрашивает наш слушатель. Ну, похороните хомячка на работе.
1: В ЗАГСе возьмите справку о смерти. Что вот мы можем сказать?
0: Или возьмите хомячка на работу и похороните
1: Максим,
0: его в унитазе.
1: Максим, ну не надо. Вдруг человеку хомяк был дорог.
0: А что, его на работе нельзя в унитазе похоронить?
1: Ты с ума сошел? В каком унитазе? Потом
0: а где их хоронят?
1: Максим, ну точно не в унитазе. Ты с ума сошел?
0: Всю жизнь у моих знакомых, у кого были хомяки, у меня никогда не было хомяка, всяких мышек, хомяков хоронили, рыбок дохлых хоронили в унитазе,
1: ну,
0: просто смывали.
1: Хомяками.
0: Просто они поплыли в море открытое, и
1: на
0: все.
1: На радугу еще, скажи, ушли.
0: Да, на свою хомячью радугу улетели через унитаз. А что плохого в унитазе-то?
1: Ну, правда, неприятно это слушать.
0: Ну, хорошо, ладно.
1: Ты, как владелец собаки, должен понимать, что ты сейчас говоришь.
0: Не, ну, собака большая, она в унитаз не влезет.
1: Собака — это другое еще, скажи, да?
0: Ну, не хомяк.
1: Ну, конечно, Максим, ну, правда.
0: Собака лаять умеет, хомяк — нет. Ладно, все, идем дальше. Давайте, набирайте нам, господин хороший.
1: Макс, Марина, обращайся к нашему звукорежиссеру.

0: Так, все мы следили за этой историей с Павлом Дуровым, объявленной территорией Российской Федерации террористом, значит, с мессенджерами Telegram. И вот мы не будем обсуждать эту историю, мы просто хотим поговорить вообще, зачем нам мессенджеры. Мессенджеры, конечно же, стали неотъемлемой частью нашей жизни, потому что они решают сразу несколько вопросов, несколько задач, от простого общения до организации рабочего процесса. Там, не знаю, продвижение бизнеса. Многие в мессенджерах, с помощью мессенджеров зарабатывают. Вот. Ну, давайте разберемся, зачем они вообще нужны. И история мессенджера. Я вчера вспоминал, мы с редакцией, с коллегами вспоминали, какой мы помним самый первый мессенджер. Ну, давайте с этим вопросом мы обратимся к специалисту. У нас на связи руководитель Центра цифровых гуманитарных исследований, исследовательница Европейского университета Санкт-Петербурга Полина Калазариди. Полин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте,
0: Полин. Ну, вы помните наверняка, как историк интернета, какой первый был мессенджер?
1: Ну, если идти глубоко в историю, то первые мессенджеры были разными. Дело в том, что то, что мы сегодня считаем интернетом, появилось из разных сетей. И они были и в Соединенных Штатах Америки, и во Франции, и в Японии. И советские пользователи даже заходили в сеть, которая называлась Usenet. И там было что-то среднее, знаете, между форумами и мессенджерами. Uh-huh. Я думаю, кто-то из наших слушателей и слушательниц может помнить Fidonet. Да? Это такое средство общения, где было сочетание почты, форума и мессенджера. И вот в те времена, хотя на самом деле, я думаю, мы это обсудим и сегодня, грань тонка, да, где мы находимся в мессенджере, а где это прям платформа для общения. Как китайский WeChat, например, в котором вообще есть все. Поэтому каждый из нас помнит разные первые мессенджеры. Я думаю, что для многих это... У вас что? ICQ?
0: Да, мы в редакции, да, вспомнили. Мы, конечно, так глубоко, как вы не углублялись в историю, мы
2: только
0: вспомнили
2: Аську. Только до наскальной живописи дошли.
0: Да, Аську, что ICQ — это вот самый такой мессенджер, который был популярен до какого-то времени. И самый длинный, самый он жизнедеятельный такой был. И еще мы вчера выяснили, оказывается, ICQ — это не просто аббревиатура, а там есть еще перевод. Вот, оказывается, это перевод. Поэтому, а что вы скажете по этому поводу?
1: ICQ, я ищу тебя.
0: Да, ICQ, да. Я ищу тебя. Ну или я вижу тебя, там тоже можно, да.
1: Да, ого, я не знала варианта, я вижу тебя.
2: У нас Максим, да, у него второй язык.
0: У меня второй язык, мой родной. А, Полин, а скажите, вот сегодня мессенджер, как я уже сказал, у него это такая многозадачная платформа, да, и общение, и процесс рабочий, и организация бизнеса. В ту пору, 20-30 лет назад, мессенджеры были чем? Просто средством общения быстрого, типа как СМС?
1: Ну, давайте вернемся во времена Аськи, наверное, да, потому что я рассказываю про какие-то совсем динозавровые времена, наверное, 80-е, начало 90-х, хотя, наверное, кто-то помнит. Но если говорить, например, про там 30-20 лет назад, мессенджеры были одновременно с почтой, да, и они, собственно, появились в таком жанре, который назывался instant messaging, в переводе с английского «мгновенная передача сообщений». Uh-huh. И вообще-то нельзя сказать, что почта такая уж была медленная, но мессенджер предложил уникальную фичу в смысле интерфейса, уникальное свойство интерфейса – это видеть сразу мгновенно появляющиеся сообщения в форме чата. И в Аське это было, ну и в других мессенджерах, которые тогда с ней конкурировали. Сейчас уже, наверное, мы это не вспомним все. И Аська могла быть открыта, например, человек на компьютере параллельно вместе с другими окошками. Так что это был действительно такой чат в углу экрана у многих. И он служил чем-то вроде такой, знаете, что-то среднее между телефоном и локальным факсом, куда мы могли отправлять и рабочие сообщения, и личные. Вот. Но в нем не было тех свойств, которые есть сегодня во многих мессенджерах. То есть в нем можно было только отправлять сообщения, и позже стало можно отправлять картинки. В нем не было, например, голосовых, да, не помню, было ли видео.
0: Ну вот я тоже не помню, звонков не было.
2: Видео там точно не было.
0: Звонков тоже не было.
1: Конечно, звонков не было, и тогда были отдельно, помните, появился скайп тогда в какой-то
0: да,
1: момент.
0: Да, да, да.
1: Вот можно было. Потом, по-моему, в Аське появились звонки. Я вот с удовольствием после нашего разговора поищу и всем советую проверить. Вот. Но вот это я не уточнила перед нашим разговором. Мне кажется, что там в какой-то момент стали появляться какие-то функции типа звонков, но врать не буду. Все-таки Skype мощно вышел на рынок тогда именно с функцией видеозвонка и долго был до пандемии вообще-то одним из самых сильных в этом бизнесе.
0: А, Полина, скажите, есть какой-то период, например, может быть, это начало нулевых, это десятые, когда вот мессенджер становится уже рабочим инструментом, когда уже групповые чаты, когда начинают удаленно люди работать.
2: Когда,
0: ну, да,
2: например, какие-то магазины открывают,
0: да, да, да.
2: Например, там не сайт свой, да, делают, а делают свою
0: приложение,
2: страницу в соцсетях,
0: да,
2: например.
1: Есть? Ну, смотрите, да-да. Какая история? Там же были социальные сети и есть сейчас. Давайте на примере ВК разберем, угу, как это устроено. В какой-то момент, что-то я истории рассказываю вам про конкуренцию, но действительно она была и остается, социальные сети, социальные медиа стали добавлять функцию мессенджеров и развивать ее у себя. И в них как раз стали возможными и групповые чаты, и чаты класса, например, да, в ВК. И, собственно, тот же ВК, как его американский родственник, принадлежащий невозможной в России компании Meta, значит, они создавались изначально как университетские, и в этом смысле изначально они были как бы не только для личных общений, но и для того, чтобы общались как бы одногруппники, однокурсники, и дальше, естественно, коллеги, а в России там одноклассники тоже свой мессенджер запускали, у Мейла был свой мессенджер. В общем, идея про то, что мессенджер – это для общения каких-то людей, не обязательно тет-а-тет, она довольно старая. А вот про бизнес – это интересно, мне кажется, что специфика с контактом в мессенджере, она вообще странная, она в разных странах тоже отличается, потому что во многих странах, во многих, мне кажется, даже, может быть, даже внутри городов России есть различия, мы когда изучали с коллегами, фиксировали такие истории. Различие в чем? Что у кого-то бизнес скорее в социальных медиа, например, дает ссылку на ВК или еще на какую-нибудь социальную сеть, социальные медиа.
0: Не, вот. Была же такая история, что угу. Санкт-Петербург, большинство горожан пользуются ВК, а Москва – это одноклассники. Это в нулевые, когда они появились, вот такое разделение было. Я, конечно, понимаю, это, наверное, из вредности и тех, и других, и нас, и санкт-петербуржцев, но все равно такое разделение было. И при том, при всем, что вся остальная страна сидела в ВКонтакте. Вот, в одноклассниках это вот была прерогатива Москвы в большинстве своем.
1: Да, вы абсолютно правы, и там по-разному было распределение в городах, где-то были больше ВК, где-то одноклассники, где-то люди пользовались разными мессенджерами тоже, можно почитать про это разные истории, например, про то, как мессенджеры проводили интернет в разные города, в том числе там, в Якутии или на Сахалине, там, где, например, не было проводного интернета, люди очень долго выстраивали инфраструктуру всей своей жизни. Покупки, госуслуги, локальные чаты, все что угодно, в первую очередь на мессенджерах, потому что у них первая связь была не на компьютере с Аськой и вот всеми окошками, а мобильная. И проще всего было общаться через мессенджер.
0: Полин, такой момент. Мессенджеров, как я вот посмотрел вчера информацию, существует в каждой стране по 3-4 штуки. Китай вообще впереди планеты всей. Он не пользуется мессенджерами ни одной другой страны. У них все свое, все запараллелено, все только внутреннее в стране. Вообще, разнообразие мессенджеров, это говорит о чем? Что, это понятно, это бизнес, но почему так много их, а вот как бы люди пользуются ими разнообразными, может быть, хватило бы одного всего?
1: Хороший вопрос. Действительно, вот когда интернет создавался, знаете, было много разных протоколов, потом они объединились и стал общий у нас протокол TCP/IP и интернет. А с мессенджерами так не было и не стало. Наоборот, мессенджеров становится все больше, они сразу появляются с границами. И это, ну, и другая эпоха, да, интернет формировался в 90-е, а мессенджеры это уже 2000-е, 2010-е. Это такой исторически занудный ответ. А если смотреть на то, почему у стран они разные, во многом потому, что мессенджеры, как вы правильно заметили, играют роль инфраструктуры. В том же Китае с мессенджером WeChat можно и расплачиваться в магазинах, да, и кафе, и тоже это аналог госуслуг и чаты, короче, чего там только нет. Вы без WeChat'а мало куда можете попасть в Китае. Я пыталась прожить в Китае без WeChat'а как исследовательница, у меня был такой эксперимент. Честно, я справилась, сложно, да? Но... Угу. Это было непросто. Угу. Вот. И в других странах, например, в Корее какао, да, почему у них есть границы? Ну, потому что данные, национальные данные, данные граждан, это важно сегодня для государств, потому что наша цифровая инфраструктура завязана в том числе и на госсектор. И помимо коммерческих компаний этим интересуются и внутренние все министерства, и это ситуация в любой стране или на уровне региона, если мы говорим, например, про Евросоюз. То есть цифровой суверенитет – это вещь не новая, и многие страны о ней заботятся. При этом не все пользуются разными мессенджерами. То есть есть мессенджеры, вроде того же Телеграма, который используется в разных странах, или WhatsApp, принадлежащий запрещенной компании Meta. Да, да.
0: А получается,
1: просто не могу не сказать, он большой.
0: Да, да, Полин, получается так, что от такой пресной болтушки, да, из 90-х, я имею в виду болтологии, где просто болтали между собой, сегодня мессенджер перешел уже, пришел в большую политику, благодаря чему можно управлять, там, я не знаю, выборами, влиять на умы людей, та же самая шумиха с Телеграмом, потому что он не дает покоя.
2: То есть это замена глянца, который был,
0: да,
2: в 90-х.
0: Да, да, да. Получается, это рычаг управления людьми, социумом сегодня мессенджер.
1: Это не совсем рычаг, это все-таки инфраструктура. Да, мне кажется, тут скорее можно сравнить его с телефоном. Знаете, что телефон во многом стал исполнять свои сегодняшние функции, потому что люди начали использовать его неправильно. Вместо того, чтобы передавать важные сообщения, они начали по нему болтать. Вот по мессенджеру действительно скорее наоборот. Люди сначала начали просто разговаривать, а потом стало ясно, что это не просто разговоры, потому что это переписки, а люди используют его действительно для работы, для бизнеса, и, следовательно, это, ну, инфраструктура. Можно с помощью мессенджера много чего делать. А инфраструктура – это как электричество, газ, телефон, водопровод.
0: У нас 20 секунд, Полин, скажите, будущее какое у мессенджеров? Они останутся? А то как эти пейджеры?
1: Станут еще больше инфраструктурой, будем следить за ними по счетчику. Я подозреваю, что-то такое будет. Никуда от нас не денутся.
0: Понятно. Спасибо. Полин, спасибо большое. Полина Калазариди была с нами на связи, руководитель Центра цифровых гуманитарных исследований, исследовательница Европейского университета Санкт-Петербурга. Ну, такой маленький исторический экскурс, да, в историю мессенджеров мы сделали, а сейчас у нас новости на «Говорит Москва».
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 12:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Российские войска установили контроль над населенным пунктом Стенки в ДНР. Кроме того, военнослужащие вошли в село Веровка Харьковской области. Как отметили в Минобороны, контроль над этим населенным пунктом затрудняет снабжение ВСУ в глубине обороны. Украинские военные вынуждены будут отступать от границы России, подчеркнули в ведомстве. Как говорится, в недельной сводке министерства всего за 7 дней под контроль России перешло 12 сел. Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили 3 безэкипажных катера ВСУ, нейтрализовано 31 морское судно, в том числе 23 «Балкера», 2 буксира и десантный катер. Вооруженные силы нанесли массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины и логистическим центрам. За неделю российские средства ПВО сбили 4 дальнобойных ракеты «Нептун» и 5103 беспилотника. Вооруженные силы Украины потеряли более 9600 военных. Дональд Трамп заявил, что решение позволить Украине производить ЗРК «Патриот» еще не принято. Как отметил президент США, этот вопрос еще рассматривается. «Это совершенно необычное оружие, и нам нужно быть немного осторожными с тем, кому мы выдаем лицензии. Мы обычно не представляем разрешение на оборудование», — приводит слова Дональда Трампа агентство Bloomberg. В интервью газете Financial Times американский лидер сообщил, что пока не уверен в передаче Киеву лицензии на производство зенитно-ракетных комплексов «Патриот». Он отметил, что его внимание сосредоточено на прекращении украинского конфликта. «Мы хотим, чтобы война Украины с Россией закончилась. Я не ищу ракет, мы ищем мира», — подчеркнул Трамп. В начале июля, напомню, американские СМИ сообщили, что производство «Патриот» на Украине займет годы из-за сложности технологий и высокой стоимости. Wildberries заморозила инвестиции для поддержки продавцов. Переговоры о приобретении новых активов поставлены на паузу. Руководство маркетплейса намерено помочь пострадавшим от атак беспилотников селлерам. За прошедшие недели дроны повредили несколько складов компании. Сейчас она намерена сконцентрироваться на поддержке продавцов и обеспечении безопасности на логистических центрах, пишут «Известия». Издание отмечает, что за последний год группа РВБ стала наиболее активным игроком на рынке слияний и поглощений. Компания купила активы на сумму не менее 40 миллиардов рублей. Спецкомиссия приступила к обследованию домов в Волгограде после атаки дронов. Чиновники из администрации города начали поквартирный обход поврежденных зданий. Предстоит замерить оконные проемы для проведения восстановительных работ. Также сотрудники муниципалитета решают вопрос оказания материальной помощи жильцам. Сотрудники управляющей компании помогают временно закрыть оконные проемы до восстановления остекления. На период работы оперативных служб и ликвидации последствий атаки БПЛА в школе номер один для жителей был оперативно подготовлен пункт временного размещения. Для жильцов домов были организованы спальные места и горячее питание, заявили в пресс-службе администрации Волгограда. О погоде. Сейчас в Москве плюс 25. Сегодня в столице переменная облачность без осадков. Днем до 26 тепла. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
6: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на estofilter.ru.
7: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос. Теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя. Не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
8: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Право знать». «Говорит Москва».
14: Осторожно. Дверь закрывается. Следующая станция Театральная.
15: Марин, ну куда ты опять собралась?
16: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
17: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
16: Мы плохого не посоветуем.
17: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 12.36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
2: Марк Челноков.
0: Программа «Выход в город», где мы рассказываем о главных культурных событиях Москвы, о том, куда можно сходить, где можно провести культурно, красиво время. А при этом мы не просто рассказываем, мы еще и дарим билеты за правильные вопросы. Но есть правила.
2: Чтобы выиграть билеты на разные интересные мероприятия, вам нужно ответить правильно на вопрос от Макса, написать этот ответ либо нам в смс-сообщение, либо в Макс, либо в Телеграм. И рядом с ответом на вопрос нужно написать имя, фамилию и номер телефона. Если вы напишете просто ответ и не укажете в этом же сообщении свое имя, фамилию, номер телефона, такой ответ мы засчитать не сможем.
0: Средства связи вы знаете, но на всякий случай потом напомним. Итак, поехали, мы плохого не посоветуем.
2: Давай.
0: 8 августа в усадьбе, музее-усадьбе Люблино пройдет благотворительный фестиваль «Беги за другом», организованный фондом помощи бездомным животным Ника. Хедлайнером мероприятия станет певица Мэри Джи, или Мэри Гу. Фестиваль объединит спорт, благотворительность и pet-friendly культуру. На старт выйдут профессиональные спортсмены, любители бега, семьи с детьми и владельцы собак. Ожидается более 1000 участников. Значит, подготовлены детские дистанции на 500 метров, 1 километр, и взрослые на 2,5 километра. Также предусмотрены онлайн-участие и символический формат «Бегу на диване» для тех, кто хочет поддержать проект из любой точки страны, но бежать сам не может. Помимо спортивной части, гостей ждет большая программа, выставка животных из приютов, лекторий, pet-friendly активность, благотворительный маркет, детская зона, зона еды со вкусными всякими там блюдами. Также музыкальная шоу-программа. Вход свободный, но для участия требуется регистрация на сайте. Мы сейчас можем разыграть, как мне объяснили, это слот участника забега.
2: Ну, как здорово, давай разыграем.
0: Угу. Если вы не... Потому что участие там, ну, как бы платное. Надо платить за то, что ты бежишь.
2: Но,
0: сумма
2: да,
0: небольшая, но да, все равно.
2: Угу.
0: Вот кто хочет побежать, деньги... Денег нет, мы сейчас такой слот разыграем. Как мы уже говорили...
2: Денег нет, но дальше-то мы знаем.
0: Да, что? Да, но вы держитесь. Да. Вот, как мы уже сегодня говорили, 46 лет исполняется герою Гарри Поттера, самому Гарри Поттеру, поэтому сегодня все вопросы будут посвящены ему. Гарри Поттер имеет родство с этим персонажем. Значит, Роулинг сама подтвердила, что эти два персонажа ее книг приходятся друг к другу дальними родственниками. О ком идет речь? Кто
2: родственник Гарри Поттера? Друзья, один раз напоминаем наши координаты. СМС плюс 7-925-88-88-948. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите в Макс. Почему один раз напоминаем? Потому что мероприятий много. Если каждый раз напоминать, мы не успеем разыграть все билеты на эти мероприятия. Поэтому отвечайте. Так вот, друзья, с 20 августа в Новом театре на Цветном зрителей ждет настоящий подарок всем, кто любит бродвейские мюзиклы. Юмор и легкое праздничное настроение. Вас там ждет мюзикл-пародия, называется «Призрак мюзикла». И он выходит на сцену. Впервые в России появится спектакль, целиком сотканный из мировых музыкальных хитов. Театральная компания «Бродвей Москва» придумала театральную авантюру из 30 хитов, собрав их в один искрометный сюжет. Это первый в России полноценный сиквел мюзикла, продолжение комедийного хита «Мамма Мио» или мюзикл «Пошел не так». Друзья, вас ждет отчаянная труппа провинциального театра при заводском доме культуры, которая снова оказывается в центре событий. После случайного, но оглушительного триумфа своей версии «Мамма Мио», герои отправляются в Москву, где загадочный продюсер поручает им поставить легендарный призрак оперы всего за сутки. Заказчик, остающийся невидимым, вносит новые правки и ставит абсурдные условия. Ситуация грозит полным крахом, но именно здесь рождается главный театральный фокус – собрать великий сюжет из фрагментов лучших мировых мюзиклов и превратить катастрофу в успех. Неплохо звучит, да? Если любите мюзикл, юмор...
0: Все вместе,
2: да. Да, вот вам туда.
0: друзья, мы два билета разыграем тоже.
2: Новый театр на Цветном.
0: Да, но прежде мы узнаем, кто же у нас получает слот участника забега фестиваля
2: вот
0: Люблино,
2: да.
0: В Люблино «Беги за другом» 8 августа. Марина,
2: я бы шпината не догнала.
0: Да, ты думаешь? Ну и ты не догонишь, потому что никто не получает.
2: Никто не ответил?
0: Вообще никто не ответил, правильно? И никак не ответил. Никто не хочет бежать.
2: Да вы что, друзья?
0: Все хотят
2: это
0: принять...
2: Это же такая классная инициатива благотворительная.
0: Да. Принять участие в формате «Бегу на диване». Ну, не хотите, так хотите. Тогда этот вопрос переходит на розыгрыш двух билетов на мюзикл «Призрак мюзикла», да,
2: да,
0: называется?
2: Да, не поверите. Вот этого точно сейчас захотите пойти.
0: Кто дальний родственник Гарри Поттера, которого подтвердила Джоан Роулинг, что они приходят друг к другу как раз вот родственниками?
2: Отвечайте.
0: Один из героев книги. Так, ну а я теперь предлагаю вам отправиться вот куда. «Я театр» покажет драмеди-фарс «Что хотят женщины». Чего, вернее, хотят женщины. 28 августа в 20.00 в арт-пространстве «Твой театр» по сюжету постановки героини Наташа, Даша, Лена, Вера и Оля, недовольные своей личной жизнью, посещают тренинг известного психолога Марго. Девушки с разными характерами и проблемами рассказывают коучу о своих сложных взаимоотношениях с мужчинами в надежде, что их научат реализовывать сокровенные желания и быть счастливыми. Зрители узнают, в чем уязвимость каждой из героинь, а также какой скелет прячется в шкафу у самой Марго. «Чего хотят женщины» — это спектакль в жанре драмеди, фарса, наполнен откровенными жизненными историями и ответами на вопросы. Ну и самая вишенка на торте после спектакля вас ждет встреча и разговор с профессиональным сексологом. Я не знаю, почему решили устроители в конце сексолога представить, но это забавно. Тоже два билета разыграли. Играем, но прежде давай узнаем, кто у нас идет на мюзикл. Два билета у нас же там есть, да, Марина?
2: Есть два билета, да.
0: Так, правильный ответ, конечно же, дальний родственник Гарри Поттера Волан-де-Морт. Вот. Как...
2: Вот.
0: Волан-де-Морт. Кто у нас? Имя назови. Кто у нас есть?
2: Имя, сестра, имя.
0: Давай Александр...
2: Роман Викторов.
0: Роман Викторов. Угу. Первый был, да?
2: Да.
0: Роман Викторов, два билета ваши. Вы правильно ответили. Последние цифры вашего номера 509. Забирайте. Ну, а теперь, кто у нас идет на спектакль «Чего хотят женщины»? В истории с Гарри Поттером есть близнецы, да, такие вороватые, болтливые. Угу. Вот. Их зовут Фред и Джордж Уизли. А вот скажите, какие у них патронусы?
2: Молодец.
0: Ты понимаешь,
2: да,
0: кто
2: понимаю,
0: такие патронусы?
2: Да.
0: Ну, кто не понимает,
2: все понимают,
0: я соболезную. Потому что, ну, вы поняли,
2: ну,
0: кто такие? Из
2: хорошо.
0: Ответа понятно, кто такие патронусы. Mm-hmm. Назовите патронусов Фреда и Джорджа Уизли.
2: Молодец. «Пластилин оживает на сцене». Спектакль «Улитка и кит». Главные герои, декорации и даже реквизит.
0: «Улитка и кит».
2: Да, все сплетено вручную. Маленькие зрители становятся соавторами спектакля. Вместе с актерами они отправятся в морское путешествие, чтобы помочь бесстрашной улитке добраться до хвоста ее друга кита. А, скучно не будет и взрослым. В пластилиновых декорациях легко угадываются отсылки к Ван Гогу и Александру Головину. После спектакля зрителей ждет пластилиновый мастер-класс от Ольги Гулеевич. Каждый ребенок слепит свою улитку и заберет домой, чтобы придумать свое продолжение истории. Все это будет 2 августа в 12:30 в Еврейском музее Центре толерантности. А мы туда разыгрываем билеты?
0: Да, конечно.
2: Давай,
0: это
2: давай.
0: Детский спектакль, имейте в виду, что там 4+.
2: Да.
0: Да. Но прежде мы узнаем, кто у нас идет на спектакль «Чего хотят женщины» в арт-пространстве «Твой театр» от «Я театра» Ярославы Славской. А туда отправляется... Подожди, куда улетел? Александр Максименко или Максименко, последние цифры 0906, он правильно назвал, что у Фреда и Джорджа Уизли патронусы сороки. В Англии есть даже пословица: две сороки к радости, одна к печали. Mm-hmm. Вот. Ну ладно. Идем дальше. Кто же у нас на детский спектакль пойдет?
2: «Улитка и кит», Еврейский музей, Центр толерантности.
0: Да. Скажите, пожалуйста, как звали жену Хагрида? Лесничего, помните? Хагрид. Здоровый такой. Как звали жену Хагрида?
2: Угу.
0: Плюс 7-925-888-948 и говорит МСК-бот.
2: Что у тебя еще интересно?
0: Так, у меня цирк, театр, чудеса. Летом в Москве проходят показы уникального шоу «Сны Пушкина». «Сны Пушкина» — это не иллюстрация всеми любимых сказок, а цирк смыслов, интеллектуальный аттракцион премиум-формата, где в зрелищных трюках зашифрован русский культурный код. Боже мой, уже туда его шифруют. «Сны Пушкина» — это ультрасовременное прочтение знакомых с детства сюжетов, драйв живого звука и авторской музыки, сочетание уникальных технических решений и трюков. Сценическое повествование выстроено как путешествие по лабиринтам сознания поэта. Маленький Саша Пушкин засыпает под колыбельную няни и видит себя во сне уже взрослым в волшебной стране Лукоморья, где оживают герои его будущих сказок. Верным спутником поэта становится Пьеро, перо, чернильница и бумага. Трио харизматичных клоунов. Сюжет «Лукоморья», полный чудес, неразрывно сплетаются с биографией великого Александра Сергеевича, его любовью к Наталье Гончаровой, роковым превратностям судьбы и так далее. Спектакли проходят каждую пятницу, субботу, воскресенье на арене «Дружба» в Лужниках до 27 сентября. У нас есть два билета, но прежде...
2: Узнаем, да? Кто пойдет на «Улитку и кит».
0: Это детский спектакль.
2: И мастер-класс.
0: Да. Как звали жену Хагрида в «Гарри Поттере»? Ну, когда ты видишь на имена, мадам Максим.
2: У нас много ответов.
0: Максим, да. Это... Не было у него жены, понимаешь? Угу. Жены у Хагрида не было, как и детей. Поэтому правильный ответ Иншакова Людмила нам дала. Первая. Людмила, спасибо большое. Ваши два билета на детский спектакль.
2: Ну, давай.
0: Вопрос такой. Для тех, кто хочет на «Сны Пушкина» пойти. Скажите, пожалуйста, кто оплачивал обучение в Хогвартсе для студентов? Кто платит за это обучение для маленьких волшебников? Пожалуйста, пишите.
2: В Театре эстрады проходят летние спецпоказы мюзикла «Вальс Бастон», одного из главных театральных хитов сезона. Постановка собирает аншлаги и возглавляет театральные рейтинги. Это история о Южном Ростове-на-Дону начала 20 века, городе свободы, азарта и стремительных решений, где первая любовь и случайный поступок меняют судьбу героя. Спектакль поставлен режиссером Михаилом Мироновым на основе песен Александра Розенбаума, которые звучат в современных аранжировках в сопровождении живого оркестра. Давай разыграем то, что до билета.
0: Давай. Но прежде давай узнаем, кто идет у нас на «Сны Пушкина». На «Сны Пушкина» у нас отправляется... Так, ну вот правильные есть ответы. Давай отправим кого? Вот он у нас выигрывал когда-нибудь?
2: Не помню. Мне кажется, нет.
0: Лавров Павел. Павел правильно ответил. 25.02. Да, обучение практически для детей бесплатное. Оплачивало все пребывание в Хогвартсе, значит, Министерство магии. Ну, а кто у нас пойдет на мюзикл... Вальс Бастон, да?
2: Да.
0: Да. Тот, кто правильно ответит на этот вопрос, будьте добры, переведите на русский с латыни заклинание «Экспекто патронум». Патронум, извините. «Экспекто патронум», который защищает от дементоров.
2: От деменции, да.
0: Да, от деменции. Я просто, я и Гарри Поттер, это планеты, две разные планеты. А?
2: Ты стараешься.
0: Да. Главные хиты нулевых возвращаются.
2: Ну, сейчас будет весело, давай.
0: Но так, как вы их еще никогда не слышали. Бритни Спирс, Риана, Нелли Фуртадо, Хай-Фай, Демо, Андрей Губин, Шура. Эти песни многие узнают с первых секунд. Вот 19 августа в Зеленом театре ВДНХ главные хиты эпохи прозвучат совершенно по-новому. В новом шоу «Ностальгия» проекта «Палестрина». Хор, оркестр, электронная музыка, мощные живые ударные превратят знакомые композиции в большое музыкальное шоу под открытым небом. Специальный гость, кстати, будет. Это Анна Плетнева, группа «Винтаж», которая впервые выступит вместе с хором «Палестрина». Они исполнят хиты «Ева», «Вся Москва блестит», «Плохая девочка» в новом масштабном звучании. Зрители также ждут полтора часа живого звука. Более 20 музыкантов, хор и оркестр, где любимые песни в их исполнении мощно, эмоционально и абсолютно по-новому. Друзья, собирайтесь, хиты нулевые. Это у кого-то юность, у кого-то детство, у кого-то уже, ну, как бы, может быть, так, ну, неважно. Это воспоминания. Собирайтесь. 19 августа Зеленый театр ВДНХ. Есть два билета, но прежде давай узнаем, кто у нас...
2: На вальс «Бастон» в театр эстрады пойдет.
0: Да.
2: Филипп Юрьев.
0: Филипп Юрьев. Да, правильно ответил.
2: Правильно ответ какой?
0: «Я жду защитника». «Я жду защитника» — так переводится заклинание «Экспекто патронум».
2: Молодец.
0: Ой, господи.
2: Подержись-то немного.
0: Да. Существует в книге о Гарри Поттере заклинание, которое Министерство магии считает строго контролируемым, и оно запрещенное. Однако наказывать за него, например, Гермиону не стали, когда она использовала. Как называется это заклинание?
2: Друзья, вы отвечайте, Максим обязательно потом его зачитает. А я вас приглашаю на летний вечер. Там будет свет 8000 свечей, открытое небо и музыка. Ты понимаешь, о чем я?
0: Да, да.
2: 13, 16 и 24 августа в Зеленом театре ВДНХ «Люмисфера» впервые представит в Москве программу «Мировые хиты при свечах» от Вивальди до Линкин Парк. Музыкальное путешествие через несколько столетий истории музыки, где произведения Антонио Вивальди, Людовика Эйнауди, Ханса Циммера, Куин, Нирвана, Линкин Парк и других авторов объединятся в единую драматургию вечера. Главная идея программы – показать, что великая музыка не знает эпох и живет вне времени. Между барокко и роком нет неопределимой дистанции. Если говорить о произведениях, которые однажды изменили представление людей о том, какой может быть музыка, то от Вивальди до Линкин Парк – это не эклектика, а общекультурный код нескольких поколений. Музыка, которую зрители знают наизусть, она прозвучит так, как они еще никогда не слышали. В основе программы, конечно, симфонические электронные обработки, созданные специально авторами «Люмисферы» для этого вечера. Каждое произведение получило собственное музыкальное прочтение для тем из «Интерстеллера», «Гладиатора», «Игры престолов», «Ангелов и демонов» и других композиций, которые были написаны специально для этого вечера. Да я бы сказала, для этих вечеров. 13, 16, 24 августа в Зеленом театре ВДНХ. Атмосфера потрясающая, лето, ВДНХ, свежий воздух, 8000 свечей. В общем, друзья, начало в 20:30, сбор гостей в 19:30. Не пропустите. А чтобы вы точно не пропустили, мы сейчас пару билетов на это мероприятие разыграем.
0: Да, но я, видно, неправильно сформулировал вопрос про заклинание.
2: Это
0: да?
2: Возможно.
0: Я его уже название сказала, но так и называется. Запрещенное заклинание. Министерство магии его запрещало. Но вот Гермиона, я по-другому сформулирую. Что использовала Гермиона для этого заклинания? Чтобы победить Волан-де-Морта. Вот так вот я задам вопрос. Пожалуйста.
2: Завернул.
0: Пожалуйста, напишите, потому что правильно вы пишете «Круциатус», какие-то названия. Я даже не понимаю, о чем идет речь. Пожалуйста, напишите, что она использовала. Тогда мы разыграем два билета на как раз концерт «Ностальгия Палестрина». Проект «Палестрина». Так, ну а сейчас кто у нас идет?
2: На «Люмисферу».
0: На «Люмисферу» тот, кто скажет название учеников, которых, значит, распределял специальный головной убор. Будьте добры, на какой факультет каждый студент должен был отправиться? Как называли
2: этих? Мне кажется, я мог преподавать.
0: Учеников, будьте добры. Все, давай я дальше расскажу. 20 августа в 20:00 бесплатный концерт Дениса Мацуева на фестивале «Русский кот». Денис Мацуев – один из самых известных российских пианистов современности, народный артист России, лауреат Госпремии, ну и так далее. Музыкант выступает на лучших концертных площадках мира, сотрудничает с лучшими дирижерами, оркестрами, такими как Валерий Гергиев, Владимир Спиваков. Уже много лет Денис Мацуев, солист Московской филармонии, ну и так далее. В этот вечер он исполнит свои прекрасные произведения. Концерт пройдет на открытой сцене в саду Всероссийского музея декоративного искусства новой площадки «Лето в Москве». Вход бесплатный, но по регистрации обязательно. Яркое впечатление этого лета. Друзья, билеты не разыгрываем, потому что вход бесплатный.
2: Так, перечеркнул.
0: Ты услышала?
2: Да.
0: Так. Ну, господи, не... да,
2: Максим, вот но кто... мы сейчас не вспоминаем.
0: «Люмисферу» мы отправляем правильный ответ, они шляпа думы. шляпа Думы. И туда у нас идет, знаешь кто?
2: Кто?
0: Мишин Сергей.
2: Мишин
0: вот.
2: Сергей, хорошо.
0: Шляпа Думы, Мишин Сергей, правильно ответил.
2: Нас поздравляем, Мишин Сергей.
0: Да, но дело в том, что а кто у нас пойдет на хиты нулевых?
2: Я переживаю.
0: Ребят, осталось 4 минуты.
2: Вы что? Соберитесь как-то.
0: Гермиона использовала короткую юбку. Да не использовала она короткую юбку.
2: Максим, дай я запишу телефон Максима. Максим, дай запишу.
0: Спасибо. Короче, на нулевые я выберу сам. Кто хочет на нулевые...
2: Пишите.
0: Да, быстренько. Кто первый напишет, я на нулевые. Нет.
2: И телефон.
0: Казимир Малевич. Ладно, Дмитрий Скоробогатов, вы пойдете. Она использовала бездонную сумочку. Ну что вы такие, а? У меня еще одно мероприятие. Ничего не бойся,
2: мало.
0: Я с тобой. Финал. Давай. Легенда прощается со сцены. 6 сентября последний спектакль мюзикла, ставшего культовым. 4 года шел спектакль, более 800 показов, 1,5 миллиона зрителей. Абсолютный рекорд, короче. Ленинград 80-х, песни бит-квартета «Секрет». История любви и смелости быть собой. И вдруг выяснилось, что именно этого люди ждали. Не просто спектакль, а возможности на несколько часов перенестись в счастливое время и забыть об окружающих неприятностях. Десятки перемен ярких декораций, мгновенные переодевания за кулисами, виртуозные танцы, зрелищный золотой номер и, конечно, полет троллейбуса. Это правда очень красиво, в питерское небо. Но, друзья, и в конце песни, когда все зрители машут фонарь, все это и есть любовь. Это потрясающая песня группы «Секрет». Классно, зрелищно, мне понравилось. Пожалуйста, 2 билета у нас есть. Ответьте, как в книге «В мире Гарри Поттера» назывались деньги. Как назывались деньги волшебного мира?
2: Друзья, пока вы отвечаете, я вас, знаете, куда приглашу? На Пречистенку. Там есть такая галерея, называется «Триумф». И там проходит выставка, посвященная 150-летию со дня рождения выдающегося мастера, представителя авангарда, последователя постимпрессионизма Петра Кончаловского. В поисках собственного художественного языка смело соединял кубизм, фавизм и экспрессию, однако к финалу своего долгого пути он обратился к пейзажу. Выставка предлагает задуматься о том, как складывался русский пейзаж, превращаясь из академического этюда в философский образ. В пространстве галереи там будут еще полотна Шишкина, Репина, Поленова, Серова, Коромина, ну, конечно, самого Кончаловского, позволяя проследить эволюцию жанра. Мне кажется, туда точно нужно пойти.
0: Да
2: это галерея «Триумф», да, на Пречистенке, дом 30/2. Ну, там еще, кстати, Рерих, Фальк, Лентулов, Фешин, Пименов, ну и так далее.
0: Много всего интересного. Угу. Так, а кто у нас идет на мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой»? Финал грядет, друзья. Собирайтесь до 6 только сентября, а туда отправляется Виктория Алексеева, которая правильно ответила, что деньги называются галеоны, а еще у них ей были, я правильно ставлю ударение, кнаты и сикли, да?
2: Я надеюсь. Я, конечно, смотрела «Гарри Поттера», но...
0: Кнаты и сикли, друзья. Да. Вот такие вот. А Виктория, 2 билета ваши.
2: Ну, ты справился. Видишь,
0: я справился, да. Кстати, наряд Умы Турман из «Криминального чтива», белую притальную рубашку и брюки-клёш выставили на аукцион. Значит, он пройдет этот аукцион 26 августа в автомобильном музее в Лос-Анджелесе, друзья.
2: Давай, Максим,
0: всего
2: да.
0: 15-30 тысяч долларов.
2: Конечно.
0: Собирайтесь.
2: Выезжаем, да.
0: Поезжайте. Марина Александрова, ведите себя культурно, спасибо. Новости на «Говорит Москва», а затем «Народный психолог»,
2: пожалуйста,
0: и тема «Мнительность».
18: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
4: В Москве час дня, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Екатеринбурге арестован второй обвиняемый в хулиганстве из-за избиения ученого РАН. Суд принял решение отправить Аркадия Вагнера под стражу на 2 месяца. Накануне Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес решение об аресте первого фигуранта дела об избиении Никиты Зезина. Александра Риверука заключили под стражу до 27 сентября. Адвокат заявил, что свою вину мужчина не признает. Сам он отметил, что к смерти известного на Урале академика не причастен. Польши заявили о падении на территории страны российской ракеты Х-101. В Министерстве обороны республики сообщили о совершенной в четверг массированной атаке по Украине. Утверждается, что было выпущено около 70 ракет. Около 3 часов ночи 20 из них летели в направлении Польши. Все они, кроме одной, были перехвачены системой ПВО Украины. Как заявили в ведомстве, примерно за 20 секунд до польской границы украинский пилот был вынужден прекратить преследование ракеты, поскольку не мог входить в воздушное пространство Польши. Он рисковал быть сбитым польским истребителем F-16. В Минобороны страны утверждают, что ракета упала в районе населенного пункта Тарнава-Колония Люблинского воеводства и взорвалась при столкновении с землей. Фрагмент разбросало в радиусе не менее 200 метров от воронки. В министерстве отмечают, что ракета Х-101 способна нести ядерные боеголовки. В России обострились проблемы с поставками сырья и комплектующих. Бизнес начал испытывать трудности во втором квартале 2026 года. Об ухудшении ситуации сообщили 23% участников опроса, проведенного Российским союзом промышленников и предпринимателей. По данным РСПП, это почти вдвое больше по сравнению с предыдущим кварталом. Такая динамика может быть связана со сбоями в поставках топлива. Как пишут ведомости, проблема с ГСМ и комплектующими находится в четверке главных ограничителей деятельности компаний во втором квартале 2026 года. На первом месте неплатежи со стороны контрагентов. Почти 40% компаний назвали этот фактор основной проблемой. Второе место заняло снижение спроса. На третьей строчке проблема нехватки оборотных средств. Мобильный трафик мессенджера «Макс» станет бесплатным с 1 августа. Об этом договорились операторы «Большой четверки» — «Мегафон», «Билайн», «МТС» и «Т2».

0: облачность без осадков, днем до 26 градусов тепла. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики Иосиф Дискин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. «Дело Принцепа». Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Будем сегодня говорить о мнительности. Мне кажется, многие знают, что такое мнительность, и любят эту мнительность или не любят, наоборот. Что с ней делать вообще, как от нее избавиться? Может быть, она нам на самом деле помогает в чем-то? СМС-портал +7 925 888 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите нам в МАК. Смотрите трансляцию в YouTube-канале, ВКонтакте и в Рутюбе. Лен, какие существуют характерные особенности тревожно-мнительного человека? Это же все рядом, тревожность и мнительность.
3: Во-первых, да, есть характерологические и характерные особенности тревожно-мнительного человека. Да, правильное название – тревожная мнительность, uh-huh. потому что мнительность – это симптоматика тревожных состояний и тревожного расстройства. Вот эта тревожная мнительность, она у нас бывает в условной норме, бывает пограничная, и в условной патологии тоже бывает. И, естественно, когда она зашкаливает, это очень сильно утяжеляет жизнь человека и вообще всех людей, которые находятся рядом с ним. Что такое мнительность сама по себе? Да? Ну, по идее, мы все представляем, но давайте я немножечко проговорю, чтобы мы четко понимали, и каждый у себя внутри эту мнительность мог определить. Значит, мнительность – это такое надумывание. По какому принципу мы надумываем? Да? То есть мы не просто фантазируем о чем-то хорошем, а мы интерпретируем любые события, вот неважно, даже если это нейтральные события, мы их интерпретируем всегда с точки зрения опасности и негатива для себя. То есть мнительность, она очень тесно связана с таким приемом мышления, как интерпретация. Да? То есть мнительность – это категория мыслительной деятельности нашего мышления. Поэтому, когда человек страдает всяческим

0: тревожными состояниями. Он в том числе берет за руку свою мнительность, и эта мнительность начинает подпитывать его тревогу. Там возникает такой, знаете, зацикленный механизм. Одно да. подпитывает другое, одно круг, ресурсирует да. другое. Да, и получается, что? Что такое мнительность? Это постоянный поиск скрытых негативных смыслов. То есть, когда человек все время, перманентно, просто всегда боится какого-то предательства, какого-то подвоха, что все пойдет не по плану, и он с этим не по плану не справится, да, что все будет хуже, чем он может себе представить, что произойдет какой-то обман, произойдут какие-то обстоятельства непреодолимой силы. А в чем разрушение для личности? Мнительный человек, дело в том, что он же не доверяет, получается, никому, да, то есть отсутствие доверия. Оно порождает недоверие к миру, к другим и к самому себе. То есть человек находится в постоянном напряжении, в постоянном поиске какой-то потенциальной опасности. И для него, для этого человека, так как это развивается всегда очень медленно, начиная с детства у человека, то он настолько к этому привыкает, что он даже уже не считывает, он даже этого поведения уже отдельно не идентифицирует. Вот ему кажется, что это абсолютно нормально именно так взаимодействовать с собой, именно так взаимодействовать с миром. Это абсолютно нормально. Мыслительно все время бояться, там, не знаю, развития какого-нибудь рака или оторвавшегося тромба. Абсолютно нормально, невероятно бояться там, летать, полетов, да. Абсолютно нормально пытаться все контролировать, дабы чего, вот гиперконтролировать, дабы чего плохого не случилось. Ему это кажется. Тревожно-мнительная история, она не просто так у нас развивается, да, она пытается быть охранительным поведением, то есть мы как будто бы, вот никакой тревожный человек, он не считает, что его тревога – это следствие его психологического отклонения. Каждый тревожный человек, ну вот пока он серьезно этим не начинает заниматься и серьезно не погружается в эту тему, он думает, что его тревога, она его охраняет. Она делает его жизнь лучше. Она ему дана для того, чтобы он что-то предвидел, предвосхитил и как бы
1: был готов к этому.
0: Изолировал себя от каких-то неприятностей. Так вот, у мнительности точно такая же история. Вот эта мнительность, вот это надумывание, постоянные негативные прогнозы, которые не прекращаются. Вот куда может мысль дотянуться по негативным прогнозам? Вот до самого далекого будущего, до Вселенной, что называется. Вот туда эта мнительность и будет распространяться. Туда человек и будет распространять свою тревогу. И получается, она тоже как будто бы призвана человека охранять. Охранять от чего? От какой-то опасности. Да? То есть человек не готов принять за данность, что мир, он вероятностный. Что нет никогда никаких гарантий. Вот сколько бы мы ни потревожились, сколько бы мы себе не возомнили, да, сколько бы мы всяких охранительных ритуалов и действий не сделали, мир всегда вероятностный. Вот 50% что получится, 50% что не получится.
1: А как да? же соломку подстелить?
0: Вот. И вот эта соломка, вот все мы же знаем, да, что бывают такие ситуации, где мы уж стелили-стелили эту соломку, стелили-стелили, и откуда не называется, прилетело, откуда не ждали. Мы не ждали, что будет вообще вот другая ситуация. И она случилась. То есть мы-то себя от одного страховали, а получилось совсем другое. Мы все знаем такие события. И получается, что принять на себя риски, что в жизни бывают разные вероятности, что не все мы можем проконтролировать. Да, мы можем стелить соломку, но даже эта соломка, ну, может, не знаю, разлететься куда-то. Соответственно, мы, человек не готов. Поэтому вот эта мнительность, она как бы пытается его уберечь. Угу. Теперь к характерологическим особенностям. Да, есть понятие тревожно-мнительная структура личности, или еще она называется, у нее есть еще одно название, психостеник. Вот если есть такая типология личная, господи, теория, да,
1: классификация такая,
0: психотипов,
1: да?
0: Психотипов, да, классификация психотипов, теория такая, можно в интернете посмотреть, там всякие эпилептоиды, шизоиды, истероиды,
1: и вот
0: там есть психостеники. Вот это тревожно-мнительный характер, так называемый. Значит, у этого человека идет искажение восприятия действительности. Начиная с детства, постепенно, он учится видеть действительность через большое количество тревожных ожиданий от нее. Да? То есть практически все тревожит, практически все может принести какую-то угрозу этому человеку. Да? Он всегда может почувствовать себя уязвимо и всегда может не справиться. То есть человек, он живет с постоянным сканированием реальности на поиск угроз. Это просто 24/7. Это происходит даже во сне. Вот это примерно так. Что развивается у этого человека? Развивается гиперконтроль. То есть тот человек, который все время чего-то опасается, у него будет развиваться вот как гиперконтроль, как охранительное поведение. Очень часто может развиваться здесь и обсессивно-компульсивное расстройство. Это тогда, когда человек по 200 раз проверяет, чего он там выключил, не выключил, да, закрыл он двери, не закрыл, отправил он письмо, не отправил, сделал он, не сделал, а так ли он сделал. У него постоянные начинаются вот эти вот проверки. Почему? Потому что ему нужна, его психике все время нужна какая-то иллюзия, какая-то опора на якобы контроль. Другого механизма чувствовать спокойствие, хотя бы призрачное, у него нет. То есть, понимаете, получается такая очень противоречивая ситуация. Для того, чтобы хоть чуть-чуть успокоиться, нужно сначала максимально забеспокоиться.
1: Да.
0: Вот я максимально забеспокоился, дошел до точки, а потом я чуть-чуть успокоюсь. Потом опять максимально забеспокоился, потом я чуть-чуть успокоюсь. Значит, ипохондрические настроения, ипохондрические синдромы. Это тревога, направленная не только вовне, но тревога, направленная вовнутрь себя, и в частности, на способность собственного организма превозмогать различные болезни. Люди, у которых есть мнительность, они, ну, в общем-то, все, что там с их организмом происходит, они это трактуют максимально негативно, и вот они больше всего боятся какого-то резкого развития онкологических заболеваний или вот каких-то странных таких, знаете, вот от чего умирают резко.
1: Тромбы,
0: инсульты,
1: да,
0: сердца. У них паника на эту тему возникает, соответственно, они тоже очень много тревоги переносят на взаимодействие со своим здоровьем и с организмом. Что из этого будет происходить? Мы сегодня с вами затронем такую тему, как самосбывающееся пророчество. Дело,
1: да,
0: в том, что тревожные, мнительные люди, они просто, ну, знаете, они чемпионы по прогнозированию и по содействию самому себе в реализации этих самых негативных прогнозов.
1: Серия, а я же говорила.
0: То есть тот человек, который бесконечно боится онкологических заболеваний, вот без причины, просто на своей мнительности, да, он просто их боится, потому что они существуют в природе. Очень высокая вероятность, что у него оно разовьется рано или поздно. Но, может быть, не с первой, так со 101-й попытки он эту программу у себя в организме так и запустит. И я сегодня расскажу, как это работает. Интерпретация, что, какие еще особенности, да? Интерпретация всего, что происходит, вот все, что происходит, это все каким-то образом должно быть направлено против меня. То есть ключевой вопрос, а что если вдруг? Даже если происходит все хорошо, вот у таких умнительных людей, вот они, например, встречаются, у них начинаются какие-то отношения, да, знакомятся где-то люди, да, пытаются построить что-то серьезное. И вот это, а что если вдруг второй против меня чего-то там сделает, он мне изменит, он обманет, он куда-то исчезнет, он превратится в тыкву после 12 и так далее. А что если ему нельзя доверять или ей нельзя доверять? Вот это все фактически исключает возможность развития нормальных здоровых отношений.
1: То есть заранее такая проекция, что ничего не получится.
0: Постоянный вопрос, а что если вдруг?
1: Да, да,
0: если этот вопрос, он мучает вас, вот я сейчас радиослушателям говорю, вот если вы такой фанат этого вопроса, постоянно, а что если вдруг? И дальше, естественно, самый такой неприятный фильм ужасов, да, разворачивается. Дело в том, что наше мышление, мы же как с ним взаимодействуем? Мы когда фантазируем о чем-то, да, мы что-то додумываем, надумываем, у нас же фактически, знаете, как фильм такой показывается, да, то есть мы можем прямо представить, как это будет происходить. И получается, что вот этот вот фильм, это всегда или триллер, или ужасы, да, или это, значит, просто какое-то такое нагнетение, то есть это всегда очень что-то неприятное. Да? То есть наш организм, он постоянно вынужден реагировать на наши собственные картинки, которые мы сами себе показываем. И эти картинки неприятные. Такие люди, они обычно из-за того, что с детства психика расшатывается, смотрите, они постоянно находятся в зоне тревоги, они постоянно вынуждены себя стимулировать на то, чтобы эту тревогу обслуживать. Но какое количество вообще у человека должно быть энергии, чтобы обслужить такое количество тревоги? Невероятное. Энергии у них обычно много, но выглядят они обычно как люди с такой с подсевшей батарейкой. То есть у них обычно нет много энергии, потому что вся энергия, которая есть, она уходит на обслуживание вот этих вот мнительно-тревожных состояний. И получается, так как они с детства свою психику расшатывают, у нас психика, она такая. Если ее разбалтывать, расшатывать, да, никак ее не контейнировать, не структурировать и не беречь, она и разбалтывается, она и расшатывается. И такие люди, они становятся обладателями очень чувствительной и такой, знаете, высоковолатильной психики, да, то есть нестабильная нервная система у них становится. Они сами ее таковой делают. И вот это развивается гиперчувствительность и склонность к такой повышенной ранимости. То есть острая реакция на любую, вот даже не на критику, а на любую информацию, которую можно интерпретировать как критическую, какое-то замечание, да, там, какой-то просто разговор, какой-то взгляд, молчание, ответ не ответ на сообщение, не тем вопросом, не тем, вернее, словами ответил на сообщение. Не так оперативно среагировал, да, дал не ту реакцию, которую я рассчитывал, не так сильно ты там восхищался или вместе со мной там сопереживал чему-то или сопереживала, и все это воспринимается крайне чувствительно. Это такие короли драмы. То есть они внутри себя могут раскрутить все время какое-то театральное, такое, знаете, драматическое действие сами, и на это, в это действие абсолютно вовлечься.
1: Такая самозанятость.
0: Да, абсолютно вовлечься. Они очень часто во взрослом возрасте могут увидеть такую особенность за собой — подверженность гиперрефлексии. Помните, у нас был эфир про рефлексию, и я там говорила, что есть у нас также, есть здоровая рефлексия, а есть так называемая гиперрефлексия. То есть это постоянная попытка в самоанализ. Ладно бы человек действительно там ходил в терапевтический процесс и понимал, что такое правильный психоанализ, правильная самоподдержка, да, и саморегуляция эмоций, эмоционального фона. Но нет же, основная масса людей, они вот этот самоанализ проводят по принципу просто проигрывания в голове неудачных сценариев и фиксация себя на том, что у меня не получилось. Да? И вот это вот «у меня не получилось» и «уже никогда не получится», нежели «хорошо и нечего начинать», что да. называется, вот это вот, оно у человека просто, знаете, цементируется в сознании.
1: Родители, да,
0: да,
1: могли
0: я
1: говорить.
0: Я все время анализирую все, что со мной происходит, сквозь негативный фильтр. Вот не сквозь розовые очки. Есть такие обладатели счастливого характера, такие наивные, поверхностные люди, они все, значит, сквозь розовый фильтр видят. Да? То есть им уже говоришь, что надо бы потревожиться, надо бы уже что-то
1: обрати
0: менять.
1: Обрати внимание.
0: А они
1: да.
0: говорят, нет, такой избегающий тип. Да? А эти, они наоборот, у них очки не розовые, они у них да, такие серые. Вот они все как бы видят сквозь серый фильтр. В том числе и все, что происходит внутри них. Они очень часто могут рассказывать истории о самих себе, где самим собой можно гордиться, где самого себя можно искренне прощать, где самого себя можно искренне благодарить, брать оттуда какой-то опыт, да? Но все это не происходит. Происходит только бесконечное разочарование своими силами, своими возможностями, разочарование собой. И, соответственно, ну, человек рефлексирует по принципу самокритики. Я все время себя критикую. И зацикливание на этой самокритике. Что будет происходить дальше? Будет ли у этого человека, который все время самокритикуется, самобичуется, самонаказывается психоэмоционально, будет ли у него какой-то шанс на стабильную самооценку?
1: Вряд ли.
0: Нет. Угу. Просто шансов нет. То есть у человека с повышенной мнительностью, неосознанной мнительностью, то есть человек не отдает себе
1: отчета
0: в том, что он мнительный, да, то есть вот он просто считает, что он
1: так,
0: нормальный,
1: такая
0: всё хорошо,
1: система
0: да.
1: у него, да.
0: Вот, да, все хорошо, ну, и в семье такие были, да. и я такой, и вообще да. это мне зачем-то дано, это меня как-то охраняет. Вот у этого человека нет шансов быть обладателем здоровой самооценки, просто нет. Вот хоть он 200 книг перечитает и 200 вебинаров переслушает, то есть там нужно изначально все-таки работать с тревожно-мнительным акцентом, да, или с тревожно-мнительной патологией, если это уже вышло за грань. Дальше. Такие люди, они очень сильно привязываются к так называемому привычному. То есть для них, знаете, стабильность, рутина, отсутствие перемен и предсказуемость – это должен быть девиз.
1: Ну, потому что можно не тревожиться, если есть что-то постоянное.
0: Никакой импровизации, никаких перемен даже к лучшему, да. Держаться всегда до последнего за что-то, если вот что-то уже разваливается, да, надо менять или работу, может быть, менять окружение, менять отношения. Если даже будет что-то разваливаться, держаться он будет до последнего, потому что это для него хотя бы понятно. Это плохо, но понятно, так как с плохо у них свои отношения, но у них, в принципе, в голове всегда все где-то плохо, да. Да? У них слово «плохо» какого-то отвращения, отвержения внутри не вызывает. Ну, нормально, плохо. Плохо и должно быть, я так предполагал.
1: Ну, да,
0: так должно
1: да.
0: быть, да? И поэтому у них нет реакции, что вот по какой-то причине плохо, слишком много плохого, надо что-то с этим делать. Нет. Поэтому, если вдруг что-то начинает нарушаться, вместо того, чтобы действовать, да, как-то исправлять или выходить из этого, они держатся до последнего, ну, пока это все уже просто...
1: Совсем уже...
0: Да, вот, да. вот просто уже нельзя будет это удержать. Что еще развивается? Так как есть гиперчувствительность, а так как есть повышенная ранимость, человек тоже ничего с этим не делает, самооценка, соответственно, стремится постоянно ко дну, развивается обидчивость, да? Причем это, знаете, это прям стремление обидеться, и обида может длиться годами. У нас был как-то эфир про обиду с Максом. И я там говорила, что есть люди, которые способны обижаться десятилетиями, а то и всю жизнь. Но это патологическая обида, да? Есть люди, которые... Мы все обижаемся. Все, всегда могут быть какие-то события, где мы обижаемся. Но кто-то обижается на минутки, кто-то обижается на часы, кто-то на дни. А если вы обижаетесь на месяцы, годы, десятилетия и жизнь, о, ребята, это катастрофа, с этим надо что-то делать. Обида – это как раз та самая база, где человек максимальное количество болезней и вообще всяких болей неврологических на себя цепляет. Обида – это невысказанная злость, все, что у нас невысказано, не выражено, оно отражается в теле, и эта агрессия, она выработалась, она должна что-то разрушить, понимаете? Она разрушительная такая... становится. И разрушается обычно тело, разрушается обычно организм.
1: Обида как будто здесь такая немного пассивная, что ли, да? Ты с одной
0: пассивная
1: стороны...
0: Пассивная агрессия.
1: Да, пассивная агрессия.
0: Обида – это пассивная агрессия, да. Соответственно, и... Очень ярко у таких людей во взрослом возрасте, когда они доживают так лет до 25-28 плюс, они могут заметить, что у них развивается симптоматика ОКР, обсессивно-компульсивного расстройства. Это может быть и расстройство пищевого поведения, это может быть и всякие синдромы навязчивых состояний. То есть когда человеку нужно постоянное стремление к порядку, чтобы было чисто, чтобы было все вот так значит, по линейке сложено, да, когда у него начинается стремление к каким-то навязчивым действиям, вот он не может выйти не с той ноги, например, да, он не может не совершить какой-то ритуал, какое-то обрядовое действие там, перед
1: тем,
0: какой-то
1: как выйти
0: важной
1: из дома.
0: Встречей, да. Значит, смотрите, когда человек находится в тревоге и мнительности, такие люди, к сожалению, абсолютно тоже не могут они на это влиять, у них начинается стремление и склонность к развитию магического мышления, да, к уходу из реальности во что-то такое фантазийное. То есть они обожают почитать гороскопы, они обожают сходить к астрологам, они обожают сходить к каким-нибудь бабушкам, ведуньям, чтобы те дали им какой-то обряд, ну, значит, поговорили, рассказали о чем-то хорошем, да.
1: Успокоили.
0: И ладно, если это вот этот человек, ну, вот этот эзотерический практик, назовем это так, да, или энергопрактик, или как они там себя называют, если они действительно дают какие-то хотя бы установки на успех. Но многие так не работают. Там многие работают по принципу. Человеку надо запугать, чтобы он как можно больше заплатил, как можно дольше ходил. Да? А так как он и сам собирает напугивать, то вот эти вот запугивания извне, он в них, естественно, охотно верит. И, соответственно, они очень часто привязываются, ну, вот, к каким-то таким магическим ритуалам и действиям, которые тоже как будто бы его охраняют, вот этого человека, да, мнительного.
1: Да,
0: то
1: да,
0: есть
1: да.
0: Если он вдруг совершил, не знаю, круг вокруг себя мелом начертил,
1: спокойнее.
0: То никакие силы, значит, они к нему там не пробьются. Вот аскезу я какую-нибудь там взяла, а это значит, что следующий мужик в отношениях у меня точно будет нормальный. Но я же аскезу
1: да,
0: прошла, как
1: бы. Здесь же еще такая логика. Про еду говорит, если я, например, не буду есть сладкое, не буду есть молочные продукты или еще от чего-то откажусь, это же тоже туда.
0: Да, это мне сразу даст успех. Это
1: да,
0: мне сразу даст успех, потому
1: да.
0: что это я же, ну, как бы, самая иногда примитивная такая логика, это же я так свою силу воли тренирую. Раз у меня сила воли растет, значит, я, значит, на этой воле где-то там чего-то и достигну. Но так это не работает, естественно. Психика гораздо более сложная структура, чем хотелось бы. Поэтому здесь магическое мышление умнительных людей, оно просто развивается, знаете, коморбидно. Да? Это такое параллельное направление. Человек всегда будет на это пытаться подсадиться, на это пытаться как-то
1: искать среагировать. Искать какие-то камни, которые помогают.
0: Да.
1: А как вообще это формируется, все вот эта вот мнительность? За счет чего?
0: Смотрите, вот такой точный патогенез, он как бы не изучен, и изучен одновременно. То есть у нас есть в психологии понятие биопсихосоциокультурная модель, и вот это биопсихосоцио, оно влияет на то, что человек становится таким. Смотрите, сейчас уже доказано, что тревожность, она может быть обусловлена генетически. То есть человек может быть более тревожным, менее тревожным. Психическое расстройство, если мы говорим о, допустим, генерализованном тревожном расстройстве, может гипотетически передаться генетически. Да, если у вас были тревожники в семье, например, это не 100% гарантия, что вы будете сверхтревожным, мнительным человеком, но примерно 90% гарантия.
1: То есть почти 100%?
0: Да, потому что генетика – вещь такая, что там она, в общем-то, может включиться, может не включиться, да? Дальше. Но когда мы говорим о том, что у нас были тревожные предки, родители, да? Или вообще в семье был какой-нибудь один тревожник, но это была значимая фигура. И мы в этой семье росли, да? Соответственно, вот этот социум, вот эти родительские установки, родительское поведение, мы его впитали. И, естественно, если мы потом ну, скажем так, дошли до того, что мы пришли в терапию, мы начали с этим работать, мы начали себя отсоединять от таких реакций и учить себя реагировать иначе, то это нашу психику поддержит. Многие люди до этого не доходят. И, соответственно, вот эта вот тревожность, она у них развивается с детства, они ее воспринимают за норму, ну, потому что родители-то рядом также себя вели, или мама, или папа, или бабушка, или вообще все вместе, вся
1: это
0: семья
1: норма.
0: Такая, да?
1: Да-да-да.
0: Соответственно, раз это было нормой, соответственно, и у меня это норма, по-другому-то никак. Когда я вижу, что у других по-другому, я думаю, это у них не норма, а у меня все как бы нормально. Но дело в том, что тут справедливости ради надо сказать, что вот эта тревожно-мнительная акцентуация характера – это самая распространенная сегодня проблема, самая распространенная. Ну, времена такие, понимаете, ну, жизнь такая.
1: Понимаем, конечно.
0: Также у человека, что еще влияет? Условно, генетика, воспитательная система, родители – и опыт, собственный опыт.
1: Ну, то есть, да, когда большое мы с чем-то сталкиваемся...
0: Да, большое количество непереработанного, фрустрирующего или травматического опыта. Вот столкнулся с чем-то ребенок в детстве. Ему было тяжело это воспринимать. Это могут быть вообще любые события. Хоть драка в школе, хоть ругань родителей, не знаю, хоть какая-то попытка попасть в какую-то трагедию, там, не знаю, под машину, еще что-то. Да? То есть любое событие. А таких событий, пока мы воспитываемся, ну, их даже не десятки, их сотни. Понимаете, у детей. Детство – это такая пора, она, ну, опасная достаточно. И поэтому получается, что мы, когда эти события нормально переработать не можем, они у нас остаются в травме. И, соответственно, эти травмы, они потом нам подсказывают. А ты помнишь, когда ты маленький-то был, обжегся, а теперь на воду дуй. И дуй настолько сильно, чтобы еще все твои дети на нее дули. И уже не на воду, а в принципе за все бойся. Да? Значит, тревожно-мнительный характер или тем более тревожно-мнительная личность, она что делает? Она страшится. Она страшится чего? Не того, что происходит с ней в сегодняшнем моменте, а она страшится того, что с ней будет происходить в будущем. То есть это всегда фактически вот такая ключевая стратегия, это страх, направленный в будущее.
1: Страх будущего, да?
0: Да, получается. Страх, направленный в будущее.
1: Друзья,
0: плохого будущего.
1: Да, что с этим делать, мы поговорим сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: 13:30 в Москве, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Обломки сбитого беспилотника повредили 11 частных домов в Севастополе. Дрон был начинен поражающими элементами в виде металлических шариков и взрывчаткой, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он рассказал, что сбитый БПЛА упал рядом с жилыми зданиями в районе Фиолента. В домах выбиты стекла, повреждены стены и заборы, осколки украинского беспилотника посекли автомобиль. Ранее Развожаев написал в своем канале в мессенджере «Макс», что в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь сбили 10 дронов, погиб один человек. ФСБ сообщила о пресечении теракта против российских военных в Ростовской области. По делу о госизмене и участии в террористической организации задержали местного жителя. Его подозревают в работе на украинские спецслужбы, сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности. Уточняется, что это 18-летний житель Таганрога. По данным спецслужбы, он вступил в украинское террористическое объединение при помощи мессенджера Telegram. После этого фигурант стал расклеивать листовки и рисовать граффити против проведения СВО. Кроме того, он вел разведку железнодорожных объектов. В ФСБ также рассказали, что задержанный планировал заключить контракт с Минобороны России и отправиться в зону СВО. Там он должен был убить сослуживцев, сдаться в плен ВСУ и вступить далее в украинскую армию. В Тюмени организовали раздачу питьевой воды. Качество водоснабжения в городе резко ухудшилось из-за паводков. Подвоз организовали в 21 точку города и 15 временных колонок. Там уже образовались очереди. Местные жители пишут в соцсетях, что из-за подъема уровня реки Туры и разложения органических веществ водопроводная вода сильно загрязнена. Губернатор Тюменской области Александр Моор связал проблемы с большим объемом осадков. Он назвал их уникальным для нашей местности природным явлением. Это была цитата. Как рассказал глава региона, из-за половодья в Туру смыло с полей, болот и заливных лугов большое количество органики. В воде резко упало содержание кислорода, что стало причиной гибели рыбы, пояснил Мор. По его словам, все это приводит к неприятному запаху от воды в реке, откуда поставляется вода для нескольких районов Тюмени. Между тем, уровень Туры достиг отметки 890 сантиметров. По данным власти города, вода в реке поднимается со скоростью до 3 сантиметров в день. Пик паводка придется на выходные. В Москве автомобиль каршеринга с тремя подростками рухнул в реку. Инцидент произошел на Филевской набережной. По словам очевидцев, машина потеряла управление и съехала с проезжей части на прямом участке дороги. После этого автомобиль пробил ограждение и упал в Москву-реку. Пассажиры выбрались из воды самостоятельно и не получили травм. Как пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва», в момент аварии пешеходов на пути движения машины не оказалось, поэтому пострадавших нет. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. О погоде в завершении выпуска. Плюс 25 сейчас в Москве. Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Днем до 26 градусов тепла. Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление в пятницу составляет 747 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: Именно. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
6: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain, absolutely.
5: Dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Говорит Москва. 94,8.
2: Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
1: 13 часов и 36 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте. Говорим сегодня о мнительности. Оказывается, очень много интересных моментов можно о себе узнать. Например, что вы психостеник, да?
0: Угу, да.
1: Если вот мы говорим о мнительности, там прямо и гиперконтроль, и ОКР, и ипохондрия, и много-много всего другого интересного. Давайте поговорим, Лен, о том, как тревожно-мнительный тип проявляется в отношениях.
0: Ага, давайте здесь еще сейчас быстренько как бы напомню, да, то, о чем я говорила в первой части.
1: Давайте.
0: Первое, то есть психостеники, они отдаются как бы во власть своих страхов, страхов перед будущим, да, и у них всегда есть ожидание чего-то плохого, ну, как минимум какого-то подвоха, а иногда это полной катастрофы, да, такая катастрофизация будущего, чего бы ни происходило с ними. Значит, психостеник, он боится и внешних обстоятельств, и внутренней неуверенности в себе. То есть у него всегда есть такое представление, что если что-то случится, то он с этим чем-то, скорее всего, не справится. Или справиться ему будет очень-очень тяжело, потери будут невероятно большие. Да? В связи с тем, что это постоянно идет разбалтывание, да, психоэмоциональной сферы, человек становится такой, знаете, слабый, со слабой душой, со слабым психическим аппаратом. То есть для него действительно выйти из себя или для того, чтобы развилось какое-то параллельное расстройство, для него этого ничего не стоит. Да? Любые события, которые сгущаются просто естественным образом над ним, они на него невероятно давят. Это может быть и выпадение в какое-нибудь зависимое поведение, да? Это может быть, уход от реальности через какие-нибудь эзотерические практики, погружение в какие-нибудь религиозные, всякие культы, впадание секты туда же, в принципе. Да? То есть там может начинать развиваться все что угодно. Это очень питательная среда. Повышенная тревожная мнительность – это очень такая тесная клетка, это фактически тиски для психики. Человек не может опираться на себя очень часто. Мнительность не дает раскрываться потенциалу человеческому, не дает раскрываться и проявляться талантом. То есть человек теряет огромное количество возможностей. Из-за того, что он все время самонапугивается, да, вот появляется какая-то возможность, там всегда есть риски, получится, не получится. Надо нам туда, не надо, да. Мы от этого больше получим или больше потеряем. Да. И вот это рискованное поведение, оно психостенику чаще всего не свойственно. Он будет бояться и, соответственно, часто отказываться от каких-то вещей, где у него вполне возможно и получилось.
1: Он, да? Скорее, он будет негативный сценарий выбирать.
0: Он скорее убедит себя в том, что ему туда не надо, чем то, что надо попробовать и справиться с теми фрустрациями, которые будут ему предлагаться. Да? И вот эти повышенные опасения, они очень часто приобретают статус самосбывающегося пророчества. Значит, что с ним будет происходить в отношениях? Когда вы такой мнительный человек, да, или когда вдруг вы знакомитесь и влюбляетесь в человека, у которого есть тревожно-мнительная вот эта характеристика, очень ярко проявленная. Значит, они будут, первое, тревожиться и из-за этой тревоги застревать. То есть зацикливание, застревание в тревожном состоянии, это будет характерно. То есть не ждите, что мнительный человек, вот вы, он возомнил себе, не знаю, что вы его разлюбите или вы ему измените. Вы с ним поговорили однажды и сказали, нет, такого не произойдет. Вот не ждите, что мнительный человек вас послушал и сказал, да, такого не произойдет, да, я больше так не думаю.
1: Да.
0: Нет, возможно, он перестанет это озвучивать, хотя вряд ли, но он будет продолжать об этом бесконечно думать. То есть 1, 2 и даже 10 разговоров могут не помочь. Тут надо запастись терпением, если это ваш партнер, да, например, и надо понимать, что его тревогу все время нужно будет успокаивать в этом моменте. Либо, в общем-то, давать ему уже понять, что его тревога, она уже влияет негативно на отношения, и было бы неплохо с этой мнительной тревогой чего-то сделать, да? Они могут быть педантичны и подозрительны. Потому что так как все время ждешь, что произойдет что-то хорошее, вернее, плохое, подозрительность, она будет развиваться. Очень часто вы можете наблюдать у себя или у других мнительных людей такую черту в отношениях, как противоречивость. Вот понимаете, они могут быть на словах жутко амбициозны и жутко не уверены в делах. То есть, понимаете, на словах вот Лев Толстой, а на деле ничего называется. Да, говорю, а в действиях эти амбиции никак не проявляются. Но на словах там просто невероятное. Человек может быть дико осторожным, да, в принятии каких-то решений и одновременно с этим невероятно суетливым. Вот знаете, осторожничал, а потом что-то наделал, насуетился и сидит.
1: Да,
0: прям противоречия вы можете
1: делает,
0: видеть.
1: Да.
0: Одновременно зацикленность на чем-то, такая педантичность, какой-то перфекционизм какой-то, и тут же рассеянность какая-то непонятная, да, то есть одномоментно вы можете в нем это наблюдать. То есть, и, например, я боюсь чего-то, вот я очень боюсь, нарциссов и аферистичность. А давай с этим я попробую, по-моему, что-то красные флаги. Нет.
1: Наоборот.
0: Называется «была,
1: как
0: не была».
1: Нравится,
0: да,
1: не
0: давай,
1: могу.
0: Да. То есть вот одновременно вот эти противоречивые проявления, они могут проявляться. Почему? Потому что психика-то находится все время в напряжении, да? Соответственно, логика реакций, она тоже у человека нарушается. И отследить он это за собой не может, что он фактически выдает какие-нибудь две противоречивые реакции чуть ли не одномоментно, да? Вот чуть ли не в рамках нескольких минут у него идет «стой там, иди сюда» внутри него. Это может видно. Угу. А, таким людям очень сложно слезать с негативных переживаний, с негативных эмоций. То есть начать радоваться обычным житейским вещам или просто зафиксироваться в моменте. Вот сейчас ничего плохого не происходит, да? Ты боишься, что тебя уволят с работы, но в моменте ты не уволен с работы. Ты можешь сегодня расслабиться и еще выстроить свою деятельность так, что, во-первых, возможно, ее не уволят, а во-вторых, если уволят, то как-то подстраховаться, да, и там другую работу найти, еще что-то. Будет не так болезненно. Угу. Нет. Так не может. Не может расслабиться, не может наслаждаться чем-то в моменте. Почему? Потому что все время давит. Давит страх перед будущим. Страх перед будущим важнее того, что в настоящем моменте ничего не происходит. Вот такой перевертыш в голове происходит. Очень часто, если эта мнительность уже патологическая, может страдать сексуальная сфера. У мужчин это может быть психогенная дисфункция. Женщины тоже могут терять либидо. Почему? Потому что на обслуживание тревоги уходит вся энергия. Да, она вообще на либидо, нам очень много нужно сексуальной творческой энергии для того, чтобы мы расслаблялись, получали от этого удовольствие, вообще вводили это в свою жизнь. Опять же, в отношении секса тоже возникает огромное количество неуверенности и страхов. Почему, например, эрогенная дисфункция происходит у мужчин? У мужчин может во время секса что-то не получиться. И потом мысль. Вот эта мысль, страх о том, что у меня всегда не получится и впредь не получится, и еще обо мне потом будут плохо думать, и еще будут называть меня как-то, вот этот страх, он сам по себе не дает уже мужчине полноценно себя в этом чувствовать, полноценно себя реализовывать.
1: Понятно, эрогенные дисфункции, так и запишем.
0: Да.
1: Самосбывающееся пророчество, вот мы уже говорили в первой части программы про это, вот когда все-таки был какой-то жизненный опыт, когда я вот так подумала, и это произошло, да, uh-huh. И вот я знаю, как будет в этот раз, uh-huh. Я знаю, что у меня не получится, она или он там от меня уйдет, с работы меня уволят.
0: Прекрасно это знаю, и это даже мне знакомо, и я это у себя такое отслеживаю. И это вообще на самом деле ужасно. Это такое самопроклятие фактически. Знаете, не хотелось бы сейчас скатываться в какие-то эзотерические терминологии, но, смотрите, термин «самосбывающееся пророчество», он не эзотерический. Это они его забрали потом и благополучно на нем едут. Ну, как и много чего из психологии забирает эзотерика на себя, да? Всякие парапсихологические эти истории.
1: Да.
0: Да, значит, этот термин, его впервые в 50-х годах озвучил, по-моему, американский социолог по фамилии Е. Мёртон. И, значит, он проводил большое количество социологических исследований, он отследил определенный феномен. Феномен выглядит так. То есть, если человек ложно интерпретирует ситуацию, как-то неправильно интерпретирует ситуацию, в его представлении ситуация, например, плохая,
1: да.
0: Любая ситуация, то он меняет свое поведение и свои реакции таким образом, что он делает это представление истинным.
1: Угу.
0: То есть это было, вот понимаете, выведено в процессе исследований. То есть если мы ставим какой-то негативный прогноз, возьмем самый простой прогноз, у меня не получится, мы в это искренне верим. Да, мы это боимся, но мы не допускаем мысли, что может получиться. Да, эта мысль просто в нашу голову не заходит. У меня не получится, и все. То все наши действия и все наши реакции, они будут направлены на реализацию проекта «У меня ничего не получится». Даже если мы говорим, я бы хотел, чтобы у меня получилось, но, вот эта конструкция «да, но», она вообще самая такая, знаете, обесценивающая, да, самая искаженческая. Да. Вот. Но когда человек так говорит, я бы хотел, но, это значит, что он будет бессознательно стремиться к тому, чтобы не получилось. Дальше. Этот термин в 60-х годах, вот десятилетием позже, подтверждал еще один американский психолог по фамилии Розенталь. Эксперимент Розенталя, многие психологи знают о нем, а может быть и слушатели знают, услышали. Эксперимент этот выглядел так. Значит, взяли группу детей, школьников, с абсолютно одинаковыми, схожими способностями в обыкновенной школе. Туда пришли психологи, провели какое-то диагностическое исследование в этой школе. Просто какое-то исследование провели. Всех детишек, вот, допустим, их там было 20 человек или 30, я не помню точно, какая-то группа детей. У них у всех в реальности были примерно одинаковые способности. Но что сделали психологи? Они взяли учителей и так аккуратненько сказали, слушайте, мы провели диагностическую работу тут, и так выходит, что вот у 20%, вот у этих там условно Иванов, Петров, Сидоров, там были американские фамилии, вот 20% детей, они как бы более талантливые. Вы ничего с этим не делаете, мы просто вам это сказали. И все, и ушли. А потом взяли И по результатам года провели еще одну диагностическую работу. И выяснилось, что дети, чьи фамилии они назвали, они по каким-то причинам стали показывать результаты с точки зрения интеллектуального и психоэмоционального развития на 12% лучше, чем те дети, которые в эту группу как бы не вошли.
1: Да, да.
0: Это был обман, это был эксперимент. Учителям просто сказали, что есть группа детей, которые более талантливые. Но это на самом деле этого не было.
1: Это знаете, когда учителя выбирают любимчиков себе,
0: напоминают. Поменяли свое отношение и поведение в отношении этих детей. И по результату сбылось пророчество. Да, они стали действительно более талантливыми. Да, это было так. И, соответственно, это был эксперимент, это было реально. Соответственно, у нас это работает так же. Да? То есть, если мы прогнозируем плохое, мы, как те самые учителя, подстраиваемся, и мы начинаем вести себя таким образом, чтобы это плохое в нашу жизнь приходило.
1: Ну, даже, например, если мы думаем, что человек к нам относится вот так-то, так-то, да, потому что он нам не ответил, не захотел с нами встретиться, ну, как-то себя не проявил, мы начинаем себя накручивать.
0: Мы начинаем себя вести более напряженно. Вот смотрите, человек, который, например, думает, что о нем в коллективе думают плохо и говорят плохо, как он будет себя в этом коллективе вести? Он же будет более напряженный, он будет более конфликтный, он будет скованный, да, он не будет правильно выражать там какие-то свои эмоции, он может стать взрывным, он может заранее начать делать какие-то странные вещи, как бы заранее отомщу, да, так боюсь, что про меня сплетни пустят, я заранее сам их пущу, да. Он начнет делать все для того, чтобы к нему и правда изменилось отношение, даже если изначально это было дружественное нейтральное отношение. Да?
1: Здесь как будто бы еще тоже обида такая проскакивает, да?
0: Если руководитель, например, думает, что какие-то люди, ну, они недостаточно хороши. Я часто такое наблюдаю, вот, когда приглашают консультировать в компании, да, там надо посмотреть на ситуацию. И там очень часто руководитель, например, по каким-то причинам, по каким-то признакам начинает назначать некоторых сотрудников как бы, ну, плохими, тупыми, да, может, некомпетентными. И что происходит? Руководитель этим людям и не дает, ну, каких-то креативных творческих задач. Он и не дает им дополнительной ответственности. Даже если они чего-то добиваются, он это не замечает, он это обесценивает, да. То есть он как бы берет, назначает и делает все, чтобы у этих людей и было действительно что-то хуже, да, то есть они и были какие-то плохие. Подтвердилось это как-то должно быть. Но ведь действия свои он не отслеживает, да, что он именно к этому и ведет. Боится женщина вступать в отношения, боится она мужчин. Вот она, допустим, не знаю, каким-то волшебным образом, каким-то чудом попала на свидание, или кто-то стал с ней знакомиться. Что она будет делать? Она будет знакомиться, она будет действительно пытаться выстроить контакт и попробовать войти в отношения, она от них будет бежать. Она будет выискивать, она почувствует невероятное сопротивление. Иногда бежать в прямом смысле, да, потому что у меня были вот эти вот истории, когда девушки «хочу-хочу познакомиться с мужчиной», идет куда-нибудь на мероприятие, ну, допустим, мероприятие проходит в каком-то лобби отеля, она садится и смотрит боковым зрением, кто-то на нее смотрит или кто-то к ней идет. Она соскакивает и убегает. Убегает, чтобы не подошел. Ну и где? Да? Ну и вот, и я говорила, что никогда в жизни я себе счастья не найду. Да чего ты там говорила?
1: Да.
0: Чего ты там говорил? Ты действия свои измени, и не будешь ты это подтверждение получать.
1: Что с этим делать, с этой мнительностью, чтобы вот такие отношения
0: Так как я в начале программы сказала, что да, наша мнительность – это сфера нашего мышления. Вообще очень хорошо помогает в работе с тревогой и вообще со всякими мнительными историями такое направление в терапии, как когнитивно-поведенческая терапия. Простая, понятная, запротоколированная. Там вообще шаг вправо, шаг влево, не надо никаких психоанализов, не надо там каких-то эмоциональных фокусирований, ничего там не надо, там вот надо брать просто конкретно, просто конкретно искажение мышления, да, и вот с этим мышлением работать. Ну, первое, всегда самый первый шаг, нулевой, да, нулевой шаг, признание проблемы. Да, у меня это есть, у меня много тревоги, неконтролируемой, я с ней не справляюсь сам, не справляюсь сама. Это влияет на то, как действует мой мыслительный аппарат. И в частности, я слишком много мню, да, возомнил там себе бесконечно много. Поэтому на что направлена работа с мышлениями? Первое, мы пытаемся человека вернуть в реалистичные представления, да, то есть соединить человека с реальностью, потому что отсканирование реальности из-за повышенной тревоги и беспокойства, оно никогда не реальное, оно всегда вот этот вот угол разрыва гигантский. То есть в представлениях человека, когда он начинает описывать, да, там очень часто становится понятно, что в реальности, ну, очень низкий процент, что так будет. Ну, настолько низкий, но человека даже низкий этот процент не устраивает. Да, ему надо, чтобы вообще гарантия была, что со мной такого не случится. Ну, а гарантию же никто не может дать и никогда, и нигде. И поэтому, то есть мы начинаем соединять человека с реальностью, что в реальности, скорее всего, так не произойдет, как вы думаете. Дальше. Мы учим использовать шкалу вероятности. Вот эту от 0 до 10, да. То есть мы сначала, человек делает негативный прогноз. Меня уволят, или у меня вот здесь не получится. Вот здесь я точно заболею. Вот здесь точно у меня, значит, отпуск сорвется, а вот здесь меня бросят, ну, да. К примеру, да? Человек делает этот прогноз. Мы говорим, хорошо, записываем. Насколько вы прогнозируете от 0 до 10, насколько это вероятно? Он говорит, вероятно, на 9 или на 8. Я вот почти в этом уверен. Хорошо, записываем. Потом проходит время, да? Человек работает в терапии все это время, проходит время, говорим, давайте вернемся. Страх оправдался? Нет, не оправдался. То есть не уволили, да? Даже говорили, что уволят, но не уволили, не уволили. Ага, никто еще вас пока не бросил, да, не бросил. Ага, ну, фиксируем. То есть получается, что ваша вот эта высокая тревога, которая была на 8 или на 9, которая вас захватывала, она вами владела, получается, что это мнение, оно оказалось абсолютно неправильным. И мы даем психике подкрепление, что вот эта мнительность, вот эта тревога, она ошибается чаще, чем человек думает. Потому что он же убежден, что она вот правду говорит, он же искренне верит в эти тревожные.
1: Что это произойдет? А да, если это правда происходит, когда мы так думаем?
0: Смотрите, если это правда происходит, мы тогда анализируем. А по какой причине это произошло? Угу. Это произошло, потому что я, в общем-то, к этому приложил руку и много чего для этого сделал. Знаете, когда мне говорят, я боюсь, что меня уволили, я боюсь, что меня уволят. Потом человек приходит и говорит, ну все, я снова без работы. Вас уволили? Нет, я сам ушел. Я сам ушел. Мне там, я столько минусов там нашел. Там точно бы мне и не заплатили, и не продвинулся. И вообще это все было бы не для меня. Да, из отношений точно так же люди сами убегают. Столько минусов я там увидел, что я сам заранее убежал, ну, чтоб там, чтобы там когда-то гипотетически, потом мне не было больно, там, спустя сколько-то лет. Да, поэтому, когда человек говорит, я сам из этого ушел, то нужно говорить, что это уже тогда, извините, вообще другое событие. Да? То есть вы приняли решение, отталкиваясь от своей тревоги, и вы его реализовали. Вас никто не бросал, не увольнял. Вы тут не жертва обстоятельств. Угу. Да? Вы эти обстоятельства сами для себя смоделировали. То есть психике не хватило устойчивости для того, чтобы пройти через свой собственный страх, да, и посмотреть, чего там будет. Дальше. А что мы еще делаем? Мы меняем катастрофические представления на экологические, дружественные, нейтральные, иногда прямо оптимистические. Ну, во-первых, потому что человек пессимистом не рождается, да, то есть все дети оптимистичны по природе, все дети. А потом в какой-то промежуток времени этот оптимизм заменяется пессимистическими воззрениями в процессе приобретения опыта и воспитательной системы. Да?
1: Да,
0: и
1: да,
0: поэтому
1: да.
0: Нам нужно вернуть как бы изначальные базовые настройки человеку, да, что все-таки установка «я справлюсь, и все будет хорошо», она гораздо важнее, чем «все будет плохо, мы все умрем».
1: Вот в какой-то же момент дети начинают ныть. Это как будто бы вот первый такой путь туда.
0: Когда ребенок начинает ныть, он, да, как правило, способен озвучить свой страх. Он может скажет «я боюсь, я не хочу». И в этот момент, если родитель работает с этим страхом правильно, да, то есть он помогает ребенку этот страх прожить, а потом показать, что, оказывается, он был и напрасный. Представляешь, ты в сад пошел, мама утром тебя отвела, а вечером забрала, и ничего плохого не случилось. Не надо было так бояться. И вот несколько раз ребенку это показать, и он перестанет бояться. Но родители же так обычно не делают. Да, да, ну, да. То есть, как бы, если и делают, то очень
1: забывают.
0: Редко. Дальше мы обязательно работаем с тревогой. Ну, потому что тревога и мнительность — это такие близнецы-братья, они друг без друга фактически не существуют. Поэтому мы идем в терапию страхов, тревога, беспокойства. И получается, самая питательная среда для раскачки тревоги и беспокойства – это бесконечные руминации. То есть мы думаем, думаем, думаем о плохом. И вот здесь мы просто переучиваем людей, то есть просто силой воли и характером обрывать эти мысли. У меня все будет плохо? Нет, не будет. Да, я вот здесь облажаюсь? Нет, не облажаюсь. Я вот здесь такой плохой? Значит, сам виноват. Нет, я нормально, все у меня получилось, насколько у меня могло это получиться. Да? Если где-то виноват, то я как бы это исправлю. Да. То есть просто нет, так не будет. Вот эта установка, и научиться ее себе говорить таким образом, чтобы в нее тоже верить. Понимаете, почему только верить должны в плохое? В хорошее мы тоже должны верить, да?
1: Конечно, конечно.
0: Соответственно, говорить это себе, и доверять своим словам. Понимаете, когда самооценка низкая, доверия к себе-то нету. Соответственно, и доверять каким-то другим посылам, чем тем, к которым ты привык, очень сложно научиться. Это навык. Хорошая новость в том, что если мы когда-то где-то в чем-то там зафиксировались, или у нас что-то, какая-то поломка произошла, если мы с этим начинаем в осознанном возрасте работать, мы можем это исправить. Да? То есть это не навсегда. Это можно как минимум облегчить. Как минимум облегчить, чтобы человек в истерии, в психозы не впадал, да, то есть не доводил себя до уже до прямо измененного состояния. Дальше мы обязательно нормализуем образ жизни. Почему? Потому что у таких людей мало расслабления в жизни. У них страдает сон, у них нарушается пищевое поведение, у них очень большие вопросы к физическим нагрузкам, да. У них всегда либо гиперзанятость, либо недостаточно занятости, да, ну, потому что гиперзанятость для того, чтобы немножко хоть не думать, ну, то есть нагружаю себя всем подряд, лишь бы с мыслями один на один не оставаться, да. Либо я вообще себя ничем не занимаю, потому что я в этих мыслях зарываюсь, и мне вот как бы даже я не работать не могу, не общаться не могу, ничего не могу, я весь вот в этих мыслях, да. Там про свой гипотетический рак, например, да, там онкологию какую-нибудь. И все. И получается, что мы учим нормализовывать образ жизни. Нагрузка должна быть такой, сколько вам надо, да. Сон должен быть нормальный, питание должно быть нормальное, все сферы жизни должны балансироваться, физическая нагрузка должна присутствовать, расслабление очень важно. Ну и дальше уже следующим только этапом мы развиваем и вообще формируем стабильную самооценку человеку, да, с опорой на себя, с доверием к самому себе, с балансом, чтобы он не исключал. Вот, бывайте, понимаете, такая умнительность, есть такая штука, бывает, что умнительность распространяется на всю жизнь и на всю, вот абсолютно на все сферы тревога. А бывает, выбирается какая-то одна сфера, например, родительство, и ребенок становится как бы объектом, да, или здоровье. Вот вроде как везде какой-то нормально,
1: на чем-то,
0: а вот да, а вот зафиксировался я именно, вот, то есть я направил свою тревогу именно вот туда. Или сфера отношений, или сфера денег. Вот туда направляется, и там случается перекос. И мы учим это видеть, и мы учим балансировать все сферы, да, потому что человек очень часто, если он боится, если у него очень много тревоги в отношениях, он вообще, ему проще это исключить из своей картины мира, да. Самосбывающееся пророчество в сфере денег работает так. Если у меня все равно не получится заработать, то нечего вообще в эти деньги влюбляться. Нечего вообще к ним стремиться, что называется. Да. У меня их все равно никогда не будет. Я их обесценю в своей голове и буду романтизировать свою нищету, да, или свои долги. Опять же, через жертву. Через жертву. Здесь жертва очень часто подключается, и вторичная выгода часто подключается. Потому что у нас у всех механизмов, с которыми мы живем годами и десятилетиями, формируется некая вторичная выгода. Да? Всегда можно потревожиться и чего-то избежать. Ну, якобы убежать. Убежать каких-то сложностей, не взять какие-то новые задачи, не пойти во что-то новое.
1: Конечно,
0: да?
1: Это же удобно.
0: Не решиться на что-то. Да. Это тоже своего рода комфорт. Да, с точки зрения жизни это дискомфортно. Но с точки зрения момента здесь и сейчас это очень удобно иногда.
1: Лен, какую-то книгу можем порекомендовать по затронутой теме для наших слушателей?
0: Да, можем порекомендовать. Можно посмотреть книгу Аарона Бека. Аарон Бек — это как раз когнитивно-поведенческая терапия, называется «Тревога и беспокойство». И я уже озвучивала этого автора, я его очень люблю. Зовут его Роберт Лихи, и у него, по-моему, называется книга самая популярная —
1: потрясающе.
0: «Свобода от тревоги».
1: Да.
0: Но также у него есть и другие книги, связанные с тревогой и беспокойством, и поэтому эти книги тоже можно посмотреть.
1: Друзья, у нас в гостях была Елена Соловьева, говорили сегодня о мнительности. Лен, большое вам спасибо, было очень интересно.
0: До свидания.
1: В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».
10: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 2 часа дня. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. МВД Финляндии призвал временно исключить Испанию из Шенгена. Министр Мари Рантанен заявила, что все европейские страны должны поддержать соответствующее предложение Италии. Испания совершенно не справилась с защитой внешней границы шенгенской зоны от нелегального проникновения. Так продолжаться не может. Все европейские государства должны поддержать инициативу премьера Италии Джорджа Мелони. Страны, которые не выполняют свои обязанности по защите внешней границы, не могут быть членами шенгенской зоны, написала министр внутренних дел Финляндии в соцсети X. Между тем, бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что Италия, как и любая другая страна шенгенского соглашения, в соответствии с законодательством Евросоюза, не может исключить другое государство из этой зоны. По его словам, такой опции попросту не существует в правовой системе ЕС. Тюмени организовали раздачу питьевой воды. Качество водоснабжения в городе резко ухудшилось из-за паводков. Подвоз организовали в 21 точку города и 15 временных колонок. Там образовались очереди. Местные жители пишут в соцсетях, что из-за подъема уровня реки Туры и разложения органических веществ водопроводная вода сильно загрязнена. Губернатор Тюменской области Александр Мор связал проблемы с большим объемом осадков. Он назвал их уникальным для нашей местности природным явлением. Как рассказал глава региона, из-за половодья в Туру смыло с полей болот и заливных лугов большое количество органики. В воде резко упало содержание кислорода, что стало причиной гибели рыбы, пояснил Мор. По его словам, все это приводит к неприятному запаху от воды в реке, откуда поставляется вода для нескольких районов Тюмени. Обломки сбитого беспилотника повредили в Севастополе 11 частных домов. Дрон был начинен поражающими элементами в виде металлических шариков и взрывчаткой. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он рассказал, что сбитый БПЛА упал рядом с жилыми зданиями в районе Фиолента. В домах выбиты стекла, повреждены стены и заборы. Осколки украинского беспилотника посекли автомобиль. Ранее Развожаев написал в своем канале в мессенджере Макс, что в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь сбили 10 дронов, погиб один человек. Бразильский суд разрешил начать расследование в отношении сына президента. Фабио Луиса Лулу да Силву обвиняют в коррупции и злоупотреблении своим положением. Следствие подозревает, что сын главы государства помогал лоббировать интересы бизнесмена Антонио Карлуша Камилу Антуанеса в Минздраве. Как пишет Рейтер, полиция собирается выяснить, действительно ли Лула да Силва-младший помогал компаниям предпринимателя получать доступ к чиновнику министерства, чтобы пролоббировать закупку производимых ими лекарств. Сам президент Бразилии уже заявил, что в отношении его сына будет проведено расследование, как в отношении любого гражданина. Луис Инасио Лула да Силва пообещал не вмешиваться в это дело. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас

0: получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо, и все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О-о-о. Неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 31 июля, сейчас 14:06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. С вашим участием вы пишете, присылая нам смс-сообщение. Можете писать через интернет-мессенджеры, можете впрямую дозваниваться.
3: В движении.
4: В городе трехбальные пробки, традиционная пятничная картина. Надо, наверное, добавлять пятничная летняя картина, потому что пробок немного и сейчас, и вечером тоже на никто нам серьезных пробок не обещает. 3 балла сейчас, 3 балла в 3 часа дня, 3 балла в 4. Потом в 5, в 6 и в 7 4-бальные пробки. Более серьезных пробок нам не обещают. Прямо сейчас обращаем внимание тех, кто едет по северо-восточной хорде от Ростокина в сторону Белокаменной. Там пробка и обычная последние месяцы. И сегодня какая-то особенная пробка. Это первое. Второе, третье транспортное кольцо. От Савеловской эстакады в сторону проспекта Мира тоже едет крайне медленно, имейте это в виду. Ну и Московская кольцевая автодорога тоже традиционно замедляется в районе Бесед и в ту, и в другую сторону. 3 балла прямо сейчас, как максимум 4-бальные пробки сегодня с 5 до 7 вечера.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Поток. Новости этого дня.
4: 2 темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В правительстве поручили проработать меры поддержки бизнеса из-за атак на склады Wildberries. Указание дал вице-премьер, но каких мер следует ожидать и как быстро они должны быть разработаны, а главное, действовать начнут. 1 тема. 2, Владимир Путин встретился с руководителем Подмосковья Андреем Воробьевым и обратил внимание того на большую задолженность региона по жилищно-коммунальному хозяйству. Чем это можно объяснить, что с этим Воробьев может сделать? Вообще, почему эта тема появилась как отдельная в этой беседе Путина и Воробьева? 2 тема. Минут через 10 обсуждаем. Срочное сообщение. Пассажирский автобус маршрута Краснодар-Донецк был атакован беспилотником зарубежного производства, пишет ТАСС со ссылкой на Следственный комитет Российской Федерации. Подозреваемые признались в убийстве. Это по поводу исчезновения 2 россиян в Таиланде. И суд на Урале арестовал уже 2-го обвиняемого по делу об избиении ученого Зезина. Это все с ленты агентства ТАСС. РИА Новости в эти минуты сообщает о продолжающейся встрече

0: Владимира Путина и главы РЖД Белозерова. Олег Белозеров на встрече с Путиным рассказал, что средняя заработная плата в РЖД составляет сейчас примерно 119 тысяч рублей.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Еще только что вот появилось сообщение, это не столько про срочные новости, про то, какие они бывают вообще на лентах. Петербуржца по фамилии Маяковский арестовали в Москве за хулиганство, пишет агентство РИА Новости. Останкинский суд сегодня рассмотрел дело в отношении Артемия Маяковского об административном правонарушении и арестовал его на 15 суток. Из документов суда следует, что вчера вечером Маяковский рвал цветы из клумбы у здания банка на Бутырской улице, приставал к девушкам и прохожим, нецензурно выражался и не реагировал на требования сотрудников полиции успокоиться. В инстанции отмечают, что Маяковский – житель Санкт-Петербурга. Первая тема для обсуждения. В правительстве разрабатывают меры поддержки бизнеса из-за атак на склады Wildberries. Указание дал, как пишет вице-премьер Александр Новак. В правительстве говорят, зампред Новака провел заседание под комиссией о повышении устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. При этом встрече участвовали замглавы администрации президента Орешкин, представители Минэкономразвития, Минфина, Федеральной налоговой службы, Центробанка и бизнес-сообщества. Ключевой вопрос, это подчеркнуто в сообщении, оперативная помощь партнерам-продавцам Wildberries, чьи товары были повреждены в результате атак ВСУ на логистические комплексы компании. Станислав Наумов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике. Станислав Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: На ваш взгляд, каких мер следует ожидать?
2: Ну, не нужно увлекаться какими-то специальными мерами, да, которые вот якобы только в связи с террористическими актами надо принимать. Нет, надо вспомнить опыт коронавируса, тогда просто сделали правильно, тотально создали для малого и среднего бизнеса максимально комфортные условия. То есть просто убрали все дополнительные административные какие-то нагрузки, издержки, сказали... Главное, чтобы вы не прекращали свою деятельность, главное, чтобы вы продолжали работу, чтобы сохраняли рабочие места. Я думаю, что здесь такое же должно быть системное решение, и, наверное, имеет смысл, чтобы просто все-таки на какое-то время уйти от перехода на какие-то новые ставки, убрать с бизнеса, малого бизнеса фискальную нагрузку. Ничего страшного с бюджетом не произойдет, но мы сохраним нормальный живой поток на низовом уровне. Это очень важно. Поэтому я рассчитываю, что просто малому и среднему предпринимательству дадут нормально жить и развиваться без избыточных каких-то требований со стороны государства. Это главное.
0: Подождите, то есть вы говорите о том, что, может быть, выплаты будущие отменить, а не то, чтобы каким-то образом оплатить полученный ущерб?
2: Я считаю, что не нужно какие-то финансовые механизмы включать другие, кроме как страховые. Вообще надо научиться использовать ресурс страхового бизнеса для такого рода ситуаций всем участникам рынка. Я не думаю, что нужно делать какие-то выплаты из бюджета. Просто нужно снять с бизнеса избыточную фискальную нагрузку до конца года. Дать им возможность работать, ну, фактически в таком же режиме, как работают самозанятые. И мы увидим, какой эффект это даст.
0: Еще вот это сегодняшнее сообщение насчет проработки мер. Понятно, что у некоторых проблемы возникли, если мы говорим о Wildberries или партнерах, уже, прямо скажем, не вчера, а недели прошли. И теперь говорят, что только разрабатывать меры будут 10 августа. Это не слишком медленно?
2: Я считаю, что это вообще избыточная история. Можно указом президента внести какие-то существующие поправки в режим налогообложения. Еще раз повторяю, что моя идея состоит в том, чтобы просто дать бизнесу возможность работать без дополнительной избыточной фискальной нагрузки. А депутаты Госдумы 9-го созыва могут на первом же заседании внести соответствующие поправки в налоговый кодекс, когда будут работать с проектом бюджета на следующий год. Поэтому не надо ждать 10 августа. Нужно просто принять одно волевое решение, как это было принято в начале 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. В принципе, это сопоставимые по своим параметрам управленческие ситуации. Действовать надо антикризисно, а не бюрократически.
0: С другой стороны, вы говорите, а депутаты 9-го созыва, так это когда будет-то?
2: Ну, я не думаю, что нужно собирать внеочередное заседание Государственной Думы, но, в принципе, в регламенте Госдумы такое есть. Если нужно внести поправки в законодательство, создающие для малого и среднего бизнеса возможность спокойной, нормальной работы, даже в условиях террористических атак на логистику можно собраться на внеочередное заседание, почему бы нет.
0: Еще раз, вы говорите о том, что отдельной, оперативной, это цитата из сообщений, оперативной помощи партнерам-продавцам, чьи товары были повреждены, вот в этом вы не видите необходимости.
2: Я считаю, что это полумеры. Нужно просто нормально дать всему бизнесу нормально реагировать на любые возникающие угрозы, риски, в конечном итоге страховать, как я уже сказал, свой товар. Да, это более цивилизованный способ, чем сейчас выстраиваться в очередь у кого что больше там пострадало. Это какой-то архаичный подход, честно говоря.
0: С другой стороны, то, что предлагаете вы, ведь приведет к тому, что денег в бюджете будет меньше, чем ожидалось.
2: Нет, на самом деле вообще это большая ошибка правительства. Считать, что за счет малого бизнеса можно как-то что-то там серьезное решить в бюджете. Чтобы в бюджете было достаточно денег, надо прекратить по 44-му федеральному закону бездарно закупать на государственном универсальном уровне ненужные товары задорого. И сразу много денег останется. Я бы, кстати, наделил бы Wildberries и всех остальных функциями платформ по госзаказу. И тогда было бы тоже хорошо, был бы хороший баланс, были бы не только потребители и участники рынка, которые сейчас мы с вами розничные, но и множество муниципальных организаций. Это бы существенно выправило бы экономику и финансы современных маркетплейсов.
0: Чтобы ваша идея заработала, что нужно изменить в законах?
2: Я думаю, что нужно 44-й федеральный закон перенастроить под маркетплейсы, чтобы маркетплейсам не было страшно размещать у себя госзаказы и муниципальные заказы. И тогда те же самые поставщики будут чувствовать себя гораздо комфортнее. У них наряду с нами, розничными покупателями, появятся еще и юридические лица, как партнеры. И появится возможность развивать так называемые индустриальные или промышленные онлайн-платформы.
0: А в этой связи некоторые говорят о том, что существующие маркетплейсы и так уже, в общем, в некотором смысле диктуют рынку свои условия. То, что предлагаете вы, не повысит ли их значимость еще?
2: Я думаю, что если у нас с вами есть лидеры экономического развития, то это хорошо, и надо поощрять. Пусть они развиваются, пусть они растут, а вслед за ними, как в экосистеме и положено, растут и другие бизнесы. От того, что вы остановите развитие маркетплейсов, у вас рост другого бизнеса не случится.
0: Спасибо. Станислав Наумов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, был с нами на прямой связи. Вы можете присоединиться к этому разговору. В Кабмине собираются прорабатывать меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады Wildberries. Здесь говорят о том, что ключевой вопрос, над которым работают в правительстве, это, внимание, оперативная помощь партнерам-продавцам Wildberries, чьи товары были повреждены в результате атак ВСУ на логистические комплексы компании. Новак и Орешкин поручили ведомствам и объединениям предпринимателей определить параметры предлагаемых мер и до 10 августа представить в правительство инициативы. То есть, как предполагается, 10 августа их начнут рассматривать, какое-то время уйдет на то, чтобы так или иначе меры были проработаны, приняты и начали действовать еще через какое-то время. Насколько это своевременно, насколько своевременной будет помощь пострадавшим, скажем, в июле, если они получат ее в сентябре, это, видимо, отдельный вопрос. Станислав Наумов предлагает в этой связи помогать не только пострадавшему бизнесу, но и малому и среднему бизнесу как таковому. А идея по поводу работы с госзаказами больших площадок, маркетплейсов, это идея, которая, видимо, должна помочь и маркетплейсам. Что скажете вы? 7373948, код города 495. Можно писать через мессенджеры пользователю говорит МС Кабот, можно звонить. Но еще раз напомню, заседание, которое мы сейчас обсуждали, уже проведено. Это подкомиссия о повышении устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Причем, соответственно, указание давал вице-премьер, заседание проводил заместитель вице-премьера. И вот обратите внимание, в заседании при этом участвовали целый зам главы администрации президента, представители Минэкономразвития, Минфина, Федеральной налоговой службы, Центробанка и бизнес-сообщества. Новости, которые в эти минуты появляются, много новостей сегодня из Испании, где, что называется, прорыв беженцев. И вот премьер Испании сообщает о направлении новых сил полиции в то место, где, собственно, это произошло. Туда направят 400 сотрудников. сотрудников правоохранительных органов. Распорядился премьер Испании установить новые заграждения на границе. Речь идет о сотрудниках гражданской гвардии и национальной полиции. Они будут там работать с развертыванием вооруженных сил, сухопутной армии, а также участием военно-морских сил. Они должны обеспечить присутствие в автономном городе. Мы запросили у государственной компании размещение буев на волнорезе. Это вот из сообщений, которые в эти минуты приходят. Он выступает перед журналистами. Его выступление транслируют испанские СМИ.
1: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Теперь следующее, тоже срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. Режиссер Нина Чусова сообщила агентству, что предложений возглавить электротеатр «Станиславский» и стать новым художественным руководителем этого театра ей пока не поступало. В СМИ до этого появились сообщения, что Департамент культуры Москвы готовится выбрать нового художественного руководителя электротеатра, и одна из главных кандидатур – это режиссер Нина Чусова. Ничего себе, я даже не в курсе, вы мне просто день сделали. Интересно, но пока мне никто не звонил, сказала Чусова, комментируя возможное назначение. Следующая тема. Владимир Путин заявил о большой задолженности Подмосковья по ЖКХ. Обратил внимание Воробьева на большую задолженность. Об этом пишут агентство РИА Новости. Встреча с чиновником проведена была в Кремле главой государства 30 июля. И Путин Воробьеву, и это обнародовано после встречи, отдельно говорит о том, что у вас, у региона, по ЖКХ большая задолженность. Воробьев соглашается с замечанием, говорит, что в Московской области реализуются большие программы по электроснабжению и усилению питающих центров. Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ в торгово-промышленной палате. Константин Викторович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Скажите, на ваш взгляд, чем можно объяснить эту большую задолженность Подмосковья?
4: У меня два объяснения. И первое, если внимательно посмотреть начало этого интервью, когда начинает беседу губернатор Подмосковья, он говорит и благодарит президента за решение 24 года. Суть этого решения заключалась в том, что регионам разрешили списывать часть задолженности перед федеральным центром, если они инвестируют эти деньги в сопоставимых объемах на модернизацию ЖКХ. И вот он начинает эту речь, и губернатор говорит, вот ваше решение, вот мы... И тут же президент ему говорит, да, у вас большая задолженность по ЖКХ. То есть имеется в виду задолженность региона вот по этой схеме. И уже получив этот мяч, фокус, внимание по этой теме, губернатор начинает как бы объяснять, ну не оправдываться, но объяснять. Говорит, вот мы инвестируем в ЖКХ, в частности в электроэнергетику, в частности у нас вот эти... котельные и прочее, потому что после 24 года зимы, если помните, когда заморозили, по сути, город Климовск в Подольске, и вот после этого два года Подмосковье пытается решить проблему старых котельных, старых труб, и он об этом докладывал. Это вот моя версия, исходя из логики самой беседы. Второй момент объяснения, какой может быть логичным, дело в том, что президент представляет федеральный центр, федеральную власть. Губернатор – это регион. И на сегодняшний день федеральная компания, ключевая, которая терпит убытки и на внешних рынках, и в том числе из-за роста задолженности регионов, в частности, задолженность не только за жилищно-коммунальные услуги, но в том числе задолженность перед ресурсниками со стороны социальной сферы. Это и больницы, образование, иные объекты. И вот главный поставщик у нас тепла и энергии – это сегодня «Газпром» и подобные государственные монополии. И они не добирают денег. Это действительно так. Например, дочернее предприятие «Газпрома» в Москве ключевой игрок по теплу и по горячей воде. Это ПАО «МАЭК», «Мосэнерго». В Московской области внучатое предприятие «Газпрома» ТСК «Мосэнерго». И перед ними есть задолженность как у управляющих жилым фондом, так и у социальных объектов. То есть это тоже вторая мысль может быть актуальной, что в регионе очень большая задолженность подконтрольных местной власти предприятий, в том числе в сфере ЖКХ, которые не платят своевременно ресурсникам, среди которых основной бенефициар «Газпром». Это федеральная структура. Вторая версия, но я больше склоняюсь к первой.
0: Я понимаю, но все-таки при этом Воробьев рассказывает, что на обновление коммунальной инфраструктуры в 2025 и 2026 году направят 128 миллиардов, потом еще дальше 75 миллиардов добавят. То есть долгов будет еще больше или просто их списывать потом будут? Откуда деньги?
4: Я считаю, что не очень удачную формулировку растиражировали СМИ. Это не долги, это, собственно, показатель, скажем, морального долга региона, который он должен выполнить, потому что ему списывают долги перед федеральным центром. То есть это не долги за ЖКХ, а долги по финансированию перед федеральным центром, которые в 2024 году разрешено было направлять на финансирование мероприятий в сфере ЖКХ. И вот в этом ключе логика объяснений губернатора Подмосковья вполне себе нормальная. Он и говорит, что да-да, мы вот 170 миллиардов еще направим, поэтому наша задолженность перед федеральным центром, она будет реализована через инвестиции в ЖКХ. Вот в этом смысле, мне кажется, очень разумно.
0: Тут важно понять, люди-то думают, что так или иначе это связано с их оплатой услуг ЖКХ. И вот 898 пишет, вопрос по ЖКХ надо задавать управляющим компаниям, с жителей они деньги берут и неплохо. Вот этот вопрос, жители берут и неплохо. Люди полагают, что они действительно, что называется, полной мерой платят за то, что происходит в ЖКХ. Насколько они правы?
4: Они совершенно правы, и я как специалист уже вот более 20 лет хочу вам сказать, что это самые дисциплинированные плательщики сегодня, это наши граждане. Собираемость даже в нынешнее время у нас достигает 95-98% реальная. А если взять отчеты и заявления Минстроя, и в прошлом, и позапрошлом году у них собираемость 104%. Поэтому в данном случае речь идет не о долгах населения ни в коем случае. Граждане платят управляющим организациям полной мерой. Значит, это речь идет, если о долгах, то, конечно же, об управляющих компаниях перед ресурсниками. И нужно всегда говорить о том, что очень большим должником перед ресурсником является публичный сектор, прежде всего государственные муниципальные предприятия, включая больницы, военные организации и организации подконтрольной местной власти, всякого рода предприятия муниципальные и прочее. Но мне кажется, все-таки та речь, которая звучала на встрече с президентом, речь шла все-таки о долгах, связанных по финансированию сферы ЖКХ со стороны регионов в рамках того зачета и той льготы, которую федеральный центр им предоставил. Мне кажется, здесь не совсем удачная формулировка прозвучала в СМИ. И если вы посмотрите внимательно на сайте Кремля видео и вот в том числе и на сайте РИА Новости, вы не увидите там этой фразы по долгам ЖКХ. Там сразу идет про больницы, про дороги и так далее. Единственное, где в печатном варианте прозвучало, но, повторюсь, речь шла в контексте о другом.
0: Вообще, если говорить про обновление коммунальной инфраструктуры, по сути, инфраструктуры ЖКХ, можно ли упоминать фразы типа «ускоренными темпами идет» или что-то подобное?
4: Нет, нельзя. Если говорить в целом о Российской Федерации, то те планы, которые в 2024 году в том числе озвучивались, что будет выделено 4,5 триллиона финансирования, из них 1,5 триллиона бюджетных и 3 инвестиционных, вот эти планы не выполнены на сегодняшний день и по понятным причинам, как и по бюджетным причинам, так и по инвестиционным. Значит, есть отдельные регионы, такие как Подмосковье, там, где были аварии, где обновление идет ускоренными темпами, потому что в предыдущие годы, там 5-10 лет назад, оно вообще никакими темпами не шло. Нормально идет в рабочем режиме в Москве в силу особого статуса и особого финансового положения. Есть программы, целевые программы в каких-то регионах, отдельный водопровод в Ставропольском крае, значит, в Буйнакске, в Дагестане, какие-то работы проводятся. Но это точечные решения тоже на основе федеральной поддержки. В целом же можно сказать, что темпы обновления жилищно-коммунального хозяйства в России отстают от тех, которые заявлены во всех программах отраслевых. Ну, например, стратегия развития отрасли до 2030 года. То есть должно меняться в среднем там, от 3 до 5% обновляться сетей. По факту обновляется до 1,5. Поэтому мы отстаем, и никаких ускоренных темпов речи не идет сегодня.
0: Евгений 197 пишет, я вот не могу прочесть в эфире то, как он пишет это, но вопрос примерно о том, что тарифы слишком высокие. Слишком высокие тарифы на ЖКХ? Темпы слишком высокие?
4: Ну, конечно, высокие. Дело в том, что ЖКХ и тарифы – это социальная сфера. во всех странах и в Советском Союзе тариф устанавливался не от реальных расходов поставщиков и производителей, а от соотношения зарплаты доходов населения. Ну, например, в Советском Союзе зарплата во всех проявлениях, во всех платежах, по всей стране, от севера до востока, с юга на запад и везде, не более 4,5% бюджета семьи. На сегодняшний день в определенных случаях это достигает и 10, и 20, а где-то и 50% одиноких семей. Поэтому, конечно, это завышено, это невозможно оплачивать. Очень мне звонят в Москве пенсионеры, в Союз, звонят и говорят, что у них не хватает пенсии, понимаете, на оплату ЖКХ и лекарства. Поэтому проблема существует, совершенно правильно говорят зрители.
0: Ну и последнее, Виталий не понимает все-таки вот этот наш с вами разговор. Если люди платят все... Мы ведь в эти тарифы туда, как пишет Виталий, заложено обновление инфраструктуры. Если люди все платят на 96, вы говорили, процентов, то есть тогда откуда берутся вот эти вот долги или это нехватка денег на реализацию обновления коммунальной инфраструктуры?
4: Очень правильный вопрос, и я на него 10 лет отвечаю, что вообще речь долги ЖКХ – это такая манипуляция такая, потому что всегда надо задать вопрос, чьи долги по ЖКХ, и не за ЖКХ, а за жилищно-коммунальные услуги, потому что в основном население это долгов не имеет. Большая часть населения вовремя платит, а дальше деньги пропадают где? Управляющие организации недоплачивают ресурсникам, сами ресурсники, значит, часть денег воруют через схематозы. И вот эта вот потеря, она происходит на этапе уже после оплаты населения. Поэтому здесь правильно говорить о том, что неэффективная система ЖКХ – это вещь общее место на сегодняшний день. И второе, там присутствуют значительные хищения. Ну, например, в капитальном ремонте...
0: У нас время заканчивается, понял. И есть хищение, говорит Константин Крохин, председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ в торгово-промышленной палате. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 14:30 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент назвал РЖД одним из лидеров России по росту производительности труда. Владимир Путин заявил об этом на встрече с гендиректором компании Олегом Белозеровым. Он рассказал главе государства о работе, направленной на рост производительности труда, отметив, что этот показатель за последние 15 лет увеличился в 2 раза, а в финансовом смысле по выработке в рублях на производство в 4 раза. «Так и есть, вы один из лидеров, это у вас получается», — сказал Владимир Путин. При этом Олег Белозеров заявил, что РЖД планирует в 2026 году обновить рекорд перевозок с Китаем. Урсула фон дер Ляйен потребовала молниеносной высылки мигрантов из Сеута. Она поручила разобраться с ситуацией 2 еврокомиссарам. Фотографии оттуда неприемлемы. «Мы не можем позволить приезжать в Евросоюз тем, кто не соблюдает наших правил», написала глава Еврокомиссии на своей странице в соцсети X. Фон дер Ляйен указала на необходимость немедленно прекратить опасные пересечения границы и ликвидировать организации, занимающиеся незаконной переправкой людей. Испанские СМИ ранее писали, что за последние сутки в Сеуту смогли попасть 49 тысяч нелегалов, сообщалось минимум о 28 погибших. Пропавшие в Таиланде россияне, убитые при попытке ограбления. В совершении преступления признались подозреваемые в причастности к исчезновению 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа, сообщает газета «Тайрат». Тайская полиция ранее заявила, что недалеко от дома одного из задержанных обнаружен разобранный и закопанный мотоцикл, на котором передвигались россияне. Утром 26 июля сестра и брат Назимовы уехали из дома. Спустя некоторое время на телефон матери, которая в тот момент была в Бангкоке, пришло СМС-сообщение, состоящее из одного слова «срочно». После этого связь прервалась. В операции по поиску пропавших в Паттайе россиян были задействованы более 200 полицейских, волонтеров и местных жителей. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве. В выходные из-за жары предупреждение будет действовать в столице до 16.00 в воскресенье. Высокая температура прогнозируется 1 и 2 августа в дневные часы, сообщили в гидрометцентре. По данным синоптиков, в субботу ожидается до плюс 30, в воскресенье столбики термометров могут зафиксировать отметку плюс 31. Оранжевый уровень считается предпоследним в шкале погодных предупреждений. Он говорит об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесением ущерба. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 26 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
6: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В эту пятницу гость в студии, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики Иосиф Дискин. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
2: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 31 июля, сейчас 14.37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах, обсуждаем главные темы, все это в прямом эфире и с вашим участием.
1: В движении.
2: В городе трехбальные пробки, 3 балла обещают еще до 16 часов, до 16-16.30, а потом 3 часа 4-бальных пробок, по прогнозам в 5, в 6 и в 7 вечера. Главные проблемы прямо сейчас – это Московская кольцевая автодорога в районе пересечения с Волоколамским шоссе, ближе к Строгину. Еще проблемы на третьем кольце от Беговой в сторону проспекта Мира, и навстречу тоже уже собирается заметная пробка или серьезные затруднения, можно сказать, в районе, соответственно, от Марьиной рощи в сторону Савеловской эстакады. Еще обращаем внимание тех, кто сейчас на юго-западном направлении. Московская кольцевая автодорога, соответственно, это от Мичуринского, ну, от Боровского шоссе в сторону Киевского шоссе или от Мичуринского проспекта в сторону Ленинского проспекта, смотря с какой стороны этого кольца на Москву или Московскую область смотреть. Хотя, что там, Московская область или Новая Москва, тоже отдельный вопрос. В общем, там очень медленно едет внешнее кольцо Московской кольцевой автодороги. В целом город едет довольно спокойно. 3 балла прямо сейчас. 4-бальные пробки, как максимум, обещают нам с 5 до 7 вечера.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
0: Поток. Новости этого дня.
2: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Блогер Валерия Чекалина не признала вину в деле о незаконном выводе средств за рубеж, пишет РИА Новости, ссылаясь на одного из участников процесса, который подчеркнул, она никогда вину не признавала. Что в нынешнем процессе означает непризнание вины? Как это на процессе обычно сказывается и часто ли такое бывает? Первая тема. Вторая. Дмитрий Медведев назвал необходимого российскому кино героя. Он сказал, что нужно больше фильмов снимать, снимать об успешных семейных людях. Почему такие фильмы не снимают? Ну, раз говорят, что надо снимать, значит, видимо, считают, что таких фильмов недостаточно или нет вовсе. Как сами киношники понимают значение словосочетания «современный герой»? Через 10 минут на эту тему говорим. Теперь срочное сообщение опять про встречу Путина и главы РЖД. Глава РЖД сообщает о том, что там работают над сокращением интервала движения пассажирских поездов до 3-4 минут. По его словам, на маршруте Москва-Адлер они в прошлом году испытывали без пассажиров, смогли пройти с интервалом в 4 минуты. И, как он выразился, потихоньку будем теперь это внедрять. ТАСС в эти минуты срочное сообщение. Глава города, это опять про Испанию, глава города Сеута сообщает, что туда уже около 60 тысяч мигрантов прибыли. Следим за этой ситуацией, за другими и обсуждаем главные темы.
0: Поток. Успеем сказать главное.
2: Как обычно, ваши сообщения, которые идут через СМС-портал или через мессенджеры, приходят и с опозданием после того, как мы уже вроде как завершили обсуждение темы. И вот 10 минут назад мы в прямом эфире говорили о том, как собирается правительство модернизировать ЖКХ, что делает Московская область, что такое задолженность по ЖКХ, кого перед кем. Вот это мы все обсуждали. И вот один из слушателей пишет, 197-й, я его, кстати, цитировал, когда задавал вопрос, почему, мол, такие высокие тарифы. Не удовлетворил, видимо, ответ человека. Пишет, я 83-го года рождения, прекрасно помню копеечные цены за квартиру и тишина, и многоточие. Специально для вас, Евгений, я посмотрел, что было в 1983 году. Копеечные ли это цены, это отдельный вопрос. Заработная плата средняя в Советском Союзе тогда была 188 рублей, а квартира с электричеством стоила примерно 13 рублей в месяц. Ну вот это вот копейки, если перевести на средние заработные платы 2026 года и нынешние тарифы за ЖКХ. В среднем, давайте не будем вспоминать, что у вас, к примеру, квартира в 85 квадратных метров, и на одного там столько-то выходит. Я думаю, что средняя советская квартира была не 85 квадратных метров. Первая тема. Блогер Валерий Чекалин в суде не признает вину о незаконном выводе средств. За рубеж РИА Новости пишет, ссылаясь на одного из участников процесса, и тут важно, она никогда вину не признавала, сказал собеседник агентства. В Гагаринском суде Москвы вчера начали рассматривать дело об ужесточении Чекалиной меры пресечения. Уголовное дело ее приостановлено из-за болезни. Ей грозит до 5 лет колонии, соответственно, за вывод денег, которые заработаны, как это называют, на фитнес-марафонов через Дубай, то есть через за границу. Ее бывший супруг Артем Чекалин приговорен к 7 годам колонии общего режима, и это было в апреле. Прокуратура попросила Чекалиной запрет определенных действий на домашний арест поменять, соответственно, из-за того, что та покупала билеты в Петербург. Факт покупки. Но мы не об этом. Константин Тропоидзе к нам присоединяется, адвокат, заведующий кафедрой государственного управления и правом ГИМО. Константин Заурович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, в нынешних судебных процессах в Российской Федерации современной, что означает непризнание вины?
3: Ну, не просто в нынешних, а непризнание вины – это реализация гражданином своего конституционного права на защиту и конструкции презумпции невиновности. Это не является отягчающим обстоятельством и никак не ухудшает положение, ну, теоретически никак не ухудшает положение человека в процессе, но может влечь за собой или влечет за собой важные правовые последствия. Юридически непризнание вины не является доказательством виновности. Вот. Последствия для защиты такие, что получается общий порядок судебной защиты, то есть суд не может проходить в особом порядке, в сокращенном порядке, не может назначать максимум 2/3 от полагающегося срока, а вынужден исследовать все доказательства, а следствие и обвинение обязаны доказывать вину и, скажем, по каждому пункту предъявленного обвинения.
2: Можно я попрошу вас, попрошу вас уточнить на таком простом языке, правильно ли я вас понял, что если человек не признает вину, значит, он отказывает себе в возможности ее признать и получить меньше?
3: Он может признать вину на любом этапе, прямо перед уходом судьи в совещательную комнату, под, допустим, давлением. Может быть, человек заблуждается и не дает, скажем так, объективную оценку обстоятельствам, а на суде вскроются какие-то нюансы или моменты, или увидит человек там даже, ну, скажем так, такой маневр возможен, или прием, когда уже понимает, что судья настроен негативно, хотя это очень трудно бывает пронять в процессе, но некоторые судьи довольно четко дают понять, как они настроены. Поэтому вот возможность такого, ну, условно назовем его процессуального шага или маневра, она сохраняется до самого конца. Другой вопрос, что в упрощенном порядке уже нельзя будет, надо будет исследовать все обстоятельства. И суд учтет как отягчающие обстоятельства, так и обязан будет учесть и смягчающие обстоятельства, в том числе и состояние здоровья подсудимой.
2: Ну вот смотрите, стороны приходят в суд, и в какой-то момент обвиняемая сторона говорит, мы вину не признаем. Это что-то меняет в том, как процесс дальше пойдет?
3: Конечно, конечно. Я уже сказал о том, что если бы она сказала, я признаю вину, прошу применить особый порядок, тогда могло пройти в сокращенном там в 1-2 заседания и получить приговор максимум 2/3 от предусмотренной нормой законом. Здесь же все обстоятельства, все доказательства и все обстоятельства дела, как я уже сказал, будут исследоваться. Сначала будет представлять обвинение свои доказательства, потом защита, потом будут прения, и последнее слово суд уйдет в совещательную комнату за приговором.
2: То есть вот, это, приговор. Вот эти формулировки «я не признаю вину» надо еще доказать?
3: Конечно, нет. Надо доказать вначале вину ее, а защита будет доказывать невиновность или наличие обстоятельств непреодолимых или смягчающих, или иных обстоятельств, или, допустим, неправильность квалификации, по которой привлекается подсудимая. Много других, очень много процессуальных возможностей открывается в этом случае.
2: Можно ли как-то пытаться имеющуюся судебную практику анализировать? Как часто бывает такое, что люди не признают в суде вину?
3: К сожалению, вы затронули очень болезненный вопрос. Последние годы судебная практика складывалась таким образом, что людям было выгодно признавать вину с тем, чтобы получить приговор меньше полагающегося, условно так говорим, по квалификации в Уголовном кодексе, в связи с тем, что количество оправдательных приговоров, оно мизерное. И в этой связи люди многие предпочитают вот так вину признавать и уходить на особый порядок с тем, чтобы получить минимальные сроки. Но здесь, возможно, сыграло свою роль и то, что ее бывший супруг получил 7 лет, а их подельник, который якобы вскрыл эту схему, там 2 с чем-то года. Поэтому самой Лерчик, насколько я понимаю, не вдаваясь в детали, около 5 лет грозит. И вот, возможно, она решила таким образом рискнуть. Ее эта позиция или позиция защиты, трудно говорить, но шансы у нее наверняка есть, особенно если этой деятельностью занимался ее супруг. Может быть, она была не осведомлена, ну, что тоже маловероятно. Но не имея перед глазами материалы дела, внимательно не изучив, тяжело заниматься.
2: Мы как раз и не пытаемся разобраться в этом деле, потому что мы действительно не знаем деталей. Скорее про судебную практику. То есть, следующий вопрос.
3: Судебная практика не очень в этом плане, да, такая обнадеживающая, поэтому достаточно высокий риск у нее.
2: Еще раз, мой вопрос как раз был примерно вот о чем. Я хотел спросить вас. Итак, редко люди говорят о непризнании вины, особенно в последнее время. А если это не признание вины, это помогает? Смягчается приговор в результате?
3: Нет, конечно. Непризнание вины никаким образом. Это не доказательство как и вины, так и невиновности. Я вам больше скажу. Если бы у нас вот в той форме, в которой она должна быть в чистом виде предусмотрена буквой закона, презумпция невиновности работала, то у нас было бы гораздо больше оправдательных приговоров. Вернее, даже привлекались бы к уголовной ответственности поменьше лиц гораздо.
2: А вы говорите, что презумпция невиновности не работает. А почему, на ваш взгляд?
3: Потому что практика складывается таким образом, что не суды, вернее, не следствие доказывает виновность человека. Человек вынужден доказывать свою невиновность, а к этому суды относятся очень скептически, в кавычках, что отражается на большом количестве вот таких обвинительных приговоров. На Спасибо. Подавляющем большинстве.
2: Спасибо. Константин Тропоидзе, адвокат, заведующий кафедрой государственного управления и правом ГИМО. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Да, вы в эфире.
4: Я вам хочу сказать такую вещь, как это самое. Вы понимаете, многие судьи работают добросовестно. И часть работает, которая спасает следствие. Почему? В каком плане? Потому что идут очень слабые дела, ну, скажем, там, уголовные, гражданские, в суд, да, и судьи работают по штампу, понимаете, да, вытягивают следствие, там, следователи или гражданские
2: почему,
4: дела.
2: Почему видишь, так, на ваш взгляд?
4: Потому что, я думаю, боюсь по телефону сказать, но я думаю, что что-то такое, понимаете, если будет очень много возвратов, то следователь будет вынужден работать добросовестно, потому что каждое вернувшее уголовное дело, это следователь, я сейчас целый разбор, понимаете, да?
2: Понятно, но причины, главное, как с этим побороться, непонятно. Надо, чтобы чаще возвращали дела, как я понимаю, наш слушатель говорит. Если человек не признал вину, это означает, что он осознал содеянное. Что вы имели в виду в данном случае, 445-й? Так быстро я понять этого не могу. Блогер Валерия Чекалина не признала вину в деле о незаконном выводе средств за рубеж.
1: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
2: Мне кажется, что если человек не признал вину, это... оказывается, Николай хотел написать, это означает, что он не осознал содеянное. А может быть, он осознал, что он не делал этого? Может быть, он об этом говорит? Или как? Не осознал содеянное или осознал, что не делал этого? Вот с этим тоже надо разбираться, насколько серьезно это в судах разбирают, отдельная тема. Теперь еще одна тема. Дмитрий Медведев, председатель партии «Единая Россия», в этом качестве он выступал на молодежном форуме в Тверской области, высказался, что надо больше снимать кино про успешных семейных людей. Назвал героя необходимого российскому кино, говорит Медведев. По словам Медведева, нужно снимать больше таких фильмов. Образ нормального человека, успешного семейного человека действительно должен более активно появляться в нашем кинематографе и вообще в любом, так сказать, творческом жанре при создании любого контента. Александр Шпагин, киновед и историк кино. Александр Владимирович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Скажите, с вашей точки зрения, ну вот Медведев говорит, надо снимать больше фильмов об успешных семейных людях. А почему такие фильмы не снимают?
6: Потому что вряд ли кто-то их будет смотреть, и прецедентов уже было много. Но вообще наша власть в первую очередь хочет увидеть такой контент, который мы видели, например, в конце 40-х годов, после войны. Да, вот там был вот такой вот кинематограф, напоминающий кинематограф Северной Кореи. Все хорошо, все прекрасно, все правильно.
2: Но ведь смотрели же, скажут вам.
6: А?
2: Ну ведь нет, смотрели.
6: Нет, вот про как раз про героев, у которых все хорошо и все правильно, никто не смотрел. Были попытки в 70-е годы, ну, например, какой-нибудь фильм «Если хочешь быть счастливым», Губенко поставил, про прекрасную семью. Муж вертолетчик в горячих точках, а жена замечательный журналист. И вот у них все просто отлично и классно. Но от этой картины просто смеялись все. Губенко потом вообще никогда не вспоминал. Или был фильм «Семья Ивановых», там про прекрасную рабочую семью. Кстати, не самый ужасный, но над ним тоже все зверски просто смеялись. Более того, как правило, эти картины занимали худшие позиции по рейтингу, зрительскому рейтингу, потому что никому это было неинтересно. А, скажем, ну вот пропагандировали семейные ценности, не знаю, или такого героя фильм «Бриллиантовая рука», например, да, вот тот герой, у которого...
2: Там все хорошо.
6: Да, семья большая. Но мы же не про это смотрим. Фильм скорее пропагандирует насилие, потому что он вступает в одиночный бой по итогу с бандитами, все. Вот. Или в России не марафон. У героя тоже все как бы хорошо. Семья. Но нам же не это интересно. Нам-то интересен Адюльтер.
2: Нет, ну а «Свадьба в Малиновке» вам начнут сейчас вспоминать успешные фильмы 50-х годов.
6: Это, кстати, 60-х. Ну, похож, кстати, очень похож на 50-е годы «Свадьба в Малинке», действительно. Ну, а там что? Там приключения, комедия, там борьба с анархистами, белогвардейцами анархистами. Это уж вообще ни при чем.
2: Да, кстати, 67-й год. Это тем, кто думает, что это 50-е годы.
6: Да, да, очень похоже. По стилистике очень похоже на 50-е годы, тем более, что оперет вообще написан в конце 40-х годов.
2: Хорошо, тогда по-другому. Но есть же понятие «современный герой» или «современный герой» — это человек, у которого есть проблемы, а так киношники это видят?
6: Ну, естественно. Ну, вот, например, пожалуйста, «Современный герой». Только недавно вот вышел замечательный фильм «Коммерсант». Вот тоже у героя все прекрасно, семья, но он авантюрист, он вор, и он попадает в тюрьму из-за этого. И нам интересно, как он себя ведет в тюрьме, как он в итоге там, в принципе, проявляет тоже очень хорошие человеческие качества в сложнейшей ситуации. То есть людям интересен или яркий сюжет, пускай там, ради бога, герой будет, у него будет семья, не будет семья, но нужен яркий сюжет, который сразу ведет в другую сторону, а не в сторону семейных ценностей.
2: Хорошо.
6: Потому что сюжет или криминальный, или же герой проходит крестный путь.
2: Ну, то есть конфликт.
6: Трудности, да.
2: Да, какие-то трудности, какой-то конфликт. Я вас понял. Теперь давайте вы коротко, у нас с вами минута осталась, прокомментируйте название фильмов, которые присылают наши слушатели, видимо, в качестве примеров правильных фильмов. 401-й «Кубанские казаки».
6: Там нет никаких, там нет никакого семейного героя, там тоже идет просто история любви, и это просто веселая комедия, оперетта, и это вообще тут ни при чем.
2: Ну да, а теперь тогда еще более неожиданный поворот. 838-й «Любовь и голуби».
6: Ну, опять история Адюльтера. Это же в первую очередь интересно, уйдет он от семьи или не уйдет Гурченко. И все друг за другом с топорами гоняются, и особого там любви и комфорта в этой семье нету. Все мечтают голубям этим бочки отрубить там, и так далее, и так далее.
2: Без этого?
6: Скандалы.
2: Понятно. Александр Шпагин, киновед, историк кино, был с нами на прямой связи. Фильм «Батя» реально крутой и про семью, утверждает 892-й. Виталий, 618-й, пишет: «В годы моего детства, говорит, и подросткового возраста», человек признается в своем возрасте, «гремели три сериала: «Папины дочки», «Счастливы вместе» и «Воронины». Я только вот хотел бы обратить ваше внимание, надо бы все-таки покопаться, откуда эти сериалы берутся. Вот, например, «Счастливы вместе» — это ведь не российский сериал, а всего лишь адаптация сериала не российского. Два сериала, почему-то пишет Виталий, перечислив три, к первому вопросу: «Отец-одиночка», во втором и третьем — «Огромная семья». А вы хорошо помните вообще сериал «Счастливы вместе», уж если вы говорите, что это огромная хорошая семья? Хорошие сериалы, которые активно смотрели, это 15-20 лет назад. 838-й «Какие Воронины». О недвижимости далее.
0: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Это новости недвижимости. Здравствуйте. Продажи новостроек в Москве в первой половине этого года упали на треть по сравнению с аналогичным периодом года прошлого, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. В то же время спрос на вторичном рынке немного оживился. Количество сделок в Москве в первом полугодии увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%. Более 213 тысяч семей приобрели себе жилье по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека». Общий объем выданных льготных кредитов превысил 1 триллион рублей, сообщила пресс-служба Минвостокразвития. За последние 6 лет каждая вторая квартира в новых жилых домах Дальнего Востока приобреталась с использованием этой программы. Она позволяет купить жилье по льготной ставке 2% годовых. В Госдуме предложили сделать долгосрочную аренду жилья альтернативой ипотеке. Такой проект разрабатывают депутаты. В Комитете по строительству и ЖКХ отметили, что новый механизм в первую очередь рассчитан на многодетные семьи и граждан с невысоким доходом. Договор планируют заключать на неограниченный срок с возможностью передачи по наследству. Для инвесторов предусмотрены долгосрочные налоговые льготы, чтобы стимулировать строительство такого жилья. Москвичи решат, возвращать ли историческую скульптуру девушки на крышу дома Тверская улица, 17, сообщается на сайте мэра. Голосование запустили в проекте «Активный гражданин». Речь идет о доме, возведенном в 1941 году по проекту архитектора Аркадия Мордвинова. На угловой башне, ротонде, там была скульптура девушки высотой около 7 метров. Горожане прозвали ее балериной, а само здание – домом под юбкой. В 1958 году статую демонтировали из-за плохого технического состояния. И теперь историки и искусствоведы предлагают воссоздать скульптуру. На рынке недвижимости покупатели всегда хотят купить квартиру как можно дешевле, а продавцы продать свое имущество как можно дороже. Мы спросили экспертов московского агентства «Простор недвижимость», как это противоречие решается на практике, и получили вот такие рекомендации. Если вы собираетесь покупать квартиру, и у вас есть возможности использовать для покупки государственные льготы, семейную ипотеку под 6% для детей с ребенком до 7 лет или IT-ипотеку, то однозначно смотрите в сторону новостроек. Новостройки подойдут еще и тем, кому нужно подкопить на новую квартиру. Там предусмотрены программы долгосрочной рассрочки с минимальной переплатой. Это дешевле, чем классические ипотечные программы. Более того, есть даже варианты новостроек вообще без первоначального взноса по ипотеке. А если вы продаете квартиру и стоит задача сделать это быстро и выгодно, то используйте авторскую запатентованную технологию агентства «Простор» – система скоростных продаж квартир. Эта технология позволяет продать квартиру по полной рыночной стоимости на 40% быстрее, чем это сделают ваши соседи. То есть квартира продается и быстро, и без потери в цене и качестве обслуживания. Для выбора самого лучшего решения лучше обсудить свою ситуацию со специалистами заранее. Запишите телефон, звоните и консультируйтесь абсолютно бесплатно. Телефон горячей линии 921-4901, код Москвы 495. 921-4901, консультации бесплатные.
0: Все о недвижимости. Перезагрузка.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: 15:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Украинские военные нанесли удар по пассажирскому автобусу в ДНР. Он следовал по маршруту Краснодар-Донецк. Глава Амвросиевского округа Игорь Лызов заявил ТАСС, что пострадали не менее 9 человек. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. Минздраве республики при этом сообщили, что ранения получили 8 человек. Госпитализация потребовалась 4. Президент назвал РЖД одним из лидеров России по росту производительности труда. Владимир Путин заявил об этом на встрече с гендиректором компании Олегом Белозеровым. Он рассказал главе государства о работе, направленной на рост производительности труда, отметив, что этот показатель за последние 15 лет увеличился в 2 раза, а в финансовом выражении по выработке в рублях на производство – 4 раза. Так и есть, вы один из лидеров, у вас все получается, сказал Путин. При этом Белозеров заявил, что РЖД планирует в 2026 году обновить рекорд перевозок с Китая. В МВД Финляндии призвали временно исключить Испанию из шенгенской зоны. С таким заявлением выступила глава ведомства Мари Рантанен. Страна совершенно не справилась с защитой внешней границы шенгенской зоны от нелегального проникновения. Так продолжаться не может. Все европейские страны должны поддержать предложение премьер-министра Италии Джорджа Мелони. Страны, которые не выполняют свои обязанности по защите внешней границы, не могут быть членами зоны, говорится в публикации министра в соцсети X. Итальянский премьер ранее заявила, что рассматривает приостановку Шенгена с Испанией из-за наплыва нелегальных мигрантов в Сеуту. По последним данным, за сутки в автономный город из Марокко проникли около 60 тысяч мигрантов. Белоруссия определяет алгоритм призыва в армию недобросовестных аграриев. Его разработка возложена на Министерство обороны республики. Ведомство взаимодействия с местными органами исполнительной власти определяет алгоритм призыва на военную службу или сборы работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивающих исполнение своих обязанностей в период уборки урожая в 2026 году, говорится в сообщении. Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее распорядился отправлять в армию для оказания помощи по охране границы с Украиной тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в период уборочной кампании. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 11 рублей 82 копейки. Доллар 79 рублей 86 копеек. Евро 90 рублей 88 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 26 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные, известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
2: Звездой на небе просвещения назвали татарскую меценатку и просветительницу Фатиху Аитову. Она сделала большой вклад в развитие женского образования и основала первую татарскую женскую гимназию. Фатиха Аитова родилась в Троицке, на территории нынешней Челябинской области, в семье купца первой гильдии Абдулвали Яушева. Дата ее рождения – 5 января 1869 года. По воспоминаниям сына татарской просветительницы, она училась у жены Мулы и едва умела читать и писать. Однако есть сведения, что меценатка окончила Троицкую женскую гимназию. В семье девушки было особое отношение к просвещению. Ее отец с братьями жертвовали огромные средства на реформирование системы мусульманского образования на Южном Урале и в Северном Казахстане. Фатиха не отставала от родственников и также приложила руку к меценатству. Даже свое приданное – 200 тысяч рублей – Аитова потратила на открытие в Казани бесплатной начальной школы для девочек из бедных семей. Учебное заведение просуществовало всего 3 года, но просветительница осознавала необходимость в качественном образовании для детей и продолжила свое дело. Уже после смерти отца, получив крупное наследство, меценатка открыла начальную 4-классную школу для девочек. Позже в планах Фатихи появилась идея продлить обучение до 8 лет. Аитова готова была щедро вкладывать в образование казанских детей собственные средства. Однако перед ней стояла непростая задача. В частности, договориться о создании школы с властями. В начале 20 века в Казанской губернии существовали конфессиональные школы. Образовательный процесс вел мулла и его жена. Они обучали детей грамоте, правилам шариата, но в программу не входили светские предметы.

0: Аитовой, как рассказывал ее сын, предстояло создать женскую школу по типу русских гимназий со средним образованием на родном языке. За 8 лет существования учреждения пришлось преодолеть много трудностей. Оно открылось, что называется, на пустом месте. Не было подготовленного преподавательского персонала для средних и старших классов с татарским языком. Не было учебников по естественным наукам и другим предметам. Не было научной терминологии на татарском языке, отмечал Ибрагим Аитов. Меценатке приходилось самостоятельно находить преподавателей и составлять программу. В первоначальном виде школе Аитовой было суждено просуществовать до 1918 года, то есть 8 лет. В ней получили образование сотни девушек, среди выдающихся учащихся – композитор Сара Садыкова. Позже советская власть реформировала систему народного образования, и на базе гимназии была создана татарская школа второй ступени. Как пишет сын Фатихи, школа вошла в общую сеть Татнаркомпроса как первая и единственная школа с преподаванием на татарском языке. Старости Аитова осталось на попечении сына Якуба в Москве. Пенсии ей не было назначено. Во времена Великой Отечественной войны семью эвакуировали. Якуб не смог взять с собой мать. Ее опекала жена другого сына, Юсуфа. В 1941 году Аитова вернулась в Казань. Известно, что в течение нескольких месяцев она тяжело болела и лежала на постели на обычном сундуке. Она умерла в 1942 году, похоронена на кладбище возле Ново-Татарской Слободы в Казани.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода
2: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
5: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 31 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Работаем в прямом эфире. Следовательно, следим за новостями, за тем, что творится на московских дорогах. В этом часе у нас программа «Умные парни». С минуты на минуту ждем в студии ведущего эксперта Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики Иосифа Дискина. А вы можете писать, задавать вопросы через СМС-портал. Можете писать через мессенджеры. Пользователю «Говорит МСК-бот», прежде всего, через Макс. Мы вот видим, насколько это эффективно работает. Лучше писать, кстати сказать, через Макс, чем, к примеру, через СМС-портал, потому что СМС-сообщения приходят порой не сразу, мягко говоря. Можно звонить 7373948, код города 495. Что касается пробок на московских дорогах, сегодня пятница, вечерний час пик начинается обычно раньше, чем в другие рабочие дни. Люди начинают разъезжаться из города. Сегодня нам с 5 до 7 обещают 4-бальные пробки. Более серьезных пробок не ожидают. Но вот, например, на Горьковском шоссе уже сейчас в Щемилове, в Старой Купавне, вы довольно много времени потеряете, когда будете сюда ехать. А люди, которые едут наоборот, отсюда, а люди, которые сюда едут, тоже на Горьков перед поворотом на Монино, какое-то время и довольно серьезное время, судя по всему, потеряют, потому что это 2 или 3 километра пробки примерно. То есть вылетные магистрали и загородные шоссе. Вот где теперь пробки. По пятницам так обычно бывает. Ну а что касается города, то прежде всего третье транспортное кольцо от Беговой в сторону Савеловской эстакады и далее до... Сегодня до Марьиной рощи. Потом как-то, видимо, все поворачивают на Олимпийский проспект, что ли. В общем, к проспекту Мира более-менее спокойно подъезжают люди. Чуть проще стало у тех, кто едет по Московскому скоростному диаметру или Северо-Восточной хорде от Ростокина в сторону Белокаменной. Там продолжаются ремонтные работы, из-за которых, вы помните, наверное, как это называется, одна полоса одного направления полностью перекрыта, и поэтому в два направлении теперь едут по другой полосе. Это усложняет движение. Вот прямо сейчас, например, уже немножко желтый цвет даже появился. А полчаса назад много бордового было. И, в общем, если из Ростокина едешь в сторону Белокаменной, наверное, лучше все-таки поехать по проспекту Мира и дальше по Ростокинскому проезду, проспекту Ветеранов, ну и так далее. Не знаю, как правильнее каждому решать самому. Еще обращаю внимание тех, кто на Большой Академической или в ту сторону собирается. Там пробки и в ту, и в другую сторону. Тоже уже ближе к Владыкину и к Окружной. Из новостей, которые в эти минуты, извините, в эти минуты появляются, количество мигрантов, которые только погибли при попытках проникнуть в Сеуту, это вот уже официальные данные, которые приводит агентство со ссылкой на главу города, 34 человека. То есть нам до этого говорили 40 беженцев, 60 только погибших мигрантов, там уже 34. Это говорит о большом количестве мигрантов. Глава Министерства обороны Испании только что заявил, что тех, кто в Сеуту нелегально въехал, вернут в Марокко. Но тут тоже нет названия, нет количества, точнее, людей, которые из Марокко в Сеуту въехали. А вот теперь есть. 60 тысяч нелегально проникли в испанскую Сеуту мигрантов, при этом 25 тысяч из них уже вернулись в Марокко. Теперь, правда, это не официальная цифра. Газета «Мундо» пишет об этом со ссылкой на правительственные источники. Ну и еще. Сегодня много новостей по поводу гибели брата и сестры в Таиланде. Теперь вот Российский союз туриндустрии пишут со ссылкой на него. Трагедия с братом и сестрой в Таиланде на турпоток из России не повлияет. Все, следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах и начинаем, собственно, разговор с гостем студии. Иосиф Дискин, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора в Высшей школе экономики. Иосиф Евгеньевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
5: СМС-портал +7 925 48 94 8. Через мессенджеры пишем пользователю, говорит МСК-бот, и мы начинаем. Дмитрий Медведев. Я хотел бы с этого заявления Медведева. Он то ли в качестве лидера партии «Единая Россия», то ли в качестве одного из руководителей Совета Безопасности, но это важное заявление, как мне кажется. «Россия находится в важной точке завершения специальной военной операции», сказал Медведев. Июль 26-го. Как это понимать?
6: Прежде всего, нужно понимать, что зампредседателя Совета Безопасности располагает очень широкой военной и политической информацией для того, чтобы делать такого рода заявления. Я со своей кочки могу сказать, что я солидарен с этим заявлением и готов поделиться, почему. У меня, конечно же, нет доступа к такой секретной информации. Ну, просто из прежней жизни есть довольно много...
5: У вас есть жизненный опыт.
6: Да, из прежней жизни, друзья, я как раз хотел поделиться. Есть друзья, которые работают в большой, кто догадается, не просили напрямую не ссылаться, в большой стране, в аналитическом центре, который обслуживает Министерство иностранных дел и Министерство обороны, они ведут компьютерное моделирование ситуации. Первое, что они отметили, резко возрос темп освобождения на Донбассе и в Запорожской, да, в Сумской, Запорожской области. А теперь приближается к порогу 50 квадратных километров в сутки. Если мы перемножим на 30, мы увидим, что это уже очень приличный показатель. Второе. Их моделирование показывает, что не зря, вот те, кто следит внимательно за ситуацией на поле боя, они знают, что сейчас идет жесточайшее встречное сражение на правом фланге группы «Восток», которая, вообще говоря, наступает в сторону Запорожья, но вот мои друзья говорят, что Запорожье тут даже не главное. Еще 10-15 километров, и наши дроны будут доставать до Павлограда. Не все понимают карту боя, а поясню. Павлоград – это главный логистический центр, идущий от Днепропетровска, вот мостов через Днепр, снабжает и Запорожье, и Харьков, и север Донбасса и так далее. Перерезание этой линии, вот мы много говорили, коллеги мои, о том, что фронт может рухнуть. Вот компьютерное моделирование показывает, что если дроны дотянутся до этой магистрали, фронт рухнет неизбежно. Но фронт штука такая, он жрет огромное количество ресурсов каждый день. И перерезание основной магистрали, серьезно, я думаю, что Дмитрий Анатольевич имел в виду это. Но не только. Мы очень жалеем, что специальная военная операция длится уже дольше, чем Великая Отечественная война. Но это имело еще и плюс. За это время перестроилась политическая география Европы. За это время набрали силу те политические силы, которые выступают за патриотизм, за национальный государственный суверенитет, и в силу этого борются с евроатлантической элитой. Я не буду говорить уже банальности про то, что уже теперь Мари Ле Пен стала ведущим кандидатом на пост президента Франции, но я скажу то, о чем не очень говорят. Очень высока вероятность, что в двух восточных землях Федеративной Республики Германии альтернатива для Германии получит большинство в Ландтаге. И в этой ситуации уже невозможно, когда у тебя не парламентские отношения, а канцлер вынужден общаться с главой земельного правительства. Если он это не делает, это конституционное преступление.
7: Секунду. Мы ведь начали с заявления Медведева насчет важной точки завершения специальной военной операции. Это ведь неизбежный разговор о целях. Вы полагаете, вот то, что вы сейчас описываете,
6: это, в этот
7: это
6: момент,
7: тоже может быть целью?
6: Конечно. Просто в этот момент коалиция, правящая коалиция Германии, вынуждена будет резко сократить поддержку украинского, не украинского, а режима Зеленского. И это тоже приближение. Конец третий фактор. Имеется уже на Западе консенсус, что если военные действия не прекратятся, то в зиму все, что восточнее Днепра и Киев не могут вступить, потому что они будут непригодны для жилья. И Зеленский это понимает. Поэтому отсюда всякие инициативы о прекращении воздушном перемирии, отсюда давайте прекратим на линии боевого соприкосновения. Это все, вот это я подчеркиваю, все понимают, что в условиях продолжения военных действий в левобережная Украина и Киев, и ближайшие к нему регионы, станут непригодны для жилья. Ни электричества, ни тепла, ни бензина, ни, соответственно, ни продовольствия. Поэтому продолжение, вот именно поэтому, на мой взгляд, Дмитрий Анатольевич говорит о том, что все эти факторы требуют того, чтобы армия России продолжала интенсивные военные действия и не давала передышки для того, чтобы эти факторы перестали работать.
7: То есть это запланированная история, вы уже...
6: Вот насчет запланированного...
7: Нет, это важно понять. Если это важная точка завершения СВО, значит, завершение идет по плану или нет?
6: Вот этого оценки я не берусь, потому что многие вещи не поддаются планированию. Например, ощущения, политические настроения в Европе – это штука непланируемая. Но все вместе эти факторы учитываются, и они все вместе складываются в то, о чем говорит Дмитрий Анатольевич. Победоносное завершение специальной военной операции.
7: Хорошо, тогда уточните, почему вы полагаете, что эта зима будет чем-то отличаться от предыдущей зимы, ведь это не первая зима в рамках СВО.
6: Она будет отличаться. Первое. Еще в прошлом году вынесли существенную часть энергопотенциала Украины. Восстановить его не удалось. Много что удалось компенсировать, это с генераторами, работающими на дизеле, на бензине и так далее. Это были локальные, так можно было обеспечить поддержку военного потенциала Украины и оборонных предприятий. К этому добавилось еще 20% энергетического потенциала, и уже а руководство энергосетей Украины говорит о том, что Украина вступила в дефицитный, в энергодефицит, раз. Второе, наша морская блокада и удары по железнодорожным составам резко сократили подпитку горючим нефтью, нефтепродуктами и так далее. Генераторы не сильно смогут полностью заместить. Третье, люди поменяли свое настроение. Если год назад было преобладающим настроением, ладно, еще потерпим, лишь бы была победа, то сегодня, ну, центр Дмитрия Разумкова, бывшего председателя Верховной Рады Украины, мы его хорошо знаем как профессионального социолога, показывает, что настроения изменились. Уже больше 40% украинцев говорят: мир любой ценой. А, ну, он немножко маскирует это в других ответах, но это начинает преобладать, и в такой ситуации невозможно мобилизовать людей на то, чтобы они продолжали работать на военных заводах, невозможно бы мобилизовать, ну и сами военные заводы сильно подсократились, надо сказать, что, и, наконец, произошло то, к чему ваши коллеги в Царьграде регулярно призывали, военно-морская блокада Украины. Она сегодня реально наличествует. Если раньше били только по портовым сооружениям, то теперь стали бить по всему, что пересекает территориальные воды Украины.
7: Это по поводу разницы между зимами прошлыми, да, и зимой этой. Теперь про то, что происходит на территории Российской Федерации. Из новостей. В правительстве собираются прорабатывать меры поддержки бизнеса из-за атак на склады Wildberries.
6: Ну, это вполне...
7: Этого, ну, не было в прошлый год.
6: В прошлом году не было, но не было таких атак. А я должен сказать с огорчением нашим радиослушателям, что август будет тяжелейшим месяцем, потому что речь идет о том, что украинские бандеровские вооруженные силы накопили достаточно много дронов дальнего действия, и август будет периодом максимального напряжения, в то время, когда еще не в полную мощность развернутся наши ПВО на не вокруг Москвы, мы видим здесь все более или менее, а в разных регионах. Еще не закончили, начали уже большую программу защиты уязвимых мест. Ростех создал разборную систему защиты от дронов. Ее легко смонтировать, но ее надо произвести в необходимых объемах. И к концу августа, я думаю, что они уже произведут, но еще... Поэтому август будет тяжелым. Август будет тяжелым, он не будет, это ничего сопоставимого с Украиной, с Киевом и так далее, но тяжелый, поскольку все-таки 4 года российский тыл жил совсем другой жизнью, чем фронт.
7: Вот про жизнь российского тыла. Вы ведь наверняка слышали, как, в общем, довольно массово те, кто с Wildberries работают, жалуются на то, как они теряют деньги. С другой стороны, возникает вопрос... Но они потеряли деньги от источников непреодолимой силы.
6: Секундочку. Да, форс-мажор, непреодолимая сила в переводе с латыни, но должен сказать, что все-таки имеется обязанность государства обеспечивать своих граждан, его бизнес от силовых атак.
7: То есть в таких случаях есть обязанность государства?
6: На мой взгляд, безусловно. И моральная, и юридическая, потому что от этого не страхуют. От террористических актов, от военного действия страховые компании не страхуют. Стандартным способом защиты является обратиться в страховую компанию, застраховать бизнес. Но от этого нет страхования. И поэтому вполне себе государство обязано, если оно не справилось с созданием системы противовоздушной обороны, которая защитила бы, ну, резко снизила бы риски для бизнеса, надо возмещать. Я думаю, что и по-человечески. Все-таки с таким трудом создавали вот это ВБ, теперь никто неправильно говорит, Wildberries, а ВБ создали систему, удобную для бизнеса, удобную для граждан и так далее, и вы в ответе за тех, кого приручили.
7: Насколько это больно будет для бюджета? Это ведь серьезная
6: больно.
7: Империя.
6: Война. Война – это всегда больно для бюджета.
7: Россия ведет специальную военную операцию.
6: Нет, вот я категорически уже отказываюсь вести разговор о специальной военной операции. Идет война. И я очень жалею, что наш национальный лидер не принял решение объявить это войной, потому что, если позволите, пару минут. Это война, причем война речь идет не о столкновении с узурпаторами на Украине. Речь даже не идет с оголтелыми русофобами в Западной Европе. Идет критический момент длительной войны с евроатлантическими элитами, которые ставили свои задачи не допустить возрождения России. Идет, и поэтому, когда говорят, они себе плохо отдают отчет, они нерациональны, они очень рациональны. Поражение в этой войне сметет с политического, просто с подиума целой генерации элит.
5: Иосиф Дискин, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: 15:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Медведев заявил, что Запад в очередной раз пугает Россию дикими санкциями. Он хочет нанести стратегическое поражение нашей стране не только на поле боя, но и в экономике. Однако эти попытки обречены на провал, отметил зампред Совбеза России. Медведев добавил, что политика западных ограничительных мер в отношении российского бизнеса стала системой с 2014 года. При этом он указал, что вопросы противодействия рестрикциям в отношении российских компаний, по сути, связаны с защитой суверенитета России. Москва, по словам Медведева, в противостоянии западным ограничениям не должна сидеть в окопе, а должна вести активную оборону. Украинские военные нанесли удар по пассажирскому автобусу в ДНР. Он следовал по маршруту Краснодар-Донецк. Глава Амвросиевского округа Игорь Лызов заявил ТАСС, что пострадали не менее 9 человек. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. Минздраве республики при этом сообщили, что ранения получили 8 человек. Госпитализация потребовалась 4. Илон Маск сравнил миграционный кризис в Сиуте с фильмом о зомби-апокалипсисе. «Похоже на войну миров Z», написал американский миллиардер на своей странице в соцсети X. Маск высказал предположение, что весь бюджет Испании будет уничтожен нелегальными мигрантами. Это простая математика. Если страна предоставляет мигрантам бесплатные блага, уровень которых превышает условия жизни более чем в 90% стран мира, она создает стимул для 90% населения Земли переехать в Испанию, говорится в публикации. Глава правительства испанского автономного округа Сиута, расположенного на северном побережье Африки, сообщил о проникновении туда почти 60 тысяч мигрантов. Прокуратура просит приговорить блогера Лерчик к 6 годам условно. Кроме того, гособвинение настаивает на штрафе в размере, превышающем 1 миллиард рублей, и на запрете продвижения бренда Валерии Чекалиной в интернете. Гагаринский суд Москвы накануне возобновил дело Лерчик. Блогер обвиняется в незаконных валютных операциях, связанных с фитнес-марафонами. Процесс проходит в закрытом режиме. Разбирательство приостанавливали из-за онкологического заболевания Чекалиной. В центре имени Блохина заявили, что подсудимая прошла курс химиотерапии. Медицинских ограничений или противопоказаний к участию в судебных заседаниях у нее нет. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Говорит Москва. Реклама.
9: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
10: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
11: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
5: Продолжаем. Пятница, 31 июля, сейчас 15:35. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Умные парни». Параллельно за новостями следим за пробками на московских дорогах, которых пока не очень много. Лето все-таки. 3-4 балла. 4 балла нам обещают на вечер. Более серьезных пока не обещают. В общем, следим за этим и продолжаем разговор в рамках программы «Умные парни». С нами сегодня Иосиф Дискин. Он ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора в Высшей школе экономики. Вы пишете через СМС-портал, через мессенджеры. Можно звонить 7373948. Следующая тема. Росфинмониторинг прокомментировал включение Павла Дурова в список террористов и экстремистов. То есть я сейчас сделал все правильно, я сказал, Павел Дуров внесен Росфинмониторингом в список абсолютно террористов правильно. И экстремистов, но там же тысячи людей уже. Вот как к этому относиться?
6: Ну, Павла Дурова, а не Телеграм.
5: Нет, не Телеграм, а это да, именно вот поэтому в комментарии.
6: Те, кто пользуется Телеграмом, они могут, но Павел... прокуратура и Росфинмониторинг считают, что он лично ответственен за то, что нет команды блокировать те социальные сети, где создаются условия для действий службы внешней разведки Украины, для службы безопасности, для рекрутирования молодых недоумков в террористы и так далее. Он занимает позицию, что должна быть свобода, и не должен он заниматься, так сказать, блокированием таких сайтов. И, конечно, в этом смысле он несет ответственность.
5: Но он один из тысяч, и получается, там очень большой список, и там очень много известных людей в этом списке. Получается, раньше не видели, кто эти люди? Что поменялось?
6: Доказательств не было. А сейчас... и прокуратура, и ФСБ, и Росфинмониторинг набрали реальные данные наличия сообществ в рамках Telegram, где общаются молодые, где рекрутируют молодые люди на совершение террористических актов. Понятно, что, извиняюсь за слово, наезд на столь знаменитую фигуру – штука ответственная. Поэтому...
5: Но вот когда много наездов, как вы говорите, на столь знаменитые фигуры, ведь эти фигуры были знамениты, потому что они могли действовать.
6: Они могли действовать, но это не обязательно, что они могли злонамеренно действовать.
5: То есть все вдруг стали сделать...
6: Нет, вы получили доказательства того, что они действуют злонамеренно.
5: 31 августа 24 года, когда Дурова арестовали во Франции...
6: За другое.
5: Сейчас мы не об этом. Песков говорил, террористы пользуются не только мессенджерами, но и автомобилями, при этом автоконцерны никто не арестовывает. Это вы как раз о том, что есть Дуров, есть Телеграм?
6: Есть Дуров, есть Телеграм. Он несет личную ответственность за менеджмент, которому, сколько я знаю, через там третьи руки, менеджмент задавал вопросы Дурову, будем ли модерировать и убирать тех, кто содействует Украине. Он сказал, нет, мы этого не будем делать. Понятно почему. Что и как только бы он начал закрывать сайты, которые действуют по-украински, у него возникло бы опять много проблем в той стране, где он живет. Спецслужбы той же Франции немедленно бы возобновили наезды на него.
5: Когда говорят, что вот это разбухание списка
7: людей, которых считают в России террористами и экстремистами, в некотором смысле девальвирует значение слова «террорист»?
6: Не думаю. Если вы помните, какой список террористов был в конце 90-х, начале 2000-х. Я не хочу называть регион, два региона, откуда они рекрутировались, но там был список тысячи. И ничего, не девальвировали. И с рядом разбирались, и сейчас продолжают разбираться в «Дельфине», «Полярной звезде», с целым рядом разбирались в Дубае. И помните тех людей, которые разбирались, они спускались по ковровой дорожке, а во Внуково их встречали с оркестром. Ничего. Я не думаю, что кто-то будет разбираться таким образом с Дуровым, но, тем не менее, это не девальвирует. 400... Кошку надо называть кошкой.
7: Да, ну вот еще ведь обращали внимание, что когда говорили о доказательствах того, что там какая-то неправомерная деятельность происходит, приводили скрины из других социальных сетей. Видимо, об этом пишет 401. Он говорит, но есть чаты в играх, которые могут использоваться. Тогда, получается, все это надо запрещать?
6: Или, по крайней мере, обращаться тем, где эти функционируют, эти, такого рода игры, имеющие прямое рекрутирование и мотивировку на совершение преступных действий. Но стимулирование преступных деяний – это статья Уголовного кодекса.
7: Ну, Елена, видите, пишет, что вы станете делать, когда начнут, к примеру, рекрутировать через отечественный мессенджер?
6: Ну, значит, надо, извиняюсь…
7: Тогда руководители…
6: Не руководители, надо им вовремя подсказать, что, ребята, у вас тут течет. И надо это перекрывать.
7: Они перекрывают этого... мошенников там?
6: Стараются. Сколько я помню мое общение с прежним руководителем Роскомнадзора Жаровым, бились изо всех сил. Насколько хватало мощностей, квалификации и так далее. Мотивация и желание есть. Не всегда хватает профессионализма, не всегда хватает технических средств.
7: То есть, когда есть определенные заявления правоохранительных органов, мы говорим, нет повода не доверять таким заявлениям.
6: Во всяком случае, в данном случае, сколько я знаю, нет повода. Я просто, есть товарищи, работающие в ФСБ, они говорят, что да, это вот как только он пересечет границу Российской Федерации...
7: Ну, 12 лет, говорят, уже не пересекал.
6: Ну, еще раз. Как только он пересечет, ему будут предъявлены обвинения, и достаточно доказательств, что никакой адвокат ему не поможет.
7: Когда так много известных людей в Российской Федерации, если вдруг теперь пересекут границы Российской Федерации, то у них будут проблемы. Как это понимать?
6: Ну как, очень просто. В «Дельфине» и в «Полярной звезде» много места.
7: Вот так. Кстати сказать, раз уж вы говорите много места, вот то, что сейчас чуть не каждый день новости приходят о том, что того задержали, того арестовали, при этом, как правило, это известные люди или, к примеру, довольно богатые люди, известные бизнесмены. Это говорит о том, что там везде много места? Для каждого будет?
6: Первое. Как говорят, нужно отделить мух от котлет. Известный лидер говорил. И, конечно, сегодня в условиях, когда началась охота на ведьм, это мы видим, возникает у нестойких людей в правоохранительных органах соблазн использовать такую атмосферу для того, чтобы попытаться наехать на богатых людей, поскольку это сулит, я не говорю о коррупции, но осуждение такого рода людей – это повышение в должности и в звании. Как одно время... была эта самая шутка, медаль за главу муниципалитета, за осуждение главы
7: муниципалитета. Ну, кто-то же должен остановить этот процесс. Ну,
6: извиняюсь, там были обвинения в превышении должностных полномочий в тех случаях, когда люди реально пытались помочь людям. Это вполне можно было и разбирались. Я просто как член общественной палаты в свое время много этим занимался. И были необоснованные наезды. Потом с этим как-то привели в порядок, что только очень тяжелые и корыстно ориентированные превышения должностных полномочий стало основанием для претензий к должностным лицам. Сейчас похожие, на мой взгляд, вещи творятся с бизнесменом.
7: Смотрите, Елена продолжает, 659-я. А почему вы думаете, что команда Дурова не старается? Еще раз напомню, Павел Дуров у нас внесен в списки террористов и экстремистов. Мы должны это говорить. Но дальше смотрите, что пишет Елена. Ну, не верит в это почти никто, ну, правда.
6: Нет, верить это дело личное.
7: Нет, Песков на днях, помните, что говорил? Что власть должна объяснять и убеждать.
6: Это правда. И здесь я абсолютно с ним согласен, что здесь... огромная недоработка. Но сколько я знаю, и с той стороны, и со стороны западной, и с восточной, есть его позиция, что не нужно не предпринимать никаких действий, снижающих возможности защиты Украины самой себя. Вот.
7: Но, то есть некой большей убедительности не надо, с
6: Нет,
7: вашей
6: сколько,
7: точки зрения?
6: Надо. Я же только что сказал, огромная недоработка в убедительности. Но для меня есть, для меня достаточно той информации, которую я располагаю, о том, что нет, он не старается
7: Но
6: делать...
7: Но не у всех, получается, такие источники информации, как у вас. А в СМИ люди не верят.
6: Что же я могу сделать? Друзей за длинную жизнь, мне много лет, накопилось много друзей, которые конфиденциально делятся информацией.
7: Виталий вообще еще дальше говорит, государство отгружает клеймы иноагентов, террористов, тех, кого признают, над этим смеются, перевернули это в знак качества. Вот видите, даже еще, до какой степени
6: знак
7: может
6: качества
7: доходить.
6: Для людей с определенной идеологической позицией.
7: Ну, то есть перебора нет?
6: На мой взгляд, перебор есть, но не... меняющих существо дела. Вот. Издержки правоприменительной практики – эта штука почти всегда существующая.
7: Но размер издержек. Некоторые начинают
6: еще
7: вспоминать...
6: Я еще раз говорю. Оценка стакан наполовину полон, наполовину пуст зависит от исходной идейно-политической установки.
7: Но вы как социолог ведь понимаете, что тогда понятно, откуда возникают вопросы про рост тревожности в обществе.
6: Да, ну так, извините меня, а когда это он не росла тревожность в условиях войны? В условиях, когда есть друзья, у которых вылетели окна в результате падения дрона, которые видели столбы дыма на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, которые не видели того, как бомбили, извиняюсь, у меня, я на Востоке живу, извините, Электросталь.
7: На Востоке Подмосковья.
6: Восточный Подмосковье.
7: Ну, да. Просто Восток, может быть, России.
6: Нет, да.
7: Вы знаете,
6: Нет, просто так привыкли говорить. На Востоке Подмосковья. А когда регулярно у меня тёща рассказывают о том, как Новомосковск регулярно бомбят, как мои друзья рассказывают о том, как идут бомбят...
7: Так государство должно эту тревожность как-то демпфировать?
6: Абсолютно не просто демпфировать. Я уже неоднократно говорил своим коллегам как социолог. Абсолютно необходим доверительный разговор о том, что идет война. Все, что можно сделать для минимизации потерь, делается и на поле боя, и в тылу. Но на весах стоит, не зря президент об этом недавно говорил, историческая судьба России, это не преувеличение. Либо мы сломаем хребет евроатлантическим элитам, которые порабощали политику Европы и создавали источник для угроз, военных угроз России, либо мы будем жить под дамокловым мечом постоянных наездов и так далее.
7: Смотрите, следующая тема – это заявление Сергея Лаврова. Ну, давайте с Валерия. Валерий 209 пишет. Получается, если человек не верит официальным СМИ, он не верит власти. А значит, он верит другим СМИ, которые Валерий называет вражескими, и другим, читай, вражеским источникам. И как к таким людям относиться?
6: Нет, обыкновенно. Если он верит вражеским источникам, то он должен спросить себя, на чьей он стороне. Если он считает, что источники, которых он считает своими, не дорабатывают, да, нужно искать, и еще раз говорю, я абсолютно согласен, что нужен доверительный разговор сегодня с обществом, потому что тот общероссийский консенсус, когда 80% граждан страны доверяло президенту, считала правильным линию и так далее, он постепенно снижается. И снизился на уже достаточно на 8 процентных пунктов. Это очень серьезно.
7: А так бывает, что он, индекс тревожности за один месяц или там 3-4 недели получается, да? И 8 пунктов?
6: Нет, 8 пунктов за 2 месяца.
7: Ну, это чуть больше.
6: А, так, именно так и бывает.
7: Прям расслабилось общество.
6: Я длинный разговор про социологическую теорию, именно так и бывает. Люди держались, крепились и так далее, читали парадные отчеты о том, что вот-вот все перелом на линии фронта, вот-вот мы разгромим, победим и так далее. На мой взгляд, вот такие шапкозакидательские разговоры, они играли абсолютно негативную роль. Но при этом надо помнить, мой отец покойный, который прошел 4 войны, говорил, нигде так не врут, как на охоте и на войне.
7: С другой стороны, вот Валерий говорит, значит, есть официальные СМИ, официальная правда, есть другая правда, читай вражеская.
6: Почему? Есть еще независимые военные эксперты, есть, ну, я могу назвать одного из них.
7: Ну, вот смотрите, сейчас я прочту 401-го, и вы все скажете. 401-й говорит, но ведь можно по-другому слушать и смотреть все с холодной головой и формулировать свое мнение. А можно холодную голову сейчас сохранить?
6: Есть люди, которые так себе лелеют критическое мышление, что держат холодную голову. Я, например, нет, но при этом мне хватает, как говорится, отделить паршивую овцу от хорошей.
7: Но обычно в этот момент начинают говорить о том, что бывают разные времена, и вот бывает время, когда, да, есть две правды. Твоя и неправильная.
6: Нет.
7: Нет.
6: Нет. Ну, я не хочу обращаться к Спасителю, и будет ваше слово «да», «да», «нет», «нет», а все прочее от лукавого. Если кто знает, это Нагорная проповедь.
7: То есть «да-да, нет-да» — это вот из Нагорной...
6: «Да-да, нет» — это вот от лукавого. Я это тогда говорил.
7: Сергей Лавров, министр иностранных дел, тут на днях в интервью, по-моему, дело было, он призвал смотреть центральное телевидение, как он сказал, которое показывает все, что замышляет Запад.
6: Ну, за счет замышлений Запада там с перебором. Ну, во-первых, я не стал бы своего... знакомого с 90-го года, да, это уже 36 лет, вот, Сергей Викторович, на мой взгляд, лучший министр иностранных дел в российской истории. Так вот, на секунду.
7: Смотрите. Ну, подождите, если он лучший министр иностранных дел, если при этом он говорит, именно в центральные телеканалы показывают все, что замышляет Запад.
6: Что
7: значит,
6: замышляет,
7: надо верить.
6: Обращаю внимание, что замышляет
7: и я
6: Запад.
7: Обращаю внимание именно на это.
6: Да, потому что на наших центральных каналах про злоумышление Запада есть любимая фишка. Чего только не рассказывают. На мой взгляд, там даже чрезмерно про злоумышление, потому что есть вещи придуманные. Но для того, чтобы видеть уровень угроз, полезно смотреть. Я не стану рекламировать целый ряд телевизионных каналов. Есть каналы, где эмоции зашкаливают, и, я бы сказал, находятся в миллиметре от экстремизма. Есть каналы, где стремятся занимать серьезную экспертную позицию, но таких мало.
7: Еще Герман Клименко, у нас, кстати, в эфире он это говорил, надо, говорит, формировать положительную повестку в Российской Федерации. Ну, то есть нужны хорошие новости.
6: Это не, нет.
7: А как?
6: Не хорошие новости, а повестка о том, чего нужно решить для того, чтобы добиться победы и двигаться дальше. Где будут и хорошие, и плохие новости. Позитивная повестка включает в себя серьезный анализ проблемной ситуации, где есть позитивные вещи, цели, ресурсы и так далее. И есть барьеры, которые препятствуют реализации этой позитивной повестки.
7: Ну вот смотрите, вы смотрите телевизор?
6: Ну, вынужден.
7: А вот так даже?
6: Да.
7: Хорошо, а чего там не так с точки зрения формирования положительной повестки?
6: Могу сказать, это фрагменты мозаики, без выстраивания целостной картины. Чего не хватает это выстраивание, я думаю, что Клименко об этом и говорил, выстраивание целостной картины, где было бы вот разговор о том, что идет война не с Западом, а с определенной идеологией, которая поработила западного массового жителя, о том, что это вопрос 30 лет формировали западную элиту и давили, а теперь поднимаются те, кто готовы с нами вести разговор. Разговор о том, что нужно сделать для того, чтобы наша экономика была конкурентоспособной. Совсем другой разговор, не о том, чтобы количество росло.
7: Подождите секунду. Вячеслав Володин вообще сказал, что послание президента Федеральному собранию не выполнено на 100%.
6: Не буду комментировать.
7: Но это же положительная повестка.
6: Это не положительная повестка, это суждение видного государственного деятеля, с которым я не согласен.
7: А, да, и еще раз напомню, что мы должны говорить, Россия ведет специальную военную операцию. Вы с этим не согласны, мы да. говорили тоже. Ну, там, видимо, разные взгляды. Нужна позитивная повестка, пишет Виталий 618, депутаты заканчивающегося созыва. Он, кстати, не первый раз, Виталий пишет. Запомнится, депутат предложил запретить, в Думе осудили, призвали признать экстремистом. Вот это что? Вот так должно быть?
6: Это попытка действовать. Любая реклама, кроме, извиняюсь, некролога, работает на известность. Это отвратительный, на мой взгляд, способ ведения действия. Соревнования в предложении запретов – это, на мой взгляд, абсолютно неконструктивная история, безответственная история.
7: Но как только мы начинаем с людьми здесь в прямом эфире обсуждать какие-то проблемы, они первым делом говорят, а давайте запретим. Это настроение общественное.
6: Секундочку. Ну что же делать? Ежели не хватает у людей квалификации проблемного видения, где взаимозависимости и так далее. Давайте запретим мигрантов. Давайте.
7: Так, да?
6: Да.
7: И я в итоге... думаю, вы бы прошли в Государственную Думу вот так вот мгновенно. Да,
6: не прошел бы. А потому что я такого в жизни не скажу, потому что я еще спрошу Хуснуллина, а как он будет строительство реализовывать. У нас очень отсталая строительная отрасль, которая жрет огромное количество ручного труда. И без дешевого труда мигрантов все встанет. Значит, нужно поднимать, например, в Америке, где мне пришлось много работать, это самая высокотехнологичная отрасль.
7: Рустам говорит, надо просто запретить мигрантов и электросамокаты. Ну и как-то наладится.
6: Нет, сейчас. Секундочку. Ну, только, извиняюсь, я думаю, что в том месте, где запретят, ваш уважаемый радиослушатель жить не захочет. Уборка, лед, там разрушенный асфальт и так далее. Нет. Я совершенно согласен с Клименко. Нужна конструктивная повестка дня, которая бы учитывала цели, которая бы учитывала решение актуальных проблем и реальные пути продвижения к решению этих проблем, учитывая барьеры, включая такой барьер, как стремление депутатов запретить все и вся.
7: Тут предлагают формулу, а Россия ведет специальную военную операцию, против нее ведут войну.
6: А, против... Хорошая формула, принимаю. Теперь буду... Спасибо, теперь буду пользоваться.
7: А еще надо квадроциклы запретить, пишет Елена 659. Видите, мы список-то быстро составим.
6: Нет, список без меня.
7: А тогда вот что. Елена 659-я послушала наш с вами разговор и говорит, а давайте не ненавидеть других, а любить себя. Не ненавидеть Запад, а любить Родину.
6: Нет, я бы сказал по-другому. Нужно любить всех, кто не против нас. Мы сегодня используем знаменитую горьковскую формулу «кто не с нами, тот против нас», а заповеди авраамических религий прямо противоположны. Все, кто не против нас, те с нами.
7: А как вы определяете, кто против вас?
6: По словам их узнаешь.
7: По словам или по делам?
6: И по словам, и по делам. Слова сначала предшествуют делам, к сожалению. Они наговорили столько, что... А по делам... Да, пропаганда, но, к сожалению...
7: Ну, кстати, наговорили и наделали многие. А что дальше будет?
6: В каком смысле?
7: С уже прозвучавшими словами и уже сделанными делами.
6: Всех тех, кто это наговорил, они постепенно будут выметены с политического поля Европы. Победа России, безусловно, станет решающим фактором для перформатирования всей политической картины Европы.
7: Вот Рустам спрашивает, а как вы понимаете, Армения с нами или против нас?
6: Люди с нами. Их лидер пытается пойти по пути Зеленского и на этом сделать себя лидером.
7: Ну и про Родину тогда говорили, про любовь к Родине. Тут Армения с нами или против нас, кто кого любит. 674-й говорит, подождите, про любовь к Родине мы-то любим, а те, кто сверху, они любят?
6: Любят.
7: А как мы это узнаем?
6: Ну, я достаточно много, я не знаю, общение с Владимиром Владимировичем Путиным личное, неоднократное, это аргумент. Я, например, точно вижу его реакцию на, в том числе, на целый ряд моих приложений. Ну, поймите, просто очень непростая ситуация, когда говорят, что вот вынужден взвешивать за, против, например, много идет разговора. Почему не вычистили военное руководство России? А потому что важен фактор, что когда ты начнешь его сильно менять, наступит пауза, в которой будет ослаблено это военное руководство, и не обрушится ли в этот момент военная машина.
7: Иосиф Дискин, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики. Программа «Умные парни». Благодарю вас. Спасибо.
6: Спасибо вам. Спасибо за разговор.
12: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
8: 16:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. СКР завел дело после удара украинских военных по автобусу в Донецкой Народной Республике. Речь идет о статье «Террористический акт». Представители администрации Амросельского муниципального округа и регионального Минздрава сообщили о 8 пострадавших при атаке ВСУ. Сегодня утром с помощью дрона они нанесли удар по пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту Краснодар-Донецк. Получившим ранение оказана необходимая медицинская помощь. Премьер Испании назвал миграционный кризис в Сеуте беспрецедентным. Для обеспечения безопасности туда дополнительно направлено около 400 сотрудников гражданской гвардии и полиции, а также подразделения сухопутных войск. Педро Санчес сообщил о намерении властей установить у пограничного волнореза Тарахаль-Буи, чтобы обозначить физическую границу и упростить возвращение незаконных мигрантов. Глава правительства испанского автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Африки, ранее сообщил о проникновении туда почти 60 тысяч мигрантов. Пензенские власти заявили о ликвидации открытого горения на складе «Вайлдберрис». Информация появилась в канале губернатора Олега Мельниченко в мессенджере «Макс». Напомню, огонь тушили более 100 пожарных с привлечением 50 единиц спецтехники. Также были задействованы пожарный поезд и авиация МЧС, говорится в публикации. Накануне утром глава региона сообщил, что дроны ВСУ атаковали склад «Вайлдберрис» в Пензенской области. Из логистического центра были эвакуированы 226 сотрудников. Из-за удара начался пожар. Огонь распространился на площади 62 тысячи квадратных метров. Пострадали 4 человека. Трое отпущены на амбулаторное лечение. Один остается под наблюдением медиков. В Тверской области у озера Селигер пропал доцент МГУ. Речь идет о 77-летнем Владимире Гжевове. Заявка у нас в работе. На данный момент осмотрено большое количество камер, определенный маршрут движения. Проходят поисково-спасательные работы в лесном массиве. Аварийно-спасательные службы работают на воде, сообщили РИА Новости в отряде «Лиза Алерт». Там отметили, что поиски заслуженного преподавателя МГУ, доцента философского факультета, ведутся 6-е сутки. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 11 рублей 82 копейки, доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 26 градусов, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках.

0: После 5 вечера живые выступления, новинки, интервью в программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса.
1: Имена. Поверх времен.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 31 июля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах, обсуждаем главные темы. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через мессенджеры, либо в прямой эфир дозваниваетесь.
2: В движении.
3: Пятничные пробки в Москве, причем сегодня опережающими темпами они растут. Нам обещали 3 часа 4-бальных пробок с 5 до 7 вечера. В 16.00 по прогнозам должны были быть 3-бальные пробки, но они уже 4-бальные, так что дальше может быть больше. По шоссе энтузиастов проблемы у тех, кто выезжает из города, причем не только в районе путепровода, там, где строится путепровод, пересечение со Свободным проспектом, но и до этого в районе одной из Владимирских улиц. Я во всяком случае вижу достаточно заметные сложности в районе между Плеханово и, соответственно, что это у нас, первая или третья? Нет, первая Владимирская улица. Еще мы видим проблемы при движении на шоссе энтузиастов в районе Авиамоторной. Видим большие проблемы на Московской кольцевой автодороге в районе пересечения с Волоколамским шоссе. Там уже и в ту, и в другую сторону нормального движения нет. Такие порядочные пробки, причем довольно продолжительные, на несколько километров. И внешнее, и внутреннее кольцо, если посмотреть. Еще обращаем внимание на то, что на Московской кольцевой происходит на юге, между Калужским шоссе и Варшавским шоссе. Тоже и в ту, и в другую сторону быстро ехать не придется. 4 балла прямо сейчас, и дальше как минимум 3 часа 4-бальных пробок нам обещают.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Поток. Новости этого дня.
3: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Банк России обошел все центробанки мира по объемам продажи золота. А что это значит? Первая тема. Вторая. Правительство Российской Федерации выделяет только на достройку самолетов Ил-114-300 в этом году 2,6 миллиарда рублей. Почему все время на эти новые самолеты приходится деньги добавлять? И нужно ли думать об окупаемости этих затрат? Вторая тема. Через 10 минут обсуждаем. Срочное сообщение.

0: МИД Российской Федерации и страны НАТО стремятся оттащить Армению от союзников по ОДКБ путем проведения совместных учений. Цитирует, соответственно, заявление МИДа, видимо, Мария Захарова. Нет, в данном случае российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев так говорит, его цитирует агентство РИА Новости. Это вот еще одно срочное сообщение, я посмотрел, которое пришло, пока я прочитывал первое. Второе. Лента ТАСС. Ребенок пострадал при атаке ВСУ на пассажирский автобус в Донецкой Народной Республике. Речь идет о результате утреннего удара. Ребенок 2014 года рождения, находится на амбулаторном лечении. Об этом прямо сейчас ТАСС. И вот опять про Испанию. Жители Сеуты освистали и прокляли, пишет агентство ТАСС, приехавшего в город премьера Испании. Но это цитата. ТАСС цитирует портал, известный новостной портал. Освистан и проклят жителями этого автономного города. Но, внимание, город этот испанский расположен на африканском побережье Средиземного моря.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через мессенджеры. Можно писать в прямой, можно звонить в прямой эфир. Безусловно, не забывайте, у нас нет предварительного отбора, поэтому, если вы позвонили и вам ответили, значит, вы уже в прямом эфире и надо говорить. Вы пишете, много вопросов разных. Елена 659 спрашивает, правда ли, Юрий? Отвечаю, правда, это так. Что тут еще? Лимузин тут спрашивает, какие перспективы. Ничего не буду обещать. Что еще? Очень хорош. Это 838-й оценивает гостя программы «Умные парни». Впереди, кстати, у нас еще час споров по поводу в рамках программы «Своя правда» по поводу значимости конфликтов поколений в рабочих коллективах. Голосование у нас уже идет на сайте радиостанции. Через мессенджеры можно туда заходить. Спасибо всем, кто уже проголосовал. Мы спрашиваем, у вас на работе есть поколенческие конфликты? Да, есть. Да, были прежде. Нет, не было. Или конфликты не бывают поколенческими. Вот у нас вопрос. Голосование уже идет. Можете проголосовать через, соответственно, почти через 2 часа, через час 45 будем подводить итоги этого голосования. Но пока работаем с новостями. Банк России обошел все центробанки мира по объемам продажи золота. Банк России стал крупнейшим продавцом золота в мире во втором квартале. Это следует из отчета Всемирного золотого совета. Центробанк России сократил запасы золота на 22 тонны и стал его крупнейшим продавцом за отчетный период. Надо сказать, что на втором месте Центральный банк Турции, он тоже много золота продавал, но посмотрите разницу. 22 тонны Центробанк Российской Федерации и 4 тонны у Центрального банка Турции. Центробанк Германии на третьем месте, но там вообще 1 тонна. Чувствуете? Лидер по закупкам золота при этом, и тут тоже интересные цифры, Польша, 51 тонна золота. На втором месте Китай, 33 тонны. В списке также Узбекистан, Казахстан, Иордания и Чехия. Центробанки в целом нарастили закупки золота до рекордных для этого периода 289 тонн. При этом общий годовой объем покупок, вероятно, окажется, как пишут агентства, ниже прошлогоднего, потому что слабый старт в этом году был. Значит, что касается вообще ситуации с золотом, то оно уже четверть стоимости примерно потеряло, как пишут, с начала войны США и Израиля с Ираном. Рост цен на энергоносители усилил инфляционные опасения и снизил ожидания смягчения денежно-кредитной политики. А золото на этом фоне подешевело. Банк России продает дешевеющее золото, Банк Польши закупает его. Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный дом», к нам присоединяется. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Банк России обошел все центробанки мира по объемам продажи золота. Радоваться или печалиться?
2: Да, это были просто операции в рамках бюджетного правила в первом полугодии. Такому алгоритму у нас действовал Минфин в той ситуации, в которой у нас сложилось в первом квартале, когда были большие продажи для финансирования бюджетного дефицита, и в числе прочего продавалось в том числе золото, да, как ликвидный актив.
0: А вот ликвидный актив, говорите вы, нам сообщают, что Центробанк продает золото, и тут же сообщают, золото подешевело. То есть невыгодно продает?
2: Ну, если смотреть на цену золота в сравнении даже с тем, сколько оно стоило год назад, то оно прилично подорожало. Оно подешевело с пиковых значений в начале года, так что я бы сказал, что Центральный банк его продал выгодно. Особенно с учетом, того, что сейчас он заново пополняет золотые резервы.
0: Тоже отдельный вопрос, потому что, получается, идут два процесса. Тут слушатели, пока мы с вами говорим, пишут, например, значит, деньги сильно понадобились. Но ведь на самом деле идут два процесса, и продается золото, и золото покупается. Как это понять?
2: Видите, у нас...
0: Я прошу прощения, Дмитрий Олегович, что-то не очень хорошо с телефоном. Давайте вот что, сейчас, секунду, если можно, чуть-чуть ближе к окну, а мы вам перезвоним, и тогда у нас, думаю, разговор наладится. Значит, почему не копить? Не нужно копить. 724-й. У нас там довольно много золота. И когда мы говорим про 22 тонны, это, в общем, почти незаметная история. Может быть, у Польши 51 тонна в плюс, это будет заметно. Григорий, кстати, вообще пишет, мы золото добываем, и у нас его много. Поэтому тут вопрос, до какой степени надо копить много? Что такое много золота, если мы говорим, к примеру, о золоте, которое находится в собственности у Банка Российской Федерации? Вот много — это сотня тонн, это много сотен тонн. А Константин не понимает, кому продаем. Врагам или кому? Объясните, в чем разница? Если вы продаете золото и покупаете за это деньги. А кто-то знает, что будет, а что вы имеете в виду в данном случае? То есть люди ведут свой проект. Они просчитывают, когда можно, когда нужно. А вы говорите, а кто-то знает, ну, тогда вообще ничего не надо делать. Вы вот как живете? Вы знаете, что будет? Ну, вы же как-то функционируете при этом. При том, что, как мы знаем... Попытка номер два, да? Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный дом». Прошу.
2: Да, здравствуйте.
0: Вот теперь хорошо.
2: Сейчас лучше слышно.
0: Да. Давайте вернемся по поводу того, что такое сокращение запасов золота на 22 тонны. Тут у нас, пока вас не было, спрашивают, а это зачем так много, почему не копят?
2: У нас в первом квартале был достаточно большой бюджетный дефицит, потому что цены на нефть тогда еще были низкие. Вот, еще вся эта иранская история не началась, и у нас по бюджетному правилу бюджетный дефицит финансируется продажами ликвидных резервов, то есть золота и юаней. Но в первом квартале золото продавали. Действие бюджетного правила с середины марта было приостановлено, поэтому эти продажи прекратились. Но тогда же случилась вся вот эта свистопляска на Ближнем Востоке, цены на нефть выросли, поэтому когда бюджетное правило в мае уже перезапустили, Минфин уже стал покупать. В том числе и золото, обратно в резервы. И в итоге получилось весьма неплохо все, потому что в начале года стоило золото существенно дороже, чем сейчас. Так что ничего страшного не произошло. Все это плановые продажи, плановые покупки, а не там распродажи каких-то последних запасов, потому что у нас какие-то критические проблемы с торговым балансом. Торговый баланс, кстати, год к году у нас лучше, чем в прошлом.
0: Вот когда еще первый разговор мы вели, мы так и не услышали ваш ответ на вопрос, как это одновременно и покупать, и продавать золото. То есть это не в том смысле, что денег не хватает все-таки. Видимо, это какой-то ключевой вопрос, на который ответ нам нельзя услышать. Видите, и во втором случае не вышло. Хорошо, это был Дмитрий Голубовский, аналитик компании «Золотой монетный дом». Поговаривает, что где-то там вообще золота нет и ничего, пишет 674-й. 859-му хочется понять, нет ли санкций на российское золото. Вы полагаете, что российское золото как российская нефть в этом смысле? 724-му кажется, что государство под санкциями должно только накапливать. А тратить-то вы откуда будете? Ну вот если вы только накапливаете, вам же нужны какие-то траты на функционирование в данный конкретный момент. Хороший вопрос, между прочим. Виталий говорит, интересно, вот на этом фоне, может быть, и гражданам пора золото начать покупать, как он пишет, закупкам золотишка в заначку, он это так называет. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, друзья, лимузин. Слушайте, ну золото, это же ведь, так сказать, такой актив, который должен работать. Вы его же не сможете его съесть, например, или из него что-то изготовить, нет, станок. Но за него можно купить то, что нужно. И те люди, которые приняли решение его продавать, видимо, вы совершенно правы, Юрий, просчитали эту ситуацию наперед. Поэтому, если это во благо, то почему бы не продать? Можно продать все, что угодно. На самом деле, лишь бы был в этом смысл и нам плюс. Вот. Другой вопрос, что если это не ликвидный расход, ну да, это грустно. Так я не вижу никакой проблемы.
0: Секундочку, вот другое дело, если это не ликвидное. Я вот, например, представить себе не могу, что золото — это не ликвидная штука. Вот Виталий, кстати, помните, писал, у вас золотишка-то нету случайно?
3: У меня нет. Зачем мне? Ну, я серебро люблю больше.
0: Нет. Дело в том, что вот говорят, что если его купить, то потом его можно выгодно продать.
3: Юрий, понимаете, тут вопрос масштаба. Сколько вы можете купить? Если бы я мог купить тонну золота, да. А так, ну, я не знаю, ну, смысл.
0: Нет, подождите. Хорошо, ну вот Виталий как раз с вами продолжает тогда спорить. Там облигации федерального займа или акции вы тоже съесть не можете.
3: Понимаете, тут финансовая вот эта вся система, она очень сложная для понимания таких, как я, например, простых людей. Но одно ясно, что если продажа либо покупка каких-то активов приносит пользу государству и обществу, то почему бы нет? Пожалуйста, ребята, те, кто этим занимается, государевы люди, занимайтесь и покажите нам результат. А не так, как, знаете, там где-то что-то исчезло, что-то заморозилось, это все очень грустно.
0: Да подождите, это тоже результат.
3: Ну вот отрицательный рост, да?
0: И мы опять возвращаемся к тому, что обсуждали в прошлом часе. А у вас бывает что-то, что вы сделали на 100%?
3: Я стараюсь делать на 100% свою работу качественно, мне за это платят деньги, и мне самому перед собой не стыдно за это.
0: Ну, то есть вы тоже полагаете, что, как правило, практически 100%. Вы молодец.
3: Каждый должен заниматься своим делом. Если ты занимаешься контролем, так сказать, золота в пользу государства, занимайся.
0: Нет, вы ушли от ответа. Я просто говорил о том, что у каждого бывает, знаете ли, процент неуспеха.
3: Ну, понятно, на старуху бывает проруха, да.
0: Но масштаб. На пожилую женщину.
3: Понимаете, если я разбил возле ларька там бутылочку какую-то свою, там, да, жалко, но ни на кого это не повлияло. Понимаете?
0: Понятно. Катя говорит, золото — это ресурс народный, а получается, продают одни, а мы с вами лучше жить не стали. А откуда вы взяли, что есть точная связь между тем, как продали золото, и с тем, что вы лучше жить не стали? И что такое «лучше жить не стали»? У государства и Центробанка есть информация, пишет Валерий 209-й. На пике продали, на спаде сейчас покупают, и это хороший плюс. Вот видите, человек разбирается. Государствами, а это уже было, все в курсе, что вещество золота старше нашей Солнечной системы, Земли и Солнца. Ну уж если заговорили, так давайте в подробностях говорить. Это Алексей 12-й. Ну и Виталий. Я, говорит, в 22-м году летом прикупил пару монеток 900-й пробы. Зимой посмотрел, сколько они стоят и за сколько могу продать. Итог — плюс треть премии. Это, конечно, не тонна, но все-таки.
1: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Продолжаем. Правительство России собирается выделить только на достройку конкретных самолетов Ил-114-300 первых серийных самолетов 2,6 миллиарда рублей. Это дополнительные деньги. Первые три серийных самолета. И вот практически по миллиарду на каждый. Так пишут, ссылаясь на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина. Это было совещание по авиастроению. И именно там Мишустин цифру называл. По словам премьера, финансированием обеспечено производство 18 самолетов МС-21. И, говорит, важно не допустить остановки конвейера. Надо сказать, что Ил-114 это вообще-то не новый самолет, это модернизированная версия старого самолета. Был такой Ил-114, рассчитан на перевозку до 68 пассажиров. Новый вот этот модернизированный вариант должен заменять Ан-24, Ан-26 и АТР-72 и Бомбардье. АМС-21, соответственно, среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. И вот его все строят, и вот, видимо, совсем скоро построят. Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт», к нам присоединяется. Олег Константинович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Скажите, а почему все время приходится добавлять деньги? То есть самолеты еще не достроены, а они все дороже и дороже.
5: Надо напомнить предысторию контракта на три первых самолета Ил-114-300. Дело в том, что государственная транспортная лизинговая компания прорабатывала эту сделку еще с начала десятилетия. И тогда параметры сделки были, мягко говоря, из реалий 2020 года. То есть один самолет должен был стоить менее 1,5 миллиардов рублей, а общая стоимость на три самолета где-то 4,5 миллиарда рублей. Понятно, что за время пути издержки могли подрасти. Путь этот был долгим, и ситуация в экономике поменялась радикально. Впрочем, надо сказать, что и реальные издержки авиакомпаний, которые эксплуатируют те же самые самолеты АТР, они тоже увеличились. Поэтому, если мы исходим из того, что авиакомпания рассчитывает получить Ил-114 по цене, сопоставимой с иномаркой, то нужно этой авиакомпании продать самолет по все-таки более высоким ценам. Вопрос сейчас еще и в том, что изначально те средства, которые были в бюджете проекта заложены на три самолета, стали, как мы понимаем, недостаточными для того, чтобы окупить строительство этих самолетов. Нужно добавить. Принято решение, что сейчас 2,6 миллиарда рублей на эти три самолета будет дополнительно привлечено. И если говорить о последующих партиях самолетов Ил-114, то там будет уже реализована другая схема финансирования, при которой, надеюсь, будет, ну, скажем так, разница в цене между тем моментом, когда сформированы производственные планы, и тем моментом, когда уже самолет поставляется, гораздо меньше.
0: А вообще нужно думать об окупаемости затрат, когда что-то новое вводится на рынок в принципе?
5: Так или иначе, можно либо закладывать затраты на, скажем так, вывод на рынок в стоимость последующей партии самолетов. Если мы понимаем, что это долгоиграющая история с многими десятками или сотнями построенных самолетов, естественно, так и можно делать. Но сейчас у нас ситуация чуть-чуть другая. У производителей самолетов собственных оборотных средств для того, чтобы заложиться вперед, нет. Прийти в банк и попросить кредит на коммерческих условиях, тогда авиакомпании скажут, мне за такие деньги самолеты не нужны. Поэтому приходится прибегать к помощи государства. Но справедливости ради, эта помощь – это не что иное, как, скажем так, устранение проблем, связанных с инфляцией и дорогим заемным финансированием.
0: А вот как раз тут один из слушателей, 663-й, возвращая нас к разговору о том, почему все время доплачивать приходится, хотя товар еще не построен, он говорит, что они не могут посчитать цены в рублях, учитывая инфляцию?
5: Ну, логика примерно такова, что, еще раз повторюсь, изначально контракт на три первых самолета прорабатывался в 2020 году в совершенно других рыночных реалиях, когда никто не мог прогнозировать стоимость рубля в 2026 году.
0: Еще Макар 768 показывает себя осведомленным в этом вопросе, говорит, но по свежим сертификатам, именно так пишет слушатель, самолет даже при обледенении использовать нельзя, а ведь в небесах такое возникает внезапно. Мол, много вопросов по этим самолетам. Это так?
5: Скажем так, те цифры, которые были опубликованы в карте данных к сертификату типа, прямо скажем, вызывают вопросы. Но первому коммерческому эксплуатанту самолет будет передан с совершенно другими ожидаемыми условиями эксплуатации. Смысл в чем? Самолет уже прошел испытания и при полетах в холодных условиях, при минус, более чем минус 40, и при полетах в обледенении, сейчас конкретно самолет испытывается на экстремальную жару. Когда доказательные документы, что самолет во всех этих условиях ведет себя нормально, будут приняты Росавиацией, Росавиация внесет правки в карту данных. То есть в чем смысл? Мы завершим климатические испытания, и после этого в документы правки внесут. конструкцию самолета вносить никаких изменений не требуется.
0: Последнее, совсем коротко, Валерий, 234-й, знаете, есть такие люди. Я, говорит, на этом 114-м ни за какие деньги не полечу. Вот когда их достроят, вы полетите на Ил-114?
5: Конечно.
0: Спасибо. Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт», был с нами на прямой связи. Правительство России выделяет на достройку самолетов Ил-114-300. Там три самолета, это первые самолеты. Дополнительно выделяют более чем 2,5 миллиарда рублей. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
4: 16:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Медведев заявил, что Запад в очередной раз пугает Россию дикими санкциями. Он хочет нанести стратегическое поражение нашей стране не только на поле боя, но и в экономике. Однако эти попытки обречены на провал, отметил зампред Совбеза. Медведев добавил, что политика западных ограничительных мер в отношении российского бизнеса стала системой с 2014 года. При этом он указал, что вопросы противодействия рестрикциям в отношении отечественных компаний, по сути, связаны с защитой суверенитета. Москва, по словам Медведева, в противостоянии западным ограничениям не должна сидеть в окопе, а должна вести активную оборону. Минобороны сообщили об ударе по сортировочному комплексу «Новой почты». Речь идет об объекте, расположенном в районе населенного пункта Подгорная Днепропетровской области. В ведомстве пояснили, что логистический узел использовался в интересах ВСУ для доставки и хранения грузов военного назначения, беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. Отмечается, что российские военные нанесли удар по комплексу с помощью ударного БПЛА «Герань-4». Илон Маск сравнил миграционный кризис в Сеуте с фильмом о зомби-апокалипсисе. Похоже на войну миров, Зет написал американский миллиардер на своей странице в соцсети X. Маск высказал предположение, что весь бюджет Испании будет уничтожен нелегальными мигрантами. Это простая математика. Если страна предоставляет мигрантам бесплатные блага, уровень которых превышает условия жизни более чем в 90% стран мира, это создает стимул для 90% населения Земли переехать в Испанию, говорится в публикации. Глава правительства автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Африки, сообщил о проникновении туда почти 60 тысяч мигрантов. Белоруссия определяет алгоритм призыва в армию недобросовестных аграриев. Его разработка возложена на Министерство обороны Республики. Ведомство, взаимодействуя с местными органами исполнительной власти, определяет алгоритм призыва на военную службу или сборы работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий, не обеспечивающих исполнение своих обязанностей в период уборки урожая, говорится в сообщении. Александр Лукашенко ранее распорядился отправлять в армию для оказания помощи по охране границы с Украиной тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в период уборочной кампании. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
6: Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
7: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
8: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
9: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
11: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
11: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
0: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 31 июля. Сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за пробками, за новостями, за лентами информационных агентств. И главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через мессенджеры, либо в прямой эфир дозваниваетесь.
1: В движении.
0: Ну вот видите, как предполагалось, так и случилось. Нам говорили, что будет 3 часа 4-бальных пробок и ничего более серьезного. Но 4-бальные пробки наступили на час раньше, чем предполагалось. И вот новые подробности, новые прогнозы. Нам теперь в 6 вечера уже 5-бальные пробки обещают. Есть проблемы. Прежде всего, все-таки это с Ленинградского проспекта в сторону Сокола и дальше в сторону Войковской или в сторону Красногорска, соответственно. Вот там проблемы. Есть проблемы на внешнем кольце Московской кольцевой автодороги перед Химками. Есть проблемы на внутреннем кольце в районе Красногорска как раз. Если мы говорим про Московскую кольцевую автодорогу, эта проблема уже прямо сильно заметная. Еще до Рублевки начинается эта пробка, а я бы даже сказал, где-то в районе проспекта Багратиона она начинается. Или это что там у нас? Нет, все правильно. Молодогвардейская, проспект Багратиона, вот там пробка начинается, и отсюда вам придется медленно ехать как минимум до поворота на, соответственно, Волоколамское шоссе. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов как максимум ждем к 6 часам.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
11: Поток. Новости этого дня.
0: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Россияне стали заметно реже покупать одежду и обувь, пишут, соответственно, в «Коммерсанте». Число покупок одежды и обуви зимой и весной упало на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В некоторых сегментах спад доходит и до 15%. В чем причина, что это значит для отрасли и для будущих цен на одежду и обувь? Первая тема. Вторая. В УЕФА объявили бойкот турнирам ФИФА. Как это вообще понимать? Как такое возможно? Что стало причиной? И что теперь будет? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Тело молодой женщины, возможно, пропавшей гражданки России, обнаружено под Белградом. Об этом пишет портал издания «Телеграф». И его цитирует в эти минуты агентство РИА Новости. В Паттайе тем временем подозреваемых в убийстве россиян Назимовых доставили в полицейский участок. Несколько человек задержаны в Сербии. Это уже опять к чемодану, по подозрению в убийстве молодой женщины, которая может быть гражданкой Российской Федерации. Все это с ленты РИА Новости в эти минуты. ТАСС пишет, что российские прыгуны в воду выиграли серебро чемпионата Европы в командных соревнованиях.
11: Поток. Успеем сказать главное.
0: Вы пишите через СМС-портал, через мессенджеры или дозваниваетесь 7373948, код 495. Как обычно, у нас доходят сообщения по предыдущим темам. 24-й. Все комплектующие России... Это про самолеты. Все комплектующие российские. Почему цена растет? А вы ничего не слышали про стоимость зарплат, которые растут в цене, прямо скажем? Что-нибудь про логистику? про цену на бензин. Может быть, поэтому как раз комплектующие российские, цены на бензин российские, они растут, зарплаты российские, они растут, и потому комплектующие растут в цене. Нет, 24-й? Или Антон 355-й вчера про жару в Италии нам рассказывал, сегодня про мигрантов в Испании. Нам в России зачем это знать? Действительно, зачем знать? Давайте будем исходить из того, что Россия, она единственная, и ничего больше за пределами Российской Федерации не происходит. С другой стороны, а зачем знать про остальную Россию? Мы же в Москве, на территории Москвы, зачем знать то, что происходит в 200 километрах от Москвы? Другое дело, что через какое-то время, к примеру, то, что происходит за 200 километров от Москвы, может оказаться над Москвой. Даже если мы просто про погоду говорим. Не растут зарплаты, растут цены, пишет 502-й. Я еще раз напомню, официальные данные мы неоднократно обсуждали, и даже не только средние зарплаты, они тоже растут. И вроде тоже все понятно. Виталий говорит, а давайте новости Крылатского слушать. Давайте. Ладно, у нас следующая тема. Россияне стали заметно реже покупать одежду и обувь. Об этом пишет Коммерсант. Указывает, что число покупок одежды и обуви зимой и весной на 10% упало в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В некоторых сегментах спад достиг 15%. Говорят, что негативный тренд только усиливается. Во втором квартале показатели продаж снизились еще на 4% по сравнению с началом года. Фэшн-рынок номинально при этом в денежном выражении вырос. То есть продаж меньше в штуках, но в рублях даже больше. 5-7%. В компании объявили о режиме экономики. Все закупки офисной техники теперь под запретом, пишет Андрей 502. Видите, не только одежду и обувь меньше покупают. Но мы про одежду и обувь. Шамхал Ильдаров к нам присоединяется. Он председатель комитета по легкой промышленности в СНГ. Шамхал Адамович, здравствуйте.
12: Добрый день, Юрий.
0: День. Скажите, на ваш взгляд, в чем причина того, что россияне стали заметно реже покупать одежду и обувь? А главное, вы это подтверждаете? Это так и есть?
12: Да, абсолютно верно. Так и есть. Но я бы хотел обратить внимание, что причины комплексные. Я бы не выделял какую-то отдельно проблему. Но ключевая причина, конечно, это снижение реальных доходов населения на фоне роста цен. Сегодня одежда и обувь подорожали на 7% и больше. И потребитель перестал в такой большой степени нуждаться в одежде. Поэтому мы заметили тенденцию, что 34% населения перешли на более бюджетные сегменты. И стали искать скидки, стали искать, как говорится, цена-качество уже
0: присутствует. Нет, вот я как раз и хотел задать вам вопрос об этом. То есть можно попытаться перейти с одного бренда одежды на другой, более дешевый. Или в рамках одного и того же бренда можно покупать что-то, что более дешевое. Но в штуках так или иначе одежда нужна.
12: Да, да, вы правильно, абсолютно задали хороший вопрос. Ну, конечно, в рамках одного бренда найти более дешевую продукцию будет сложнее, разве что ожидать каких-то скидок. Это первый вариант. Второй вариант – это перейти на более бюджетный бренд. Сегодня наши российские бренды набирают обороты. И я знаю много, как говорится, из моего окружения, в том числе, и я первый такой вот стал поклонник именно российских производителей, потому что импортное стало расти в большей степени. Поэтому... Ну, самое главное, это то, что нам нужно перестраиваться, нам нужно приспосабливаться к новым условиям.
0: Но смотрите, и вот тогда вопрос возникает. Если вы говорите, нам надо приспосабливаться к новым условиям, граждане не тянут то, что мы сейчас делаем, значит, получается, вы начнете делать это, пытаясь делать дешевле. Дешевле ткани покупать, дешевле рабочую силу задействовать и так далее. Да. Качество может пострадать?
12: Качество пострадать не может, потому что мы находимся между двумя константами. Первое – это то, что наш потребитель, он достаточно избалован. Он знает, что такое высокое европейское качество. И сегодня его потребность и, скажем так, те требования, которые он предъявляет к одежде, именно те же, которые он предъявлял вчера к европейскому уровню. Но на сегодняшний день наши российские производители сумели этому соответствовать. Как бы вы ни хотели, но российский производитель более конкурентоспособен. Ему легче преодолевать вот эти вот проблемы с логистикой, со стоимостью производства. И это все здесь и сейчас. Поэтому сегодня преимущество у нашего российского производителя.
0: Тогда дальше. Если в целом вы отмечаете, что спрос снижается так или иначе, даже учитывая то, что мы обсудили только что, придется выпускать меньше одежды. Через какое-то время люди, даже если у них будет меньше денег или будет хотя бы столько денег, они так или иначе предыдущую одежду сносят. Значит, спрос вырастет. И что тогда?
12: Спрос однозначно будет расти. Тут нам придется приспосабливаться под те условия, которые возникнут завтра. Это то, что наши предприниматели смогут осваивать гораздо больший ассортимент. На сегодня это уже происходит. Мы осваиваем новые технологии. То, что вчера не умели производить. У нас не было ни станков, ни ресурсов. Время меняется, и производство будет меняться тоже. Но единственное, что, Юрий, если позволите, я бы хотел воспользоваться случаем и попросить,
0: да, прошу вас,
12: о государственной поддержке нашего предпринимателя, о государственной поддержке нашей текстильной легкой промышленности. Потому что все наши соседние республики, раз уже я председатель комитета Электром СНГ, я лично знаю, какую поддержку получают предприниматели текстильной легкой промышленности наших соседних республик. И вот участвовать в этой конкуренции, когда все предприниматели получают эту поддержку, а наш российский имеет только различные обременения, конкурировать в таких условиях очень сложно. Поэтому, пользуясь эфиром, я бы хотел, чтобы правительство нас услышало.
0: Но раз вы уже воспользовались эфиром, давайте тогда в деталях. А вы какой поддержки хотите? Вы скидок по налогам, грубо говоря, хотите? Или хотите денежной поддержки из бюджета?
12: Знаете, я бы не хотел, как в том анекдоте, перечислять, чего бы мы хотели. Я бы хотел просто, чтобы мы скопировали у успешных соседних республик. Будь то это та самая Киргизия, которую мы знаем только по фруктам и овощам, будь то Узбекистан, будь то Казахстан, вот просто взять и скопировать один к одному. И ничего нового изобретать не нужно.
0: Ну хорошо, давайте, мы пусть власти скопируют то, что в Киргизии. А там что?
12: Там что? Во-первых, низкие проценты кредитования. Второе, это государственно-частное партнерство, когда государство предоставляет землю, электроэнергию, коммуникации и участвует в долевом строительстве вот этого же предприятия. Третье, это крупнейшие технопарки, которые поддерживаются тоже государством. Четвертое, это, что говорить, я вот сейчас вернулся из Индии, 5000 швей, которых обучает государство за счет бюджета. Это распространенная сеть по всей Индии. Почему бы нам не скопировать такой опыт, когда наши девушки смогут иметь профессию, вот прямо дипломированную профессию. Следующая тема – это инвестиции в направлении лизинга, когда предприниматель сможет получать под тот же минимальный процент оборудование, за которое он сможет рассчитаться в течение 5, максимум 10 лет. Это значит то оборудование, которое будет современное оборудование производить для нас с вами. И еще парочка пунктов таких более технических. Я думаю, зрителям не особо будет интересно о них слушать, но в том числе поддержка нашей химической промышленности, красители, цифровая печать. Но это все детали. Самое главное, нам нужны преференции.
0: Спасибо.
12: И тогда мы обуем и оденем всю Россию.
0: Обуем и оденем. Шамхал Ильдаров, председатель комитета по легкой промышленности СНГ, был с нами на прямой связи. Россияне стали заметно реже покупать одежду и обувь. Нам, бедным москвичам, пора просто на юга переезжать, пишет Макар 768, и там круглый год обходиться шортами и бикини. Не обязательно, потому что пока вы это писали, Григорий из Питера нам написал, что он сэкономил на обуви, потому что вторую зиму ходит в кроссовках, и зимние ботинки не покупает, потому что с одной стороны, в Питере зимы теплые, с другой стороны, в самые морозы, и, говорит, обычно уже в Сочи зимой. Так что вы, бедные москвичи, Макар, пока думаете, не переезжать ли на юга, они, бедные питерцы, уже это делают.
1: Внимание! Говорит Москва!
13: 94,8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное.
0: Андрей зацепился за фразу 802, обуем и оденем. Нас обуют и разденут. Ну тогда уж разуют и разденут, если уж вы хотите в этом направлении двигаться. Виталий говорит, а я на юге зимой мерзну. Помню, как в Баку в +5 простыл. Может быть, это история акклиматизации. Может быть, приедете, если зимой. Ну, первые там несколько дней помёрзнете в плюс 5. А дальше, когда вы будете при плюс 5 выходить на улицу и понимать, что в Москве в этот момент минус 20, совсем другое дело. Значит, то 534-й, я, говорит, все с работы тащу на халяву и законно. Не знаю, вот а такое бывает вообще, что можно что-то стащить с работы, и это будет, ну, бесплатно, понятно почему, но главное, законно ли это? Мне кажется, что это в любом случае незаконно. Виталий говорит, все равно плюс 5 хуже, чем минус 20. Точнее, он написал, что минус 20 лучше, чем плюс 5. Не готов согласиться. Следующая тема. В УЕФА объявили бойкот с турниром ФИФА. Причина вот в чем. Планы президента Международной Федерации Футбола Джанни Инфантино продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам. Что-то такое произошло там в Соединенных Штатах Америки, что... Получается, весь футбольный мир, ну или большая часть футбольного мира пытается ополчиться против этого бедного Инфантино. Может быть, богатого, не знаю на самом деле. Но в данном случае 55 членов Союза Европейских Футбольных Ассоциаций решили объявить турниром FIFA бойкот. Турнир нельзя рассматривать как инвестиционный продукт, а это одно из величайших спортивных наследий футбола. Артем Локалов, журналист «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы», к нам присоединяется. Артем, здравствуйте.
13: Да, приветствую вас.
0: Скажите, а что, собственно, Инфантино такое придумал?
13: Ну, очевидно, что это какая-то новая схема, которая связана с увеличением доходов FIFA. В подробностях мне, честно говоря, сложно разобраться, потому что это больше, мне кажется, финансовая тема, нежели футбольная. То есть футбольная она только потому, что здесь задействована Международная федерация футбола. Вот, ну, в общем, понятно, что все нацелено на то, чтобы получать прибыли еще больше. Вот, и, соответственно, передать права, которые, насколько я понимаю, FIFA реализовывала сама, неким другим инвесторам.
0: А вот что то это есть... изменит? Ну, хорошо, FIFA какую-то часть прав передает неким инвесторам, они ведь инвестируют, они деньги приносят в футбол. И что от этого произойдет? Как пострадает футбол? Откуда этот скандал?
13: Ну, насколько я понимаю, что изначально всегда занимались распространением прав на, в первую очередь, на телетрансляции, на рекламу компаний, которые являются частью FIFA или аффилированы с FIFA и UEFA, соответственно. То есть, так или иначе, это своя песочница. Теперь, я, насколько понимаю, эти права отдаются сторонним организациям, которые никакого отношения к FIFA не имеют. Вот. И, соответственно, я так понимаю, что это нарушение принципов основополагающих Международной федерации футбола там, или Европейского союза футбольных ассоциаций. То есть, очевидно, это какая-то новая схема, против которой, собственно, и восстали большинство национальных федераций.
0: А вот тогда следующий вопрос. Даже наш слушатель Григорий тут же пишет, УЕФА и ФИФА не первый год конфликтуют. Насколько вот нынешний конфликт жестче, что ли, опаснее, что ли, для мирового футбола, чем то, что было прежде?
13: Да, честно говоря, да, он перманентный, этот конфликт, и вот просто в последние буквально пару месяцев он обострился, этой ситуации с отменой красной карточки на чемпионате мира после вмешательства Дональда Трампа. Еще тогда был сигнал от УЕФА жесткий довольно по отношению к FIFA, а вот теперь... Я не думаю, что это может отразиться, собственно, на будущем Джанни Инфантино. И вот, собственно, вот этими всеми своими такими мощными преобразованиями он может, на самом деле, себе выкопать яму и, в общем, не переизбраться на новый срок.
0: Но, с другой стороны, вроде говорили о том, что американский президент уже придумал ему другое место с УЕФА не связанным, с ФИФА, точнее, не связанным. Скажите, а, собственно, вот чему объявили бойкот? То есть где теперь эти 55 европейских футбольных ассоциаций не будут представлены?
13: Ну, насколько я понимаю, бойкотом угрожали... Бойкот заключался в том, что если FIFA провернет вот эту новую схему без согласия УЕФА, ну, или других конфедераций футбольных, то просто сборные откажутся участвовать в чемпионате мира, который проводит FIFA. Вот, я думаю, что оценив вот эти все риски, и FIFA, и Инфантино пошли на попятную и попытались объяснить, что это все слухи, мы только прорабатывали эту схему, все утечки, и СМИ виноваты, ничего подобного не будет.
0: Так, теперь по поводу перспектив Инфантино, учитывая особенно и красную карточку вами упомянутую, и вот нынешнюю историю, где он вынужден так или иначе оправдываться. Вообще, у него когда срок истекает-то?
13: Я сейчас прямо сразу вам не скажу, у меня просто нет перед глазами этой информации.
0: Но в годах дело, дело в месяцах ведь.
13: Ну, да, там, по-моему, про 2027 год речь идет. Собственно, то есть должны состояться выборы. И вот учитывая всю эту кредитную историю с отменой красной карточки, с нынешней ситуацией, то есть, ну, создается впечатление, что Инфантино просто лишится своей должности, его не переизберут. Ну, мне кажется, он особо, может быть, по этому поводу не переживает, учитывая то, о чем вы упомянули. Я думаю, что, учитывая его знакомство с высшим миром всего, ему подберут необходимую должность.
0: А скажите, а ходят хотя бы слухи какие-то? Кто-то может уже быть рассмотрен как вариант вместо Инфантино?
13: Нет, у меня такой информации нет. Ну, я думаю, что могут там рассмотреть кого-то из его замов. Соответственно, может быть...
0: Ну, то есть стороны противостоящие Инфантино в виде такого-то и такого-то на данный момент, во всяком случае, нет.
13: Ну, вот, допустим, там президент УЕФА Александр Чеферин. Сильная фигура, ну, как бы в нынешних условиях. Понятно, что он все равно так или иначе зависим от, там, от европейских политиков. Вот, учитывая то, что сейчас, наверное, ФИФА заправляет американцы, то, очевидно, какая-то кандидатура будет в любом случае с ними связана. Ну, понятно, что будут, возможно, какие-то консультации с сильнейшими конфедерациями, такими как УЕФА, например.
0: Но и последнее, все-таки для уточнения просто того, как там все устроено. «Таймс» в свое время написала, что Инфантино хочет продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, а схема такова, что лично ему будто бы это принесет десятки миллионов фунтов. То есть там так все устроено, что настолько серьезная может быть личная выгода конкретного человека?
13: Ну, вот опять же, мне сложно в этих моментах разобраться, то есть насколько там все это связано, то есть личные интересы. Понятно, что президент ФИФА в обиде не останется. Вот, но в любом случае всегда шла речь о благосостоянии ФИФА в целом и, соответственно, благосостоянии национальных федераций. То есть, ну, фактически они получают огромные деньги от и ФИФА, и от УЕФА, и Российский футбольный союз остается членом и ФИФА, и УЕФА, и получает средства на проведение там детских турниров, на финансирование детского футбола, несмотря на отстранение России клубов от международных соревнований. Вот это членство позволяет получать средства от международных федераций.
0: И это заметные деньги?
13: Да, конечно.
0: Спасибо. Артем Локалов, журналист «Российской газеты», автор телеграм-канала «Футбольные темы», был с нами на прямой связи. Михаил 401 утверждает, что президент ПСЖ был как один из вариантов. Григорий говорит, что у Инфантино двойник есть. Давайте вы все-таки предполагаете, что у него есть двойник, а то пишите, он на этом чемпионате присутствовал на двух матчах одновременно, они проходили в одно и то же время в разных городах США. Про многих говорят заметных людей в мире, что у них есть двойники. Есть ли хоть одно доказательство того, что это действительно так? Это предположение все-таки, Григорий. Коммерция и ФИФА, и УЕФА, это смеется 123-й. Футбол, говорит он, стал профессиональным давно, там крутятся огромные деньги. И что опять пчелы против меда? А, по-моему, в данном случае скорее либо мед против меда, либо пчелы против пчел. В данном случае ведь разговор о том, что это спор одних пчел с другими пчелами против одного и того же меда или за один и тот же мед. По телевизору, говорит, показывали 859-й, и это возвращает нас к тому, о чем говорил министр иностранных дел Российской Федерации. Надо смотреть по телевизору, и там все покажут, как на самом деле. Вы об этом говорите? Нет, еще раз, по телевизору показали, что у Инфантино есть двойник, или показывали, что есть предположение? Есть предположение, основанное на вот таких кадрах? Или все-таки было какое-то конкретное доказательство, которое однозначно говорит о том, что есть двойник? Рядом с Питом был Элвис в Нью-Джерси, пишет нам 978-й. И что вы с этим будете делать? И тоже ведь скажут, что по телевизору показывали. При том, что мы же помним, да, что если учитывать годы, то довольно сложно будет просчитать такой вариант, при котором рядом с Питом будет Элвис. По телевизору рассказывают и про рептилоидов. Мы верить в это будем? Значит, 618-й пишет об этом. Масса вопросов в этом смысле возникает. А главный вопрос, который возникает в связи с историей футбольной, который мы обсуждаем, что, к примеру, произойдет, если действительно дело дойдет до скандала? В УЕФА собираются объявить бойкот турнирам ФИФА. 55 европейских команд, представляете, не представлены могут быть. Если это действительно так, могут быть на чемпионате мира. Ну что это за чемпионат мира, на котором 55 европейских команд вообще не представлены? Вопрос. Вопрос возникает, и вопрос, судя по всему, серьезный. Планы президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино называют планами продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам. При этом «Таймс» ранее писала, что Инфантино так собирается продать долю коммерческих прав частным инвесторам, что потенциально может получить, то есть эта схема, было так написано, потенциально может принести ему десятки миллионов фунтов.
1: Говорит Москва. Поток. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 17:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. МИД Польши вызвал посла России за падение неизвестного объекта. Информация появилась в соцсетях премьер-министра Дональда Туска. Не дожидаясь итогов расследования и проведения экспертиз, политик высказал предположение, что это могла быть российская ракета Х-101. Накануне утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного объекта и установлении возможного места его падения. Речь шла о территории вблизи населенного пункта в Люблинском воеводстве. Пензенские власти сообщили о ликвидации открытого горения на складе Wildberries. Информация появилась в канале губернатора Олега Мельниченко в мессенджере Макс. Напомню, огонь тушили более 100 пожарных с привлечением 50 единиц техники. Также были задействованы пожарный поезд и авиация МЧС, говорится в публикации. Накануне утром глава региона сообщил, что дроны ВСУ атаковали склад Wildberries в Пензенской области. Из логистического центра были эвакуированы 226 сотрудников. Из-за удара начался пожар, огонь распространился на площади 62 тысячи квадратных метров. Пострадали 4 человека, трое отпущены на амбулаторное лечение, один остается под наблюдением медиков. Российские прыгуны в воду выиграли серебро чемпионата Европы в командных соревнованиях. В составе нашей команды Надежда Трифонова, Екатерина Беляева, Григорий Иванов и Руслан Терновой. Первое место заняли спортсмены из Италии, третьими стали украинцы. Российские спортсмены на соревнованиях в Париже выступают в нейтральном статусе. Они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Синоптики опровергли данные о резком похолодании в Москве. Начальник отдела краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев заявил, что понижение температуры до плюс 20 градусов на следующей неделе не ожидается. Столбики термометров будут фиксировать отметки от плюс 23 до плюс 27, заявил метеоролог РИА Новости. Он пояснил, что по сравнению с предстоящими выходными, когда воздух прогреется до плюс 30, незначительное похолодание все же будет. При этом температура останется выше климатической нормы на 1-2 градуса, добавил Голубев. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на пятницу, 11 рублей 82 копейки. Доллар 79 рублей 86 копеек. Евро 90 рублей 88 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 26 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
14: 94,8.
11: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
11: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучше.

0: Своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Своя правда». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Продолжаем. Пятница, 31 июля. Завтра август. Ужас. 17.06. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, за календарем. Видите, тоже послеживаем, смотрим, что происходит на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки. Напомню, они растут опережающими темпами. Нам обещали, что только 3 часа в 5, в 6 и в 7 вечера в городе будут 4-бальные пробки. Но 4-бальные пробки уже начались в районе 4 часов, и по новым прогнозам у нас в 6 вечера 5-бальные пробки могут быть в городе. Может быть и больше, не знаю, но сейчас обращаем внимание тех, кто пытается в сторону Новой Риги поехать. Живописный мост без движения, там очень серьезные пробки. Пробки начинаются еще до живописного моста на проспекте маршала Жукова. Тут и дальше, да, как вы понимаете, до поворота в Красногорск нормального движения нет. Многокилометровая, наверное, самая заметная сейчас пробка за пределами Московской кольцевой автодороги. На МКАД на юге много проблем и в ту, и в другую сторону, в районе Варшавского шоссе. Ну, можно сказать так, между пересечением с Калужским шоссе и пересечением с Каширским шоссе. Вот на всем этом протяжении и в ту, и в другую сторону движение, мягко говоря, не быстрое. Следим за этим. Срочные сообщения. За ними следим тоже. Официальный курс доллара есть на выходные 79.46. Об этом пишут все информационные агентства. В эти минуты евро 91.19. Красивые цифры. Евро 91.19, юань 11.77. Следим за новостями, следим за пробками. А вот тема, которую мы будем обсуждать сегодня. Ссылаясь на данные РАНХИКС и школы управления Сколково, СМИ пишут о том, что только 13% сотрудников отмечают наличие или значимость конфликта поколений в рабочих коллективах. Опросили 1000 человек, 60 глубинных интервью сделали, более чем в 20 отраслях. Уровень напряжения в командах, практически, говорят специалисты, после анализа этих данных, не зависит от возраста сотрудников. И вот именно это мы решили обсудить. Ну, во-первых, на голосовании у нас вопрос уже не первый час. Есть ли у вас на работе поколенческие конфликты? Да, есть. Да, прежде были. Нет, не было никогда. И вариант, потому что нам писали об этом с самого начала, конфликты не могут быть поколенческими. Мол, конфликтуют конкретные люди, и, что называется, в паспорт, где указана дата рождения, они не смотрят. В общем, 4 варианта ответа мы запустили. Голосование уже давно, а вот через 50 минут подведем его итоги. С нами сегодня психолог, доктор кандидат психологических наук Софья Сулим. Софья Николаевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, спасибо. Повышение рейтинга.
1: Я уточнил. Но будем надеяться.
2: Туда идем.
1: Да. Игорь Брайловский, социальный психолог и консультант по управлению. Игорь Владимирович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через мессенджеры. Пользователь говорит МСК-бот. Прежде всего, Максом пользуйтесь. Значит, завтра август, лето, по сути, не было, пишет 401-й. Видите, в некотором смысле тоже поколенческий конфликт. Лето, а не то. Софья Николаевна, что такое поколенческий конфликт?
2: Поколенческие конфликты – это конфликты ценностей в первую очередь, потому что определенные поколения, это примерно 20 лет, вырастают в определенной среде, и у них появляются определенные ценности – самостоятельности, авантюристичности, например, возможности открываться новому, там, экономить или, наоборот, шиковать. Это я просто привожу некоторые примеры. И вот ценности – это то, что человек получил в период своего активного роста и развития. Школа и вот то время, которое он выходит в мир, скажем так, еще обучается.
1: Тогда, получается, легко могут быть в коллективе поколенческие проблемы.
2: Конечно. Более того, они всегда есть, только они неявно выражены. Не так мы 30-летние на вас 40-летних, ну, или типа на вас 50-летних. Это совершенно не так выражается. И мой коллега-социальный психолог наверняка тоже об этом скажет.
1: Тогда объясните свою позицию по поводу результатов опроса. Только 13%

0: говорят, что такое бывает.
1: В том и дело. Я как раз, когда думала об этом вопросе, я поняла, почему это так. Есть даже книга у нас в стране «Теория поколения», она интересно написана.
0: То есть люди думают, что они конфликтуют персонально, они понимают, что это потому, что они разного
1: Конечно,
0: возраста?
1: Конечно, они не понимают, почему они конфликтуют, потому что ценности — это разный взгляд на работу, на отношения, на то, как человек отдыхает или как он делегируют задачи и что требуют от подчиненных. Мы говорим о работе, там действительно функциональные обязанности, они сводят к минимуму как бы конфликты. Но на самом деле вся работа — это отношения. Поэтому конфликты, как мы увидели, возникают из-за распределения нагрузки, недостаточной обратной связи. А это и есть суть людей разных поколений и разного взгляда на то, как надо...
0: Ну,
1: еще раз, отношения.
0: То есть люди не понимают, что их конфликты, по сути, поколенческие.
1: Конечно, они не понимают. Они имеют разные ценности, они имеют разный взгляд, разный тип отношений и не понимают, что они просто, как рыба в воде, не видят другие, другие взгляды.
0: Хорошо, поняли. Тут хотел сказать, доктор, скажите, как полечить, но понял, что опять будет эта путаница, доктор или кандидат психологических наук.
1: Давайте на докторе остановимся. Доктор, доктор.
0: Хорошо, доктор, скажите, как это вылечить тогда? Ну вот, допустим, мы поняли, что это поколенческий конфликт.
1: Очень просто, если руководитель будет смотреть в суть. То есть он будет смотреть на то,
0: руководитель?
1: Человек, конечно, поколенческий...
0: Люди сами...
1: Смотрите, люди сами ничего не будут специально делать, если они не послушают нас очень осознанно и они несутся к этому. За эффективность работы и межличностные отношения в большей степени отвечает руководитель. Я не снимаю с людей ответственность, наоборот. Но знать, как определенные типы людей относятся, должен руководитель. Вот, например, у нас IT есть прям субкультура, да? Хотя айтишники разных возрастов. И вот айтишники разных возрастов, они тоже очень по-разному взаимодействуют, понимаете? И видеть, как с этим быть, нужно понимать, какие ценности у этого поколения. Вот последние зумеры, да? У них совсем другой взгляд. Им нужно комфорт. Они не любят никакого командования, делегирования.
0: 139-й пишет, что они не собираются терпеть переработки и оставаться после
1: шести. Конечно, это первое. Вот. А поколение X, которым я принадлежу, это где-то 64-й, 85-й, 84-й, это очень ответственные, которые берут на себя больше и так
0: подождите,
1: далее.
0: Подождите, тогда начальство сядет на нас с вами, потому что те, кто моложе, они ушли после шести.
1: В том и дело, что мы говорим о том, чтобы начальство понимало, что происходит, и начальству приходится разговаривать и с теми, и искать варианты, как сделать так, чтобы одни работали и другие работали, но каждый получал, что хочет.
0: То есть поколенческие конфликты – это проблема начальства?
1: Она получается начальство,
0: ну,
1: понимаете?
0: Понятно.
1: Просто получается, но она 100%
0: поколение. Виталий говорит, а мы начальство. Поздние миллениалы, почему вы нас забыли? Софья Сулим, психолог, кандидат психологических наук. Дойдем и до вас. Игорь Браиловский, социальный психолог, консультант по управлению. Поколенческие конфликты. А. Что это такое? Б. Бывает ли такое? Или все-таки это, как правило, персональный конфликт конкретных людей?
2: Да, во-первых, я хочу вам сказать комплимент, потому что вы назвали мою коллегу доктором, это прекрасно, а ко мне вы обратились как к 40-летнему, скосив мне лет 15. Это тоже неплохо.
0: В какой момент я это сделал?
2: Было, в разговоре. Неважно, мне это приятно. Слушайте, на самом деле, если мы говорим о... конфликте поколений, я хочу вспомнить такую апокрифичную, может быть, фразу, то есть непонятно, принадлежит она или не принадлежит Сократу, а это, простите, в районе 450 лет до нашей эры, который говорил о том, что старшее поколение всегда ворчит на младшее, потому что младшее не уважает старших. Когда они встают, приходят в комнату, а младшее поколение не встает. Поэтому это еще до нашей эры задавались этим вопросом. Мне кажется, что вы абсолютно правы, когда вы сделали акцент на то, что всего 12-13, сколько там процентов, не так много, называют существование данного конфликта. Мне кажется, что данный конфликт...
0: Тогда люди не понимают, что это за конфликт, если они не понимают, что на самом деле
2: слушайте,
0: он поведенческий.
2: Да, смотрите, мне кажется, что он наигран. Да? Я не знаю, я не понимаю, я иду вразрез моей коллеги или нет, это... мое исключительное мнение, Но мне кажется, что мы прикрываемся этим конфликтом и прикрываем очень много пробелов в управлении. Прикрываем огромное количество невыстроенных процессов, прикрываем огромное количество невыстроенных обратных связей и так далее, и так далее. Потому что нам легко это делать. Потому что, во-первых, его можно пощупать, да, этот поколенческий конфликт. Каким образом? Ну, разница в возрасте, она совершенно математически ощутима. А какой бизнес-процесс отсутствует и как мы его опишем, неощутимо. Дальше это вот этот действительно исторический нарратив, который существует еще с времени Сократа. Затем это некий нечто, что можно, знаете, как бы туда высказаться, да что я могу с этим сделать, да, ему 20, мне 40 или 50 и 30, неважно, я ничего с этим не могу сделать, он вырастет, поймет. То есть всегда можно слить, сублимировать вот эту вот историю своих неудач как управления, здесь я совершенно согласен с коллегой, как неудач в управлении на поведенческий конфликт. То есть мне кажется, и я пока еще в обратном не удостоверился, что поколенческий конфликт надуман.
0: Хорошо, если даже это надуманная история, но признаваемое наличие конфликта, как тогда это решается?
2: Вы знаете, скажем, вот вы произнесли несколько цифр, да, нашего исследования. Оно небольшое исследование, потому что да, тысяча, да. Это не такая большая выборка. Но тем не менее, удивительно, но есть в этом году Deloitte сделал такую же историю международной, и совпало, очень совпало с данными вещами. Но там я хотел обратить внимание, что представьте себе, они исследовали... зумеров и
0: миллениалов,
2: да, еле выговорил.
1: Игрек.
2: Да, следующая, да, история?
0: Я специально просто да, готовился, Y. выговаривал.
2: Да, это прекрасно. Вот, а я к вечеру уже не могу. Так вот, они исследовали, можете себе представить, 98 зумеров процентов и 96, я могу ошибиться в 1%, миллениалов, да, ищут в работе смысл. То есть я не помню, чтобы я искал смысл. Ну, условно говоря.
1: Не до смысла было.
0: А? Подождите,
1: не до смысла было.
0: Как бы,
2: возможно,
0: а
2: да.
0: А чего тогда в работе вы искали?
2: Я?
0: Ну да.
2: Слушайте, я искал, а похож ли я на там наше, мое поколение моих родителей или бабушки, дедушки. У меня там бабушка была известным врачом. И я хотел, собственно говоря, стать им, но не стал, потому что она мне показала огромный словарь и сказала, выучи. Я сказал, нет, я это не смогу, и не пошел в медицину. Вот. У меня было все вокруг, кроме самого смысла работы. Мне на самом деле, у меня 4 института. Мне на самом деле, ну, поверьте, вот, знаете, как меня от инженера-радиоэлектронщика до психолога, да, как меня в разные стороны мотало. Поэтому на самом деле я просто искал скорее не смысл, а чего-то другое. Не знаю, это другая тема на самом деле, но сейчас почти 100% молодых людей ищет какой-то смысл. А мы им смысл, может быть, дать и не можем. И в этом есть вот эта разница в ценностях, о которой говорил абсолютно правильно коллега.
0: Вот это опять формулировка «а мы им». Угу. А вам кто-то в свое время чего-то давал в этом смысле?
2: Да, как пример. Пример поведения. У меня был сценарий. У меня был поведенческий семейный сценарий.
0: То есть тогда не было поведенческих конфликтов?
2: Наоборот, у меня... Да.
0: Тогда... Потому что одно поколение копировало другое.
2: Одно поколение копировало другое. И, скорее всего, если мы посмотрим фильмы, если мы посмотрим такие старые фильмы там про трактористов, да, еще да, да, да, 30-е, 50-е, 60-е годы, неважно. Вот он молодой, а вот он наставник, который молодой, должен повторить и даже переповторить наставника.
0: Ну да, я Сидор, меня Сидорова-младшего, отец да, да, Сидоров-старший.
2: Да, лупил как Сидорову косу, да.
0: Да-да-да, и так поколениями.
1: Ну вот коллега говорит как раз на своем примере о ценностях, сформированных поколением, то есть где мы смотрели на наших родителей. И вот у иксов, да, вы тоже относитесь к иксам.
0: Это... А иксы это кто?
1: Иксы это...
0: Просто это всегда
1: 60-х. 65-80-1985. Примерно вот этот возраст выделяется.
0: А то люди путаются часто.
1: Да, да.
0: Ну, это... А миллениалы это...
1: Следующие 20 лет.
2: Y. Мы X, они Y.
1: Да.
0: А это значит, это из разных шкал где-то. Да. Тот же миллениал, он же Y.
1: Нет, нет, смотрите, давайте по-простому. Есть
0: да,
1: то, что я точно помню и знаю, 1984-1985, или 65-85, 20 лет.
0: То есть дети перестройки, которые потом дальше пойдут. Это ИЦИ,
1: да, и у них поколенческая история, это ответственность, профессионализм, нужно самим, как говорится, на себя, за себя отвечать, строить коммуникацию, связи. И в большинстве своем сейчас это руководители. Ну, этот возраст такой, и руководители, и люди активные, сотрудники, но уже их нам во многом сменили следующее поколение, эти игреки, миллениалы, о которых мы с вами с трудом тут все говорим. И это уже чуть другие люди, у них ценность работы, у них, если у иксов профессионализм, и, как коллега говорит, где там был смысл, то есть надо было работать, следовать определенной ступени в профессионализме, был выбор, появлялся выбор образования.
0: То есть с 9 до 5 там или с 9 до 5 там сравнить лифты,
1: примерно
0: ну и вот
1: так,
0: все остальное.
1: Но они уже появлялся выбор по сравнению с нашими родителями, которые бэби-бумеры, да, и поэтому...
0: Ни одного русского слова. Миллениал, бэби-бумер,
1: к сожалению, это та категория, которая сейчас категоризация, которую мы имеем, да, ну, возможно, да, мы найдем другую. И получается, что иксы, вот они на профессионализме и сосредоточены были, и они строят и работают свою все таким образом. Миллениалы, они уже другие немного, им важна общность, им важна атмосфера, им важно, как будет в коллективе. А зумеры современные, это 2002, по-моему, 2024 они считаются, ну, да, да. Они, как вы сами прочитали, они вообще про другое. Им надо четко, быстро заработать, комфортно себя чувствовать и всю остальную жизнь проживать. А иксы, они работали, они профессионализм нарабатывали.
2: Смотрите, очень, кстати, да, да, интересно, что сейчас в современности получается небольшое смещение с карьерного роста, да, то, что у нас угу. было, на карьерную устойчивость, то, что сейчас нужно зумерам. Им нужна сейчас карьерная устойчивость, потому что мир настолько быстро
0: Поясните,
2: меняется.
0: Поясните, что такое карьерная устойчивость?
2: Карьерная устойчивость — это если я выучился, я очень условно, да, да, конечно, да, да. Если я выучился на какого-нибудь программиста, да, и вот я сижу, собственно говоря, я работаю программистом, я могу не думать о том, что я буду сейчас начальником цеха, потом начальником завода, начальником департамента и так далее. Меня вполне устраивает то, что я сейчас делаю. Mm. И вот это есть карьерная устойчивость. А мы всегда, лично я, да, когда я поступал, мне даже мысли не было, что я останусь младшим инженером. Я очень условно, да. Mm-hmm. Я должен быть обязательно кем-то. И мои ребята, которые вместе со мной оканчивали первый институт, а это 87-92, сейчас занимают крупные довольно места в хороших организациях.
0: Мне 38, я не понимаю, что такое удовлетворение от работы, и развиваться относительно работы тоже не понимаю.
1: Вот.
0: Пишет 639-й. Жанна 631-й говорит, извините, мне 55, переработки никогда не признавала, даже за отдельную плату. Угу. Есть договор, согласно которому нанимаются да. работы, поэтому зумер не зумер, а соблюдать договор надо
2: Она
0: всем.
2: Она абсолютно права. Сейчас где-то примерно, знаете, вот эта переработка, дополнительные какие-то цифровые... это называется цифровая усталость, примерно 50%, вот по тому же исследованию, которое я говорил, примерно 50% как людей 50 лет, так и людей 25-летних раздражает одинаковое количество.
0: А вот для того, чтобы одинаковые раздражения были у людей разных возрастов, что-то нужно делать отдельно? Ну вот, чтобы не было этих самых поколенческих конфликтов, которые есть и которые люди не понимают. Вот 50% они и так друг друга понимают. Получается, это дело каждого второго.
1: Вы знаете, есть я тоже по первому образованию социальный психолог. У меня 4 высших и несколько еще десятков специ... и около 10 специализаций. Это не
0: 4 высших против 4 высших у нас сегодня.
1: Это не похвастаться, а к тому, что я как бизнес-тренер тоже очень долгое время тренинги вела в разных компаниях. И вы знаете, когда я именно из своего опыта сейчас могу сказать вела, что я наблюдала, что это поколенческие конфликты точно есть, но они очень сглаживаются тем, что есть общие цели, есть руководители, которые разговаривают, есть определенная корпоративная культура. Ну, и диссертацию у меня на тему корпоративной культуры. И вот вы говорите, что делать. И там я очень хорошо заметила. Делать, что помогало всегда людям понять друг друга. Это, во-первых, какие-то мероприятия, это не обязательно игры и тренинги, но они действительно очень существенно влияли, где можно было услышать друг друга и подходы разных людей, разных ценностей, потому что возраст очень условен, там же есть еще эхо поколения, которое на стыке, новые слова, сейчас, да, Юрий?
0: Сейчас прямо совсем усложняют на глазах ситуацию.
1: Но разговаривать и выявлять... неудовлетворенность, потребности и создавать условия, чтобы друг друга слышали.
0: Но
1: все.
0: Но возникает вопрос, учитывая то, что вы сказали чуть выше. Вход зумеров, такой мощный вход в корпоративную, так сказать, данность в сегодняшнюю, означает то, что корпоративная культура, она ведь не интересна зумерам.
1: Ну, да.
0: Она.
1: Но она есть, понимаете? Она есть.
0: Она
1: и
0: теряется.
1: Под зумеров ее создают. Вот для кого эти подушечки, open space?
0: Виталий, наш слушатель говорит, мы тут вчера, а мы действительно тут вчера обсуждали фрот и антифрот. Он говорит, мы еще от этого не отошли, а тут вы с зумерами, понимаете, пришли. Просто сказать, семидесятники, восьмидесятники, двухтысячники, это разве не внесет ясность о принадлежности к поколению? Там проблема в том, что это не совсем семидесятники.
1: Да, там просто получается...
0: Семидесятипятники, как-то
1: да,
0: так.
1: Да, примерно так, поэтому тут есть сложность своя. Ну, примерно так. Вы знаете, нет, я думаю, мы прекрасную тему затрагиваем, нет никакого единого решения, потому что конфликты не очевидны, но я точно их наблюдала и видела, и уверена, что они есть. Правда, зависит от того, как выстроены бизнес-процессы. Я вот с коллегой тоже прям очень хорошо, полностью согласна, что если неочевидны эти бизнес-процессы не выстроены, то будет вылазить по-русски в межличностных конфликтах.
0: Нет, ну вот, видите, пока вы все это говорите, Татьяна 237-я пишет, разделяя людей на зумеров, мы еще больше отдаляем, ну и других, читай, мы больше отделяем поколения друг от друга.
2: Понимаете, в чем вся суть?
1: Мы же следуем.
2: Я, может быть, соглашусь.
0: Есть факт, но, может быть, об этом не надо говорить.
2: Смотрите, я соглашусь, но я вам сейчас приведу самый простой пример, да? Смотрите, как удивительно. Сейчас в нашем мире очень много вот искусственного интеллекта и так далее, и вплоть до того, что появляется уже в разных странах, я думаю, 100% у нас тоже очень скоро появится, как беспилотное такси. То есть там нет водителя. Да? И вот удивительная история. Люди моего поколения, я не беру сейчас, может быть, чуть помладше, может быть, чуть постарше, но люди моего поколения не предпочитают ездить в этом такси. Они предпочитают, минутку, это культурная составляющая, водителя, считая, что водитель менее безопасный.
0: Простите,
2: более безопасный. Теперь давайте возьмем ровно зумеров. Они предпочитают такси без водителя, потому что считают, что человек опасный.
0: То есть, понимаете, чем больше вы говорите, тем больше я чувствую себя зумером.
1: Вот это хорошо. Странная это история. Это профессиональная деформация, какая-то... Юрий.
0: Да.
2: Да, я хотел прокатиться вот сейчас этим летом в этом такси, но мне не удалось.
0: Вот ровно та же самая история.
2: Слушайте,
0: у меня.
2: Я боюсь. Слушайте, я не боюсь. Понятно, что есть и в том поколении люди, которые предпочитают одно, из поколения более молодого, и более молодое поколение, которое предпочитает что-то из более старшего поколения. Тут нет вопросов. Я просто говорю о том, мы не можем не разделить, потому что у нас... мысли, у нас другие подходы, да. Ибо мы
0: как раз отрицая, получается, ты больше делаешь конфликтов.
2: Абсолютно верно. Мы не родились с телефоном в руках, да? А дети сейчас, они рождаются просто с телефоном
0: нет,
2: в руках.
0: Нет, опять же, возвращаясь к этой истории, я очень хорошо всегда в связи с историей про мобильные телефоны, я всегда вспоминаю эти фильмы с детства, когда нам показывали возможность видеозвонка. И я помню в этих, это конец 70-х где-то, и я помню, как я на это смотрел и думал, что это вот, ну этого я точно никогда не застану. А теперь что получается? Получается, голосование у нас продолжается. Есть ли у вас на работе поколенческие конфликты? Да, есть. Да, были прежде. Нет, не было. И конфликты не бывают поколенческими. Голосование продолжается. Вы либо через мессенджер ли заходите, либо на сайт радиостанции «Говорит Москва». Ждем ваших голосов. Через 28 минут будем подводить итоги. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 17:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Премьер Испании назвал миграционный кризис в Сеуте беспрецедентным. Для обеспечения безопасности туда дополнительно направлено около 400 сотрудников гражданской гвардии и полиции, а также подразделения сухопутных войск. Кроме того, Педро Санчес заявил о намерении властей установить у пограничного волнореза Тарахаль-Буи, чтобы обозначить физическую границу и упростить возвращение незаконных мигрантов. Глава правительства испанского автономного города Сеута, расположенного на северном побережье Африки, сообщил о проникновении туда почти 60 тысяч мигрантов. Мужчина погиб при ударе ВСУ по фермерскому хозяйству в Запорожской области. Украинские военные атаковали объект, находящийся в районе села Кирова. Такие данные в своем канале в мессенджере Макс привел глава региона Евгений Балецкий. Он сообщил, что на месте работают представители экстренных служб. Он также заявил об обнаружении не разорвавшегося снаряда, для обезвреживания которого задействованы саперы. На окраине Белграда в чемодане обнаружено тело гражданки России. Такие данные приводит портал «Телеграф». На место прибыли сотрудники полиции. Тело погибшей направили в Институт судебной медицины, где после вскрытия установят точную причину смерти женщины. Портал отмечает, что речь предположительно идет о россиянке в возрасте около 28 лет. Официального подтверждения этой информации нет. Накануне в МВД Сербии ТАСС заявили, что полиция занимается поиском гражданки России Людмилы Турковой. Заявление о пропаже которой в Белграде ранее поступило в правоохранительные органы республики. Матч РПЛ перенесли в Москву из-за повреждения во время урагана Ростов-Арены. Речь идет об игре третьего тура российской премьер-лиги. Встреча ЦСКА и ростовской команды пройдет в столице 8 августа и начнется в 20:30. Изменена очередность проведения матча между клубами в связи с повреждением инфраструктуры стадиона, вызванным стихийным бедствием, говорится в сообщении пресс-службы РПЛ. Ураган обрушился на Ростовскую область 25 июля. Повреждены более 110 многоквартирных домов. За медицинской помощью обратились около 50 человек. Мэр Ростова-на-Дону сообщил об одном погибшем из-за непогоды. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 26 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва». Реклама.
5: Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда.
6: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на stofilter.ru.
7: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Право знать. Говорит Москва.
10: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
0: Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 31 июля, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин, следим за пробками, за новостями. И в рамках программы «Своя правда» продолжаем обсуждать тему поколенческих конфликтов, что ли. Так, наверное. Голосование у нас есть ли у вас на работе? Поколенческие конфликты, там 4 варианта ответа. Да, есть, да, были прежде. Нет, не было. Конфликты не бывают поколенческими. Этот вариант тоже у нас есть. Отталкиваемся от исследования, серьезного исследования с глубинными интервью, согласно которому 13% людей, сотрудников, отмечают наличие или значимость конфликта поколений в рабочих коллективах. Только 13%. Мы пытаемся понять, а может быть, это более серьезная проблема, которая есть, но люди не понимают ее наличие. Все это у нас в прямом эфире. Продолжаем обсуждение. Но сначала пробки. Нам обещали 5-бальные пробки только к 6. Видите, половина 6. До этого, кстати, и вообще говорили, что максимум 4 балла будет. Но вот половина 6 уже 5-бальные пробки. Такими темпами мы и к 6-бальным можем дойти. Пока нет. Пока в прогнозах 5 баллов в 6 вечера, 4 балла в 7 вечера. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Блогер Чекалина в последнем слове попросила не назначать штраф, так как ей нечем будет его оплатить. Она не признала вину в совершении незаконных валютных операций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники. РИА Новости в эти минуты сообщают, что количество мигрантов, которые погибли при попытках проникнуть в испанскую Сеуту из Марокко, достигло уже 57 человек. А в МИД России уже это прокомментировали. Ну, не количество погибших, а саму ситуацию с Сеутой. Ситуация в Сеуте показывает крах миграционной политики Евросоюза, говорят в МИД Российской Федерации. Следим за новостями, возвращаемся к теме. Голосование продолжается. Есть ли у вас на работе поколенческие конфликты? Ждем ваших голосов. Подводить итоги будем через 20 минут. Подводить вместе с гостями студии. Это Софья Сулим, психолог, кандидат психологических наук, и Игорь Браиловский, социальный психолог и консультант по управлению. Вы уже можете присоединяться к нашему... к нашей дискуссии по телефону 7373948, код города 495. Можете писать, люди пишут довольно активно. «Разделяй и влавствуй», пишет Алексей 858, поэтому в одном пространстве разные поколения собирать нельзя, кроме раздражения и взаимных претензий, это ничем не кончится. Делить коллектив по возрасту надо и создавать по возможности конкуренцию. Это в смысле, это когда коллектив делится там на 30-летних и 50-летних, и они между собой конкурируют. Это вообще возможно, Софья Сулим?
1: Ну, мне кажется, это усугубит ситуацию, конкуренция. Конкуренция, это же тоже для определенных поколений свойственно.
0: Подождите, на каждой позиции по два человека? Один 30-летний, один 50-летний, и кто из них лучше?
1: Ну, это, конечно, не очень эффективная схема разделять по возрасту. Дело же в том, что поколенческие конфликты, да, они как бы привязаны к возрасту, но они привязаны к сформированным ценностям и взглядам на жизнь и установкам поведенческим. То есть как люди поступают. Поэтому, конечно, это от возраста зависит, но если мы разделим людей по возрасту, мы вообще дискриминацию создадим.
0: Нет, это, безусловно, дискриминация, но в данном случае ведь Алексей, насколько я понимаю, говорит больше об эффективности, то есть откладывая в сторону понимание того, что это, да, дискриминация по возрасту, более эффективно собрать коллектив людей одного возраста.
1: Эффективность нельзя отделить от психологической составляющей. А психологическая составляющая, человек нормально работает, если ему комфортно. эмоционально, психологически.
0: Ну, надо еще и профессиональные качества не забывать.
1: Достаточно комфортно. Не будем говорить, что тут должно быть все очень хорошо. То есть разделить... Это хорошая идея, и это нормально, что... Знаете, это как мозговой штурм и стадии формирования решения. То есть первая стадия, а давайте всех разделим, и мы все будут работать как могут, и все это соединим. Так, в принципе, тоже делают. Создают же проектные группы. Это тоже есть. И там есть свои плюсы и минусы. Ну, вопрос это не... Проблему это не решит, потому что нужно понимать, какая компания.
0: И все-таки, если вы же говорите, что поколенческие конфликты всегда существуют...
1: Да, они рано или поздно проявляются.
0: То вроде как, если подобрать людей одного возраста, то этих конфликтов не будет, и это лучше Игорь Брайловский.
2: Ну, я так не считаю, потому что я бы посмотрел на это предложение, ну, немножко шире. Понимаете, о чем вся суть? Мы отличаемся, вот у животных есть психика, а у человека есть помимо психики еще высшая степень сознания. Это одно и то же, ну, не вдаваясь в подробности, только сознание нужно человеку, чтобы он отражал действительность и умел в ней действовать среди людей. Вот это очень важно. Что такое среди людей? Животное не переносит из поколения в поколение информацию, знания накопленные, человек переносит. Поэтому если мы отделим одно от другого, молодежь от, как мы их назовем, не молодежи, вот, более старшего поколения.
1: От юных.
2: Да, ни в коем случае со всем уважением, потому что сам к ним принадлежу. Что мы лишим? Мы лишим молодежи каких-то форм общения, потому что взрослый человек, начиная со второго рождения личности, где-то с 19 лет, когда уже осознанные мотивы, он развивается коммуникацией. Если мы отделим, какую коммуникацию мы дадим, только молодежь среди молодежи, это половина успеха. Нам нужно давать межпоколенческую коммуникацию, пусть с конфликтами, но межпоколенческую коммуникацию.
0: Но, помимо всего прочего, это же еще и коммуникация по передаче жизненного опыта,
2: да,
0: так называемого.
2: Да, я же говорю об этом, абсолютно верно.
0: Вы неправильно зумеров описали, пишет 639-й. Зумеры, они почему в бесплатном такси? В смысле, в беспилотном такси почему? Угу. Потому что они не любят общение без спроса и потому не любят живых водителей. Зумеры звонки не терпят, потому что это вторжение. Я, говорит, их понимаю, 639-й, в живой речи я не могу нормально подумать о проблеме, мне надо отвечать немедленно. А это ведет к неправильным решениям или к тупикам.
1: Ну, потому что они привыкли, ну, числе, так, конечно.
2: В том числе. Это нормально. Но важно, что они, понимаете, они родились с гаджетами, да? Опять иностранное слово, но давайте назовем как-то
0: что
2: другому.
0: Что есть, то есть, да.
1: Да,
2: да, со всеми.
0: Так это не только телефоны.
2: Да, не только телефоны. Они родились с этим. Слушайте, покажите мне, когда я был условным зумером, да, когда мне там было 20 лет, покажите мне вот эту вот историю, которая сейчас ездит, Яндекс чего-то там или что-то, самостоятельно.
0: Доставка,
2: да?
0: Вот
2: доставка,
0: вот.
2: Да?
1: Робот-доставщик.
2: Я же обалдею.
0: Да, робот-доставщик.
2: Я же обалдею. Я же тут же буду искать какого-то оператора где-то, который должен идти за ним и как-то управлять. Потому что у меня были в детстве эти машинки. Но что он сам думает, нет. А я к этому уже, собственно говоря, привык. А теперь представьте себе, что то поколение, которое родилось с этими историями, да, конечно, оно воспринимает и машину, в которую садится без водителя. Вот и все. Просто чистое восприятие.
0: Нет, я каждый раз, заходя в продуктовый магазин и видя там большое количество разных товаров, всегда думаю, как такое может быть? До сих пор. Хотя прошло, в общем, мягко скажем, не 5 лет. Покажите человеку из 14 века спидолу или телевизор Рубин, он бы так бы опешил. Но это уж совсем большой перебор. 14 и 20 век. У меня на работе начальство все моложе меня лет на 15-20. Это отдельный вопрос уже не внутри коллектива, а взаимоотношения коллектива и руководства.
1: Да.
0: Вот насколько... Это ведь тоже какая-то такая прикладная история. Если... Елена говорит, я долгое время работала в молодом коллективе, и было непросто. А потом перешла в другое место, где, получается, коллектив старше меня. Вот это был ужас, говорит Елена. 352-я. Ну, в том смысле, что если уже в практическом... на практическом уровне пытаться разбирать, вот ты идешь в другой коллектив. Там начальство старше тебя или младше тебя. Что из этого лучше? Что из этого хуже?
1: Ну, видите, оценочные категории. Будет что-то лучше, что-то хуже. Надо просто понимать, что какие ценности и что ждет это начальство. То есть иксы, о которых мы с вами уже говорили много раз, да, это ответственные, профессиональные, любят по делу. И вот они от подчиненных ждут. Четко пришел, сказал, сделал, принес, показал. А другое поколение не будет так делать. Например, я с зумерами сталкивалась, да, там в работе, в проектах. Они очень спокойно относится к тому, что не получилось с первого раза. Да ничего, сейчас еще сделаю, пойду кофейку попью, попробую. То есть они как будто никуда не спешат, им не надо так очень быстро сделать. Только они это быстро сделают, если у них вечером кино, концерт или свидание. Поэтому руководитель... какими ценностями руководствуются, нужно будет узнать.
0: То есть это вот чисто датой рождения или примерным возрастом не определяется?
1: К сожалению, нет. Но примерно, к какому он возрастному этапу относится, уже можно будет понять, если владеть вот этой той самой теорией поколения. Я опять говорю, что есть даже книга,
0: понимаю.
1: И она очень может помочь.
0: Но все-таки, Игорь Брайловский, может, вы скажете, лучше начальник старше тебя или младше?
2: Да, я отвечу на ваш вопрос прекрасно. Вы знаете, это действительно философский. Моя коллега абсолютно права, что-то лучше, что-то хуже, но если говорить обо мне, я бы пошел к младшим. По одной простой причине. Когда я прихожу как сотрудник к старшим, я всегда современнее их. Ну, потому что они старше.
0: Ну, да.
2: Я современнее их, да? А у них был кнопочный, я условно телефон, а у меня смартфон. А поэтому мне было бы интересно уйти к более молодым, они современнее меня. И, следовательно, если я хочу думать как современный человек, как молодой человек, да, я хочу пойти к более молодым. Я очень много видел, когда старшее поколение общается с молодым и их воспринимает, они становятся как-то амбициозно, да, на амбициозную позицию, они и выглядят моложе, и думают моложе, и чувствуют себя моложе, а, быть может, и живут дольше, не могу сказать.
0: Давид 544, мой дедушка, когда первый раз увидел, когда я разговариваю по мобильному, у бабушки спросил, он что, с ума сошел? Сам с собой разговаривает? 7373948, рядом с вами наушники, наши слушатели к нам присоединяются, и голосование на сайте радиостанции «Говорит Москва» продолжается. Слушаем, здравствуйте.
12: Да, здравствуйте, друзья. Вы знаете, я, ну, когда был помоложе, скажем, там, после школы и так далее, я всегда, ну, начинал только работать, я всегда тянулся к старшим товарищам, по возрасту старшим, по, так сказать, всему старшим, потому что мне было интересно от них научиться. Вот. И молчал, и слушал. Вот. И достиг успеха определенного в этих направлениях. Понимаете, а когда происходит в коллективах, я вот со стороны наблюдал какие-то конфликты между старшими, младшими, это все зависит от того, что попадается некий токсичный человек. Неважно, старше он или младше, например, да, и начинает вносить именно в трудовой коллектив какой-то дисбаланс своим вот этим вот поведением, которое к работе в общем и целом не имеет отношения.
0: Ну, подождите, то есть, для того, чтобы вносить этот дисбаланс, тогда старший должен привлекать к себе старших, чтобы это был поколенческий конфликт, или не так?
12: Понимаете, никто никого никуда никому ничего не должен привлекать. Просто есть коллектив сплоченный, с которым легко и хорошо работать, и дело спорится, а есть коллектив, где какое-то напряженное такое состояние. Я вот, будучи, помню, работал в кино, и у нас был один молодой сотрудник, осветитель, прекрасный парень в общем и целом, но он достал всех, его просто отпинали, понимаете, толпой.
0: А так вот нельзя делать это, вот давайте
12: нельзя,
0: все-таки.
12: Нельзя, нельзя, это жизнь, понимаете, в чем дело.
0: Ну вот не все в жизни надо повторять. Значит, еще 724-й, про старших. Но старший же всегда проиграет. Вот вы говорили, Игорь Брайловский.
2: Про младших.
0: Да-да-да.
2: Да, вы знаете, я действительно небольшую вещь не сказал, и мне сейчас наш слушатель подсказал. Я бы пошел к младшим только в том случае, когда мы бы занимались современными делами. То есть в моем поколении, условно, в моем поколении там разные в гаджетах приложения и не создавались, не было гаджетов. Поэтому, если бы я работал как программист, я бы пошел к младшим. Но если бы я хотел перенять, условно, профессию столевара, я говорю, в принципе, конечно, я пошел бы к старшим. Потому что младшие понятия не имеют.
0: Слушайте, давайте тогда продолжим. Да, конечно.
1: Вы знаете, я как раз промолчала, да, но сейчас хотела сказать.
0: Говорите.
1: Вот очень интересно, что старшие или младшие. Я всегда руководствуюсь следующим. Какая задача передо мной стоит? Если бы у меня была задача действительно набраться опыта, я бы пошла к старшим. Если была задача расширить свой горизонт, да, я бы, может быть, пошла к младшим. И то это очень звучит условно, потому что мы будем смотреть на функции, на то, что там получим. Может быть, те, кто младше, они так меня научат новому, что я пойду и у них научусь. есть очень четко надо знать, какая задача стоит.
0: Давайте еще поговорим про вот этих вот молодых, непонятных каких-то людей. А, помните, да, сейчас человек был, он рассказывал, я, говорит, когда молодой был, я тянулся к старшим для того, чтобы перенять опыт. Вот эта история того, что нынешнее молодое поколение не тянется к старшим и не перенимает опыт. Или не явно заинтересовано, что ли, в этом. Это проблема или такой проблемы нет, Софья Сулим?
1: Я думаю, что есть и то, и другое. Вам не очень нравятся такие ответы, но не могу по-другому сказать. Это проблема, если действительно не тянутся и ничего не делают. Нет,
0: ну, то есть, но есть ли выбирают... поколенческая проблема? Или это опять проблема разных людей? Кто-то тянется, кто-то нет?
1: Конечно, проблема разных людей. Я не вижу в этом поколенческой проблемы. Лично я.
0: Игорь Брайловский.
2: Слушайте, вот смотрите, не всегда как бы всплывает такой пример. Сейчас современность, и мы об этом уже говорили другими словами, время схлопывается. Оно полностью схлопалось. То есть если, условно, мы прочтем какую-нибудь историческую книгу, как того или иного достиг какой-нибудь известный человек, он этого достигал годами. И тогда в нашем поколении мы понимали, что нужно делать годами, чтобы достичь хотя бы половины его уровня, ну, если он для нас какой-то идол и пример. А сейчас что происходит? Сейчас молодой человек придумывает какую-нибудь программку, штучку, ну, да, это, продает ее через год и становится, ну, не знаю, вот всем да, тем...
0: Через год это еще долго продавал.
1: Или становится известным блогером.
2: Или становится, вы абсолютно правы, становится известным блогером, и для этого не нужно становиться каким-нибудь...
0: Погодите, об этом тоже уже писали, потому что вот просто сейчас... Чаще известный блогер, а раньше известный киноактер или известный журналист. И то же самое. Утром, точнее, вечером лег спать, еще никому не известный. Утром проснулся, уже абсолютная звезда.
2: Да, но...
0: Другой вопрос – количество таких людей.
1: Вот конечно, а количество – это эффект сотой обезьяны, создает вообще другую атмосферу. Поэтому сейчас очень быстро можно получить какой-то результат.
2: Смотрите, даже дело не в самом количестве, я с вами соглашусь и про него тоже, но дело вот в этом качестве. Чтобы вы проснулись известным актером, да, нужно, чтобы вы снялись в фильме, чтобы вас знали, чтобы этот фильм вышел
0: да,
2: куда-нибудь,
0: этот фильм
2: да, получил награду.
0: Должны были снимать месяцами, там,
2: конечно,
0: и так далее.
2: И так
0: это
2: далее.
0: Не история записать 5 секунд
2: сейчас,
0: где-нибудь.
2: Вот смотрите, история, я просто забыл, к сожалению, сейчас чемпионат мира был по футболу, и там норвежец, вот этот знаменитый двухметровый товарищ, да, и наша какая-то девочка, да, очень похожа на него, она модель. И ее мама догадалась сделать эту модель, вот выпустить в этих роликах, да. Эта девочка засняла один день, на утро проснулась знаменитой. Понимаете, ее посмотрело 1,5 миллиона или больше человек, да. Ей не нужно сниматься в кино. Мама сделала 3-4 ролика, выпустила, мама, да, сделала, выпустила, девочка известная. Поэтому вот эта скорость, с которой вы, современное поколение, можете достичь того, что мне требовалось годами,
0: Виталий говорит, в Японии бабушка в 90 лет ведет стримы по играм. И тоже, мол, в 90 стал. Но еще раз, эта бабушка могла в 30 лет стать знаменитой, и ей понадобилось много времени бы. Угу. Она не стала. Она в 90, но сейчас могла стать знаменитой за часы. А 630-й о другом спрашивает. А что такое уникальное теперь? Раньше понятно. Молодой человек приходит к старшему, крошка сын к отцу пришел, тот, значит, ему все рассказал и так далее. Все понятно технически. А 630-й говорит, а теперь можно ведь к папе-то не ходить. Заходишь в интернет, там все написано. Зачем старшие?
1: Очень хороший вопрос. Это как раз сейчас, это прямо отдельная тема и конфликт ценностей поколений. Зачем авторитета старшего? Это, конечно... Есть такой вопрос, но старшие очень нужны. Очень нужны человеку, нужен наставник-человек.
0: Технически объясните. Он говорит, вот вам, да я все это прочту там, где надо. Я задам вопрос искусственному интеллекту, он мне вместо руководства по эксплуатации непонятного напишет человеческий связанный текст и все научит.
1: Я вам сейчас отвечу, можно на примере своем?
0: Легко.
1: Да, я практикующий психолог. И когда некоторые люди говорили, сейчас говорят и мои коллеги об этом говорят, и уже заменил психолога. Он, ну, можно с ИИ разговаривать еще круче, чем с психологом разговаривать. Но почему-то проблемы не решаются. А почему? Потому что живой человек, носитель не просто знаний, уникальнейшего опыта, энергии и способности передать через энергию, через слова, через чувства.
0: А эмоции и чувства не отменяли, это
1: конечно,
0: правда.
1: Конечно, это ключевой носитель, это тот самый чип, который дает этим знаниям действия, да, то есть человек, обладающий опытом энергией чувств, он просто заражает, в хорошем смысле, через зеркальные нейроны другого человека на что-то. Как говорят, с человеком поговорил и все понял. И вот поэтому нужен наставник, нужны старшие. Это очень важно.
0: Проблема не в разнице опыта или возраста, проблема в разности скорости реакции на события, на изменения окружающей среды. Это вот 924-й пишет. А 859-й предлагает другой поворот этой истории между молодыми и теми, кто старше. А почему дети Кадышеву слушают?
1: Они слушают?
0: Они слушают.
1: Я не знала.
0: Тут вопрос. Это восприятие информации дополнительной или это какая-то издевка?
2: Это не издевка, это мода. Вы знаете, современная, да, современная молодежь, на самом деле, что я увидел? Я вот недавно увидел, и это уже много раз стал обращать внимание, 20-летние фотографируют на обычный пленочный фотоаппарат. Да? Mm-hmm. Я уже все не фотографирую, мне это уже не нужно, у меня есть телефон. Mm-hmm. На пленочный фотоаппарат. Он хуже гораздо мыльницы, mm-hmm. чем даже простой iPhone. Они это фотографируют. Это некая история, некая мода, которая как связующее звено объединяет их в некий, mm-hmm. в некий социум. Им очень важна принадлежность к своему социуму. И вот через это, не зная друг друга, они объединяются. Почему это важно, последний вопрос? Потому что вот у них виртуальная реальность, это и есть то, они привыкли к некому объединению через что-то невидимых людей.
0: «Берите выше», пишет Виталий. «Мы на свадьбе, где были и миллениалы, и зумеры, фоткали, на полароид».
1: Ну, это вообще нет, даже эмоции.
0: Это реально работает. Я сам недавно, что называю, как тут фоткался на полароид. Кадышева — это мем. Слушают только одну песню, остальные же все равно не слушают. Она просто поймала хайп и денег. Заработала, завтра ее не будет, пишет 639-й. Ну, эта история...
1: Слушайте, у меня есть мысли про Кадышеву, да, естественно, с уважением к ней. А к тому, что говорит коллега про моду принадлежности...
0: Минута до окончания голосования.
1: Совершенно согласна. Но еще, мне кажется, знаете что? Вот это объединение поколений, когда они все-таки, как мы к чему-то из прошлого наших родителей обращались. И мне кажется, есть тоже такая штука, да? Что вот послушать Кадышеву, еще что-то такое, полароид этот самый. Это как будто, да, вы там динозавры, а мы современные, но мы рядом с вами, мы с вами. И это... Мне кажется, это классно.
0: На 5 секунд мы с этими динозаврами можем даже...
1: Прекрасная тенденция, объединяющая поколение.
0: Это никакой не социум, просто модно сейчас фотографии на пленке делать. Вот и все, пишет Дмитрий 601. Психологи ответственны за поведение зумеров. Стоит зумеру столкнуться с проблемами, он же как раз бежит сразу к психологу, и это вот они их формируют уже.
1: Но это прекрасно, потому что они выросли в психологической атмосфере, зумеры реально ходят к психологам и к психиатрам, я вам скажу, и бегом, прям бегом. Поэтому, ну, не может психолог за них отвечать, но психология во многом формирует их видение реальности.
0: Вам выгодны зумеры?
1: Ну, ко мне не зумеры ходят, ко мне иксы.
0: Вам выгодны зумеры, Игорь Брайловский?
2: А мне интересны зумеры. Мне не выгодно, мне интересны зумеры.
0: Мы спросили аудиторию. Еще раз напомню, когда ученые спрашивали с глубинными интервью и так далее, получилось, что 12,8% говорят, у нас на работе поколенческие конфликты есть. 12,8%. Мы спросили нашу аудиторию сначала через мессенджеры, через сайт, потом еще добавились люди, которые нас слушали в эфире, и задали вопрос, есть ли у вас на работе поколенческие конфликты? Да, есть, да, были прежде, нет, не было, и конфликты не бывают поколенческими. Как думаете, самый популярный ответ какой, Игорь Брайловский?
2: Да, были.
0: Да, есть.
2: Да.
0: Или да, были.
2: Были, были.
0: Да, были. Думает Игорь Брайловский, Софья Сулим.
1: Мне кажется, последнее.
0: Конфликты не бывают. Да. Вы думаете, вы всех убедили и все получилось? Нет, нет, нет, сразу говорю. И вам говорю,
1: мы
0: тоже нет.
1: Мы оба ошиблись.
0: Вы оба ошиблись, потому что самый популярный ответ – нет, не было.
1: Да вы что?
0: Нет, не было у нас поколенческих конфликтов, говорит 45%. Второй по популярности ответ не то, что не было прямо сейчас. Есть. 30% дают такой ответ. 3% всего говорят, да, прежде было, но теперь нет. И 23% считают, что конфликты поколенческими не бывают. Это конфликты между конкретными людьми, и возраст в этом смысле не важен. Это была программа «Своя правда». Сегодня с нами были психолог Софья Сулим и социальный психолог Игорь Брайловский. Благодарю вас. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 6 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчиталось об ударе по порту в Одессе. Российские военные поразили резервуар с ГСМ и цех Одесского нефтеперерабатывающего завода. В сводке ведомства также говорится, что вооруженные силы России, используя высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники, нанесли удар по судну, доставляющему грузы для ВСУ. МИД Польши вызвал посла России за падение неизвестного объекта. Информация появилась в соцсетях премьер-министра Дональда Туска. Не дожидаясь итогов расследования и проведения экспертиз, политик высказал предположение, что это могла быть российская ракета Х-101. Накануне утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного объекта и установлении возможного места его падения. Речь шла о территории в Люблинском воеводстве. Премьер-министр Великобритании призвал Джанни Инфантино покинуть пост главы ФИФА. По мнению Энди Бёрнема, он должен уйти в отставку после возмутительного предложения продать долю коммерческих прав на проведение чемпионата мира по футболу. Мое мнение неизменно. Сам факт того, что подобное возмутительное предложение может быть выдвинуто, показывает, что пост президента ФИФА занимает неподходящий человек, заявил британский премьер, слова которого приводит Гардиан. Инфантино ранее сообщил о планах продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. ФИФА заявили, что такая схема может привлечь более 4 миллиардов долларов инвестиций. Инициатива подверглась критике функционеров спортивных федераций и других организаций. В Союзе европейских футбольных ассоциаций заявили о бойкоте турниров под эгидой ФИФА. Синоптик опроверг данные о резком похолодании в Москве. Начальник отдела краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев заявил, что понижение температуры до 20 градусов на следующей неделе не ожидается. Столбики термометров будут фиксировать отметки плюс 23, плюс 27, заявил метеоролог РИА Новости. Он пояснил, что по сравнению с предстоящими выходными, когда воздух прогреется до плюс 30, незначительное похолодание все же будет. При этом температура останется выше акклиматической нормы на 1-2 градуса, добавил Голубев. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 11 рублей 77 копеек. Доллар 79 рублей 46 копеек. Евро 91 рубль 19 копеек. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 26 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
11: Говорит Москва.
13: 94,8 FM.
14: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
15: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
16: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
15: для пользы больного, будучи далек от всякого
17: намеренного, неправедного и пагубного.
18: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире.
13: о том, как жить, чтобы никогда не болеть.
19: В эту субботу тема программы «Всемирный день борьбы с раком легкого». В эфире онколог-торакальный хирург Виталий Бармин. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Правильный уход за кошкой или что такое груминг» в эфире фелинолог Юлия Щедрина. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».

0: часов. Авторская программа Леонида Поребруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: 18.07 в Москве. Сегодня 31 июля. Пятница. Грустно что-то стало мне сейчас. Уже 31 июля. Сегодня хотя бы похоже на июль. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Подписывайтесь на все наши каналы, на всех ресурсах. Ставьте везде лайки. Нажимайте на кнопочку с ракетой на Рутюбе. Это тоже очень важно. Эти все лайки, ракеты помогают развитию каналов. На них реагируют алгоритмы всех этих площадок. Поэтому обязательно, да, давайте это делайте. Также у нас есть еще Telegram, Дзен и Макс каналы, наши информационные каналы. Также, то на них тоже надо подписаться, там нет трансляций, это все про новости. Также у нас есть еще и бот в мессенджере Макс. Туда тоже можете подписаться, сканируйте QR-код в наших трансляциях и с помощью этого QR-кода подключайте себе бота, через него пишите нам сообщение. Либо можете это сделать через сайт говоритмосква.ру, тоже есть такая возможность, там есть ссылки, можете по ним перейти. Почти пятница, 13-е, но наоборот. Пишет Александр. Действительно, ну, надо иметь определенный, конечно, склад ума, чтобы так воспринимать 31 июля, пятницу. Ну, почти пятница 13-я, да. Эдвард говорит, добрый вечер. Григорий из Санкт-Петербурга мне поезд сбросил. Это вы приехали, что ли, к нам или что? Так, ну, я ждал этого, конечно. Я понимал, что без этого никуда не будет. Что там с Гудошниковым? Гудошников куда собрался? Главная новость сегодняшнего дня — уход Гудошникова. Будем ли мы обсуждать сегодня? Что с Гудошниковым? Да, ну, честно говоря, я понимал, что на этот вопрос придется ответить. Тем более, что я так понимаю, что Алеша, как у него обычно это бывает, просто в конце сказал «Чао, счастливо, да прибудет с вами сила». Не, он сказал, что последний день, да, и все. И не дал вам возможности этот вопрос задать. Да ничего такого, в принципе, что. Ну, так бывает. Просто человек уходит на другое место работы, все. Это его решение. Он сам, наверное, где-то захочет. Я, естественно, знаю, куда он уходит и что там как, но я этим делиться не буду. Это его дело. Если захочет, сам расскажет потом. Либо где-то на новом месте, либо у себя в соцсетях. Можете подписаться на него. В Максе у него канал. В Телеграме нет смысла на него подписываться, насколько я понимаю, давно уже. Можете подписаться на него в Максе. И все, вот просто человек пошел работать в другое место. Никаких скандалов, интриг, расследований, ничего нету. Все добровольно, все обоюдно, все без какого-либо негатива. Желаю искренне ему удачи на дальнейшем месте работы. У нас с Лешей прекрасные взаимоотношения. Надеюсь, такие они и будут оставаться дальше. Так что все, можем только пожелать ему удачи и карьерного роста, и всего хорошего вообще дальше. Все, никаких интриг. Что будет дальше?

0: Дальше, как будет выглядеть эфирная сетка, сейчас главный редактор вернется из отпуска, и будут, наверное, какие-то перетасовки, но с понедельника у нас программа «Моторы», просто будет, насколько я понимаю, с 7 утра до 10, да, с 7 утра до 10, все остальное без изменений. Все, Роман Щукин просто примет на себя сейчас этот удар, он будет работать чуть подольше, займет собой утро, а там дальше будет видно, как оно будет все выглядеть. Выходит в рабстве только ГР. ГР — это, видимо, Георгий Романович. Да, выходит так. Выходит так. Неужели в Госдуму идет, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Это я не знаю. Вроде нет. Нет. Вроде все по специальности. У нас только моторов нет. На 3 часа, пишет Миша Николаев. Надо запасаться моторами. Надо запасаться. Так. Вот Джекпот спрашивает, что я буду вести. Да, буду вести просто все. Знаете, вот и утро, и вечер, да. И к Максу с Мариной залечу тоже. Там с ними потусуюсь немножечко. Все. Револьверы сюда. Мы с Женей будем сидеть, с экспертами общаться. А почему нет? У меня же нет вообще жизни никакой. Я буду только этим заниматься. Я не знаю, еще не принято никакие... вот эти вот перестановочные решения, это все будет чуть позже. Благо, лето, лето — это момент, когда сезон сменяется на телевидении и на радио, поэтому об этом, обо всем будет потом, все будет объявлено, не переживайте. А сейчас вот только единственное изменение: с понедельника Роман Щукин с 7 до 10. Вот так вот это будет выглядеть. Так некоторые журналисты становятся губернаторами и президентами. Некоторые, да. Ну, если вдруг Леша захочет стать губернатором, я только за. Пускай становится. Я просто об этом ничего не знаю. Персональное радио Георгия Бабаяна «Моя волна». Да-да-да. В это превратимся потихонечку. Алексей реально уходит. Да-да. Он реально уходит. Это правда так. Так, могу, Рушан говорит, могу занять нишу. Будем иметь в виду, записали. Рушан, я записал, хорошо. Отдых у вас в субботу после 11 до воскресенья до 9 не хватает, что ли? Действительно, да, точно. Точно, я забыл. Вот этот мой заслуженный полувыходной. Давайте, значит, мне кажется, я прояснил эту ситуацию. Действительно, это, конечно, я понимаю, что это всех волнует, но, по-моему, достаточно об этом поговорили. Теперь давайте пойдем по темам эфирным сегодняшним. Хотя их, честно говоря, не сказать, что много. Самая, конечно, яркая история, которая произошла и происходит до сих пор, мне кажется, это история, которая произошла в Африке, но и в Европе. Вот такой вот парадокс. А дело все в чем? А дело в том, что есть такая интересная страна — Испания. И у этой самой Испании, у нее есть небольшой анклав через Гибралтар. То есть, по факту, это часть Африки. Городок называется Сеута. У нас почему-то все говорят Сеута, хотя всю жизнь по-испански было Сеута. Люди, которые давно смотрят футбол, точно должны знать о существовании такого города, потому что когда-то там команда оттуда одноименно играла в Ла Лиге испанской. То есть в премьере давно уже там не играет, ну, наверное, в начале нулевых точно она там была. В общем, вот это самое Сеута, это совсем небольшой городок, где-то на 80-100 тысяч человек был до сегодняшнего дня. И вдруг он резко прирос гражданами. Тысяч этак на 50. И я так понимаю, что там процесс продолжается. Потому что вчера, когда я ложился спать, последние данные были 4 тысячи человек. Когда я проснулся, оказалось 50 тысяч. Сейчас процесс продолжается. Они все прибывают. А прибывают туда из Марокко мигранты, которые просто... взяли, перелезли через заборы, переплыли через море. Там очень хорошая такая граница. Вообще очень много видеокадров оттуда. Как вот по земле идет маленький заборчик с колючей проволокой. И он, собственно, вот на берегу заканчивается. И дальше просто море. И ничего нету. Никаких больше заборов. По морю никаких заборов нет. И они просто вот так вот раз и оплывают этот забор. И залетают в Испанию. Это территория Европейского Союза. Это территория Испанского Королевства. Это все нелегальные мигранты. Они идут с территории Марокко. Кто это такие? Одному Богу известно. То есть они могут быть из какой угодно страны. Естественно, ну, никакой фильтрации. Это просто прорыв. Это нашествие. Оно и выглядит как нашествие. То есть картинка, она потрясающая абсолютно. И выглядит это, все сравнивают там с зомби-апокалипсисом, с каким-то еще что-то. Но это в натуре прорыв. Они просто прорывают эти заборы, прут. Самое веселое в этом, это то, что... Вот, Ламин Ямал позвал родню отмечать кубок. Да, вот в этом самое забавное, что огромное количество из них идут в майках испанских клубов. Барселонских, мадридский Реал, с фамилией Ямаль на спине. Там они прям... прут в этих футболках. Это очень забавно. Ни одной футболки сборной Марокко я там не видел. А вот футболок испанских футбольных клубов очень много. Все мужчины. Я ни на одном кадре, я видел, некоторые говорят, там и женщины, и дети. Никаких женщин я там не видел, ни одну женщину. А дети, ну да, наверное, дети среди них есть, но это не малыши маленькие такие, карапузики. Это подростки. Наверное, лет там 13-14, вот начиная с такого возраста. Их там в этой толпе можно уловить, они там действительно существуют. Сплошь медики и узкие специалисты бегут. Да-да-да, физики, ядерщики, скорее всего, вот такие вот ребята. Прут как не в себя. Уже кадров, как они громят эту Сеуту несчастную, это маленькая деревня. Это город, городом можно назвать, конечно, с натяжкой. Маленькая деревушка, такая классическая испанская деревушка, любой, кто был в каком-нибудь или видел хоть где-то там на кадрах, маленький испанский городок, вот он выглядит ровно точно так же, никаких особых отличий нет, они уже громят магазины, он же есть-то что-то надо, ночью были погромы, стычки с полицейскими, туда вроде как загнали, выкатили какую-то тяжелую технику на улице, толку от этого ноль, потому что вся эта техника, она просто выехала на дороге, я так понимаю, стоит там, они вокруг нее шастают, продолжают лезть через границу, кадров, как стоят полицейские испанские и просто наблюдают за тем, как прет эта толпа, их масса. Но, с другой стороны, что они могут сделать? Их явно там не хватает. Явно. Туда приехал премьер Испании, уже каким-то образом, видимо, хочет на месте порешать этот вопрос. Я не думаю, что у него что-то с этим получится сделать, потому что что он сделал? Попросит их уйти назад. Не знаю. Его уже освистали, правые... Педро Санчес, по-моему, зовут премьер-министра Испании, он супер-левак. Он супер-левый, и многие связывают это нашествие именно с его правлением по нескольким причинам. Первое — это такая генеральная левая линия всех левых политиков, в том числе, например, в Соединенных Штатах Америки. Очень много перекликаний будет, потому что яркая антимигрантская повестка, самая яркая, наверное, сейчас, была именно там. Когда пришел Дональд Трамп и сказал, я всех этих мигрантов выгоню, депортирую, больше никому сюда въехать не дам. Это все черт знает кто, это какие-то террористы, экстремисты, это члены банд, они сюда прут для того, чтобы... Это выгодно демократам, потому что они их здесь потом легализуют, эти люди будут за них голосовать. Они таким образом не просто криминал плодят, так еще и себе электоральную базу пытаются нарастить. Ровно те же самые претензии к товарищу Санчесу. Один в один. Он таким образом себе нагоняет политического электората. И яркая достаточно была история в Испании. Она произошла в апреле месяце, по-моему, ну где-то весной. Прошла незамеченной, ну потому что кому есть дело до Испании? Это сейчас все смотрят на Испанию, потому что такого, ну, не часто такое происходит. Картинка потрясающая. Они взяли и просто одним днем практически легализовали 500 тысяч нелегальных мигрантов. 500 тысяч человек. Полмиллиона. В Испании сколько живет? 40 миллионов, наверное, человек. Вот они просто одним днем легализовали 500 тысяч. Все сказали, там было несколько условий. Ты должен жить, по-моему, 5 месяцев на территории Испании. ни разу за это время не привлекаться в полицию, не ассоциироваться ни с каким криминалом. Все, добро пожаловать в Европейский Союз. А через, значит, тебе выдают документы иммигрантские, через, по-моему, год ты можешь получить вид на жительство. Соответственно, в кратчайший срок, скорее всего, ты можешь получить испанское гражданство. Это гражданство Европейского Союза. А я подозреваю, что то, что сейчас произошло, связано именно с этим. 500 тысяч окупосов. Блестяще. Да, это 500 тысяч окупосов. Это ровно они. Это ровно, это и есть. Проще Испании и Сеуту продать королю Марокко и включить в состав марокканского королевства. А Марокко-то спят и видят. Марокканцы давно претендуют на эту территорию. Они ее всю жизнь своей считают. Марокканцы-то с удовольствием. А я вообще вот за сегодняшний день много теорий заговора видел на этот счет. Но некоторые из этих теорий, они могут быть вполне реальными. Потому что вспоминаем, кто очень сильно не любит, например, Испанию в последнее время. Очень сильно не любят Испанию американцы. Могли ли американцы каким-то образом поспособствовать, как-то там подначить всех этих мигрантов, пересечь таким образом границу и создать коллапс внутри Европейского Союза, ведь оно ведет именно к этому. Мы с вами наблюдаем за тем, что сначала итальянцы стали теми, кто сказал, срочно исключаем Испанию из Шенгенской зоны, чтобы никто не мог пересекать границу с Испанией, главное, чтобы сами испанцы не могли пересекать границу с другими государствами Европейского Союза просто так, потому что там вообще непонятно, кто пересекает сейчас из Марокко, кто идет. Это, я думаю, что там среди этих 50 тысяч экстремистов хватает. Натуральных таких, хороших, классических террористов. Не украинских, а таких, более конвенциональных. 100%. К итальянцам, испанцы сразу сказали, да как вы можете, да как вы смеете, вдруг откуда ни возьмись вылез Жозеп Боррель. Помните такого персонажа? Вдруг он сказал, да никто не имеет права, да что вы такое говорите, единогласно должно быть голосование, а так просто никто не может исключить из Шенгенской зоны. Подтянулись другие. Подтянулось уже большое количество стран Европейского Союза. Непонятно пока, они все-таки их исключили или не исключили. Я так понимаю, что пока еще нет, но все к этому идет. Это разлад внутри Европейского Союза, достаточно серьезный разлад. Политический кризис масштабом не только в Испанию, но и во весь ЕС. Хотя там, конечно, есть нюансы. Нюанс заключается в том, что, еще раз, это анклав. То есть для того, чтобы попасть на территорию Европы, им нужно еще Гибралтар переплыть. Кто сказал, что это простое занятие, да? Но, судя по тому, как Испания относится к этим мигрантам, а им никто особенно никак не трогает. Вот я наблюдал сейчас картинку из Сеуты. Магазинчик маленький, не большой супермаркет, как называется испанская эта сеть, Меркадона. Нет, вот просто маленький такой магазинчик с продуктами, который работает, может быть, чуть подольше, чем обычный классический супермаркет, где ты можешь купить все в три цены, но зато можешь купить практически любое время. Вот такой вот, на районе. И вот стоят трое полицейских, и из этого магазина выбегают вот эти вот марокканские беженцы, уже, наверное, их так можно называть, они выбегают, и все, что они делают, эти полицейские, они их вот на выходе, когда они уже пересекли, значит, границу магазина, они их берут руками и немножечко ускоряют, типа делают вид, как будто они их оттуда выгоняют, хотя они выходят абсолютно сами. Они их не останавливают. Они выходят с бутылками, с пакетами чипсов, еще с чем-то. Они у некоторых пытаются отнять эти чипсы. У одного там что-то отняли, его точно так же отпустили. Некоторые успевают убежать быстрее с этой бутылкой воды. То есть просто они разобрали магазин, полицейские встали на выходе, сказали, а ну вон отсюда, и делают вид, как будто они их оттуда выкидывают. Но, как мы понимаем, что это, ну, какое-то правосудие. Хозяин магазина в восторге должен быть от того, что сделали с его магазином полицейские вместе с этими иммигрантами. А, с другой стороны, тоже можно понять, 80 с лишним тысяч жило в этом городе, и туда прибежало около 50 тысяч за ночь. Больше половины населения. Понятное дело, что город не рассчитан на такое количество. Я видел, как мужик с великом из воды выходит. Да, я тоже видел эту картинку, как он с великом выходит. А что там? Там не сильно надо напрягаться, чтобы с этим велосипедом туда попасть. Нормально. Они видосы снимают. Они уже на машинах пересекали, на каких-то гигантских фурах. В общем, там границы больше нет. Я думаю, что можно сказать вот прям так. Границы больше нет. Именно с этим, именно такая претензия и звучит от всех остальных европейских государств, что Испания не справилась с охраной границы Шенгенской зоны. Поэтому Испанию из этой Шенгенской зоны нужно исключить. Потому что сквозь эту границу прорывается вообще кто хочет, как хочет. Так и Испания их еще и легализует. Без каких-либо проблем. Полицейские отняли чипсы, чтобы съесть самим, я надеюсь. А не удивлюсь. Вообще не удивлюсь, потому что я думаю, что с продовольствием там сейчас будут проблемы. В этом городочке. Как-то, ну, то есть, это же надо. Туда все надо везти через пролив. Явно количество продовольствия в этом городе не было рассчитано на такое количество людей. Туда сейчас все надо будет везти. И армию надо будет везти, и полицейских надо будет везти, и еду, все-все-все надо будет везти. И надеяться, что эти не будут успевать переправляться туда через пролив, а я уверен, что уже какое-то количество людей начали заниматься этим процессом. И на надувных матрасах, вперед, через Гибралтар, они явно отчаянные. Эх, сейчас бы под эту лавочку Каталония бы закрыла свои внутренние границы от Испании и Франции, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, насчет каталонцев не знаю, получится ли. Но процессы любопытные. Видели видео, девушка белая, их бег снимает, ее вообще не трогают, бегут мимо. Ну, у них пока нет задачи трогать белых девушек. Через паузу эта задача появится. Рано или поздно она у них всегда появляется. Бедная Португалия, пишет аутсайдер. Я буду воспринимать это просто как констатацию факта. Португалия действительно бедная с экономической точки зрения. Очень бедная. В Португалию я не думаю, что они сильно целятся. Они целятся, судя по легализации, в Испанию. После того, как тебя легализуют в Испании, ты можешь ехать в, например, Германию или еще куда. А может сразу в Германию ехать. Границ никаких нет. Уже самую сложную они историю, наверное, преодолели. Вот там, где у тебя бесконечное количество всех этих пособий, хотя Испания тоже сейчас неплохо с этим совсем справляется. В Португалии нет работы, в Португалии нет пособий, в Португалии особо ничего нет, ну, работа им не нужна. В Португалии нет таких пособий, как в Германии и даже, судя по всему, в Испании. Ну, Испания отличается с точки зрения легализации очень хорошо. Вот так вот по щелчку пальца 500 тысяч человек, это серьезно. Я был в вот таком центре, где получают вид на жительство в Испании. Я знаю, как это выглядит. Я расскажу уже, наверное, после выпуска новостей. Я могу себе представить, что там вот сейчас происходит. Когда я там был, это не самое было приятное место на земле, а сейчас так вообще, наверное, жуть. Вы не забывайте, это несчастные люди из Сенегала, ущемленные без... Это не из Сенегала, нет, это не из Сенегала все-таки. Ущемленные безнадежью и нищетой, коррупцией, светлые лица. Вот русский турист с визочкой и еврокупюрами, это строжайший харам. Он приедет в Стокгольм и будет пить спокойно чай за свои кроны. Да, но это не туристы. Эти ребята не туристы. Это захватчики. Самые настоящие захватчики. Реконкиста в обратную сторону снова пошла, судя по всему, с Испанией. И то ли еще будет. Пользуясь случаем, передаю привет всем купившим недвигу в Испании. Лучи нашей поддержки вам. Да нет никаких лучей, никакой поддержки. Нет. Вот жрите, называется. Всем, чем только можно. Эту прекрасную страну Испанию. У меня хороший знакомый 3 дня назад в Марокко уехал на отдых. Совпадение? Не думаю. А чем занимается ваш хороший знакомый? Имеет ли он какое-то отношение к интересным различным службам? Ну, ладно, не отвечайте. Не отвечайте. Не будем контору палить. Пока не надо. Нам на заметку, кстати, с мигрантами. Да это всем на заметку. И это всем на заметку с мигрантами. Конечно. У нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
2: 18:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В МИДе России заявили, что ситуация всеуть указывает на крах миграционной политики Евросоюза. Вместе с тем замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко счел происходящее гуманитарной катастрофе, которая затрагивает всех. Это крах политики, которая в течение многих лет проводилась ЕС не только в сфере регулирования или отсутствия такового в миграции, но и в целом. Как Евросоюз позиционирует себя в мире, какую политику он проводит в отношении тех стран, которых объявляет партнерами, сказал сказал дипломат. Россия исходит из того, что Испания найдет способ решить ситуацию на основе международного права, добавил Грушков. Газета «Мондо» со ссылкой на испанское министерство внутренних дел пишет, что 35,5 тысяч нелегальных мигрантов, проникших в Сеуту, вернулись в Марокко. Мужчина и 14-летняя девочка пострадали при ударах ВСУ в Белгородской области. Украинские военные атаковали села Красный Куток и Толоконное. В региональном оперштабе заявили, что несовершеннолетняя с баротравмой доставлена в детскую областную клиническую больницу. После проведения обследования девочка продолжит лечение амбулаторно. Мужчина, который пострадал при атаке ВСУ на грузовой автомобиль в Толоконном, получил открытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Он госпитализирован. И находится в тяжелом состоянии. Президент назвал РЖД одним из лидеров России по росту производительности труда. Владимир Путин заявил об этом на встрече с гендиректором компании Олегом Белозеровым. Он рассказал главе государства о работе, направленной на рост производительности труда, отметив, что этот показатель за последние 15 лет увеличился в 2 раза, а в финансовом смысле по выработке в рублях на производство в 4 раза. Так и есть, вы один из лидеров, это у вас получается, сказал Путин. При этом Олег Белозеров заявил, что РЖД планирует в 2026 году обновить рекорд перевозок с Китаем. Российские прыгуны в воду выиграли серебро чемпионата Европы в командных соревнованиях. Призерами стали Надежда Трифонова, Екатерина Беляева, Григорий Иванов и Руслан Терновой. Первое место заняла команда Италии, третьими стали украинцы. Россияне на соревнованиях в Париже выступают в нейтральном статусе. Они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные. Понедельник – 11 рублей 77 копеек. Доллар – 79 рублей 46 копеек. Евро – 91 рубль 19 копеек. Сейчас столица солнечна, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
1: «Говорит Москва». Реклама. Колодки стерлись, не беда. СТО фильтр поможет всегда. Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235 11 11. Код 495 235 11 11. Подробнее на stofilter.ru.
3: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
4: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке.
8: по пятницам после 8 вечера и по субботам после 14.
7: Америка Лайт.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.37 в Москве, сегодня пятница, 13-е наоборот, то бишь 31 июля. Мы выяснили, что сегодня так. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94.8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на кнопки с ракетой на Рутюбе. Обязательно также подписывайтесь на наши каналы в Дзене, в Максе, в Телеграме. Можно, если что, если кто-то опасается, все можно делать. В Телеграме все можно пока что, поэтому пользуйтесь моментом. Также у нас есть еще бот в мессенджере Макс. Через него можно писать нам сообщения, так же, как через бот в Телеграме. Находите его по ссылкам с сайта говоритмосква.ру или отсканировав QR-код, можно еще его найти. QR-код у нас в трансляциях, сканируете, ставите... Добавить, наверное, нажать на кнопочку. В общем, это надо сделать один разочек, и все, он у вас будет. Спокойно можете писать через него нам сообщения. С Михаилом Мудрика сняли обвинение в употреблении допинга. Украинец присоединился к составу Челси. Сочувствую, соболезную всем болельщикам Челси, что я могу сказать по этому поводу. Самым веселым будет, если это окажется результатом нашей мягкой силы, пишет Нигматуллин. Форум Африки зря, что ли, проводили такой масштабный. Было бы неплохо. Да что-то я сомневаюсь. Но было бы неплохо. Я обещал рассказать, что, как, значит, выглядят эти центры, значит, испанские. Значит, я был в городе Валенсия. То есть любой человек, который получает вид на жительство, студенческая виза, я получал студенческую визу, она тоже считается как вид на жительство. Это вид на жительство для студента. Большая студенческая виза, они, по-моему, ее ставят на год, по-моему, она ставится. Может быть, бывают какие-то другие, не знаю. У меня вот такая была на год. И потом, в случае, если ты продолжаешь обучение, они тебе ее продлевают. Выдают такую карточку с фотографией, и все. Такая зелененькая карточка. Типа вот это и есть тот самый вид на жительство, который позволяет тебе перемещаться по всей территории Шенгена, заменяет тебе, соответственно, визу. Вот это было такое небольшое здание, где-то этажа на три, на самом отшибе города, просто в заднице, в натуральной. Валенсия небольшой город, но прям туда надо было умудриться добраться еще. Ты туда приезжаешь к открытию, открытие там с раннего утра, предположим, с 9, по-моему. В 9 утра ничего не открывается, естественно, по старой доброй испанской традиции, там никогда ничего не бывает вовремя. И вот я со своим однокурсником из Москвы, однокурсником, с которым мы вместе туда поехали учиться по обмену, мы оказались в очень сомнительном обществе. Мы были единственные два белых человека там, все остальные это были либо арабы, либо какие-то чернокожие в огромном количестве, которые точно так же ждали, когда вот их будут там оформлять. Потом открываются двери, выходят два автоматчика, начинают, значит, запускать туда по одному, и ты вот там сидишь, там атмосфера, как будто тебя оформляют, ну, как преступника какого-то. Потому что явно все, кто находится в этом здании, они тоже не сильно довольны тому, что происходит, и с кем им приходится работать. Они прям в плохом настроении с самого утра. И неважно, что они вдруг увидели каких-то белых, без разницы, они уже ко всем относятся плохо изначально. И вот тогда для того, чтобы этот процесс преодолеть, то есть получить эту карточку, надо было потратить весь день. С перерывами на обед, у них, естественно, есть перерыв на обед, с этого обеда они тоже возвращаются не вовремя. А тогда, ну, там было, я не знаю, ну, человек 30, наверное. 30. Что такое 30 человек? То есть они 30 человек пропустили за день через себя. Примерно. Может быть, 50. что я там не прям, не последним был, грубо говоря. А здесь в какой-то момент, единомоментно 500 тысяч вдруг. Это, все эти люди, они должны были прийти и в эти же самые миграционные центры и через них легализовываться. 500 тысяч. А здесь за день 50 тысяч человек прибыли. Какие-то наверняка отвалятся. Я уже слышал, что многие хотят, посмотрели на это на все, плюнули, сказали, не, хочу назад, тут что-то жрать нечего, что-то какое-то странное испытание, поплыву обратно. Может быть, потом как-то попробую. Когда-нибудь такого ажиотажа в другой денек. Наверняка кто-то даст заднюю, наверняка кого-то депортнут, но я вас уверяю, большинство, с большинством они ничего сделать не смогут. Я пока не вижу настроя у испанских властей этих людей выгнать. Вот ты смотришь на эту картинку и понимаешь, что на самом деле кто-то мне уже писал, что надо было просто пулемет поставить один на границе. И вот поверх голов очередь пулеметную шандарахнуть, может, даже холостыми, может быть, не настоящими. И все бы они пошли назад. То есть эти люди, они на самом деле не выглядят, они не выглядят воинами, которые лезут через эту границу. Они не готовы, по крайней мере, сейчас вести войну с профессиональной армией. Если бы там действительно было бы какое-то сопротивление, они бы туда не ринулись. Проблема в том, что сопротивления нет. Проблема для европейцев. Никакого. Никто не делает ничего. Даже дубиночку не достают. Ночные кадры. Десяток пулеметов. Я думаю, что... Ну, десяток только потому, что достаточно широкая граница. И мне кажется, даже десятка не надо было бы. Просто надо было дать понять, что вас здесь не ждут. И что к вам будут относиться как к человеку, который нелегально пересек границу. И потенциально это сделал, я не знаю, например, с целью террористической атаки какой-нибудь. А там такие есть. Я вас уверяю, там такие есть. Все, пустить эту очередь, и они все развернулись бы назад. И никто бы не рыпнулся больше. Но нет, они этого делать не собираются. Даже дубиночки не достают. Я вот, как своих лупить там где-нибудь, желтых жилетов во Франции, так там вот дубинки ого-го идут в ход. Я вот видел тоже кадры с водометом, как они водометом стреляют. Водомет, на самом деле, страшная штука. Любой, кто не сталкивался с водометом, не очень, я думаю, понимает, о чем идет речь. Если хотите понять, о чем идет речь, возьмите, я думаю, на дачах много у кого есть, либо на, знаете, мойках самообслуживания есть вот эти вот автоматы, которыми машины моют под высоким давлением вода. Вот возьмите, если хотите понять, что это такое, и по ноге себе этим автоматом долбаните. Если что, не призываю, это все добровольно. Для того, чтобы понять, в GTA-RP это, значит, все происходит. И тогда поймете, что такое водомет в... миниатюре. Потому что это не поливалочка, знаете, которая такая в садах бывает, которая такой маленькой струйкой так по кругу стреляют и цветы поливают. Нет, это невероятный напор воды, мощный, который сбивает с ног моментально. Оставляет гигантские гематомы и синяки у тебя на ногах. Еще у него есть интересный эффект, что особенно когда попрохладнее, не летом, это используется, а там осенью, зимой, ты моментально, собственно, становишься весь мокрый, и тебе становится некомфортно просто находиться на улице, начинаешь замерзать. Но помимо этого, это действительно грозная штука. Там очень мощный напор воды. И я вот наблюдал сегодняшние ночные пострелялки из водометов, а они как раз похожи вот на эти брызгалки. Как на полях футбольных в перерывах. Пшик-пшик-пшик-пшик-пшик. Просто как будто из... Даже как, не как у пожарной машины. То есть просто поливают цветы, как будто они мигрантов. Ну, несерьезно. Как будто они не по-настоящему от них защищаются. А помните, как Бабаян мечтал, что у него из пальца будет идти струя воды? Да, почему мечтал? Почему в прошлом времени? В прошедшем. Все, мечты остаются на месте. Мечты должны быть с нами всегда. Эта мечта моя до сих пор не реализована, если что. А вы попробуйте достать дубиночку против 50 тысяч человек. А, да. Да, конечно. Ну, то есть не готовы. Они оказались абсолютно к этому не готовы. Либо делают это специально. То есть наоборот. Очень даже готовы. И все это подготовленная история, и правительством Испании одобряемая, хотя, учитывая тот уровень недовольства, который произошел за день, и тот уровень кипиша, который был поднят в Европейском Союзе, мне сомнительно, что это продуманный план конкретно испанских властей. Но мне нравится то, что происходит. Это хорошо. Это все в единой череде процессов постепенного развала Европы. Это все оно. Вот этот отказ соглашение выпилить Испанию из шенгенской зоны, это туда, к развалу Европы. Хорошо, пускай. Отлично. Это прям вот то, что нужно. Я не видел, Дональд Трамп уже что-нибудь сказал про это или нет. Но надеюсь, что скажет в ближайшее время. Он очень любит нежно Испанию. И вот и здесь тоже, я думаю, пару ласковых туда вдогоночку вкинет в эту Испанию прекрасную, им горячо любимую. Это оно, это все идет к тому, что единство европейского в определенной, относительно ближайшей перспективе не будет. Пустите Трампа, он напор увеличит. Да, кстати, это тоже вариант. Я был в Барселоне в 2019 году осенью, выхожу на вокзале, площадь пустая, броневики стоят, МОСОС, а напротив микроавтобусы с тарелками на крыше. МОСОС — это МОСОС де Эскуадра, да, это местные каталонские полицейские, имеется в виду, видимо. Их там достаточно много. Да, я не был, я очень давно был в Испании, я уже даже не помню когда, ну, до 19-го года, где-то тоже в тех же годах, где-то, наверное, год 17-й, может, 16-й, ну, где-то вот там, тогда не так плохо было, хотя броневики уже тоже стояли в некоторых местах, на той же самой площади Каталонии, площади Испании. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Георгий. Костя из Митина.
2: Здравствуйте.
1: Я вам много раз говорил, что дождемся мы такого. То, что сейчас началось в Европе, это немножечко не про то, что там кто-то из Марокко прибежал. Это началось исламизация всего европейского населения. И мы здесь от них не отстаем. Посмотрите по новостям. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Они у себя запрещают замотанных. Они прям с этим борются. Борются с бородами, борются с исламизацией. Мы же и европейцы пошли по одному пути. Мы почему-то забыли о государствообразующей роли коренного населения. У нас коренное население, что в Европах, вот я там с французами, с немцами общаюсь немножечко. Угнетаемое население, государствообразующее. И у нас то же самое, у нас забыта роль русского народа в России. Вот, у нас все нации равны, но русские ниже всех. И ничего хорошего нам это не светит.
2: Ну, это неправда.
1: Ну, я
2: у нас даже в тексте Конституции прописано.
1: Как МФЦ работает и как пособие выдают. Чтобы русскому получить пособие, у меня товарищ ходит 3 года, бьется за 4 детей, не может пособие получить. Таджики, узбеки приходят и получают это одним днем. Потому что у них есть диаспоры, у них есть помощь их внутренних юристов, которые все знают, а наш каждый сам за себя. И то же самое в Европе творится. То есть это будет исламизация всей европейской части нашей маленькой планеты. Вот к чему это все идет. То есть это не проблема Европы, это общая проблема.
2: Да, но я, знаете, я не... Хотя велик соблазн, конечно, связать это все с исламизацией. Я здесь, наверное, все-таки не буду смотреть через религию. Дело здесь не в религии. Здесь дело просто в том, что есть страны и народы, которые размножаются, а есть страны, которые не размножаются и стремительно вымирают. Причем делают они это добровольно, считая это своим, на самом деле, козырем. То есть они даже этим гордятся. Дело все в этом. Почему я не связываю это с религией? Потому что есть на планете Земля места, где происходит примерно все то же самое. Но никаких исламских мигрантов там нет. Там в полный рост католики. И точно такие же процессы. Под копирку. Я сейчас говорю про Соединенные Штаты Америки. Только что мы их вспоминали. В Соединенных Штатах Америки кто? Нелегальные мигранты. Нелегальные мигранты в Соединенных Штатах Америки — мексиканцы, венесуэльцы, в общем, все жители Центральной и Латинской Америки, они все католики. Никакого ислама там нет. Они просто размножаются в большом количестве. Их все больше и больше, больше и больше. В отличие от американцев. Американцы, вот те американцы, которых принято называть американцами, которые иммигранты из Ирландии, Англии, Уэльса, Шотландии, Италии, вот эти вот ребята, они не сильно размножаются. У них примерно все то же самое, как и у нас. А вот ребята латинские, они размножаются очень, очень неплохо, хорошими темпами. Сохранив стабильный уклад, традиционные ценности, веру в Бога, вот это вот во все, они размножаются и в какой-то момент едут за лучшей жизнью в Соединенные Штаты. Все едут за лучшей жизнью туда, где вот у них эта лучшая жизнь поближе. Тем, кому поближе Россия, они едут к нам. Тем, кому поближе Европа, они едут в Европу. Тем, кому поближе Штаты, едут в Штаты. Мексиканцы редко едут, как нелегальные иммигранты, в Россию. Это просто тяжело сделать. А пересечь границу вот, в районе там, штата Нью-Мехико достаточно легко. Вот и все. Это, к сожалению, может, к счастью, это не связано никак с религией. Это с другими вещами связано. Это связано с тем, что в некоторых странах очень неплохо люди плодятся. Им там становится тесно не в смысле пространства, а в смысле экономики, там просто нет денег. Они не могут все это добро прокормить, и они едут туда, где вроде как денег вагон. И можно свою какую-то копеечку заработать. Вот все. Размножаются, меняем на демографию. Ну, хорошие демографические показатели, да, но они размножаются. Так... Да какой день за час, пишет Эдвард, это, видимо, про документы, но он так, с иронией немножечко. Я даже объяснять не буду, почему русские не рожают, мы просто видим, что кардинально никто ничего менять не будет, только в Москве более-менее нормально. Не-не-не, это чушь. Извините, при всем уважении, это чушь. Много раз уже об этом говорили. Больше всего люди рожают в тех странах, в которых, во-первых, все не меняется, я бы сказал, столетиями, наверное. И, во-вторых, там все отвратительно. Это ужасные страны, это ужасные места. Там отвратительно жить. Просто кошмар и ужас. И эти люди размножаются невероятными масштабами. А все белые люди, ну, посмотрите сами, скандинавские страны, европейские страны, мы, Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, все белые. Все белые люди не размножаются, потому что все белые люди очень неплохо живут. Золотой миллиард. Вот есть золотой миллиард, и есть еще сколько нас? 8 миллиардов на планете Земля живет. Ну вот еще 7 миллиардов, мягко говоря, им не достает золота. Вот, и при этом они размножаются как не в себя. Здесь дело не в конкретно нас. Здесь дело как раз, здесь как раз обратное. История. Я убежден, что если и связано желание размножаться, демографические показатели с каким-то доходом, стабильностью, уверенностью в завтрашнем дне, то здесь просто обратная история. Чем хуже доход, чем меньше у тебя уверенности в завтрашнем дне, тем хуже у тебя условия жизни, тем лучше ты размножаешься. Чем меньше у тебя развлечений, это тоже очень важно, потому что это самое доступное развлечение. Вон оно, под боком. Я бы даже сказал, она под боком. Вот, все, и развлекаетесь. А потом дети появляются. А тут тебе кино такое, кино сякое, сериалы, подписка одна, подписка другая. Netflix, Шметфликс, Кинопоиск, Винг, Старт. Безумие просто, какое количество всех этих онлайн-кинотеатров. У тебя фестиваль такой, фестиваль сякой. Бесконечное количество ресторанов, танцы в парках, все что угодно вообще. Есть, когда рожать-то, развлекаться ты не успеваешь. Слишком много досуга. А там нечего делать. Там можно палкой бить ягуара и надеяться, что он тебя не сожрет. или размножаться. Вот они, собственно, и размножаются. И еще можно потом ты размножаешь, у тебя потом много детей, и ты этих детей учишь танцевать, они многие талантливые к танцам, и потом снимаешь видео на заказ, на Авито можно найти эти объявления. Африканские дети станцуют вам на заказ любой танец с табличкой с вашим именем. Все, они вот тебе будут танцевать, таким образом еще и деньги заработаешь. Вот, вот так вот и живут люди. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. А, да, точно, не слушаю, я забыл, спасибо, как вовремя-то, а, ты посмотри. У нас сейчас будет рубрика, потом будут новости, а вот потом я вас с удовольствием послушаю.
0: Все о недвижимости. Перезагрузка. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Это новости недвижимости, здравствуйте. Продажи новостроек в Москве в первой половине этого года упали на треть по сравнению с аналогичным периодом года прошлого, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. В то же время спрос на вторичном рынке немного оживился. Количество сделок в Москве в первом полугодии увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3%. Более 213 тысяч семей приобрели себе жилье по программе «Дальневосточная и Арктическая ипотека». Общий объем выданных льготных кредитов превысил 1 триллион рублей, сообщила пресс-служба Минвостокразвития. За последние 6 лет каждая вторая квартира в новых жилых домах Дальнего Востока приобреталась с использованием этой программы. Она позволяет купить жилье по льготной ставке 2% годовых. В Госдуме предложили сделать долгосрочную аренду жилья альтернативой ипотеке. Такой проект разрабатывают депутаты. В Комитете по строительству и ЖКХ отметили, что новый механизм в первую очередь рассчитан на многодетные семьи и граждан с невысоким доходом. Договор планируют заключать на неограниченный срок с возможностью передачи по наследству. Для инвесторов предусмотрены долгосрочные налоговые льготы, чтобы стимулировать строительство такого жилья. Москвичи решат, возвращать ли историческую скульптуру девушки на крышу дома Тверская улица, 17, сообщается на сайте мэра. Голосование запустили в проекте «Активный гражданин». Речь идет о доме, возведенном в 1941 году по проекту архитектора Аркадия Мордвинова. На угловой башне ротонде там была скульптура девушки высотой около 7 метров. Горожане прозвали ее балериной, а само здание – домом под юбкой. В 1958 году статую демонтировали из-за плохого технического состояния. И теперь историки и искусствоведы предлагают воссоздать скульптуру. На рынке недвижимости покупатели всегда хотят купить квартиру как можно дешевле, а продавцы продать свое имущество как можно дороже. Мы спросили экспертов московского агентства «Простор недвижимость», как это противоречие решается на практике, и получили вот такие рекомендации. Если вы собираетесь покупать квартиру, и у вас есть возможности использовать для покупки государственные льготы, семейную ипотеку под 6% для детей с ребенком до 7 лет или IT-ипотеку, то однозначно смотрите в сторону новостроек. Новостройки подойдут еще и тем, кому нужно подкопить на новую квартиру. Там предусмотрены программы долгосрочной рассрочки с минимальной переплатой. Это дешевле, чем классические ипотечные программы. Более того, есть даже варианты новостроек вообще без первоначального взноса по ипотеке. А если вы продаете квартиру и стоит задача сделать это быстро и выгодно, то используйте авторскую запатентованную технологию агентства «Простор» – система скоростных продаж квартир. Эта технология позволяет продать квартиру по полной рыночной стоимости на 40% быстрее, чем это сделают ваши соседи. То есть квартира продается и быстро, и без потери в цене и качестве обслуживания. Для выбора самого лучшего решения лучше обсудить свою ситуацию со специалистами заранее. Запишите телефон, звоните и консультируйтесь абсолютно бесплатно. Телефон горячей линии 921-4901, код Москвы 495. 921-4901, консультации бесплатные.
0: Все о недвижимости. Перезагрузка. Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 7 вечера в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны сообщили об ударе по сортировочному комплексу «Новой почты». Речь идет об объекте, расположенном в районе населенного пункта Подгорная Днепропетровской области. В ведомстве пояснили, что логистический узел использовался в интересах ВСУ для доставки и хранения грузов военного назначения, беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. Отмечается, что российские военные нанесли удар по комплексу с помощью ударного БПЛА «Герань-4». МИД Польши вручил послу России ноту протеста о причинам падения неизвестного объекта на юго-востоке страны утром 30 июля. В Варшаве, не дожидаясь итогов расследования и проведения экспертиз, заявили, что это могла быть российская ракета Х-101. Это была короткая профессиональная встреча, а посол Российской Федерации принял ноту протеста. В таких ситуациях нет пространства для более длительной дискуссии, сказал пресс-секретарь МИД Республики. Накануне утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного объекта и установлении возможного места его падения. Речь шла о территории в Люблинском воеводстве. Матч РПЛ перенесли в Москву из-за повреждения во время урагана Ростов-Арены. Речь идет об игре третьего тура российской премьер-лиги. Встреча ЦСКА и ростовской команды пройдет в столице 8 августа и начнется в 20:30. Изменена очередность проведения матча между клубами в связи с повреждением инфраструктуры стадиона, вызванным стихийным бедствием, говорится в сообщении пресс-службы РПЛ. Ураган обрушился на Ростовскую область 25 июля. Повреждены более 110 многоквартирных домов. За медицинской помощью обратились около 50 человек. Мэр Ростова-на-Дону сообщил об одном погибшем из-за непогоды. В Москве уже больше года работает нейросеть, которая готовит для врачей поликлиник персонализированные сводки о состоянии пациентов. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, за это время ИИ-сервис сформировал 30 миллионов таких документов. В рамках проекта «Умный прием» пациент с жалобами на плохое самочувствие или боль проходит уточняющий онлайн-вопрос во время записи к врачу. На основании этих данных нейросеть формирует для доктора персонализированную выжимку из его электронной медкарты. Это помогает уделить больше времени живому общению с пациентом и не упустить значимые детали. Ежедневно сервис формирует около 100 тысяч сводок. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8.
6: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины. В программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Правильный уход за кошкой или что такое груминг» в эфире «Филинолог» Юлия Щедрина. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: А вы говорите, милит.
8: Я его что?
7: Тоже мне милит.
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 7.

0: после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
1: Внимание! Говорит Москва. 94.8
0: FM. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: 19.08 в Москве, сегодня 31 июля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе, на Рутюбе. Заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, обязательно нажимайте на кнопочку с ракетой на Рутюбе. Все эти кнопки просим мы вас нажимать не просто так, они нужны для того, чтобы алгоритмы этих платформ нас поймали, выловили и начали рекомендовать большему количеству зрителей. Поэтому, пожалуйста, нажимайте, мы будем вам очень сильно благодарны. Также у нас есть еще телеграм-канал, дзен-канал и макс-канал. На них тоже подписывайтесь, говорит Москва, они называются. Вбивайте в поиск и все находите, никаких проблем нет. Это информационные ресурсы. Если вы хотите писать нам сообщения, и, например, телеграм-бот вас не устраивает, смски — это вообще какая-то странная штука, добро пожаловать в нашего Макс-бота. Чтобы его подключить, надо отсканировать QR-код в нашей трансляции или перейти по ссылке с сайта говоритмосква.ру. Там есть эти ссылки справа, если вы с компьютера зашли, в самом низу, если это версия для мобильных телефонов. Поэтому заходите и пишите нам ваше сообщение. Рождаемость, да, но не совсем, это про госаппарат. Почему-то вся эта африканская публика не бежит в Японию или Корею, стран так называемого золотого миллиарда. Им удалось сохранить свою самобытность, культуру, язык. И это при том, что Республика Корея страна с самой низкой рождаемостью. Я когда был в Корее, не увидел ни одного черного, если не считать американских туристов. Вся эта публика не очень бежит в Бахрейн, Оман, Саудовскую Аравию. Точнее, как бежит, но там жесточайшие правила и законы. Хочешь денег, пожалуйста, заработай. Вот работа, но никаких паспортов или год, потому что ты мигрант из Уганды, Пакистана, нам, бахрейнцам, оманцам, не ровня. Заработал 1000-2000 долларов, молодец, домой в свою зачуханную хибару на глобальном юге. А нарушишь наши законы и порядки, начнешь дурь курить, например, мы тебе голову отрубим. Да, это правда так. Ну, типа, Корея, ну, она обречена просто. Вместе с Японией. Хотя японцы могут в какой-то момент решить свой вопрос с помощью Кореи, например. Могут чисто теоретически таким образом решить. Подождите, они вот сейчас начали все очень стремительно вымирать. Рано или поздно они поймут, что им тоже откуда-то надо брать людей. Но вы про то, как запускать к себе мигрантов или не запускать, как их регламентировать на своей территории, это один разговор. А вот откуда их брать и что это за мигранты, и как они откуда бегут, это другой. Бегут они оттуда, где размножаются, туда, где не размножаются, туда, куда можно это сделать, где можно заработать денег, где можно просто эти деньги получить с ничего, как в той же самой Европе, на каких-то пособиях. Но миграционное законодательство, оно должно быть, и я за то, чтобы оно было у нас достаточно строгим и жестким. Арабские Эмираты какие-нибудь те же самые.

0: вполне подходящий вариант того, как это все должно быть устроено. Супер сурово, супер жестко. Хотя многие человеколюбивые ребята скажут, что это бесчеловечные эти законы, которые у них там существуют. И условия, в которых они там проживают. Знаете, тоже, вот особенно у меня в Эмиратах сложилось это впечатление. До поры до времени у них получается действовать так, как они действуют с этими мигрантами. В какой-то момент их просто там уже намного больше, чем коренных жителей. Намного больше. В Дубае вообще нету никаких коренных жителей. Там только мигранты. И в основном из Пакистана, из Бангладеша. Их там миллионы. В принципе, если вдруг они в какой-то момент организуются, ну, они победят, захватят кого хочешь. Их просто бесконечное количество. Их придется только отстреливать из тех самых пулеметов. И то не факт, что получится. Как-то надо не довести до этого ситуацию, пока у них получается, но в какой-то момент может перестать получаться. Ну, пока получается. Ну, а так их миллионы. И живут они там отвратительно, ужасно живут. Те условия, в которых они существуют, ну, вы можете, если вдруг кто-то не знает, посмотрите просто, ищите в интернете, как живут пакистанцы или мигранты из Бангладеша в Объединенных Арабских Эмиратах. И увидите, что вот эти гетто американские, где... все эти рэперы from the hood живут, эти Тупаки Шакуры, вот это вот все в Лос-Анджелесе, там Комптон, это рай на земле самый настоящий, по сравнению с тем, как живут эти люди. И это просто жуть. Была такая игра, господи, Human Revolution она называлась, и Mankind Divided, вторая часть. Deus Ex, вот, Deus Ex. Это про такое вот какое-то антиутопичное будущее. И вот там вторая часть вот эта вот, она, наверное, третья, ну, из новых вторая. Mankind Divided, она проходит, типа, в Чехии, по-моему. И вот там вот у них есть такой город големов. Это место, где живут люди, которым сделали всякие там киберруки, киберноги. Такой гетто для таких отбросов. Вот это вообще один в один то, как живут люди сейчас в Арабских Эмиратах. Просто один в один. Но то в игре, а это в реальности. Слушаю вас, здравствуйте.
1: Добрый день, Леонид.
0: Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте.
1: Ну, вы знаете, вот там в предыдущем получасе один человек, который говорил насчет ислама. Это, конечно, имеет мало отношения к действительности, потому что в основе всякой миграции лежит экономика. Вообще говоря, в основе всего лежит экономика, но в основе миграции так уж наверняка. Потому что религиозная миграция называется крестовый поход. Вот, и это мы уже проходили. Это не тот случай. Вот, значит, очевидно, что такую массу населения сдвинуть куда-то может только крайняя нищета. То есть чрезвычайная и, самое главное, абсолютно бесперспективная. Вы знаете, я когда в свое время читал книгу о том, как формировалась итальянская мафия в США, и там был такой показательный пример о том, что они когда, ну, там про одного человека рассказывали, что когда он переехал в США ребенком, одеялом ему служили мешки из-под угля. Представляете, мешки из-под угля. Казалось бы, ужас, но тут возникает вопрос, откуда же он тогда уехал? Что же было там? Если мешки из-под угля, это еще хороший вариант. Вот. И, собственно говоря, вот, скорее всего, эти люди, они едут за лучшей долей, причем для них лучшая доля будет не то, что для нас лучшая доля, понимаете, не Range Rover и Patek Philippe, а хотя бы просто еда ежедневная. Uh-huh. Вот, да, то есть для, тут надо понимать очень важно, что когда мы говорим, куда же они едут, там, вот, там типа Европа загнивает и все такое прочее, у них там у самих все плохо, плохо для белых европейцев. Для африканцев это чрезвычайная жизнь, просто невероятная. И тут надо понимать, что, как я уже сказал, в основе всего лежит экономика, и вот сейчас Европа несет экономические последствия своей колониальной эпохи. Тогда, когда, знаете, я очень много лет, когда был молодой и глупый, не мог понять одну вещь. Почему советский солдат после себя везде оставляет школы, больницы и дороги, да, и дома культуры, а европейский солдат везде после себя оставляет выжженную землю? Вот поэтому. Вот поэтому сейчас они будут уничтожены этими ордами, которые придут брать с них плату за столетия колониального гнета. Угу. Вот сейчас Европа будет за это рассчитываться. Потому что если бы, согласитесь, что если бы у них были, ну, относительно приемлемые условия жизни, ну, хоть на сколько-то, заставить там 50 тысяч человек встать и куда-то ломануться, ну, это практически невозможно. Это уже какие-то военные операции, понимаете? Это говорит о том, что им настолько плохо, что даже вероятность умереть под предлагаемыми вами пулеметами или водометами их бы не остановило вообще ни на минуту. Потому что они и так умрут, понимаете, не сегодня, а завтра. Если помните, был когда-то такой фильм «Оружейный барон» про как бы русского парня, которого играл Николас Кейдж.
0: Да.
1: И он там был, да, и он там был в Африке, и красивые африканские девушки предлагали ему заняться сексом, а он сказал, что тут на 50 миль вокруг нет презерватива. На что они ему ответили: какая разница, зачем ты переживаешь, умрешь ты сегодня или через пару месяцев от СПИДа. Вот это такая ситуация, понимаете? Их бы не остановили пулеметы, водометы, бомбы, ничего бы их не остановило. Из 50 тысяч 5 бы доплыли точно. Пусть не 5, пусть 3. Но когда у тебя есть шансы хоть какие-то, это лучше, чем никаких у себя на родине. И поэтому исламизация, она неизбежна, как бы будет, но по другой причине. Не потому, что они везут с собой ислам. Они сначала приезжают, а потом, поскольку они в этой религии, они вокруг себя строят исламское общество. Это понятно. Если бы они были последователями культа макаронного монстра, они бы строили вокруг себя эту религию. Это вообще не важно. То есть они приехали брать с Европы расчет за свое рабство, и я думаю, что Европе мало не покажется. Угу. Такие вот мысли.
0: Да, Европе спасибо, я согласен. Европе уже мало не кажется. Ну, да, можно просто посмотреть. Я, понятно, опять все свожу к своему любимому футболу, но посмотрите на то, как выглядят сборные европейских команд, великих футбольных держав. Германии, Франции, Англии. Там больше нет и белых европейцев. Просто нет. Они там не играют. И они на скамейке особо там не сидят. Их там сильно меньше, чем всех остальных. Они уже в этом смысле проиграли. Испания, кстати говоря, в этом смысле немножечко отличается. Испания вообще, в принципе, тормозная по меркам Европы. Вот они и здесь сейчас тоже немножечко притормозили. Сейчас нормально наверстают, сейчас догонят. Зато в Испании футболы проходят ярче, чем у нас. У них там такая атмосфера, фаер и дым. Никогда там не был, по телевизору видел. В Испании никаких фаеров и дыма на футболе не бывает. Это вы не в Испании видели, это вы где-то в другом месте видели. В Испании как раз этого нет. Там неплохо, но без фаеров. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
2: Денис, вечер, Георгий. Денис, девятиэтажник.
0: Здравствуйте, Денис.
2: Ну, знаете, да, опять про демографию. Любимая же тема, правильно, как тем более по пятницам.
0: Ну да, да, почему вот. Нет?
2: Да, а ведь что все так забегали с этим демографией-то? Жили бы и жили. Ну, нормально, ну поменьше народ станет. Что такого-то? Меньше народ, больше кислорода. А проблема-то в том, что вся экономика, да и политика построена примерно как финансовая пирамида, потому что следующего поколения больше, чем предыдущего. И поэтому все задергались. Потому что нужны, нужна рабочая сила, нужны потребители, нужны избиратели.
0: Да, потенциально дебет с кредитом не сходится в будущем ближайшем просто.
2: Да, все, и пенсионная система на это построена. То есть все к чертям рухнет. А ведь эта система, она построена относительно недавно. Такой массовый, постоянный такой стабильный прирост, ну, во всяком случае, в Европе, но это века с 17-го-18-го. До этого вот помирали черти как. То эпидемия, то от голода, не урожаев.
0: Ну да.
2: Ну, выкашивало по четверть населения. То есть с появлением вакцинации и с тех пор, как ваши любимые испанцы привезли семена картошки в Европу, ну вот так они и, значит, и вроде и голод, и эпидемии победили, и вот поперло, ну построили. Потом промышленная революция, капитализм очень легко легло в это все. И поэтому все за голову схватились, что делать с этим. Вот рухнет весь вот этот мир. То есть получается, что выиграть-то может не тот, кто вернется в архаику, да, когда будут рожать по 10 человек детей на одну женщину, а тот, кто придумает, как жить вот с этой демографической ситуацией. Да? кстати, первыми, кто догадался, да это по всему миру, и в России, конечно, тоже, как ни странно, озадачились этим, и пока справляются, военные. Еще в прошлом веке, когда на каждого пехотинца надели бронежилет. Да, это помните, кому только эту фразу не приписывают. Там, пускайте пехоту вперед, да, там, кавалерию приберегите, там, солдат бабы рожают, а лошадь денег стоит. А теперь вот военные поняли, что им никто не даст. Бабы не нарожают. А задачи выполнять надо. С теми ресурсами, которые есть. Вот они собрали. Вот военные по всему миру. Вот это понимают. Отсюда и развитие дронов, робототехники. И прочее, и прочее. Теперь солдат – большая ценность. Раз уж вы вспомнили игры, можно я тоже?
0: Давайте.
2: Компьютерный.
0: Давайте.
2: Вас миновал чаш сия, или вы успели поиграть в StarCraft?
0: Нет, конечно, успел.
2: Успел. Помните, да, три расы. Ну, если упрощенно, три расы. Зерги, тераны, да, и протосы.
0: Да.
2: Вот зерги – это вот то, как жили люди примерно века, да, вот до 16-17. Числом поболее, ценой подешевле. Ну, у них же тактика какая, да, если вспомните. Много юнитов изданий, дешево, быстро, хорошо. И поперли зергом всем, толпой повалили. Ну, тераны, они как-то немножечко так посредни, ну, более-менее сбалансированы. А протосы, цивилизация протосов. Каждый юнит очень дорог, хорошо защищен, мощный, дорогой. Долго строится, издание тоже. Робототехника, кибернетика, все вот это. Ну, вот, может быть, человечество выберет вот путь протосов. Но, кстати, оба пути, они достаточно успешны.
0: Ну, некоторые страны быть... уже выбрали протосов, а зерги вон им границы, да, рвут, да.
2: Удивительно, но Китай, да, тоже что-то по скорости роботизации Корею уже обогнал, насколько я знаю.
0: Угу.
2: Китай. Хотя у них с этих проблем позже всех появятся, но они уже есть.
0: Есть, есть. Уже колоссальные
2: проблемы. Кстати, да, когда говорят, ой, там Индия, Бангладеш, они все прут, уже нет. Уже там тоже падает рождаемость. В каком-то я тут слышал в новостях, где-то был самый бедный индийский штат, уже от губернатора платят что-то в районе $700 за третьего ребенка в семье. Уже и в Индии даже эта проблема. Она докатится, и до Африки докатится. Да, докатится, никуда не денутся они с этим. Голод кончится, найдут как воды накопать себе, где накачать. И эпидемии победят, и все, и то же самое, и все остановится. Та же демография, те же самые проблемы начнутся. А эмиграция, как, ну, вы сами правильно говорите, это ненадолго. Это такая вот, ну, временная мера. Тоже так считаю.
0: Да.
2: Так на этом не проживешь. Так что победят не те, кто... То есть вот эти все потуги, возврат вот к старому, мне там это самое... Капуста в бороде не проканает.
0: Да, и особо я... Спасибо, я особо и не... Ну, кто возвращается к старому? К старому особо никто не пытается вернуться. Просто пытаются отойти от странных вот этих веток развития. Это StarCraft пишет Фри. Да, да, StarCraft. Мы про StarCraft и говорили. Что как бы в какой-то момент просто стало нормальным и даже поощряемым. Когда ты не рожаешь, посвящаешь всю жизнь себе, работе, путешествиям, развлечениям. Очень много было рекламы этого. И в кинематографе, и в компьютерных играх, да везде. Просто вот такую историю продвигала. Вот это глобалистская западная цивилизация. Оно в Китае пока нет такой проблемы, просто потому что Китай только с ней столкнулся. Давайте еще подождем. Еще недавно Китай был страной, которая только и делала, что размножалась. Но сейчас это не так. И Китай тоже затронет эта проблема. В какой-то момент, когда ты добиваешься определенного комфорта в среднем по стране, вот, начинаешь сталкиваться с этой проблемой. Ну, может быть, надо будет, сейчас немножко утопических идей, может, надо, чтобы всем было комфортно. И тогда все по чуть-чуть вымрут. Ну, я не знаю, в какой там перспективе. Но так вряд ли произойдет. Скорее всего, просто сменятся вот эти вот... Сменится этническая карта Земли. Она уже меняется. Ну, те же самые Соединенные Штаты Америки. Хороший пример. Они, кстати, по этому поводу не комплексуют особо. Им, им нормально, они понимают, что Америка, Соединенные Штаты именно, все больше и больше становится испаноязычной. И они в итоге станут, испаноязычные в итоге станут большинством у них там. И эта история не за горами. Но и они нормально с этим. Все, они их пытаются, этих испаноязычных, превратить все-таки в граждан Соединенных Штатов Америки. Чтобы они жили там по местным устоям и законам. У них он потенциально может быть испаноязычный президент. В следующем цикле я про Рубио. Он кубинец, испаноязычный президент, мигрант во втором поколении. Хотя он, по-моему, на Кубе родился. Может быть, даже его можно считать и в первом поколении. Ну, сын кубинских мигрантов. Ну, они нормально с этим. Рано или поздно это произойдет. Ну, Европе задница. Но меня здесь больше привлекает не вот эта вот долгоиграющая перспектива. Мне больше нравятся процессы здесь и сейчас, потому что нас с вами интересуют процессы здесь и сейчас. Нам нравится, что у европейцев разногласия по тем или иным должны нравиться. Может, кому-то не нравится, может, кто-то очень сильно любит Европу. Мне нравится точно, что разногласия у европейцев начинаются сейчас все больше и больше по разнообразным вопросам. Это ломает их концепцию единства. Это та единственная, на самом деле, единственная вещь, которая у них, за которую им надо бы держаться, потому что она действительно делает их определенной мощной силой, хотя бы потенциальной. Но вот это вот единство, оно ломается. Новостями о том, что все, кто будет принят в Европейский Союз в будущем, у него не будет никакого права вето. И вообще права голоса не будет. Определенное количество лет. Новостями о том, что не нужно больше единогласное решение по всем вопросам, нужно будет просто большинством решать все вопросы. Новостями о том, что вон там были утечки вчера, что Мерц хочет как там ограничить некоторые свои территории в правах, в случае, если вдруг альтернатива для Германии, там придет к власти. История с тем, что мы давайте Испанию выгоним из Шенгенской зоны, и к этому все подключаются, испанцы этому не противятся. Вот эти все противоречия, разногласия, их становится все больше, больше, больше, они кипят. И рано или поздно это должно привести к тому, что европейцы Союза больше не будет, по крайней мере, в том виде, в котором мы его знаем. Может быть, повезет. Сергей Александрович пишет, что 19 лет назад с женой третьего ребенка в этот день родили. Получается, у вашей дочери Анастасии день рождения сегодня. Я поздравляю ее и вас тоже поздравляю. Estados Unidos de America. Да, Estados Unidos de America. Именно так оно и будет. Майами, хороший город. Хороший. Это Америка. В Майами вообще никто по-английски не разговаривает. Все разговаривают по-испански. 70% людей, которые живут в Майами, по-испански разговаривают. Объявления на станциях, там, билборды, вывески, меню на испанском языке. И ничего, нормально, не ущемляются. Ну, устроились как-то, приняли это, пытаются с этим работать. Никуда не деться. Может быть, кому-то и не нравится, но как будто обречены на эту историю. У нас сейчас новости, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 19:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчитались об ударе по порту в Одессе. Российские военные поразили резервуар с горюче-смазочными материалами и цех Одесского нефтеперерабатывающего завода. В сводке ведомства также говорится, что вооруженные силы России, используя высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотники, нанесли удар по судну, доставлявшему грузы для ВСУ. Посольство направило в МВД и МИД Сербии запросы по делу об убийстве россиянки. Родственникам погибшей оказывается консульская помощь. Ожидаем обратную информацию со стороны компетентных ведомств. В частности, Министерство внутренних дел республики находится в прямом контакте с близкими Людмилы Турковой, заявили ТАСС в посольстве России. Ранее в МВД Сербии сообщили о задержании в аэропорту подозреваемого в убийстве гражданина Турции. Он пытался покинуть страну. Тело 28 48-летней женщины сегодня было обнаружено в чемодане в пригороде Белграда. При этом в ведомстве не предоставили никаких данных об убитой и не назвали ее имени. По сообщениям сербского портала «Телеграф», это пропавшая 25 июля гражданка России. Блогера Лерчик приговорили к 5 годам условно за незаконные валютные операции. Кроме того, ей назначен штраф в размере свыше 700 миллионов рублей. Также Валерии Чекалиной запрещено продвигать свой бренд в сети в течение 3 лет. Решение вынес Гагаринский суд Москвы. Накануне инстанция возобновила дело Лерчик, которая обвинялась в незаконных валютных операциях, связанных с фитнес-марафонами. Процесс проходил в закрытом режиме. Разбирательство приостанавливали из-за онкологического заболевания. Чекалины. В центре имени Блохина заявили, что подсудимая прошла курс химиотерапии, медицинских ограничений или противопоказаний к участию в судебных заседаниях у нее нет. Премьер-министр Великобритании призвал Джанни Инфантино покинуть пост главы ФИФА. По мнению Энди Бёрнама, он должен уйти в отставку после возмутительного предложения продать долю коммерческих прав на проведение чемпионата мира по футболу. Мое мнение неизменно. Сам факт того, что подобное возмутительное предложение может быть выдвинуто, показывает, что пост президента ФИФА занимает неподходящий человек, заявил британский премьер, слова которого приводит Гардиан. Инфантино ранее сообщил о планах продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. В ФИФА заявили, что такая схема может привлечь более 4 миллиардов долларов. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 20:00 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
6: для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
3: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
9: В эту субботу тема программы «Всемирный день борьбы с раком легкого». В эфире онколог-торакальный хирург Виталий Бармин.
3: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Средневековье. Язык и мышление эпохи. В эфире доктора исторических наук Олег Воскобойников и Александр Сидоров. В это воскресенье после 16 часов.
10: Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Право знать. Говорит Москва.
10: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: 19:37 в Москве, сегодня 31 июля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, ВКонтакте, ВК-видео, Ютуб, Рутюб, заходим, подписываемся, лайки ставим, кнопку с ракетой нажимаем на Рутюбе. Заходим потом в Телеграм, в Макс, в Дзен, там на наши ресурсы тоже подписываемся, на наши каналы, потом сканируем QR-код в трансляции, добавляем себе бота в мессенджере Макс, пишем сообщение в эфир. Павел пишет: мы единственная страна, где живут и могут жить любые люди из разных национальностей, плюсы и минусы с одной и с другой стороны. А, не единственная, Павел, мы, конечно, такая страна все-таки, но мы такая страна. Ну, единственный было бы назвать нас такой страной все-таки, наверное, преувеличением. Испания одна из последних стран, наверное, над которой можно злорадствовать. Вот если бы так было в Англии, например. Ну, во-первых, в Англии так. В Англии уже давно так. Над ней тоже можно позлорадствовать. Но Испания не одна из последних, мягко говоря, вообще нет. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
12: Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
0: Здравствуйте, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
12: Вот смотрите, данный ООН, средний уровень рождаемости в мире на 2024 год по суммарному коэффициенту рождаемости 2,3. Таким образом, получается, что в целом планета находится в положении, когда текущая численность населения просто воспроизводится. Роста глобального населения больше нет, но пока нет и убыли. Ну, по отдельным странам там плюс на минус, это понятно. Учитывая в то же время, что вот планетарные, как бы ученые делают вывод, суммарный коэффициент рождаемости снижается, то есть вероятность, что текущий уровень Земли, там 8 миллиардов с небольшим, он как бы явится потолком. Любой слушатель может набрать в интернете демографический ежегодник 2023. 2025 должен выйти, но он не выходит по понятным причинам. И там вы найдете международное сравнение. И в частности, там приведены пример по суммарному коэффициенту рождаемости, а это среднее число детей, приходящихся на одну женщину. 50 стран. Европа 26, там, Азия 14, Африка 2 страны, Америка 6 и Австралия и Океания 2. И вот там все расписано, там 21 и 22 год. Но суммарный коэффициент рождаемости быстро не меняется. И вот наиболее высокий суммарный коэффициент рождаемости Узбекистан, Казахстан 3,1, Узбекистан 3,2 был. Сейчас, по-моему, у них уменьшился 2,4 стал. Алжир 3,1, Израиль 3,0, Киргизия 2,8, по 24-му году даже увеличился. Таджикистан 2,8, увеличился до 3,1. Египет 2,8, Индия 2,2, Индонезия 2,2, Вьетнам 2,1. А самый низкий суммарный коэффициент – это Республика Корея 1,1.
0: Uh-huh.
12: Испания была 1,2, сейчас 1,3. Япония 1,3, Украина 1,2, Финляндия 1,2, Италия 1,3, Польша 1,3, Россия, Беларусь, Португалия, Греция, Канада по 1,4. А другие там 28 стран, у них суммарный коэффициент рождаемости находится в интервале 1,5-1,9. Так вот, что из этих следует данных? Что далеко не во всех странах отмечается стабильное снижение уровня рождаемости. Вот это вот разговоры, весь мир вымирает. Да не вымирает весь мир. Во-первых, проблемы-то основные не в Европе. Они находятся на Дальнем Востоке. То есть, это вот Китай у них по 24-му году 1,2, Япония 1,3, Южная Корея 0,9. А у нас Севастополь 0,98, Ленинградская область 0,88. Как вам? У нас две там или три республики. Это Чеченская республика по памяти. У них, по-моему, 2,66. И у Тывы 2,44. И еще у кого-то приблизительно, и все. Остальные там вот так вот, у кого 1,4, 1,3, 1,2, 1,15, вот по нашим 85 субъектам. Но главное это не в этом. Планета-то, вот как я вам сообщил, она воспроизводит себя, а Россия-то не воспроизводит. То есть у нас смертность превышает рождаемость. Вот по 24-му году родилось там 1 222 000 человека, а умерло 1 800 000, больше даже, 1 800 000 по памяти не помню. То есть от одного отнимаем другое, получается естественный убыль почти 600 тысяч человек. Убыль. А чем ее можно заменить? Только миграцией. Не той миграцией, которая приезжает, вот 2 миллиона приехал там в этом году или в том, а та, которая попадает в постоянную численность населения, то есть получает паспорт. А таких-то, они не замещаются у нас. А потом нам-то, ну, сами понимаете, нам не все мигранты нужны. Нам нужны те, которые, так сказать, ну, нам близки по понятным причинам. Ну, мы все понимаем, тут я не буду разгонять эту тему. Поэтому есть воспроизводство, простое воспроизводство населения, это когда... Сколько родилось, сколько умерло, приблизительно одинаково. Это значит, страна воспроизводит сама себя, но стоит, не растет вверх. Но она воспроизводит себя. Есть расширенное воспроизводство, когда рождаемость сильно больше смертности. А есть самое неблагоприятное, то, что у нас, это суженное воспроизводство. То есть страна наша не воспроизводит сама себя. У нас... Поколение, которое приходит на смену старым, оно маленькое. А надо, чтобы оно замещало полностью уходящих поколений и росло. И тогда и страна будет развиваться. Вот в чем трагедия. Ну, взяли, засекретили рождаемость. Только не зачем это сделали, непонятно. Понятно, что ну, там можно привязать к специальной военной операции там, количество умерших, скажем. А при чем здесь рождаемость-то? Вот открываешь этот вышедший недавно здравоохранение 25-го года сборник статистический, а там внизу написано во многих местах. В соответствии с федеральным законом таким-то временно показатели по 24-му году не публикуются. Я уже не говорю про 25-й. А раньше они публиковались. Мы сейчас, по идее, бы уже знали с вами, сколько родилось в 25-м году и сколько родилось за 5 месяцев 26-го. А мы не знаем. Хотя по прогнозу Росстата будет столько же приблизительно по высокому варианту, сколько в 24-м году. То есть 1 200 000, может быть, чуть-чуть побольше. А смертность будет больше. Так что вот в этом вся трагедия. Понимаете?
0: Ну да, да, но спасибо, Сергей Алексеевич. Сергей Алексеевич разбирается очень хорошо в этой теме, владеет статистикой. Всегда нам с нами этой статистикой делится. Да, ну, тут трагедия. Ну, не знаю насчет трагедии. Ну, можно ли это назвать трагедией? Данность просто. Так оно вот так есть. Как бы, что-то с этим надо сделать. Наверное, надо. Кто-то придумал на данный момент. Вот если бы было так, что вот мы с вами знаем точно, что есть место на Земле, какая-нибудь страна, которая столкнулась с этой проблемой, и они вот взяли эту проблему, решили. Повысили уровень своей рождаемости не с помощью мигрантов, а вот сами как-то вдруг сломали парадигму и начали воспроизводиться и сломали этот. Есть ли такая страна? Я не вижу такой страны, не знаю. Может быть, нам предстоит победить как-то и найти этот рецепт. А может, кому-то другому кто-то придумает. Сейчас и мы будем этим заниматься. Ватикан. Спрашивает Виталий Филин. Нет, тамошние рецепты точно не подходят для повышения демографических показателей. Ватикан не подойдет. Вот, посмотрим. Ну, трагедия. Ну, нехорошо. Нехорошо, да. Ну, такая реальность. Какая вам рождаемость? Мужиков прессуют по полной, все деньги бабе, пишет Игорь. Чувствуется боль у Игоря какая-то, что-то личное здесь. Развелся и платишь, 18 лет, будем умирать. Ну да, прям чувствуется личное здесь. Так, до поколения 90-х, а кто не рожал? А что случилось у нас в 90-е? Кто виноват? А никто не виноват, пишет Виталий Фили. Раньше миром управляли умные, это было жестоко. Умные заставляли тупых учиться, тупым было тяжело. Теперь миром управляют тупые, это честно, потому что тупых гораздо больше. Теперь умные учатся говорить так, чтобы тупым было понятно. Если тупой что-то не понял, это проблема умного. Раньше страдали тупые, теперь страдают умные. Страданий стало меньше, потому что умных становится все меньше и меньше. Это цитата откуда-то, с которой я не согласен. Так, в Петербург нам строили итальянцы с французами. Если смотреть с Дворцовой набережной, то увидите одновременно православный храм и мечеть, в пешей доступности кирха, армянская церковь, синагога. А когда бразильцы забивают мяч, мы кричим «Зенит чемпион». Это, видимо, про нашу многонациональность. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
13: Добрый вечер.
0: Да, здравствуйте.
13: Георгий, спасибо за эфир. Ну, согласен с вами, что дело не в мусульманстве по поводу миграции, вот этой всей рождаемости. И ситуация в целом, мне как вот видится она. Я много об этом думал, как раз сейчас сижу у дома своего. Я вот с друзей детства, один живой остался, 81-го года рождения. Ребята 80-го, 82-го. У нас был человек, 7 человек. Вот один я остался. Все русские ребята. Угу. Никто, конечно, в этом не виноват, но так случилось. И по поводу рождаемости, мне напоминает ситуацию, вот, как пружина, знаете, вот сейчас сжимается. Те же белые, те же, не знаю, я не жил в других странах, но много у меня русских знакомых, у которых трое-четверо детей есть в то же время. Они как-то объединяются, начинают друг другу состоять, всякие появляются организации, там как «Северный человек», «Русская община». Я за это, будучи татарин, я это понимаю, это должно так быть. Я вспоминаю 90-е годы те же. Мы друг за другом как-то вставали, даже если не знакомы, видели того же там. У меня Чертиловский рынок был, через дорогу был. Угу. И как бы...
0: Мы хорошее место.
13: Мигрантов много, да. Да. Ага. Но и они, как сказать, да, 15-16-летних ребят, они с нами не связывались, потому что знали, что мимо проходящие рядом ребята вступятся. Сейчас такого, к сожалению, нет. Но я не то, что разжигаю, что-то делаю, но как-то было то, что место и место, ну как-то была займовая ручка какая-то. Сейчас я вижу, что это возвращается, люди понимают, что... А по поводу того, что государству все равно, да, естественно, все равно. Фермеру все равно, с кого молоко, шерсть и остальные субпродукты брать. Абсолютно все равно. Потому что если бы было не все равно, не было бы такой алкоголизации. Потому что на каждом углу алкоголь как стал доступен. В 90-х был-то недоступен, когда в палатках продавали. Сейчас просто в Москве тяжело найти место, где тебе надо пройти больше 300 метров, чтобы купить алкоголь. Каждому продуктовому продают. Огромные сети алкомаркетов. Для чего это все делается? А комнаты матери и ребенка просто нету. Почему нельзя сделать комнату матери и ребенка в каждом сетевом магазине? Метр на метр требуется. Но этого уже нет.
0: В каждом магазине, в смысле, в супермаркете?
13: Ну да, сетевом. Вот там «Пятерочка», «Магнит». Почему нельзя выделить метр на метр? А потому что у нас полгода зима. Вот я один раз собрал дочек своих на улицу, вышли, а мне младший говорит: «Извините, я обкакалась». И я, блин, обратно, блин.
0: Так, ну там туалета нет в магазине.
13: Просто переодеть, памперс поменять.
0: Ну там туалета нет. Там и если взрослому надо памперс поменять, там и взрослый человек не может.
13: Не, ну взрослый. Мы говорим про то, что вот рождаемость поддержать, а ничего не делается толком. Только эти лозунги, мы, там у нас год ребенка, год того-сего. А по факту, что вот я вижу только, что у меня на районе в огромном количестве появились алкомаркеты Измайлова, Москва. Все. И то, что в КБ ты заходишь, русских нет. Фастфуд русских нет. Раньше были студенты, теперь нету. И это нагнетает, это напрягает.
0: Ну, не знаю, по поводу комнаты, спасибо. Комнаты матери и ребенка, как раз с комнатами матери и ребенка нет никаких проблем в там, торговых центрах, каких-то больших вот этих, где есть туалет, там обычно бывает комната матери и ребенка, особенно во всех современных, ну, свежепостроенных, в обычных супермаркетах нет. Ничего, там не должно быть этого, насколько я понимаю. Там туалетов нет для посетителей. На здоровье пишешь. Кстати, интересно, ваш коллега утром приводил пример у олигархов по всему миру по 5 и более 100 детей. Более 100 детей? Это у каких олигархов более 100 детей? Прозвучала фраза «армия наследников». Ну, это типа вот свежеиспеченного экстремиста-террориста, если только, если этих детей считают, которых они там через пробирку распространяют. Ну, тогда да, наверное, больше 100, может быть. Может, не заставлять рожать, а просто улучшить материальное положение населения? Всех надо сделать олигархами? Я правильно понимаю? Это имеется в виду? Настолько надо улучшить материальное положение населения? Просто все должны быть миллиардерами. И тогда... Ну, можно сделать всех миллиардерами. Просто если все миллиардеры, никто не миллиардер. Я думаю, вам не понравится, если вдруг все будут миллиардеры. Это будет, скорее всего, плохое время для нашей страны. Но как раз я же говорю, дело-то не в материальном положении. Как раз вот как только доходит до какого-то плюс-минус нормального среднего материального положения, рождаемость перестает идти вверх. У олигархов, мы хотим мерить по олигархам, это надо вообще кому-то? Ну, олигархи, да, олигархи размножаются, наверное, в принципе, у очень богатых людей, наверное, нормально все с детьми в среднем. Мне приходит в голову кто, ну вот, какой-нибудь Илон Маск, у него, по-моему, бешеное количество детей. Про остальных миллиардеров не очень знаю, ну, наверное, тоже есть. Но это миллиардеры. Про миллиардеров мерить не надо. Вот бедные, у бедных точно много детей. Посередине детей нет, в этом проблема. Был я в Иране, сторона миллионеров. Да-да-да, вот все миллионеры. И что-то я не уверен, что вы хотите. Трамп, у Трампа много детей, да. Ну, это миллиардеры. Всех миллиардеров вы сделать не сможете. Так не сработает. Вы можете сделать всех нищими. Всех нищими, да. Скорее всего, получится. Всех миллиардерами без варианта вообще. Слушаю. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
14: Да, здравствуйте, Георгий. Ну, насчет миллиардеров.
0: Да.
14: Если рублевых, конечно, будет плохо. Но если долларовые, то совсем другая картина. А по поводу детей. Ну, вы знаете, вот я заметил средний класс. Вот и в Москве много, и по стране. Если люди чувствуют себя уверенно, то они детей заводят. И здесь речь не идет о миллиардерах. На самом деле нужно...
0: Как раз в том-то и проблема, что вот именно средний класс никого и не заводит. В том-то и дело.
14: Ну, я с этим не согласен.
0: В том-то и дело. Глобально...
14: Настоящий вот если... средний класс об этом забыл.
0: Настоящий средний класс — это кто?
14: Спасибо. Ну, люди, которые зарабатывают и чувствуют уверенность в завтрашнем дне.
0: Если вот мы посмотрим с вами на мир, то мы с вами поймем, что мы не просто средний класс, мы золотой миллиард, тот самый. Вот Россия — это золотой миллиард. Это люди, это страна, где люди живут хорошо. В сравнении с теми местами, где люди живут плохо. Бывают задницы натуральные, где просто отвратительно живется. По сравнению с ними мы с вами живем в раю. Поэтому как раз дело ни в каком не в среднем классе. Вот кто-то говорил мне, что там вокруг кто-то детей рожает. Вот у меня никто вокруг детей не рожает. Вот из моего окружения, из моих друзей, моих ровесников, ребенок есть вот у одного человека. Один. У меня двое. Все остальные, все мои друзья. Я вот беру своих друзей. Вот у всех остальных нету никаких детей. Мне 31 год. Так-то, вообще-то, уже на секундочку. Им всем тоже 31 год. Люди, у которых есть дети, они в меньшинстве. Вы, Георгий Вячеславович, все, да, да, вот ровно так оно и есть. У Георгия Вячеславовича один ребенок. Он мой ровесник. И среднему классу могу я себя отнести? Да, наверное, да. А что нет? Среднему классу отнесу, и Георгия Вячеславовича отнесу. К среднему классу. У них там в Турции не знаю как, но, в принципе, я думаю, тоже можно отнести к среднему классу. И друзей своих, наверное, я могу отнести к среднему классу. Кто-то побогаче, кто-то победнее. Ну, плюс-минус средний класс, да. Олигархов нет. Миллиардеров среди моих друзей нету. Я не знаком близко с миллиардерами. Прям нищих тоже нет. А детей нету. Вам 31 всего лишь, серьезно? Да, мне 31. Спасибо большое. Это очень приятно. Сейчас было. Средники смотрят сериалы, путешествуют, прорабатывают себя, медитируют на зачуханную хижину на Бали, серфят в Австралии. Зачем дети? Зачем памперсы, какашки? Ровно так они и рассуждают. Ну и что мы будем их осуждать? Давайте не будем их осуждать, давайте будем смотреть на то, что происходит в испанской Сеуте, и немножко злорадствовать. А почему нет? Хорошая погода, выходные, время позлорадствовать над этой Европой, которая загнивает. Вот так им и надо всем. У нас сейчас будет рубрика про русских женщин, как в тему. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем счастливо.
15: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
16: Звездой на небе просвещения назвали татарскую меценатку и просветительницу Фатиху Аитову. Она сделала большой вклад в развитие женского образования и основала первую татарскую женскую гимназию. Фатиха Аитова родилась в Троицке, на территории нынешней Челябинской области, в семье купца первой гильдии Абдулвали Яушева. Дата ее рождения – 5 января 1869 года. По воспоминаниям сына татарской просветительницы, она училась у жены Мулы и едва умела читать и писать. Однако есть сведения, что меценатка окончила Троицкую женскую гимназию. В семье девушки было особое отношение к просвещению. Ее отец с братьями жертвовали огромные средства на реформирование системы мусульманского образования на Южном Урале и в Северном Казахстане. Фатиха не отставала от родственников и также приложила руку к меценатству. Даже свое приданное – 200 тысяч рублей – Аитова потратила на открытие в Казани бесплатной начальной школы для девочек из бедных семей. Учебное заведение просуществовало всего 3 года, но просветительница осознавала необходимость в качественном образовании для детей и продолжила свое дело. Уже после смерти отца, получив крупное наследство, меценатка открыла начальную 4-классную школу для девочек. Позже в планах Фатихи появилась идея продлить обучение до 8 лет. Аитова готова была щедро вкладывать в образование казанских детей собственные средства. Однако перед ней стояла непростая задача. В частности, договориться о создании школы с властями. В начале 20 века в Казанской губернии существовали конфессиональные школы. Образовательный процесс вел мулла и его жена. Они обучали детей грамоте, правилам шариата, но в программу не входили светские предметы. Аитовой, как рассказывал ее сын, предстояло создать женскую школу по типу русских гимназий со средним образованием на родном языке. За 8 лет существования учреждения пришлось преодолеть много трудностей. Оно открылось, что называется, на пустом месте. Не было подготовленного преподавательского персонала для средних и старших классов с татарским языком. Не было учебников по естественным наукам и другим предметам. Не было научной терминологии на татарском языке, отмечал Ибрагим Аитов. Меценатке приходилось самостоятельно находить преподавателей и составлять программу. В первоначальном виде школе Аитовой было суждено просуществовать до 1918 года, то есть 8 лет. В ней получили образование сотни девушек, среди выдающихся учащихся – композитор Сара Садыкова. Позже советская власть реформировала систему народного образования, и на базе гимназии была создана татарская школа второй ступени. Как пишет сын Фатихи, школа вошла в общую сеть Татнаркомпроса как первая и единственная школа с преподаванием на татарском языке. Старости Аитова осталось на попечении сына Якуба в Москве. Пенсии ей не было назначено. Во времена Великой Отечественной войны семью эвакуировали. Якуб не смог взять с собой мать. Ее опекала жена другого сына, Юсуфа. В 1941 году Аитова вернулась в Казань. Известно, что в течение нескольких месяцев она тяжело болела и лежала на постели на обычном сундуке. Она умерла в 1942 году, похоронена на кладбище возле Ново-Татарской Слободы в Казани.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 8 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент США указал на желание Владимира Путина и Владимира Зеленского заключить сделку по завершению конфликта. Однако она потребует уступок от обеих сторон, полагает Дональд Трамп. Думаю, Зеленский хочет заключить сделку, и Владимир Путин хочет этого, но никто не хочет идти на уступки. Однако обоим придется сделать это, сказал глава Белого дома на заседании Кабинета министров. Трамп также заявил, что сомневается в перспективах передачи Киеву технологии производства Патриот. По его мнению, США едва ли сделают это. Франция разместила военных и дроны на границе с Испанией. Власти республики пошли на такие меры на фоне миграционного кризиса в городе анклаве Сиути, сообщил Эммануэль Макрон. Французский лидер также написал в соцсети X, что связался с премьер-министром Испании Педро Санчесом, чтобы выразить солидарность с Мадридом и предложить любую необходимую помощь. Глава правительства испанского автономного города, расположенного на северном побережье Африки, ранее сообщил о проникновении в Сиуту из Марокко более 60 тысяч незаконных мигрантов. Судоходство в Босфоре приостановлено из-за севшего на мель сухогруза. Речь идет о 154-метровом судне, перевозящем 22 тысячи тонн железной руды из России. Такие данные привели в управление береговой охраны Турции, уточнив, что сухогруз следовал в порт Искандерун. Он сел на мель в проливе Босфор из-за отказа двигателя. Два наших буксира и катер находятся в состоянии повышенной готовности. Судоходство в проливе приостановлено в обоих направлениях, отметили в ведомстве. Других подробностей случившегося не приводится. Автобус с кировской футбольной командой «Факел» попал в ДТП в Ивановской области. Транспортное средство столкнулось с грузовым автомобилем «МАЗ», сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Водитель автобуса, мужчина 45 лет, получил травму локтя, от госпитализации отказался. Пассажирам футбольная команда «Факел» из Кирова не пострадали. Водитель фуры также не пострадал, заявили в ведомстве. Там добавили, что авария произошла недалеко от населенного пункта Комарова. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 11 рублей 77 копеек, доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 23 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
11: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
17: Реклама.
18: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается с семьи.
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
20: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
20: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола,
17: бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва». Передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Подводим своеобразные итоги нашей политической недели. Говорим, конечно, о Соединенных Штатах и не только. Затрагиваем наиболее жгучие, актуальные и наиболее интересующие вас аспекты международной жизни. Стараюсь по мере своих возможностей информировать вас о...

что в какую сторону, как говорится, подует ветер и куда склонится соломка. То есть это такое предварительное голосование. Даже это скорее, может быть, и не голосование, а процесс, а это такой, знаете, опрос. Какие преференции? Кто является фаворитом в этой связи? Несмотря на то, что мы очень часто и совершенно справедливо говорим определенной деноминации у роли Организации Объединенных Наций в нынешнем международном процессе, тем не менее, это пока у нас единственная такая организация, платформа, которая охватывает, ну, практически все страны мира в той или иной степени. Мы за последние 4-5 лет видели абсолютно несостоятельность этой организации. Но, тем не менее, другой у нас, что называется, пока нет. Организация Объединенных Наций после Сан-Францисского договора 1945 года была образована. Это какой преемник такой был Лиги Наций как таковой, существовавшей, начавшей свое существование после Первой мировой войны. Ну и вот сейчас у нас, так сказать, все-таки начинаются определенные такие предвыборные баталии. В преддверии ноябрьских промежуточных выборов в США, я думаю, что это все-таки вызовет определенный интерес, тем более, что кандидаты, которые выдвигаются самыми разнообразными странами в той или иной степени, они заслуживают, с моей точки зрения, внимания, чтобы мы более подробно об этом поговорили. Постоянные члены Совета Безопасности ООН, Великобритания, Китай, Россия, США и Франция, они во время этих пробных голосований используют те же бюллетени, что и непостоянные. То есть здесь нет никакого различия, скажем так. То есть без права вето. Еще на предварительной стадии никто из них не может применить это право. Но когда вот круг претендентов сужается до 3-4, непостоянные члены продолжают использовать белые бюллетени. А вот когда это уже все выходит на финишную прямую, тогда уже выдаются бюллетени с отметкой красных, называют такие красные, скажем так, бюллетени. И если хотя бы один член, постоянный член Совета Безопасности вот из этих 5 стран проголосует против кандидата, то его кандидатура не утверждает. Это значит, что кто-то из постоянных членов его заветировал. Самое интересное, я вот это не знал, уважаемые радиослушатели, оказывается, вот этот красный бюллетень, это не оглашается, какая страна проголосовала против. То есть мы можем только догадываться, кто же бросил такой, ну вот ученые знают, это черный шар такой запустил, это анонимно все происходит. Генерального секретаря избирают на 5 лет, с возможностью переизбраться еще на один срок. Вот с 2017 года этот пост занимает, даже не знаю, как сказать, к сожалению, наверное, Антонио Гутьерреш, который до этого был верховным комиссаром ООН по делам беженцев, а до этого, ну что называется, на разогреве даже успел побывать премьер-министром аж целой Португалии. Вот. 9-й секретарь генсек он у нас, 10-й вот сейчас вот будет избран. И он приступит, собственно говоря, вот в 1 января 2027 года, после такой длительной процедуры, новый генеральный секретарь Организации Объединенных Наций должен приступить к своей уже непосредственно деятельности. Соответственно, это, значит, будет Генеральная Ассамблея, ну и там уже, что называется, этот механизм бюрократически огромный, он, собственно говоря, вот, наконец-то и закрутится. Кто претендует на этот пост? Сейчас, вот, насколько я вот могу судить, по реакции, по публикациям, высветились 7 кандидатов. 7 кандидатов, которые очень любопытны, ну, не все из них, я, признаться, не всех их знаю, да я думаю, что это и не нужно, потому что выдвигаются это иногда одной страной люди, которые не очень известны, как правило, из основных, скажем так, тем более из основных стран и наиболее развитых стран, это, как принято, не выдвигать их, обычно это из каких-то более-менее нейтральных стран. Стараются выбирать. В основном это из стран такого третьего мира. Вот Гутьерреш, в принципе, это такое исключение. Португалия — это все-таки страна НАТО. Ну, думали, что этот человек будет в какой-то степени президент. Ну, как видите, оказалось, что и нет. Этот человек все-таки в самых важных таких виражах политических гонок, которые вот за последние 10 лет происходили, он всегда выбирал сторону своего патрона. Я сейчас говорю патрону, так, знаете, в целом говоря о таком североатлантическом боссе, вот скажем так. Его решения никогда, никогда не шли вразрез с позицией, с мнением стран НАТО, и уж тем более Соединенных Штатов Америки. Это традиция, которую надо, безусловно, переламывать, потому что мы не можем существовать в такой форме. Мы видим, что мы, если до недавнего времени мы достаточно

0: Продуктивно использовали аппарат Организации Объединенных Наций в своих целях, для достижения своих целей. Были принято огромное количество резолюций, которые выдвигались Советским Союзом. Это вот особенно после разрядки, 70-е годы. Очень продуктивно, очень энергично работала наша команда. Да и в 90-е годы, когда нашим представителем в Организации Объединенных Наций был Сергей Викторович Лавров, в конце 90-х годов до 2000 года, пока он занял пост министра иностранных дел, это всегда была такая, знаете, боевая, очень, так сказать, насыщенная работа. Но, как вы понимаете, 90-е годы были достаточно сложными, сложный период очень. И сейчас вот в нынешней ситуации, учитывая, конечно, огромное количество изменений, которые произошли, санкции, абсолютно дискриминационная политика стран Североатлантического блока в отношении не только России, но и многих других, это, конечно, в корне меняет общую картину. Поэтому я думаю, что вот в данной ситуации необходимость, ну, хотя бы в виде формальном таком, скажем, третейском судье, который мог бы на себя взять обязанность, ну, каким-то образом, простите, разруливать ситуации, которые возникают постоянно. Я думаю, что это очень-очень насущное требование нашего времени. И посмотрим, каким образом это все будет происходить. Кандидат номер один и самый, кстати, основной. Это Рафаэль Мариано Гросси, действующий генеральный директор МАГАТЭ. 65 лет ему. Вот. Карьерный дипломат. Некоторые считают, что он почему-то из Италии. Нет, он из Аргентины. Он из Аргентины. Достаточно давно уже на службе, почти 40 лет. Был послом Аргентины в самых разнообразных странах. Я помню, там Бельгия, по-моему, он был. То есть занимал такие позиции. Но вот с 2002 года он был уже, работал в организации по запрещению химического оружия. Это ОЗАХО, так называемый, в Гаге. Это тоже структура ООН. А потом работал, опять же, в МИДе. И вот в 2010 году он возглавил эту организацию под названием МАГАТЭ. Тоже его срок вот сейчас заканчивается уже в данной ситуации. Извините, в 2010 году он пришел работать в МАГАТЭ, а возглавил в 2019 году. Поэтому у него, собственно говоря, вот сейчас тоже он на 4-летний срок переизбирается, и фактически у него заканчивается вот уже его каденция, и он, в случае, если его изберут в генеральным секретарем ООН, то он должен будет покинуть на год раньше свою прежнюю занимаемую должность. Должен ее будет покинуть досрочно. Если вы помните, я неоднократно вот говорил, я не знаю, каким образом будет развиваться событие, конечно, но вот нам нужно все-таки занимать определенную принципиальную позицию по некоторым вопросам, и никогда не знаешь, где это нам может пригодиться. Но вот представьте себе, если бы сейчас Рафаэль Мариано Гросси, который является основным кандидатом на должность генерального секретаря ООН, если бы мы заняли сейчас, в принципе, еще и не поздно, занять принципиальную позицию относительно так называемых Фолклендских островов в пользу Аргентины. Несмотря на то, что сейчас в Аргентине абсолютно проамериканское правительство. Но вы понимаете, в чем дело? Вы же видели и слышали, я убежден, эти эксцессы на чемпионате мира, когда вот сейчас сборную Аргентины, серебряного призера, хотят наказать за вот развернутый баннер, что Фолкленды, то есть Мальвинские острова, как они их называют, это принадлежат Аргентине они. Это в сердце каждого аргентинца абсолютно. Поэтому в данной ситуации, если бы мы бы, такая страна, как Россия, поддержала против наших заклятых и уже записных, и уже ничего это не изменить, проверенных столетиями наших врагов, Англию, если бы мы заняли эту позицию в сторону другой стороны, я думаю, что здесь бы был бы очень интересный бы расклад, потому что при всей, казалось бы, непредвзятости генерального секретаря, я ведь не зря указал на Гутьерреша, который, хоть он и должен был быть беспристрастным судьей, но тем не менее он свою повестку отрабатывал. Я думаю, что при избрании Рафаэля Мариано Гросси, то аргентинца, человек, который вырос на всем этом, человек, который помнит эту позорную войну за Фолкленды при Маргарет Тэтчер в начале 80-х годов, я думаю, мы бы приобрели неплохого союзника. В любом случае, кстати. И сейчас вот в МАГАТЭ, я думаю, что тоже мы могли бы разыграть бы немножко даже по-другому эту карту. Так что вот пока основным кандидатом, одним из основных кандидатов, я не хотел бы сейчас забегать вперед, но тем не менее вот становится как раз Рафаэль Гросси. В данном случае И человек из аппарата ООН, он как бы может сам выдвигаться, поэтому здесь не нужно, чтобы какая-то страна его в той или иной степени рекомендовала, скажем так, достаточно известно. Николай пишет, кажется, в 80-е годы был такой генсек Курт Вальхай, выходец из Австрии, вроде бы считается самым успешным из всех глав ООН. Да, я помню Курта Вальхайма, это был австриец, он был... как раз в его время начиналось, это конец 60-70-х годов, это даже не 80-е, а 70-е годы. Вот политика разрядки, первые контракты газ-трубы были. И в конечном итоге Курт Вальхайм, он на фоне нынешней ситуации, он, конечно, играл. Но там есть одна очень неприятная для него, конечно, вещь. Дело в том, что Курт Вальхайм, у него все-таки были... И у его отца были связи с неонацистской, с национал-социалистической партией Германии. У него был скандал, когда это раскрылось. Правда, это раскрылось уже фактически в конце его каденции. Так что вот здесь вот именно так это звучит. Эдвард пишет, Рафаэль, а почему Аргентине можно, а другим нельзя провоцировать эти все акции? А почему нельзя? Кто кому чего запрещает? По-моему, нет особо никаких. Так что здесь я не совсем, так сказать, с вами согласен. 70-е годы, да, Николай? Угу. Строгинский. Не буду зачитывать, кого вы хотите в генсеке, хуже не будет. Но, в принципе, если мы хотим взорвать Организацию Объединенных Наций, то тогда ваш кандидат туда очень и очень подходит, по-моему. Эдвард МАГАТЭ, это он пустышка. Я с вами согласен, уважаемые радиослушатели. Все, о чем вы здесь говорите и пишете, это я согласен, безусловно. Я просто хотел бы подчеркнуть, что альтернативности пока нет. Принципиально вопрос об Организации Объединенных Наций не решен. Он не решен мировым сообществом, он не решен нами. И в данной ситуации мы должны быть очень осторожны, потому что, ну... Все-таки я думаю, что нам необходима такая платформа, где бы мы в той или иной форме могли бы высказывать свое мнение. Тем более, давайте не будем забывать, у нас все-таки есть право вето. Более того, и у Китая есть право вето. И мы достаточно консолидированно сейчас выступаем с нашим очень хорошим, близким партнером, даже в каких-то вопросах союзником. Так что не будем торопиться. Но вот... серьезно отнестись к этим выборам, чтобы прошел кандидат, который нас устраивает, я думаю, это необходимо. Второй кандидат, очень интересный кандидат, ее зовут Мишель Бачелет-Херье, бывший верховный комиссар ООН по правам человека, более того, была президентом Чили, причем два срока была президентом Чили. И, ну, здесь, хотя, конечно... говорить о женщине в возрасте сложно, 74 года все-таки. Ее выдвинули три страны, Бразилия, Мексика и Чили. То есть Бразилия и Мексика крупнейшие страны от Центральной Америки, Южной Америки. Так что здесь, конечно, это серьезно. Серьезно. Но вот любопытна позиция чилийцев, которые сначала ее выдвинули, а потом они ее отзывают, свою эту заявку. Это непонятно было, то есть там внутренние какие-то разборки. Но судьба этой женщины очень интересная. Я с любопытством прочитал. Дочь генерала, который был казнен никем иным, как Аугусто Пиночетом. Она вынуждена была, бежала из страны в 1975 году. Вы знаете, что этот переворот, убийство Сальвадора Альенде. Я, кстати, хочу сказать, что тут пришла хорошая новость. Нашли того негодяя, который убил замечательного певца, замечательного чилийского патриота Виктора Хара. Вот, и нашли спустя вот сколько лет уже, его, значит, я даже не знаю, что с ним сейчас будет делать, ему там уже за 80 лет. Но тем не менее, она бежала из страны, жила в Австралии, а потом, где бы вы думали, в ГДР. Изучала медицину, участвовала в социалистическом движении. В 1979 году вернулась в Чили, где завершила медицинское образование. Долго работала в Германской Демократической Республике. Я думаю, что это тоже в какой-то степени характеризует ее убеждения, вот, ее политическое кредо в этом плане. Тем более, что политическую карьеру она начала после падения режима Пиночета. Это вот в 90-е годы. В начале 90-х, конец 80-х годов, как раз после падения, вступила в социалистическую партию страны. Ну и, собственно говоря, как ни странно, это вот, чтобы вас не обманывала, так сказать, ее такая достаточно милая, очаровательная внешность, но она, да, даже избиралась министром обороны Чили. Работала это вот именно там. Вот. Участвовала в социальных реформах. Очень много социальных программ с ее именем связано. Вот. И вон она курировала как раз движение ООН и женщинам. Так что она здесь, так сказать, достаточно активно выступала. Вот. И не, напомню, два раза с перерывом, правда, но два, вот, точно так же, как Трамп, знаете, два раза с одним перерывом избиралась президентом Чили. Вот. И вот была, работала Верховным комиссаром ООН по правам человека. Вот это второй кандидат, который имеет поддержку таких двух стран, как Бразилия и Мексика. Это уже существенно все-таки. Это достаточно существенно. Но вы, наверное, прекрасно понимаете, что в какой-то степени она будет таким противовесом Рафаэлю Гросси, Аргентина. Но это извечное противостояние Аргентины и Бразилии. Кто из них более, скажем так, южноамериканец, да? Разные страны, разный менталитет, разный язык. Ну и, конечно, это распространяется на очень многие сферы. Кстати, в футболе это тоже постоянный соперник. Так, давайте мы возьмем звонок, потом продолжим. Слушаю вас.
1: Да, Рафаэль, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Если кого-то находят, я вам так скажу, нужно называть человеком. Человека находят, и он тогда живет. Дольше и мирно, и здоровья вам, удачи, улыбок побольше, главное.
0: Спасибо большое. Я надеюсь, вы понимаете, о чем говорите. Я, насколько понял, просто ваше позитивное такое пожелание. Я попозже разберусь в связи с чем это все и с чем вы это связывали. В любом случае, спасибо. Кандидат номер три. Маки Саль, бывший президент Сенегала. 64 года. Вот. Рекомендовала одна страна Бурунди. Ну, я думаю, что уже приблизительно вы можете себе представить, что шансы этого уважаемого человека, скорее всего, уважаемого, он по образованию геолог, кстати, вот такой человек немножко далек, может быть, от... Кто знает, может быть, в политике такие и далекие от политики люди сейчас и нужны, потому что карьерные дипломаты у нас, ну, это просто какое-то... Одно из сплошное расстройство. Вот. Занимал должность премьер-министра, был глава МВД, а в 2012 году победил на президентских выборах. Вот. Тоже был два срока подряд. Ну, не знаю, насколько его хватит, насколько его компетенции хватит на этот пост, но тем не менее Африка это серьезно все-таки задел. Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Рафаэль Никитич.
0: Да, здравствуйте.
2: Олег. Да. Ну, действительно, к Гроссе есть вопросы по поводу вот Запорожской АЭС, обстрелов, да, со стороны украинской. Да. Это понятно. Ну, с другой стороны, вот кандидат Африки, о котором вы сказали, может быть, он более... ну, наверное, здесь действительно какие-то консультации с Китаем или Аргентинка, вот Мишель Бачелет. Наверное, Россия уже на последнем этапе, когда право вето сможет воспользоваться. Наверное, это будет в координации, наверное, ну... Китай,
0: я
2: наверное.
0: Понял, да, я понял. Вы знаете, спасибо вам за ваше мнение. Вы знаете, уважаемый радиослушатель, я надеюсь, что вы не правы. Вот я вот так вам отвечу. Я надеюсь, что не на последнем этапе, а уже сейчас наша дипломатия, я убежден, что, скорее всего, так и есть, я надеюсь, что они уже сейчас работают с кандидатами. Вот все те вопросы, которые мы с вами, ну, сейчас, безусловно, в рамках общественно-политической, я не претендую на какие-то профессиональные дипломатические выкладки здесь, потому что я не очень хорошо знаю этих кандидатов, если только Рафаэля Гросси, остальные мне были, ну, более чем неизвестны, но в данной ситуации я думаю, что более профессионально наши дипломаты, наоборот, они уже выясняют и сопоставляют наши вот позиции. Я просто обозначаю некоторые такие рэперные точки, на что обращать внимание. Аргентина – это Рафаэль Гросси, вот, Бачелет – это Чили, это анти-пиночет, антинацист, антифашизм. Все-таки человек жила в Германской Демократической Республике, там учился. Но здесь просто есть определенные, знаете, скажем так, место для определенного маневра политического для нас. То есть я не думаю, что этот человек будет абсолютно посторонний для нас. То есть есть какие-то определенные точки соприкосновения. А уж тем более, если мы найдем ее друзей в ГДР, которые, ну, страны не существуют, но, может быть, все-таки остались люди. Хотя после предательства Горбачева ГДР, я даже и не знаю, что там сейчас осталось от бывших. Но, тем не менее, вы знаете, Восточная Германия, она существует в таком немножко свободном режиме в рамках Объединенной Германии. Но там свои законы, свои тенденции. Кто знает, может быть, это тоже нам бы сыграло какую-то позитивную роль здесь. Это информация, что называется, к размышлению. Как говорилось в одном замечательном фильме Татьяны Леозновой. Так что Маки Саль, вот это, так сказать, из Сенегала претендент. Ну, в целом, это, конечно, тоже, что называется, наше поле деятельности, потому что я убежден, что очень многие лидеры, особенно из Северной Африки, они помнят ту помощь, которую всегда оказывал Советский Союз. Ну, это, естественно, у них ассоциируется с Россией в антиколониальном движении. Он достаточно все-таки еще, он в возрасте, как наверняка помнит еще те дни, ну, правда, он был тогда еще ребенком, но я думаю, что он впитал в себя вот эти антиколониальные, скажем так, традиции, этот воздух, я надеюсь, дух, скажем так. Вот, и кто знает, может быть, это тоже был бы неплохой вариант для вот этой, так сказать, высокой должности. Но, опять же, выдвигает всего лишь одна маленькая страна Бурунди. Я уж не знаю, каким образом это появилось, но тем не менее. Вот. Тем более, там есть еще за ним такой след, из Сенегала тянется, что он в свое время, когда был президентом, подписал указ о переносе выборов. Там были протесты, было очень много беспорядков. Это очень негативно отразилось на его имидже. Так что дальше посмотрим, как это будет выглядеть. Вот в Чили у нас Бачелет, вот здесь такой курьез такой. Видите, ее собственная страна отзывает ее собственную кандидатуру. Ну, это странно, по меньшей мере. Так, Ребекка Гринспан, еще одна уважаемая женщина, 70 лет, выглядит прекрасно, страна Коста-Рика, вот здесь у нас, как говорится, видите, еще прибыло, что называется, из Центральной Америки. Коста-Рика это тоже достаточно такая, ну, нейтральная страна во многих отношениях. Но, тем не менее, Ребекка Гринспан, экономист по образованию, занимала ключевые должности в Коста-Рике, работала 20 лет, уже работает в Организации Объединенных Наций. Занимается вопросами развития экономики. Она экономист по образованию. Вот. Вот тоже, так сказать, вариант, который тоже, конечно, надо очень внимательно рассматривать. Продолжим наш разговор, уважаемые радиослушатели, после выпуска новостей. Послушайте его вместе со мной, который подготовили мои коллеги. А потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 20:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о ликвидации на подлете к Москве дрона ВСУ. Информация появилась в канале мэра столицы в мессенджере Макс. На месте падения обломков работают экстренные службы, говорится в публикации. В Росавиации при этом ранее заявили о введении ограничений во Внукове. В ведомстве пояснили, что аэропорт не принимал и отправлял и принимал рейсы по согласованию с соответствующими органами. В настоящий момент все введенные ограничения сняты. Мужчина и 14-летняя девочка пострадали при ударах ВСУ в Белгородской области. Украинские военные атаковали села Красный Куток и Толоконное. В региональном оперштабе заявили, что несовершеннолетняя с баротравмой доставлена в детскую областную клиническую больницу. После проведения обследования девочка продолжит лечение амбулаторно. Мужчина, который пострадал при атаке в ВСУ на грузовой автомобиль в Толоконном, получил открытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Он госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Глава «Шеврон» счел маловероятной длительную остановку работы КТК. Майк Вирт выступил с таким заявлением на фоне атак беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. «Я бы сказал, что приверженность сохранить проект работающими всех связанных сторон, всех правительств, очень-очень высокая. Я не скажу, что Каспийский трубопроводный консорциум никогда не будет остановлен, но и не думаю, что у сценария длительной остановки высокая доля вероятности», — сказал Вирт. Он Он добавил, что закрытие КТК на длительный период создаст проблемы для всех грузоотправителей по этому направлению. В пресс-службе консорциума неоднократно сообщали об ударах БПЛА по танкерам в районе терминала в Черном море. Роспотребнадзор предостерег москвичей от употребления воды из родников. Это может привести к заражению различными инфекционными заболеваниями, в том числе гепатитом А. По данным ежегодного мониторинга ведомства, состав и качество родниковой воды на территории города нестабильны. В некоторых местах она не соответствует гигиеническим нормативам и санитарно-химическим и микробиологическим показателям, поэтому использовать ее для питья нельзя. При этом в Роспотребнадзоре отметили, что если отказ от употребления воды из непроверенного источника невозможен, пить ее следует только после кипячения. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачна, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Завтра днем столица облачна с прояснениями, до плюс 27 градусов. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8.
5: Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси! Лео Месси does it again, he's superhuman!
10: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
12: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. 94,8.
13: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Америка Лайт» на волнах радиостанции «Говорит Москва». С вами Рафаэль Ардуханян, автор ведущей этой передачи. Говорим о кандидатах, потенциальных кандидатах на пост генсека Организации Объединенных Наций. Пытаемся в какой-то степени просто создать такую общую атмосферу, картину, кто же реально сейчас претендует на эту должность и что мы можем ожидать от этих кандидатов, а вернее того, кто же будет избран в конце концов А наверняка кто-то из этих семи, вот перечисленных мною кандидатов, кто-то из них наверняка и станет. Если, конечно, не появится очередная темная лошадка в самый последний момент. У нас передача «Диалог». С удовольствием выслушаю ваши критику, ваши вопросы. СМС-портал 925-888-8948. Телеграм для сообщений, говорит МСК. Вы нас можете найти на Дзене, говорит Москва. То же самое вы можете нас найти в Максе, ВКонтакте. Но самое хорошее и самое приятное, как я это не раз подчеркивал, прямой эфир. 495-73-73-94-8. Так, давайте у нас полная линия. Я возьму вопрос, потом продолжу. Слушаю вас.
14: Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
0: Да, Сергей
14: Алексеевич. Как вы оцениваете влияние, а главное стремление Вашингтона скрытно повлиять на выборы генсека ООН в своих интересах? Сейчас, вот вы правильно заметили, про темную лошадку, которая может объявиться в самый последний момент. И это будет, ну, типа агента Соединенных Штатов. Спасибо.
0: Да. Все здесь возможно. Тем более, конечно же, это не будем забывать, это очередная площадка для противостояния, ну, великих держав, скажем так. Хотя я Англию и Францию, которые входят в состав постоянных членов Генеральной Ассамблеи ООН, я не беру ни в коей мере в расчет. Но, тем не менее, конечно, это же будет элемент противостояния Китая, России и Соединенных Штатов Америки. И вот следующий кандидат как раз, Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, бывший министр иностранных дел Эквадора. Она выдвигается сейчас, соответственно, выдвигается своей страной. И здесь вот возникают как раз вопросы, вот о которых наш уважаемый радиослушатель как раз только что и упомянул. Потому что Эквадор — это страна, ну, я так мягко скажу, не беспристрастная. Не беспристрастно. Это одна из немногих стран Латинской Америки, Южной Америки, которая находится под достаточно сильным влиянием Соединенных Штатов Америки. Там никогда не было таких, знаете, революционных подвижек, как это было там в той же Аргентине. Я напомню, что Че Гевара, он аргентинец, там же вот знаменитый. И это, конечно, не Мексика, которая бурлит антиамериканскими настроениями, и, конечно, не Венесуэла, не Колумбия. Это Эквадор. И здесь это все немножечко все-таки попроще как-то, потому что сразу после Второй мировой войны в 1945 году Эквадор установил дипломатические отношения с США и подписал с ней как раз договор, ну, такое о сотрудничестве, очень близком, очень тесном. И, конечно же, кстати, ну, справедливости ради, в этом же году он установил и с нами отношения, тоже признали, в общем, он признал Россию правопреемником СССР, так что здесь особых, как говорится, проблем не было. Но вот дело в том, что недавние события в Эквадоре, а я убежден, уважаемые радиослушатели, что, несмотря на то, что каждый генсек, который в той или иной степени претендовал или избирался на эту должность, хотя они говорят о своей непредвзятости, о своей незаинтересованности. Конечно же, они, ну, что называется, все они родом из детства, все они родом из своих стран. И они прекрасно понимают, что им потом возвращаться туда, там же жить. Поэтому, конечно же, статус вот именно этих стран на мировой арене, он играет очень большую роль. И я не думаю, что, допустим, генсек, который будет избран от какой-то страны, он пойдет вразрез интересам своей же собственной страны в той или иной степени. И этого просто не было, за всю историю не было. Курт Вальхайм не выступал против Австрии, соответственно. Остальные генсеки то же самое. Бутрус Гали не выступал против Египта. Так что здесь достаточно, с моей точки зрения, по крайней мере, ситуация понятна. И вот в этом отношении Эквадор это, ну, не самый лучший вариант для нас. Хотя и, конечно, ее выдвижение не особо, можно сказать, такое, знаете, существенное. Но кто знает. Вот как раз, может быть, знаете, темная лошадка окажется тот, кто вроде бы и не был такой. Но тем не менее, ставленник, выдвиженец и уроженец Эквадора, в данном случае Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, она представляет страну, у которой очень сложные отношения с Россией. Особенно вот в свете последних действий, когда мы в свое время поставляли наше вооружение Эквадору, и они сейчас согласились передать наше оружие, которое было поставлены им. Как вы сами понимаете, по нашему договору они не имеют права этого делать. Вот привет Эрдогану сейчас, его этим С-400. Посмотрим, что они там придумают. Но, тем не менее, они передали это все Америке. Но как передали и что значит передали? Дело в том, что американцы пообещали им помощь в борьбе с наркобаронами и с преступностью. Они передали это и получили 200-миллионный кредит в долларах на получение новой техники. Ну и как вы думаете, уважаемые радиослушатели, куда американцы отправляют это вооружение? Старое советское, так называемое. На Украину. Ну, я не думаю, что вот подобные шаги будут в какой-то степени способствовать нашему, по крайней мере, позитивному отношению к этому кандидату. Я надеюсь, что этот фактор учитывается нашей дипломатией, нашим внешнеполитическим ведомством. Так что я надеюсь, что так оно, собственно говоря, и будет. Так, давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
2: Здравствуйте, Рафаэль Никитич. Олег, скажите, пожалуйста, вот по вашей оценке, какой из кандидатов все-таки имеет больше шансов, если сегодня можно об этом говорить? И как вы считаете, вот кто из них, несколько человек, ну, максимально приемлемый для России? Спасибо.
0: Да. Я скажу обязательно в конце, обязательно скажу об этом. Вы немножечко опередили меня. Да, я, естественно, скажу, кто является здесь фаворитом во всех отношениях. Так что посмотрим, как это будет выглядеть. Не надо никаких... Рафаэль Гросси мне пишет. Не надо никаких черных лошадок. МАГАТЭ стала филиалом ЦРУ, так что понятно, кто будет генсеком. Угу. Я не сомневаюсь, кто будет генсеком. Ну, отлично. Так, Строгинский, не волнуйтесь. Людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией среди претендентов вроде бы нет. Хотя, как вы сами понимаете, чужая душа и не только душа потемки. Так, давайте мы возьмем еще звонок, потом я буду зачитывать. Слушаю вас.
15: Алло?
0: Да-да, пожалуйста.
15: Добрый вечер. Вы знаете, вы очень серьезную тему сегодня затронули, очень важную, по-моему, для нашей страны.
0: Спасибо.
15: Потому что, на самом деле, от личности генсека будет зависеть решение очень серьезного вопроса. Например, подавалось какое-то время назад через западные СМИ с подачи в Великобритании, как всегда, значит, пересмотр устава ООН в части состава членов Совета Безопасности. И подавалось это в том смысле, что вот поскольку Россия выступает как агрессор в отношении Украины, нельзя ли поставить вопрос о том, чтобы она перестала быть постоянным членом Совета Безопасности ООН. И здесь немалую роль будет играть твердость человека в должности нового генсека, который категорически откажется пересматривать устав ООН. И для нас это очень важно. И меня настораживает тот факт, что из тех перечисленных претендентов, которые вы сейчас успели назвать, только один мужчина и три женщины, причем весьма в возрасте. Обычно эта категория – это те люди, которые склонны прогибаться под давлением. Вот это очень опасный момент. Спасибо.
0: Спасибо, да. Я хочу сказать, что непонятно вот ваши опасения по поводу этого, но как мне, я интересовался этим вопросом для другой передачи как раз. Процедуры лишения голоса вето в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций не существует в природе. То есть, конечно же, это не снимает саму проблему, и эти поползновения были, есть они и будут, понятно это все, но просто этой процедуры вообще, как говорится, нет. Хотя наши враги – это такие изобретательные люди, как мы уже не раз убеждались, они, конечно, все что угодно могут придумать здесь, но вот пока, насколько я понимаю, здесь пока вот процедуры как таковой просто не существуют. Так. Дмитрий Катков пишет, честно говоря, кого бы ни выбрали, нам все равно ничего не светит, поэтому обсуждение кандидата мне не очень интересно. Я очень сожалею, Дмитрий, предлагаю вам все-таки побыть на волнах радиостанции, говорит Москва, послушать. Кто знает, может быть, появится определенная тема, которая вас заинтересует. А я для этого приложу все усилия, потому что считаю, и, кстати, как вы, наверное, поняли из звонка вот предыдущей нашей радиослушательницы, уважаемая, это не только я так считаю, это действительно очень важная тема, потому что это только часть, надводная часть айсберга тех проблем, которые сейчас находятся в компетенции Организации Объединенных Наций. В какой степени вы думаете, это может помочь или, наоборот, не сыграть роль? Вы знаете, you never know, никогда не знаешь, где это все. Как это все отзовется. Поэтому лучше все-таки постелить соломинку. Слушаю вас.
16: Алло, добрый вечер.
0: Добрый.
16: Вот я параллель хочу провести. В футболе ведь нет такой процедуры про красную карточку. А тут позвонил Трамп, и весь мир перевернуло.
0: Очень хорошее сравнение, да, спасибо. Очень хорошая параллель, да. Спасибо вам большое, да. Я считаю, что да. Вы понимаете, в чем дело? Ну, ведь я же не зря сказал. Ну, это же кудесники такие, они же придумают что, все, что угодно. Другое дело, как мы на это отреагируем, это, конечно же, вопрос. Я, кстати, хочу обратить внимание, что вот сейчас, допустим, это, когда уже просто оборзевшее, охамевшее руководство Соединенных Штатов хотело перекупить ФИФА, ну, посмотрите, все-таки поднялись, кто бы мог подумать. Поднялись, так сказать, силы, все стали, как говорится, отрицать и включили Россию в голосование сразу. Сразу нашлась куча, так сказать, параллелей, куча прецедентов, когда это, оказывается, когда надо-то. Видите, как пригорело, так моментально все нашли этот вопрос. Так что Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, не берем. Слишком много у вас там проблем с Эквадором. И, естественно, у нас сейчас торговая война небольшая объявлена, потому что Эквадор является одним из основных поставщиков бананов и цветов, гвоздик. Ну, как вы сами понимаете, после того, как они продали, отдали оружие американцам, а те переправили на Украину, наши доблестные санитарные врачи включились в действие. Раньше, так сказать, это было незаметно, но сейчас они квалификацию свою, как говорится, подтянули и сразу нашли кучу гадостей в цветах, в бананах и, соответственно, это теперь каким-то образом, наверное, будет отражаться на ценах на это. А может быть, это, я надеюсь, стимулирует, по крайней мере, в цветах. Уж гвоздик-то мы можем выращивать, дорогие наши отечественные производители. А самое главное, чиновники, которые обдирают этих бедных людей, которые пытаются что-то здесь вырастить и создать. Глядишь, и с Эквадором таких особых проблем не будет. Следующий кандидат. Каролина Родригес Биркет, бывший министр иностранных дел Гайаны. Гайаны. Ей 52 года, вот, занималась вопросами коренных народов, потом стала министром по делам американских индейцев, потом министром иностранных дел Гайаны. Занимала этот пост до 2015 года. Тоже выдвигается своей страной, в свое время была постпредом своей же страны при Организации Объединенных Наций. Ну, вот такой еще кандидат. Гайане претензий, как говорится, у нас нет, слишком маленькая есть. Следующий кандидат – это бывший заместитель генсека ООН, причем в 1997 году, 2005 год. Алара Атуну, Уганда. 75 лет. Слушайте, ну у нас просто политика стареет на глазах. Согласитесь, это просто. У нас получается так, что Гросси у нас является вообще самым таким, одним из самых молодых. 75 лет. За 4 дня до голосования его выдвинули. В отличие от кандидата, ему только предстоит еще поговорить. И он, безусловно, один из ведущих политиков Уганды. Сложная судьба у этой страны, Уганды. Это тоже она была частью колониальной империи Англии в свое время. Достаточно сильные там были в свое время антиколониальные настроения, но сейчас достаточно большой пакет инвестиций. Уганда — это такое место сейчас, где схлестнулись интересы Китая и Америки. Говорить о чем-то здесь достаточно сложно. Но кто знает? Кто знает, в какую, так сказать, сторону здесь можно будет склонить? Наверняка и Китай имеет там влияние. В свое время наше влияние было достаточно заметным, но сейчас оно спало. Но, тем не менее, вот есть, так сказать, кандидат, который, Алара Атуну, занимал должность бывшего заместителя госсекретаря Организации Объединенных Наций. Я думаю, что это тоже достаточно показательно. Кто знает, это Африка. Это вот один из немногих претендентов оттуда. То есть у нас здесь, в принципе, как мы с вами видим, третий мир. Ни одного европейца, ни одного североамериканца нет. И это, может быть, и хорошо в какой-то степени. Кто знает. Кто знает, может быть, хорошо. Но кто, совершенно естественный вопрос, кого же считать фаворитом во всем этом деле? А кто же, как говорится, будет реально вообще-то претендует на это? Хишада, Рафаэль, вы так представляете, что мне кажется, что слушаю трансляцию Евровидения. Да Евровидение отстой, господи. С ними, как говорится. Так что здесь-то, я думаю, нет. Да. Почему-то, все, уважаемые радиослушатели, вас многих волнует сексуальная ориентация этих генеральных кандидатов. Да нормальные пока они, но что мы так беспокоимся-то об этом, в конце концов? Я думаю, что здесь надо, это самое малое, что нам нужно опасаться. Так что не нужно так беспокоиться. Давайте по делам, что называется, судить о том, что происходит там у них. Вот. По-прежнему процедура открыта. Не будем забывать, что за процедурой выдвижения будет следить такая странная мадам по фамилии Анна-Лена Бербок и по имени. Помните ее такую, министр обороны, министр иностранных дел Германии, ярая русофобка. Я не думаю, что она может каким-то образом повлиять на это, но вы знаете, вот практика показывает, что вот такие вот полурядовые записные чиновники в системе Организации Объединенных Наций, как и в любой другой бюрократической машине, иногда могут очень-очень и очень много, на очень многое повлиять. И то, что это влияние будет в сторону НАТО, и, естественно, ее патронов, и, естественно, Соединенных Штатов Америки, и уж, естественно, это будет антироссийская, по крайней мере, если не русофобская позиция, это тоже в какой-то степени может все-таки сказаться. Тем более, неоднократно уже проходила информация, что Анна-Лена Бербок имеет теснейшие связи с разведсообществом, как ни странно, и с МИ-6, и с ЦРУ, но это совершенно естественно, потому что занять должность министра иностранных дел Германии, это оккупированной страны, без санкций англосакских хозяев, это было бы невозможно. И компромата там, конечно, набрано более чем достаточно на нее. Ну, винтик. Но, мне кажется, достаточно существенным. Фаворитом считается Гросси, совершенно верно. По всем, так сказать, вот сколько пишут обозреватели. И в Америке сейчас они все обсуждают именно этого человека. Я думаю, что в какой-то степени, может быть, его, ну, такая, знаете, непринципиальность в отношении и Запорожской АЭС, и его, скажем, такая очень-очень тихая критика, такая, знаете, так сказать, двусмысленная критика Бандеры нацистского режима за это все, это тоже было связано вот с его амбициями на пост генерального секретаря. Это ни в коем случае не оправдывает его, с моей точки зрения, и уж не объясняет, но это все-таки, я думаю, можно, так сказать, понять эту позицию вот с этой точки зрения. Почему он не выступал достаточно радикально по поводу очевидных фактов, угроз, которые представляет бандеронацистский режим со своими покровителями. Потому что здесь же цепочка же тянется моментально к Англии, моментально к Америке, моментально к Франции. Но и мы с вами прекрасно понимаем, для того, чтобы прокатить его кандидатуру, нужен всего один красный бюллетень. А тут можно сразу, критикуя, что значит холопа, вассала, хозяина, критикуешь в какой-то степени хозяин. Поэтому здесь вот я хотел бы, чтобы мы с вами это связали. Это просто для нашей информации. Я еще раз хочу повторить. Я не собираюсь там его оправдывать в ком-то. Безусловно, позиция была богатая в этих вопросах позорная. Но вот здесь, видите, вмешалась большая политика. Амбиции председателя МАГАТЭ, директора МАГАТЭ, они, оказывается, простираются немножко дальше. Кто знает? Ну, и мы не знаем все-таки характер наших переговоров с этим человеком, каким образом мы позиционировали себя. Я убежден, что он уже в той или иной форме обсуждал это. Так что, кто знает, может быть, здесь нам нужно действительно немножко подождать и на какой-то момент, ну, что делать? Политика – циничная вещь, может быть, закрыть глаза на некоторые очевидные вроде бы вещи. Давайте мы еще возьмем, успеем взять. Да, слушаю вас.
17: Добрый вечер, Рафаэль.
0: Да,
17: спасибо за эфир.
0: Добрый вечер.
17: Как всегда, у вас прекрасная передача.
0: Спасибо.
17: Всегда вас рад слышать. Образовалась утренняя ниша, хотелось бы вас там видеть. Угу. Начинать утро с вашего позитива, доброты и умных речей.
0: Ну, мы в 10 часов встречаемся всегда, так что, да, вы же помните, сегодня же эфир у нас был в 10 часов, так что с удовольствием.
17: Ну, хотелось бы вас вот вместо художника увидеть.
0: Перестаньте, ну что вы, господи, какой мне с тобой... Никаких перетрубаций нет. Спасибо за звонок. Послушайте, уважаемые радиослушатели, никто никуда не уходит. Алексей Гудошников – это, так сказать, журналист нашей радиостанции. Человек с своей репутацией, со своей биографией. О чем вы говорите? Я просто… Мой эфир был после Алексея, я не в курсе вот деталей этих. Но у вас будет возможность на следующее утро позвонить, когда Алексей выйдет в эфир, и спросить его, о чем вы говорите. Человек, который занимается с нашей самой популярной передачей «Подъем» и будет продолжать этим заниматься. Пожалуйста, никаких, так сказать… Теории заговора здесь быть не должно абсолютно. Ну, о чем вы говорите? Нет, нет. Я специально вот после ваших звонков утром узнал у моих коллег здесь. Ну, насколько мне объяснили, Алексей имел в виду, что это последняя передача в этом месяце, не более того. Ну, о чем вы говорите? Так что завтра уже 1 августа, как вы сами понимаете прекрасно. И это, собственно говоря, накладывает определенный уже, так сказать, немножко другой ритм. Да? Лето у нас идет, что называется, уже к закату постепенно. Да и погода, видите, уже не такая. Так что, Гросси, ему приписывают челночную дипломатию, даже сравнивают с Киссинджером. Foreign Policy как раз о нем писал, что вот он во время проблем на Запорожской АЭС и на других атомных станциях, которые были украинскими и которые сейчас еще Украина контролирует, они приписывали ему как раз вот эту такую челночную дипломатию, где он, как считают, добился определенных успехов. Но, конечно же, это расстрельная должность была. МАГАТЭ мы с вами прекрасно понимаем, когда ты мечешься между вот в такой ситуации, когда одна атомная станция уже принадлежит другой стране, другие станции атомные находятся у другой противоборствующей стороны. Конечно, это сложно все. Давайте мы тоже дадим ему немножко кредит, должное в этом плане. Его действия и позиция, она ну, просто необратима. Тем более, что помимо всего прочего, здесь, конечно же, вмешивается американский фактор, это и Марко Рубио, и все остальные, они, так сказать, тоже стараются вложить, что называется, свои 20 копеек, или в данном случае 20 центов, вот в развитие всей этой ситуации. Я, кстати, хочу узнать, вот перед самой передачей я узнал о том, что 28 конгрессменов-республиканцев, и в том числе и Марко Рубио, они обратились с призывом за, соответственно, за забраковать кандидатуру Мишель Бачелет. Вот вам, пожалуйста, видите, мы отдаем как предпочтение, они уже говорят. Здесь, так сказать, там, ну, совершенно, как говорится, мотивировка не совсем объяснима, потому что они считают ее очень либеральной, скажем так. Ну, что это под этим имеется в виду, что она более либеральная? Или, так сказать, непонятно. Вот. И то, что она недостаточно критикует Китай. Вот видите, здесь уже начинаются трения между странами. Так что я просто хочу сказать, наши враги уже давным-давно подхватили это знамя. И они уже занимаются этим. Я искренне надеюсь и убежден, но этого не может быть по-другому в ведомстве Сергея Викторовича Лаврова, этого супер, что называется, тяжеловесной дипломатии. Конечно, мы уже работаем в этом направлении. Но вот пока Рафаэль Гросси, запомним это. Запомним эту фамилию. Я вам приблизительно рассказал о биографии, о судьбе других кандидатов. Некоторые из них, ну, безусловно, не выдерживают. Но я, опять же, я не хочу забегать сейчас вперед. Давайте посмотрим, как это будет. И давайте не будем недооценивать при всей одиозности этой организации сейчас. Давайте все-таки не будем недооценивать важность именно этого поста. Потому что она уникальна, эта платформа, другой у нас не существует. Наша передача подходит к концу, уважаемые радиослушатели. Извините, сбрасываю ваши звонки. Я очень рад, что вам в целом понравилась вот эта тема. Так что завтра у нас музыкальная страничка. Мы с вами поговорим завтра об одной замечательной группе. Называется она Dio. Участников этой группы выгнали из Black Sabbath, потом из Rainbow, но тем не менее они объединились и 30 с лишним лет радовали нас своей замечательной музыкой. Так что приглашаю вас всех завтра на рок-баллады и рок-н-ролл. 14.00, Америка Лайт, музыка.
18: Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8.
19: 9 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте.
4: Силы ПВО в течение 12 часов ликвидировали 223 украинских беспилотника. А ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 20.00 по московскому времени. В сводке Минобороны отмечается, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа, перехваченные и уничтожены в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской и Тульской областях, в Крыму, Краснодарском крае, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Блогера Лерчик приговорили к 5 годам условно за незаконные валютные операции. Кроме того, ей назначен штраф в размере свыше 700 миллионов рублей. Также Валерии Чекалиной запрещено продвигать свой бренд в сети в течение 3 лет. Решение вынес Гагаринский суд Москвы. Накануне инстанция возобновила дело Лерчик, которая обвинялась в незаконных валютных операциях, связанных с фитнес-марафонами. Процесс проходил в закрытом режиме. Разбирательства приостанавливали из-за онкологического заболевания. Чекалиной в центре имени Блохина заявили, что подсудимая прошла курс химиотерапии, медицинских ограничений или противопоказаний к участию в судебных заседаниях у нее нет. Татьяна Ким заявила о миллиардных убытках зарубежных предпринимателей из-за атак на Wildberries. Их несут бизнесмены из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая. Основательница маркетплейса также отметила, что удары по инфраструктуре Wildberries – это атаки на мирных граждан. Я повторюсь, не только на россиян в нашей экосистеме. Бизнес ведут десятки тысяч людей, в частности из Киргизии, Белоруссии и КНР, сказала в беседе с журналистами Ким. Она добавила, что Wildberries максимально оперативно перестраивает логистическую инфраструктуру для сохранения скорости доставки. Синоптик опроверг данные о резком похолодании в Москве. Начальник отдела краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев заявил, что понижение температуры до плюс 20 градусов на следующей неделе не ожидается. Синоптики столбики термометров будут фиксировать отметки плюс 23, плюс 27, заявил метеоролог РИА Новости. Он пояснил, что по сравнению с предстоящими выходными, когда воздух прогреется до плюс 30, незначительное похолодание все же будет. При этом температура останется выше климатической нормы на 1-2 градуса. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 11 рублей 77 копеек. Доллар 79 рублей 46 копеек. Евро 91 рубль 19 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
18: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
20: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
21: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Контакт с телом» в эфире психолог Елена Соловьева в этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
23: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
24: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
21: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 17:00. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Рок-радар».
21: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
21: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
21: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, экспертизы.

0: 104.8 FM.
1: Во всем, что с нами происходит, ищите женщину. Умные, талантливые и влиятельные. Известные во всем мире своей красотой и твердостью характера. Женщины в российской истории.
2: Звездой на небе просвещения назвали татарскую меценатку и просветительницу Фатиху Аитову. Она сделала большой вклад в развитие женского образования и основала первую татарскую женскую гимназию. Фатиха Аитова родилась в Троицке, на территории нынешней Челябинской области, в семье купца первой гильдии Абдулвали Яушева. Дата ее рождения – 5 января 1869 года. По воспоминаниям сына татарской просветительницы, она училась у жены Мулы и едва умела читать и писать. Однако есть сведения, что меценатка окончила Троицкую женскую гимназию. В семье девушки было особое отношение к просвещению. Ее отец с братьями жертвовали огромные средства на реформирование системы мусульманского образования на Южном Урале и в Северном Казахстане. Фатиха не отставала от родственников и также приложила руку к меценатству. Даже свое приданное, 200 тысяч рублей, Аитова потратила на открытие в Казани бесплатной начальной школы для девочек из бедных семей. Учебное заведение просуществовало всего 3 года, но просветительница осознавала необходимость в качественном образовании для детей и продолжила свое дело. Уже после смерти отца, получив крупное наследство, меценатка открыла начальную 4-классную школу для девочек. Позже в планах Фатихи появилась идея продлить обучение до 8 лет. Аитова готова была щедро вкладывать в образование казанских детей собственные средства. Однако перед ней стояла непростая задача. В частности, договориться о создании школы с властями. В начале 20 века в Казанской губернии существовали конфессиональные школы. Образовательный процесс вел мулла и его жена. Они обучали детей грамоте, правилам шариата, но в программу не входили светские предметы. Аитовой, как рассказывал ее сын, предстояло создать женскую школу по типу русских гимназий со средним образованием на родном языке. За 8 лет существования учреждения пришлось преодолеть много трудностей. Оно открылось, что называется, на пустом месте. Не было подготовленного преподавательского персонала для средних и старших классов с татарским языком. Не было учебников по естественным наукам и другим предметам. Не было научной терминологии на татарском языке, отмечал Ибрагим Аитов. Меценатке приходилось самостоятельно находить преподавателей и составлять программу. В первоначальном виде школе Аитовой было суждено просуществовать до 1918 года, то есть 8 лет. В ней получили образование сотни девушек, среди выдающихся учащихся – композитор Сара Садыкова. Позже советская власть реформировала систему народного образования, и на базе гимназии была создана татарская школа второй ступени. Как пишет сын Фатихи, школа вошла в общую сеть статнаркомпроса как первая и единственная школа с преподаванием на татарском языке. Старости Аитова осталась на попечении сына Якуба в Москве. Пенсии ей не было назначено. Во времена Великой Отечественной войны семью эвакуировали. Якуб не смог взять с собой мать. Ее опекала жена другого сына, Юсуфа. В 1941 году Аитова вернулась в Казань. Известно, что в течение нескольких месяцев она тяжело болела и лежала на постели на обычном сундуке. Она умерла в 1942 году, похоронена на кладбище возле Ново-Татарской Слободы в Казани.
1: Повтор лучшего.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Плисича.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
6: Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 31 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Работаем в прямом эфире. Следовательно, следим за новостями, за тем, что творится на московских дорогах. В этом часе у нас программа «Умные парни». С минуты на минуту ждем в студии ведущего эксперта Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики Иосифа Дискина. Вы можете писать, задавать вопросы через СМС-портал. Можете писать через мессенджеры. Пользователю «Говорит МСК-бот», прежде всего, через Макс. Мы вот видим, насколько это эффективно работает. Лучше писать, кстати сказать, через Макс, чем, к примеру, через СМС-портал, потому что СМС-сообщения приходят порой не сразу.

0: мягко говоря. Можно звонить 7373948, код города 495. Что касается пробок на московских дорогах, сегодня пятница, вечерний час пик начинается обычно раньше, чем в другие рабочие дни. Люди начинают разъезжаться из города. Сегодня нам с 5 до 7 обещают 4-бальные пробки. Более серьезных пробок не ожидают. Ну вот, например, на Горьковском шоссе уже сейчас в Щемилове, в Старой Купавне, вы довольно много времени потеряете, когда будете сюда ехать. А люди, которые едут наоборот отсюда, а люди, которые сюда едут, тоже на Горьков и перед поворотом на Монино, какое-то время и довольно серьезное время, судя по всему, потеряют, потому что это 2 или 3 километра пробки примерно. То есть вылетные магистрали и загородные шоссе. Вот где теперь пробки. По пятницам так обычно бывает. Ну а что касается города, то прежде всего третье транспортное кольцо от Беговой в сторону Савеловской эстакады и далее до... Сегодня до Марьиной рощи. Потом как-то, видимо, все поворачивают на Олимпийский проспект, что ли. В общем, к проспекту Мира более-менее спокойно подъезжают люди. Чуть проще стало у тех, кто едет по Московскому скоростному диаметру или Северо-Восточной Хорде от Ростокина в сторону Белокаменной. Там продолжаются ремонтные работы, из-за которых, вы помните, наверное, одно, как это называется, одна полоса, полоса одного направления полностью перекрыта, и поэтому в два направлении теперь едут по другой полосе. Это усложняет движение. Вот прямо сейчас, например, уже немножко желтый цвет даже появился. А полчаса назад много бордового было. И, в общем, если из Ростокина едешь в сторону Белокаменной, наверное, лучше все-таки поехать по проспекту Мира и дальше по Ростокинскому проезду, проспекту Ветеранов, ну и так далее. Не знаю, как правильнее каждому решать самому. Еще обращаю внимание тех, кто на Большой Академической или в ту сторону собирается. Там пробки и в ту, и в другую сторону. Тоже уже ближе к Владыкину и к Окружной. Из новостей, которые в эти минуты появляются, количество мигрантов, которые только погибли при попытках проникнуть в Сеуту, это вот уже официальные данные, которые приводит агентство со ссылкой на главу города, 34 человека. То есть нам до этого говорили 40 беженцев, 60 только погибших мигрантов, там уже 34. Это говорит о большом количестве мигрантов. Глава Министерства обороны Испании только что заявил, что те, кто в Сеуту нелегально въехал, вернут в Марокко, но тут тоже нет названия, нет количества, точнее, людей, которые из Марокко в Сеуту въехали. А вот теперь есть 60 тысяч нелегально проникли в испанскую Сеуту мигрантов, при этом 25 тысяч из них уже вернулись в Марокко. Теперь, правда, это неофициальная цифра, газета «Мундо» пишет об этом со ссылкой на правительственные источники. Ну и еще, сегодня много новостей по поводу гибели брата и сестры в Таиланде. Теперь вот Российский союз туриндустрии пишут со ссылкой на него. Трагедия с братом и сестрой в Таиланде на турпоток из России не повлияет. Все, следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах и начинаем, собственно, разговор с гостем студии. Иосиф Дискин, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора в Высшей школе экономики. Иосиф Евгеньевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: СМС-портал +7 925 48 94 8. Через мессенджеры пишем пользователю, говорит МС Кабота, и мы начинаем. Дмитрий Медведев. Я хотел бы с этого заявления Медведева. Он то ли в качестве лидера партии «Единая Россия», то ли в качестве одного из руководителей Совета Безопасности, но это важное заявление, как мне кажется. «Россия находится в важной точке завершения специальной военной операции», сказал Медведев. Июль 26-го. Как это понимать?
1: Прежде всего, нужно понимать, что зампредседателя Совета Безопасности располагает очень широкой военной и политической информацией для того, чтобы делать такого рода заявления. Я со своей кочки могу сказать, что я солидарен с этим заявлением и готов поделиться, почему. У меня, конечно же, нет доступа к такой секретной информации, но просто из прежней жизни есть довольно много...
0: У вас есть жизненный опыт.
1: Да, из прежней жизни, друзья. Я как раз хотел поделиться. Есть друзья, которые работают в большой, кто догадается, не просили напрямую не ссылаться, в большой стране, в аналитическом центре, который обслуживает Министерство иностранных дел и Министерство обороны, они ведут компьютерное моделирование ситуации. Первое, что они отметили, резко возрос темп освобождения на Донбассе и в Запорожской, да, в Сумской и Запорожской области. А теперь приближается к порогу 50 квадратных километров в сутки. Если мы перемножим на 30, мы увидим, что это уже очень приличный показатель. Второе. Их моделирование показывает, что не зря, вот те, кто следит внимательно за ситуацией на поле боя, они знают, что сейчас идет жесточайшее встречное сражение на правом фланге группы «Восток», которая, вообще говоря, наступает в сторону Запорожья, но вот мои друзья говорят, что Запорожье тут даже не главное. Еще 10-15 километров, и наши дроны будут доставать до Павлограда. Не все понимают карту боя, а поясню. Павлоград – это главный логистический центр, идущий от Днепропетровска, от мостов через Днепр, снабжает и Запорожье, и Харьков, и север Донбасса и так далее. Перерезание этой линии, вот мы много говорили, коллеги мои, о том, что фронт может рухнуть. Вот компьютерное моделирование показывает, что если дроны дотянутся до этой магистрали, фронт рухнет неизбежно. Но фронт штука такая, он жрет огромное количество ресурсов каждый день. И перерезание основной магистрали, серьезно, я думаю, что Дмитрий Анатольевич имел в виду это. Но не только. Мы очень жалеем, что специальная военная операция длится уже дольше, чем Великая Отечественная война. Но это имело еще и плюс. За это время перестроилась политическая география Европы. За это время набрали силу те политические силы, которые выступают за патриотизм, за национально-государственный суверенитет, и в силу этого борются с евроатлантической элитой. А я не буду говорить уже банальности про то, что уже теперь Мари Ле Пен стала ведущим кандидатом на пост президента Франции, но я скажу то, о чем не очень говорят. Очень высока вероятность, что в двух восточных землях Федеративной Республики Германии альтернатива для Германии получит большинство в Ландтаге. И в этой ситуации уже невозможно, когда у тебя не парламентские отношения, а канцлер вынужден общаться с главой земельного правительства. Если он это не делает, это конституционное преступление.
0: Секунду. Мы ведь начали с заявления Медведева насчет важной точки завершения специальной военной операции. Это ведь неизбежно разговор о целях. Вы полагаете, вот то, что вы сейчас описываете,
1: это, в этот
0: это
1: момент,
0: тоже может быть целью?
1: Конечно. Просто в этот момент коалиция, правящая коалиция Германии вынуждена будет резко сократить поддержку украинского, не украинского, а режима Зеленского. И это тоже приближение. Конечно, третий фактор. Имеется уже на Западе консенсус, что если военные действия не прекратятся, то в зиму все, что восточнее Днепра и Киев не могут вступить, потому что они будут непригодны для жилья. И Зеленский это понимает. Поэтому отсюда всякие инициативы о прекращении в воздушном перемирии, отсюда давайте прекратим на линии боевого соприкосновения. Это все, вот это я подчеркиваю, все понимают, что в условиях продолжения военных действий в левобережная Украина и Киев, и ближайшие к нему регионы, станут непригодны для жилья. Ни электричества, ни тепла, ни бензина, соответственно, не продовольствие. Поэтому продолжение, вот именно поэтому, на мой взгляд, Дмитрий Анатольевич говорит о том, что все эти факторы требуют того, чтобы армия России продолжала интенсивные военные действия и не давала передышки для того, чтобы эти факторы перестали работать.
0: То есть это запланированная история, Вы уже...
1: Вот насчет запланированного...
0: Нет, это важно понять. Если это важная точка завершения СВО, значит, завершение идет по плану или нет?
1: Вот этого оценки я не берусь, потому что многие вещи не поддаются планированию. Например, ощущения, политические настроения в Европе – эта штука непланируемая, но все вместе эти факторы учитываются, и они все вместе складываются в то, о чем говорит Дмитрий Анатольевич. Победоносное завершение специальной военной операции.
0: Хорошо, тогда уточните, почему вы полагаете, что эта зима будет чем-то отличаться от предыдущей зимы? Ведь это не первая зима в рамках СВО.
1: Она будет отличаться. Первое. Еще в прошлом году вынесли существенную часть энергопотенциала Украины. Восстановить его не удалось. Много что удалось компенсировать, это... с генераторами, работающими на дизеле, на бензине и так далее. Это были локальные. Так можно было обеспечить поддержку военного потенциала Украины и оборонных предприятий. К этому добавилось еще 20% энергетического потенциала, и уже руководство энергосетей Украины говорит о том, что Украина вступила в энергодефицит, раз. Второе. Наша морская блокада и удары по железнодорожным составам резко сократили подпитку горючим нефтью, нефтепродуктами и так далее. Уже генераторы не сильно смогут полностью заместить. А третье. Люди поменяли свое настроение. Если год назад было преобладающим настроением «Ладно, еще потерпим, лишь бы была победа», то сегодня, центр Дмитрия Разумкова, бывшего председателя Верховной Рады Украины, мы его хорошо знаем как профессионального социолога, показывает, что настроения изменились. Уже больше 40% украинцев говорят «мир любой ценой». Он немножко маскирует это в других ответах, но... Это начинает преобладать, и в такой ситуации невозможно мобилизовать людей на то, чтобы они продолжали работать на военных заводах, невозможно бы мобилизовать. Ну и сами военные заводы сильно подсократились, надо сказать, что... И, наконец, произошло то, к чему ваши коллеги в Царьграде регулярно призывали, военно-морская блокада Украины. Она сегодня реально наличествует. Если раньше били только по портовым сооружениям, то теперь стали бить по всему, что пересекает территориальные воды Украины.
0: Это по поводу разницы между зимами прошлыми и зимой этой. Теперь про то, что происходит на территории Российской Федерации. Из новостей. В правительстве собираются прорабатывать меры поддержки бизнеса из-за атак на склады Wildberries.
1: Ну, это вполне...
0: Этого не было в прошлый год.
1: В прошлом году не было, но не было таких атак. Я должен сказать с огорчением нашим радиослушателям, что август будет тяжелейшим месяцем, потому что речь идет о том, что украинские, бандеровские вооруженные силы накопили достаточно много дронов дальнего действия, и август будет периодом максимального напряжения, в то время, когда еще не в полную мощность развернутся наши ПВО не вокруг Москвы, мы видим здесь все более или менее, а в разных регионах начали уже большую программу защиты уязвимых мест. Ростех создал разборную систему защиты от дронов. Ее легко смонтировать, но ее надо произвести в необходимых объемах. И к концу августа, я думаю, что они уже произведут, но еще... Поэтому август будет тяжелым. Август будет тяжелым, он не будет... Это ничего сопоставимого с Украиной, с Киевом и так далее, но тяжелый. Поскольку все-таки 4 года российский тыл жил совсем другой жизнью, чем фронт.
0: Вот про жизнь российского тыла. Вы ведь наверняка слышали, как, в общем, довольно массово те, кто с Wildberries работают, жалуются на то, как они теряют деньги. С другой стороны, возникает вопрос. Но они потеряли деньги, как это, от источников непреодолимой силы.
1: Секундочку. Да, форс-мажор, непреодолимая сила в переводе с латыни, но должен сказать, что все-таки имеется обязанность государства обеспечивать своих граждан, его бизнес от силовых атак.
0: То есть в таких случаях есть обязанность государства?
1: На мой взгляд, безусловно. И моральная, и юридическая, потому что от этого не страхуют. От террористических актов, от военного действия страховые компании не страхуют. Стандартным способом защиты является обратиться в страховую компанию, застраховать бизнес. Но от этого нет страхования. И поэтому вполне себе государство обязано, если оно не справилось с созданием системы противовоздушной обороны, которая защитила бы, ну, резко снизила бы риски для бизнеса, надо возмещать. Я думаю, что и по-человечески. Все-таки с таким трудом создавали вот это ВБ, теперь никто неправильно говорит, Wildberries, а ВБ создали систему, удобную для бизнеса, удобную для граждан и так далее. И вы в ответе за тех, кого приручили.
0: Насколько это больно будет для бюджета? Это ведь серьезная
1: империя. Больно. Война. Война — это всегда больно для бюджета.
0: Россия ведет специальную военную операцию.
1: Нет, вот я категорически уже отказываюсь вести разговор о специальной военной операции. Идет война. И я очень жалею, что наш национальный лидер не принял решение объявить это войной, потому что, если позволите, пару минут. Это война, причем война, речь идет не о столкновении с узурпаторами на Украине. Речь даже не идет с оголтелыми русофобами в Западной Европе. Идет критический момент длительной войны с евроатлантическими элитами, которые ставили свои задачи не допустить возрождения России. Идет, и поэтому, когда говорят, они себе плохо отдают отчет, они нерациональны, они очень рациональны. Поражение в этой войне сметет с политического, просто с подиума целой генерации элит.
0: Иосиф Дискин, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Птицы — это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Этика работы с искусственным интеллектом». В эфире научный сотрудник лаборатории нейронных систем и глубокого обучения МФТИ, кандидат технических наук Валентин Малых и кандидат философских наук Александра Московская. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Забытый корпус. Русские во Франции и на Балканах в 1916-1918 годах». В эфире кандидат исторических наук, доцент МПГУ Максим Чиняков. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Средневековье. Язык и мышление эпохи. В эфире доктора исторических наук Олег Воскобойников и Александр Сидоров. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Всемирная неделя грудного вскармливания». В эфире врач-неонатолог, кандидат медицинских наук Елена Чурсина. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Степ-аэробика и другие кардиотренировки». В эфире фитнес-менеджер групповых программ Ольга Черевык. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
6: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
3: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Всемирный день борьбы с раком легкого». В эфире онколог-торакальный хирург Виталий Бармин. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Говорит Москва. Повтор лучшего.
3: Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
0: Продолжаем. Пятница, 31 июля, сейчас 15:35. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Умные парни». Параллельно за новостями следим за пробками на московских дорогах, которых пока не очень много. Лето все-таки. 3-4 балла. 4 балла нам обещают на вечер. Более серьезных пока не обещают. В общем, следим за этим и продолжаем разговор в рамках программы «Умные парни». С нами сегодня Иосиф Дискин. Он ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора в Высшей школе экономики. Вы пишете через СМС-портал, через мессенджеры. Можно звонить 7373948. Следующая тема. Росфинмониторинг прокомментировал включение Павла Дурова в список террористов и экстремистов. То есть я сейчас сделал все правильно. Я сказал, Павел Дуров внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Но там же тысячи людей уже. Вот как к этому относиться?
1: Ну, Павла Дурова, а не Телеграм.
0: Нет, не Телеграм, а
1: да,
0: это именно
1: вот поэтому
0: в комментарии.
1: Те, кто пользуется Телеграмом, они могут, но Павел... прокуратура и Росфинмониторинг считают, что он лично ответственен за то, что нет команды блокировать те социальные сети, где создаются условия для действий службы внешней разведки Украины, для службы безопасности, для рекрутирования молодых недоумков в террористы и так далее. Он занимает позицию, что должна быть свобода, и не должен он заниматься, так сказать, блокированием таких сайтов. И, конечно, в этом смысле он несет ответственность.
0: Но он один из тысяч, и получается, там очень большой список, и там очень много известных людей в этом списке. Получается, раньше не видели, кто эти люди? Что поменялось?
1: Доказательств не было. А сейчас и прокуратура, и ФСБ, и Росфинмониторинг набрали реальные данные наличия сообществ в рамках Telegram, где общаются молодые, где рекрутируют молодые люди на совершение террористических актов. Понятно, что, извиняюсь за слово, наезд на столь знаменитую фигуру – штука ответственная. Поэтому...
0: Но вот когда много наездов, как вы говорите, на столь знаменитые фигуры, ведь эти фигуры были знамениты, потому что они могли действовать.
1: Они могли действовать, но это не обязательно, что они могли злонамеренно действовать.
0: То есть все вдруг стали сделать...
1: Нет, вы получили доказательства того, что они действуют злонамеренно.
0: 31 августа 24 года, когда Дурова арестовали во Франции...
1: За другое.
0: Сейчас мы не об этом. Песков говорил, террористы пользуются не только мессенджерами, но и автомобилями, при этом автоконцерны никто не арестовывает. Это вы как раз о том, что есть Дуров, есть Телеграм?
1: Есть Дуров, есть Телеграм. Он несет личную ответственность за менеджмент, которому, сколько я знаю, через там третьи руки, менеджмент задавал вопросы Дурову, будем ли модерировать и убирать тех, кто содействует Украине. Он сказал, нет, мы этого не будем делать. Понятно почему. Что и как только бы он начал закрывать сайты, которые действуют по-украински, у него возникло бы опять много проблем в той стране, где он живет. Спецслужбы той же Франции немедленно бы возобновили наезды на него.
0: Когда говорят, что вот это разбухание списка людей, которых считают в России террористами и экстремистами, в некотором смысле девальвирует значение слова террорист.
1: Не думаю. Если вы помните, какой список террористов был в конце 90-х, начале 2000-х. Я не хочу называть регион, два региона, откуда они рекрутировались, но там был список тысячи. И ничего, не девальвировали. И с рядом разбирались, и сейчас продолжают разбираться в «Дельфине», «Полярной звезде», с целым рядом разбирались в Дубае. И помните тех людей, которые разбирались, они спускались по ковровой дорожке, а во Внуково их встречали с оркестром. Ничего. Я не думаю, что кто-то будет разбираться таким образом с Дуровым, но... Тем не менее, это не девальвирует. Кошку надо называть кошкой.
0: Да, ну вот еще ведь обращали внимание, что когда говорили о доказательствах того, что там какая-то неправомерная деятельность происходит, приводили скрины из других социальных сетей. Видимо, об этом пишет 401. Он говорит, но есть чаты в играх, которые могут использоваться. Тогда, получается, все это надо запрещать?
1: Или, по крайней мере, обращаться тем, где эти... функционируют такого рода игры, имеющие прямое рекрутирование и мотивировку на совершение преступных действий. Но стимулирование преступных деяний – это статья Уголовного кодекса.
0: Ну, Елена, видите, пишет, что вы станете делать, когда начнут, к примеру, рекрутировать через отечественный мессенджер?
1: Ну, значит, надо... Извиняюсь,
0: тогда руководители...
1: Не руководители, надо им вовремя подсказать, что, ребята, у вас тут течет. И надо это перекрывать.
0: Они перекрывают этого... мошенников там?
1: Стараются. Сколько я помню мое общение с прежним руководителем Роскомнадзора Жаровым, бились изо всех сил. Насколько хватало мощностей, квалификации и так далее. Мотивация и желание есть. Не всегда хватает профессионализма, не всегда хватает технических средств.
0: То есть, когда есть определенные заявления правоохранительных органов, мы говорим, нет повода не доверять таким заявлениям.
1: Во всяком случае, в данном случае, сколько я знаю, нет повода. Я просто... Есть товарищи, работающие в ФСБ, они говорят, что да, это вот... Как только он пересечет границу Российской Федерации...
0: Ну, 12 лет, говорят, уже не пересекал.
1: Ну, еще раз. Как только он пересечет, ему будут предъявлены обвинения, и достаточно доказательств, что никакой адвокат ему не поможет.
0: Когда так много известных людей в Российской Федерации, если вдруг теперь пересекут границы Российской Федерации, то у них будут проблемы. Как это понимать?
1: Ну как, очень просто. В «Дельфине» и все, в «Полярной звезде» много места.
0: Вот так. Кстати сказать, раз уж вы говорите много места, вот то, что сейчас чуть не каждый день новости приходят о том, что того задержали, того арестовали, при этом, как правило, это известные люди или, к примеру, довольно богатые люди, известные бизнесмены, это говорит о том, что там везде много места? Для каждого будет?
1: Первое. Как говорят, нужно отделить мух от котлет. Известный лидер говорил. И, конечно, сегодня... В условиях, когда началась охота на ведьм, это мы видим, возникает у нестойких людей в правоохранительных органах соблазн использовать такую атмосферу для того, чтобы попытаться наехать на богатых людей, поскольку это сулит, я не говорю о коррупции, но осуждение такого рода людей – это повышение в должности и в звании. Как одно время... была эта самая шутка, медаль за главу муниципалитета, за осуждение главы
0: муниципалитета. Ну, кто-то же должен остановить этот процесс.
1: Ну, извиняюсь, там были обвинения в превышении должностных полномочий в тех случаях, когда люди реально пытались помочь людям. Это вполне можно было и разбирались. Я просто как член общественной палаты в свое время много этим занимался. И были необоснованные наезды. Потом с этим как-то привели в порядок, что только очень тяжелые и корыстно ориентированные превышения должностных полномочий стало основанием для претензий к должностным лицам. Сейчас похожие, на мой взгляд, вещи творятся с бизнесменами.
0: Смотрите, Елена продолжает, 659-я. А почему вы думаете, что команда Дурова не старается? Еще раз напомню, Павел Дуров у нас внесен в списки террористов и экстремистов. Мы должны это говорить. Но дальше смотрите, что пишет Елена. Ну, не верит в это почти никто, ну, правда.
1: Нет, верить это дело личное.
0: Нет, Песков на днях, помните, что говорил? Что власть должна объяснять и убеждать.
1: Это правда. И здесь я абсолютно с ним согласен, что здесь... огромная недоработка. Но сколько я знаю, и с той стороны, и со стороны западной, и с восточной, есть его позиция, что не нужно не предпринимать никаких действий, снижающих возможности защиты Украины самой себя. Вот.
0: Ну, то есть некой большей убедительности не надо, с
1: Нет,
0: вашей точки зрения.
1: Надо. Я же только что сказал. Огромная недоработка в убедительности. Но для меня есть... для меня достаточно той информации, которую я располагаю. О том, что он не старается
0: Но
1: делать...
0: Но не у всех, получается, такие источники информации, как у вас. А в СМИ люди не верят.
1: Что же я могу сделать? Друзей за длинную жизнь, мне много лет... накопилось много друзей, которые конфиденциально делятся информацией.
0: Виталий вообще еще дальше говорит, государство отгружает клеймы иноагентов, террористов, тех, кого признают, над этим смеются, перевернули это в знак качества. Вот видите, даже до какой степени
1: знак качества
0: может доходить.
1: Для людей с определенной идеологической позицией.
0: Ну, то есть перебора нет?
1: На мой взгляд, перебор есть, но не... меняющих существо дела. Вот. Издержки правоприменительной практики – эта штука почти всегда существует.
0: Но размер издержек. Некоторые начинают
1: еще
0: вспоминать...
1: Я еще раз говорю. Оценка стакан наполовину полный, наполовину пуст зависит от исходной идейно-политической установки.
0: Но вы как социолог ведь понимаете, что тогда понятно, откуда возникают вопросы про рост тревожности в обществе.
1: Да, ну так извините меня, А когда это он не рос, не росла тревожность в условиях войны. В условиях, когда есть друзья, у которых вылетели окна в результате падения дрона, которые видели столбы дыма на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, которые не видели того, как бомбили, извиняюсь, у меня, я на Востоке живу, извините, Электросталь.
0: На Востоке Подмосковья.
1: Восточный Подмосковье.
0: Ну, просто Восток, может быть, России.
1: Нет, да.
0: Вы знаете,
1: Нет, просто так привыкли говорить. На Востоке Подмосковья. А когда регулярно у меня тёща рассказывают о том, как Новомосковск регулярно бомбят, как мои друзья рассказывают о том, как идут бомбят...
0: Так государство должно эту тревожность как-то демпфировать?
1: Абсолютно не просто демпфировать. Я уже неоднократно говорил своим коллегам, как социолог, абсолютно необходим доверительный разговор о том, что идет война, а все, что можно сделать для минимизации потерь, делается и на поле боя, и в тылу. Но на весах стоит, не зря президент об этом недавно говорил, историческая судьба России, это не преувеличение. Либо мы сломаем хребет евроатлантическим элитам, которые порабощали политику Европы и создавали источник для угроз, военных угроз России, либо мы будем жить под дамокловым мечом постоянных наездов и так далее.
0: Смотрите, следующая тема – это заявление Сергея Лаврова. Ну, давайте с Валерия. Валерий 209 пишет. Получается, если человек не верит официальным СМИ, он не верит власти. А значит, он верит другим СМИ, которые Валерий называет вражескими, и другим, читай, вражеским источникам. И как к таким людям относиться?
1: Нет, обыкновенно. Если он верит вражеским источникам, то он должен спросить себя, на чьей он стороне. Если он считает, что в источники которых он считает своими, не дорабатывают, да, нужно искать, и еще раз говорю, я абсолютно согласен, что нужен доверительный разговор сегодня с обществом, потому что тот общероссийский консенсус, когда 80% граждан страны доверяло президенту, считало правильным линию и так далее, он постепенно снижается, и снизился уже достаточно на 8 процентных пунктов. Это очень серьезно.
0: А так бывает, что индекс тревожности за один месяц или там 3-4 недели получается, да? И 8 пунктов?
1: Нет, 8 пунктов за 2 месяца.
0: Ну, это чуть больше.
1: Так, именно так и бывает.
0: Прям расслабилось общество.
1: Я длинный разговор про социологическую теорию. Именно так и бывает. Люди держались, крепились и так далее, читали парадные отчеты о том, что вот-вот все перелом на линии фронта, вот-вот мы разгромим, победим и так далее. На мой взгляд, вот такие шапкозакидательские разговоры, они играли абсолютно негативную роль. Но при этом надо помнить, мой отец покойный, который прошел 4 войны, говорил, нигде так не врут, как на охоте и на войне.
0: С другой стороны, вот Валерий говорит, значит, есть официальные СМИ, официальная правда, есть другая правда, читай вражеская.
1: Почему? Есть еще независимые военные эксперты, есть, ну, я могу назвать одного из них.
0: Ну, вот смотрите, сейчас я прочту 401-го, и вы все скажете. 401-й говорит, но ведь можно по-другому слушать и смотреть все с холодной головой и формулировать свое мнение. А можно холодную голову сейчас сохранить?
1: Есть люди, которые так и себе лелеет критическое мышление, что содержит холодную голову. Я, например, нет, но при этом мне хватает, как говорится, отделить паршивую овцу от хорошей.
0: Но обычно в этот момент начинают говорить о том, что бывают разные времена, и вот бывает время, когда, да, есть две правды. Твоя и неправильная.
1: Нет.
0: Нет.
1: Нет. Ну, я не хочу обращаться к Спасителю. И будет ваше слово «да», «да», «нет», «нет», а все прочее от лукавого. Если кто знает, это Нагорная проповедь.
0: То есть да-да-нет-да, это вот из Нагорного...
1: Да-да-нет, это вот от Лукавого. Я это тогда говорил.
0: Сергей Лавров, министр иностранных дел, тут на днях в интервью, по-моему, дело было, он призвал смотреть центральное телевидение, как он сказал, которое показывает все, что замышляет Запад.
1: Ну, насчет замышлений Запада там с перебором. Ну, во-первых, я не стал бы своего знакомого с 90-го года, да, это уже 36 лет, вот, Сергей Викторович, на мой взгляд, лучший министр иностранных дел в российской истории. Так вот, на секунду.
0: Смотрите. Ну, подождите, если он лучший министр иностранных дел, если при этом он говорит, именно в центральном, центральные телеканалы показывают все, что замышляет Запад.
1: Что
0: значит,
1: замышляет,
0: надо верить.
1: Обращаю внимание, что замышляет
0: Запад. И я обращаю внимание именно на это.
1: Да, потому что на наших центральных каналах про злоумышление Запада есть любимая фишка. Чего только не рассказывают. На мой взгляд, там даже чрезмерно про злоумышление, потому что есть вещи придуманные. Но для того, чтобы видеть уровень угроз, полезно смотреть. Я не стану рекламировать целый ряд телевизионных каналов. Есть каналы, где эмоции зашкаливают, и, я бы сказал, находятся в миллиметре от экстремизма. Есть каналы, где стремятся занимать серьезную экспертную позицию, но таких мало.
0: Еще Герман Клименко, у нас, кстати, в эфире он это говорил, надо, говорит, формировать положительную повестку в Российской Федерации. Ну, то есть нужны хорошие новости.
1: Это не, нет.
0: А как?
1: Не хорошие новости, а повестка о том, чего нужно решить для того, чтобы добиться победы и двигаться дальше. Где будут и хорошие, и плохие новости. Позитивная повестка включает в себя серьезный анализ проблемной ситуации, где есть позитивные вещи, цели, ресурсы и так далее. И есть барьеры, которые препятствуют реализации этой позитивной повестки.
0: Ну вот смотрите, вы смотрите телевизор?
1: Ну, вынужден.
0: А вот так даже?
1: Да.
0: Хорошо, а чего там не так с точки зрения формирования положительной повестки?
1: Могу сказать, это фрагменты мозаики без выстраивания целостной картины. Чего не хватает, это выстраивание, я думаю, что Клименко об этом и говорил, выстраивание целостной картины, где было бы вот разговор о том, что идет война не с Западом, а с определенной идеологией, которая поработила западного массового жителя, о том, что это вопрос 30 лет формировали западную элиту и давили, а теперь поднимаются те, кто готовы с нами вести разговор. Разговор о том, что нужно сделать для того, чтобы наша экономика была конкурентоспособной. Совсем другой разговор, не о том, чтобы количество росло.
0: Подождите секунду. Вячеслав Володин вообще сказал, что послание президента Федеральному собранию
1: не
0: выполнено на 100%.
1: Не буду комментировать.
0: Но это же положительная повестка.
1: Это не положительная повестка, это суждение видного государственного деятеля, с которым я не согласен.
0: А, да, и еще раз напомню, что мы должны говорить, Россия ведет специальную военную операцию. Вы с этим не согласны, мы да. Говорили тоже. Ну, там, видимо, разные взгляды. Нужна позитивная повестка, пишет Виталий 618-й, депутаты заканчивающегося созыва. Он, кстати, не первый раз, Виталий пишет. Запомнится, депутат предложил запретить, в Думе осудили, призвали признать экстремистом. Вот это что? Вот
1: ну,
0: так должно быть?
1: Это попытка действовать. Любая реклама, кроме, извиняюсь, некролога, работает на известность. Это отвратительный, на мой взгляд, способ ведения действия. Соревнования в предложении запретов – это, на мой взгляд, абсолютно неконструктивная история, безответственная история.
0: Но как только мы начинаем с людьми здесь в прямом эфире обсуждать какие-то проблемы, они первым делом говорят, а давайте запретим. Это настроение общественное.
1: Секундочку. Ну что же делать? Ежели не хватает у людей квалификации проблемного видения, где взаимозависимости и так далее. Давайте запретим мигрантов. Давайте.
0: Так,
1: да? Да, и
0: я
1: в итоге...
0: думаю, вы бы прошли в Государственную Думу вот так вот мгновенно.
1: Да, не прошел бы. А потому что я такого в жизни не скажу, потому что я еще спрошу Хуснуллина, а как он будет строительство реализовывать. У нас очень отсталая строительная отрасль, которая жрет огромное количество ручного труда. И без дешевого труда мигрантов все встанет. Значит, нужно поднимать, например, в Америке, где мне пришлось много работать, это самая высокотехнологичная отрасль.
0: Рустам говорит, надо просто запретить мигрантов и электросамокаты. Ну и как-то наладится.
1: Нет, секундочку. Ну только, извиняюсь, я думаю, что в том месте, где запретят, ваш уважаемый радиослушатель жить не захочет. Уборка, лед, там разрушенный асфальт и так далее. Нет. Я совершенно согласен с Клименко, нужна конструктивная повестка дня, которая бы учитывала цели, которая бы учитывала решение актуальных проблем и реальные пути продвижения к решению этих проблем, учитывая барьеры, включая такой барьер, как стремление депутатов запретить все и вся.
0: Тут предлагают формулу, а Россия ведет специальную военную операцию, против нее ведут войну.
1: А, против... Хорошая формула, принимаю. Спасибо, теперь буду пользоваться.
0: А еще надо квадроциклы запретить, пишет Елена 659. Видите, мы список-то быстро составим.
1: Нет, список без меня.
0: А тогда вот что. Елена 659 послушала наш с вами разговор и говорит, а давайте не ненавидеть других, а любить себя. Не ненавидеть Запад, а любить Родину.
1: Нет, я бы сказал по-другому. Нужно любить всех, кто не против нас. Мы сегодня используем знаменитую горьковскую формулу «кто не с нами, тот против нас», а заповеди авраамических религий прямо противоположны. Все, кто не против нас, те с нами.
0: А как вы определяете, кто против вас?
1: По словам их узнаешь.
0: По словам или по делам?
1: И по словам, и по делам. Слова сначала предшествуют делам, к сожалению. Они наговорили столько, что... А по делам, да, пропаганда, но, к сожалению...
0: Ну, кстати, наговорили и наделали многие. А что дальше будет?
1: В каком смысле?
0: С уже прозвучавшими словами и уже сделанными
1: просто
0: делами.
1: Всех тех, кто это наговорил, они постепенно будут выметены с политического поля Европы. Победа России, безусловно, станет решающим фактором для перформатирования всей политической картины Европы.
0: Вот Рустам спрашивает, а как вы понимаете, Армения с нами или против нас?
1: Люди с нами. Их лидер пытается пойти по пути Зеленского и на этом сделать себя лидером.
0: Ну и про Родину тогда говорили, про любовь к Родине. Тут Армения с нами или против нас, кто кого любит. 674-й говорит, подождите, про любовь к Родине мы-то любим, а те, кто сверху, они любят?
1: Любят.
0: А как мы это узнаем?
1: Ну, я достаточно много, я не знаю. Общение с Владимиром Владимировичем Путиным личное, неоднократное, это аргумент. Я, например, точно вижу его реакцию на, в том числе, на целый ряд моих приложений. Ну, поймите, просто... очень непростая ситуация, когда говорят, что вот вынужден взвешивать за, против, например, много идет разговора. Почему не вычистили военное руководство России? А потому что важный фактор, что когда ты начнешь его сильно менять, наступит пауза, в которой будет ослаблено это военное руководство, и не обрушится ли в этот момент военная машина.
0: Иосиф Дискин, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики. Программа «Умные парни». Благодарю вас. Спасибо.
1: Спасибо вам. Спасибо за разговор.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
6: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
3: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Всемирный день борьбы с раком легкого». В эфире онколог-торакальный хирург Виталий Бармин. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Правильный уход за кошкой или что такое груминг» в эфире филинолог Юлия Щедрина. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Тревоги родителей девятиклассников». В эфире клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Lionel Messi does it again, he's superhuman!
10: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain have scored it!
9: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
12: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Именно поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
13: «Имена поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
2: Внимание! Говорит Москва.
14: 94,8 FM.
3: Повтор лучшего.

Алекс пишет: всем доброго утра, врагам. Вот почему-то он пишет: лучи поноса. Как-то, скажите, невозвышенно получилось. А врагам. Ну что, надо на что-то такое придумать, чтобы оно возвышенно звучало. Доброе утро! Последняя пятница июля. Эх, пишет СВ. Так, это у них квантовый дуализм, они используют бандеровца Шрёдингера или как эффект с двумя щелями. Вроде все говорят, что бандеровцев на Украине нет, но если поставить наблюдателя, то это капитальная бандеровская диктатура, пишет Дело Техники. Интересная мысль. А врагам переправятся через реку Стикс, пишет Миша Николаев. Ну, они же там в основном не про Стикс говорят, они там про чертоги Одина и все такое. Пировать собираются там. Доброе утро. Неужели погода подстроилась под выходные, пишет Свирит. Здравия, Алексей, пишет Нигматулин. Алексей, салют. Когда в отпуск, Ренатулик говорит. Да никогда, Ренатулик. Доброе утро. Как достали дебилы с колонками музыкальными. Спать не дают. Поубивал бы, пишет Андрей. Андрей, не берите грех на душу. Но дебилы действительно достали с колонками, да. А вы знаете, какое открытие я сделал для себя впервые в жизни? Хотя оно было абсолютно очевидное, вроде бы, да, дело-то это. А я сделал для себя открытие. Чем хорош дождь? Вот вопрос. Почему дождливая погода – это замечательно? Давайте, ваши варианты ответов, пожалуйста. Ну все, спасибо большое за эту музыку. Ну что же, а вот на ваш взгляд, почему, когда дождь в Москве, или даже я вам скажу, вот московская школа произношения нас обязует говорить «дождь», вот когда дождь в Москве, скажите, пожалуйста, а почему это великолепно, а, жители мегаполиса? Воздух, хорошо, но это настолько очевидно, что нет. Мы немножко про другое. «Нет мух», пишет Сергей. Угу. «Можно пить», пишет СВ. «Вам лишь бы пить». Вот, нет. «Пыль прибивает», пишет Екатерина. «Да, меньше людей на улице ночью», пишет Надежда. «Работается хорошо в офисе», пишет Диванов. «Same time», написал самое главное. «Нет мотоциклистов этих». В дождь нет мотоциклистов. И поэтому... можно открыть форточку и слушать звук дождя. И, слава богу, ни одного этого мотоциклиста нет на дороге с его... Ничего нет. Дождь — это великолепно, потому что нет мотоциклистов. И зима, не, ну зима это вообще, это просто, вот, скорее бы морозы и снег, скорее бы гололеды, как было бы здорово. Не только мотоциклистов, но и дебилов с колонками нет во время дождя, пишет Цитрус. Да, понимаете? Поэтому нам надо сделать так, чтобы в Москве всегда был дождь, всегда было пасмурно и всегда шел дождь. Как вам такая идея? Ну, хотя бы по выходным. Вот некоторые говорят, проклятие выходных. А, знаете, да, такое, что всю неделю хорошая погода, а на выходные давай вот заливать нас. Это не проклятие, это благословение. Это благословение, потому что именно выходные, сама природа, само небо говорит нам, отдыхай. Отдыхай, слушай звуки дождя. Вот, слушай, радуйся, расслабляйся. Я всех этих... дебилов с улиц смыло для тебя, друг, говорит нам природа. Но как вам? Поэтому хочу Новый год, пишет системный администратор. Ну, дрифтуны тупые у нас под окнами и в дождь гоняют, пишет СВ. Эх, да, СВ, это правда. Наоборот, они выезжают как раз в такую погодку. Да. Одни сменяют других, как говорится. Вахта.

0: это неустанное, нескончаемое и все такое. В Москве погода ясная, а в Лондоне туман, пишет Василий. Дождь очищает людей, пишет Максим. Короче говоря, и моноколесников, пишет Миша Николаев. Давайте будем откровенны про моноколеса. Эти люди, конечно, себя не любят по какой-то причине. Очевидно, они хотят расправу над собой учинить каким-то сверхэкзотическим способом. Но в чем проблема-то? Или счастье в чем? Они бесшумные. Они бесшумные. Бесшумные, как говорится. И поэтому у меня к ним претензий нет. Это как люди, которые носятся на электрокаре и на нем разбиваются. Они это делают бесшумно, практически. Это же прекрасно, да? Дубасит и в столб, и практически бесшумно. Ну, один раз там немножко пошелестели шины, и слегка раздался звук удара. И все. Ну, сколько я видел моноколесников разбитых? Так, может быть, их быстро убирают просто или нет? Или, может быть, никто внимания не обращает? Знаешь, просто видишь... Да просто проехал, и все. Ох ты ж, моноколесник. Собрал вчера первый урожай в Москве. Урожайность 346 килограммов сотка, пишет Александр. А что вы собирали? Эти грибы, что ли? Грибы бесполезные же, да, вот это вот, это не растение, кстати, грибы это не растение. Это и не животное, и не растение, вы знаете, да? Грибы это грибы. Ну, серьезно, не все знают, вы знаете это, коллега? Грибы это не растение, это отдельные живые организмы, царство грибов. Вот. Признаки. Ну, понимаешь, признаки растения есть и в некоторых тех, кто покинул Россию в 2022 году. И животных. Признаки животных есть в тех, кто покинул Россию в 2022 году. Кто-то признаки растений больше проявляет, вот кто-то больше признаки животных. Смысл в том, что грибы — это и не растения, и не животные. Вот, получается, мы едим их, как это сказать... То, чем они размножаются. Гриб — это же вот сама вот эта вот грибница, то есть это под землей. А сам гриб, вот который мы собираем, это же половой орган. Какие больше любишь половые органы полуорганизмов, полурастений? Соленые, женские, соленые, вот, любишь больше, или жареные? С картошечкой или как? Или в сметане? А? С картошечкой? А в сметане, да? Сметанку. Ну, вот, с картошечкой, сметанкой. Вот, да? Грибы — это споры, пишет Надежда. Споры — это то, что вы со мной ведете годами здесь. Бессмысленно. Все равно неправильно говорите. Потому что есть одно мнение правильное, мое, а второе неправильное. А, ты видишь моноколесника? Нет. А он есть, пишет Илья. Монеточку песню вырезали в украинской версии фильма про Человека-паука. Их борьба, пишет Василий. Ну, что я могу сказать? Монеточка, она же предатель. Это же, по-моему, вот эта вот, которая типа под маленькую девочку косила голоском. Вот. И всякой гадости пела и говорила про нас. Поэтому абсолютно наплевать. Это опять пример типичный. Хотела очень сильно понравиться бандеровцам. Не получилось. Бандеровцам понравиться нельзя. Знаете такое? Вот. Споры по поводу споров, получается, пишет Дмитрий. Да, мухоморы, что мухоморы, Петр, давайте. Вот, у меня есть ощущение, что некоторые, конечно, из моих слушателей злоупотребляют какими-то такими вещами, но я не рекомендую. Ядовитый гриб. Сосед мой моноколесник, что-то не вижу его, пишет Алексей. Все может быть, Алексей, все может быть. Мицелий? Нет, Алексей. Александр, Мицелий, ты ли это? Вот так. Мицелий. Ну да, да, грибница, да. Вот, ну просто, слушай, мне кажется, вот все дают экзотические имена, да, детям. Вот, все хотят немножко, чуть-чуть. Ну, вот, не Алексей, а Елисей. Немножко, обязательно. Вот, ну. А?
1: Не дочка, а Алиса.
0: Не дочка, а Алиса. Ну, Алиса хорошее имя, на самом деле.
1: Теперь она жалуется, говорит, нафига ты меня назвал Алисой?
0: Зачем назвал Алисой? Она жалуется на имя Алиса? А, наверное, из-за того, что есть вот этот, да, голосовой помощник. Алиса, Поехали в Воронеж. Конечно, они у них сейчас этот, вот. Да? За грибами поехали на колесе, пишет Алексей. Да, ну, к слову. Мицелий, прекрасное имя, мне кажется. Если кто-то хочет экзотического имени какого-то, понимаешь? Да? Еще знаешь, какие имена могут быть? Прям красиво будет звучать. Эпителий. Да? Почему-то я сразу подумал, что надо тогда вообще пройтись по греческим словам и по латинским. И почему-то автоматически в голове, знаешь, высветилось какой-то там типа «Анус Иванович». Нет? Как вариант, я просто говорю. Нет, может быть, Патикус. Патикус! Будь добр. Там нет? Эпителий Патикусович. Не, ну, зато, ты знаешь, я думаю, те люди, которые не посвящены в этимологию, для них это будет уверенно звучать. Эпителий Мицелевич. Нет? НРС. Да, да. Это вообще отлично все звучит. Да, НРС. НРС Мицелевич. К вашим услугам, сударь. Что? Эпителий Нурезович? Ну да, ну раз еще как-то, знаю, вот эпителий прям прекрасно звучит. Эпителий. Вот, нет? Ну, женские имена, конечно. Гонорея, пишет Евгений. Венера. Не, ну Венера что? Это венерические заболевания, ты имеешь? Нет, Венера прекрасное имя. Тут как бы никакой нет проблемы. Вот. Я встречал в прошлом девушку Флора. Не, прекрасное имя Флора. Кстати, в Татарстане используют довольно часто. Флора, Флора. Вот. Эпидермис еще можно, пишет Роман. Ну не, это себя обрекать, понимаешь. В школе будешь бороться с этими эпидермисами. Потом это столько будет кличек. Я вообще, мне нравятся некоторые имена. Ну типа, хорошие имена. Вот Антон, хорошее имя, да? Но в школе это очень тяжело. Да. Вот. И Эдик еще, Эдуард. Тяжело в школе. Ой, Антон, Эдуард, это реально этим ребятам надо выгрызать уважение к себе. Им надо прям биться так, чтобы никто вообще никогда в жизни не посмел. Поэтому, когда у меня были друзья, Антон и все, я говорю, это старик. Они все очень дерзкие вообще. Антон — это страшный человек, потому что всю школу его донимают. И сколько надо лиц разбить, чтобы ни одно из этих лиц более не сказало, не попыталось рифмовать, понимаешь? Понимаешь? Страшное дело. Знаменательное имя Мелена. Именно через Е. Мелена. Мелена. Маша хорошо, но тяжеловато, пацану. Пишет Александр. Да, еще Эраст есть, Павел. Ну, я ни разу не встречал, чтобы вот там на детских площадках где-то кричали Эраст. У нас сейчас век откровенно библейских имен. Все очень любят марками называть. Мне кажется, у нас все марки. Вот все новорожденные пацаны, они все марки сплошь. Марк, Марк, Марк, Марк, Марк, Марк, Марк. Почему, я не знаю. Может быть, нравится. Марк был хороший, пишет Миша Николаев. Ну, ну, Матфей можно еще. Можно же? Ну, Матвей, кстати, иной раз используют, но редковато. Хотя имя так красиво звучит. Ну, когда на наш выговор, мне нравится Матвей. Да, хорошее же имя. Хорошее имя. Ну и Марк хорошее имя. Ну просто все марки сейчас. И я обратил внимание, что все марки и все мамы этих марков, они все тоже одинаковые. Они такие крашеные блондинки с губами такими. И они: «Марк, ты что, покакал?» Там страшное дело. «Марк, не надо, не трогай! Не трогай! Я тебе сказала!» Вот это вот. «Ты телефон больше не получишь, Марк!» Вот это. А почему он у него вообще есть? Какой телефон? Почему? Марк не должен никаких телефонов, мне кажется, в его возрасте-то. Что такое? Вот. Так может, не библейская, а Марк Тулей Цицерон, пишет Алекс Поляков. Ну какая разница, библейская же все равно. Почему бы и нет? Нам нравится больше библейское говорить. А так, да, можно и Марки, и Тули, и Цицероны. Все, пожалуйста. А это из-за Марка в рекламе парень-актер из фильма «Сто лет тому вперед». А, я понял. Какой-то фильм, там какой-то актер. Его, видимо, зовут Марк. И, видимо, молодые женщины. Вот, они влюбляются, так сказать, в этого актера и называют своих сыновей в честь этого актера. Понятно. Ну, хоть не Брэд. Ну, почему не было тогда вот Брэд везде? Как Брэд Питт, когда шумел, да? Брэд, Орландо, Орландо! Орландо, машина, да, это я знаю, это такое, автомобиль такой, знаешь, я бы заподозрил, что человек террорист, если бы увидел человека на автомобиле Шевроле Орландо, он или как там, это сразу, мне кажется, нечистое дело. Ну, не знаю, зачем тебе такая машина? Она и некрасивая, и не быстрая. Вот. Что-то ты там возишь. Понимаешь, какую-то группу нелегалов ты перевозишь, радикальных, мне кажется, в ней. Вот я не вижу смысла. Но либо у тебя большая семья, понимаешь? Либо большая семья. Да. Так, девки в подвале, пишет Миша Николаев. А, по фильму его звали Коль. Я понял, это Марк, парень, снимается в кино у нас, в России. Я забыл его фамилию. Марк. Вспомнил почему-то из «Фабрики звезд» Марка Тишмана. Представляешь, сейчас Марк Тишман слушает, говорит: «Старик, никто меня давно не вспоминает, а ты вспомнил. Ну и что, я и Лешу Кабанова сейчас вспомню». Лешу Кабанова не помните, что ли? Вы что, Лешу Кабанова не помните? Марка Тишмана? Не надо, не открывай интернет! Тоже мне поколение, смотри. Все в интернете. Вот. А как же он этот? А Сашу Асташонка не помните, что ли? Александр Асташонок. Он же наш оренбургский. Конечно. Ой, да, ребята, а вообще, конечно, не знаю даже, что с вами говорить. Вы так, наверное, и современных звезд забудете через год. С вами вообще дело иметь нельзя, понимаешь? На. А я тихаю, как огни, и улетаю. Это я помню музыку, вот эту поставил, у меня музыка есть, вот это, да? И что это за композиция? Я говорю: «Корн». Мне говорят: «Корни?» Я говорю: «Да». Не думали, что они такие тяжелые. Видели кадры из Испании с прорывом границы мигрантами? Прям зомби-апокалипсис, пишет Василий. Да видел я эти кадры, видел также, что там тяжелую технику вывели на улицы. Местные негодуют, потому что эти мигранты там прорвались к ним. Вот сейчас Италия говорит, что могут Шенген прекратить, ну, обмен по Шенгену с Испанией, потому что, ну... Страшное дело, мигрантский кризис, говорят, что кризис на уровне 21 года, оказывается, в 21 году у них какой-то там мигрантский кризис был, вот, и он вот может быть на уровне, а может быть даже и больше. Ну, что я могу сказать, дорогие друзья, по этому поводу? Я могу сказать по этому поводу, что, на мой взгляд, все равно Европе конец. Ну, это, на мой взгляд, скромный. Европе конец. Почему Европе конец? Не потому, что вот сейчас хлынули туда мигранты. Мигранты, смотрите, какое дело, они едут оттуда, где плохо, туда, где хорошо. Ну, просто родина там, где задница в тепле. И ты лучше меня это знаешь. Вот все, люди едут туда, где хорошо. Поэтому если куда-то прибывают мигранты, значит, там лучше, чем там, откуда они прибывают. Это закон, это всегда так. Соответственно, если вы вдруг живете в самом худшем месте на планете, к вам никто не приедет. В Европе жить хорошо в целом. Было, конечно, лучше. Но сейчас стало хуже, но все равно во много раз лучше, чем в тех странах, которые Европа бомбит. Да, и уничтожает всячески. Это надо понимать. И они вот едут как бы в Европу, потому что там хорошо жить. Но это хорошо жить, оно заканчивается. Закрываются заводы, все эти Volkswagen и все остальное. Европа милитаризируется, Европа очень хочет повоевать с нами. Они считают, что между нами и Европой, да, вот между их идеологией и нашей глубокая пропасть, мы им не близки, мы дикари, мы бездушные какие-то люди, недочеловеки, ну, все в таком духе, ну, вы видели. Ну, вот, а мигранты классные ребята, вот, приезжают к ним из Марокко, еще откуда-то, они им, типа, нравятся, плюс-минус. Но, я так понял, они нравятся политикам в основном, и то не всем. Сейчас набирают силу правые в Европе, потому что вот именно и по этой теме. Но населению они не нравятся. Вообще не нравятся. Бандитизм растет, там всяческие там, ограбления, насилие, наркоторговля и все остальное. Потому что людям надо выживать, а квалификация далеко не у всех высокая. Мягко скажем, вот через забор сейчас не экспаты прорываются в основном, да? Экспаты — это как гастарбайтер, только высококвалифицированный. То есть ты приезжаешь поработать, потому что у тебя есть такая квалификация, которой ни у кого нет. Вот недавно один немец, который делал BMW, ну, дизайн, он к нам переехал, паспорт получил. Знаете, слышите, да? Хорошие BMW. Не вот эти вот BMW, которые сейчас они рисуют для патикусов, да? А нормальные BMW, когда машины были эти, классно выглядели, и нам они все нравились. Вот то, что сейчас рисуют, это уже, очевидно, патикусы делают для патикусов. Вот. Скоро в радужный цвет их раскрасят и будут все вместе друг другу, значит, дарить. Ну, в общем, все равно производить это никто не будет, потому что у BMW тоже проблемы финансовые. Значит, смысл такой. Вот Европе конец. Почему? Потому что Европа избрала себе, ну, с идеологической точки зрения, тупиковое направление, то есть смерть. Она выбрала смерть. В чем заключается смерть? В том, чтобы быть патикусами, вот, и не размножаться. Когда есть какая-то страна или объединение стран и все что угодно, и она, ну, грубо говоря, достаточно развитая, то есть у нее есть экономика, эту экономику надо поддерживать. Ну, работой. Надо работать. Если у тебя сокращаются рабочие, ну, вот, количество рабочих рук, тебе надо их чем-то заменять. Сейчас появилась как бы идея с роботами, да, тут момент такой есть, и может быть так и получится в некотором смысле. Но также есть еще и классическая идея, это завоз мигрантов. То есть рабочие руки вперед, но далеко не все работают. Но смысл в чем? Европа выбрала смерть, а не жизнь. Европа выбрала идеологию, которая говорит: не рожай, не размножайся, умирай. Поэтому население Европы, которое есть сейчас, оно неминуемо будет вымирать, если они, конечно, в какой-то момент вдруг не одумаются и не начнут действовать по-другому. Мало того, что они будут вымирать просто потому, что они собрались вымирать, и их, естественно, будут замещать другие люди, они еще и постоянно воюют, и еще и лезут с войной на нас, на ядерную державу. Ну, то есть это безумие, тупое просто поведение, абсолютно человеконенавистническое. Они лезут все время с нами воевать. Потому что они считают, что они нас могут победить и взять кормовую базу, так скажем. Да? То есть взять ресурсы. Ресурсы, необходимые в том числе и для того, чтобы поддерживать их экономику. А экономика их, она все более, так скажем, обеспечивается руками там. Ну, не местного населения. Потому что местное население — это как те вот крысы в эксперименте, которым дали нажимать на кнопку удовольствия, и они нажимали, пока не померли. Не ели, не пили, ничего, просто сдохли и все, нажимая на эту кнопку. Вот это произошло с, и происходит с европейцами. Да, я вижу, что сейчас появляются люди, которые сами себе там в Европе об этом говорят, но пока сказать, что какой-то перелом произошел коренной в этом смысле, и они такие: вообще-то традиционные ценности и семья — это самое главное. Вот этого я не наблюдаю. Я наблюдаю, что они дальше пытаются рассказывать о каких-то свободах. Почему свобода — это свобода целым странам и народам самоубиться? Это свобода. А вот размножаться — это не свобода? Я понятия не имею. Вот кто придумал именно такую систему, которую надо вбить в голову людям, что вот если ты размножаешься, ты не свободен, а если ты не размножаешься, то это невероятная свобода. Но это так вот, так вбили. Новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Реклама.
4: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения. Это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
5: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
8: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
9: Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. Народный адвокат.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Контакт с телом» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
13: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
13: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это «Рок-радар».
13: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
13: Всего вам доброго и слушайте рок.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
15: It's broken for Fabregas, now it's in the air.
16: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей в эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
0: О, 8.37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте все. И вот я сказал, что Европа, она умирает, да? Очевидно. А Иван Кузнецов мне пишет, население Европы растет из года в год, а население России падает. А Иван Кузнецов, понимаете, в чем дело? Вы же меня до конца не слушаете, судя по всему. Я же вам говорю, что Европа умирает, та, которая вот Европа, а то, что люди приезжают откуда-то, так и облик Европы и будет меняться. То есть Европа какая-то новая будет, но не такая, как была. Для понимания, почему растет население Европы, возьмите и спросите у бездушной машины. Бездушная машина вам ответит. Население ЕС растет исключительно за счет международной миграции. Точка. Прям исключительно. Все. Значит, естественный прирост, рождаемость минус смертность в ЕС уже много лет отрицательно, умирает больше людей, чем рождается. Чистая миграция плюс 2,3 миллиона человек. Естественная убыль минус 1 260 000 человек. Все. Европа ничего сама по себе не воспроизводит в плане жизни. Европа умирает. Вот так вот, уважаемый Иван Кузнецов. То, что население Европы растет за счет местного населения, это как бы я об этом и говорю. Вот. А сколько Запад ругал нашу писательницу, которая написала «Мечеть Парижской Богоматери», а к тому все идет, пишет Дип Дио. Ну, она, по-моему, не наша. «Мечеть Парижской Богоматери», по-моему, написала... не белорусская она. Вот. И, по-моему, она там Россию не любит очень сильно. Вообще, знаете, можно взглянуть на ситуацию следующим образом, если вот так вот посмотреть, то выйдет, что есть, ну, назовем это европейской цивилизацией. Давайте назовем ее европейской цивилизацией. То есть вот есть вот эта Европа, она исторически развивалась, это сюда, мы как бы ее часть, американцы ее тоже часть, потому что, по сути, это европейцы, которые решили покорять другие континенты. И вот эта европейская цивилизация, назовем ее так, она вымирает. Все. И вымирает она, наверное, я лишь могу предположить, за счет того, что она очень хорошо жила очень долгое время, лучше, чем все другие. И, кстати, за счет других. Потому что вот мы можем посмотреть на все эти страны, которые сегодня вымирают, европейские, это бывшие колонии. Ой, простите, бывшие империи колониальные. То есть они жили за счет других стран. Вот. И они и пытаются сейчас, например, нас превратить в свою колонию и, соответственно, за счет нас усилиться. Потому что других вариантов у них особо и нет. Поэтому, значит, есть европейская цивилизация, которая вымирает, а есть нарастающие цивилизации. Все. В европейской цивилизации идет война. Идеологическая и физическая. В чем суть? Есть два взгляда на Европу и на европейскую цивилизацию, которая транслируется, ну, грубо говоря, из Брюсселя, и которая транслируется, грубо говоря, из Москвы. Вот два взгляда. Назовем это противостоянием идеологическим внутри европейского общества. Мы Европа, они Европа, но они говорят, что они Европа, а мы говорим, что они уже не Европа никакая. А мы, на самом деле, гораздо ближе к традиционной Европе, той самой, как положено. И это противостояние, оно не сегодняшнего дня, оно давнишнее, и в основе своей вообще несет религиозное противостояние между разными ветвями христианства. Ну, католичество и православие, если, опять же, грубо сказать. Так оно примерно и есть. И проблема-то в чем? Если бы они оставались католиками, как, ну, как положено, и они транслировали бы что-то традиционное, но нет, они уже давно не католики, они давно уже объективно не христиане даже никакие. Потому что их идеология, вот эта вся идеология патикусов, садомитов и всего остального, она, вы видите, приводит к вымиранию. Это, к слову Божьему, имеет примерно такое же отношение, как я к балету, ну то есть никакого. Мы же говорим о традиционных ценностях. Мы, можно сказать, такой нелюбимый осколок Европы, назовем нас так, пускай будет так, вот этого европейской цивилизации. И мы говорим о традиционных ценностях, и мы говорим о классических вещах, которые прописаны там даже в библейских текстах. Все. То есть мы вообще говорим, ну что, надо вот так. Они говорят, так не надо. И вообще, слушайте нас. Мы знаем, как развиваться. Но практика показывает, что они не знают, как развиваться, именно потому, что они решили умирать. То есть можно, конечно, похвалиться телефонами, машинами какими-то, еще чем-то, но вы видите, что, например, Китай все съедает сейчас. И рынок телефонов, и рынок автомобилей, и все остальное. И, собственно, все эти Volkswagen, BMW и все остальное, они закончатся. Если мы говорим о тех тенденциях, которые не то что наметились, а которые прямо сейчас на наших глазах развиваются активнейшим образом. То есть китайцы их сожрут. Вот и все. А они будут пока воевать с нами. А воевать с нами они будут, потому что мы им говорим: вы не понимаете, что вы самоубийцы? Вы убьете себя и убьете вообще всю европейскую цивилизацию. Вы потому что встали на путь извращений. Вы встали на путь Содома и Гоморры. Вас покарает Господь. В прямом и переносном смысле этого слова. Да?
17: Ну, в каком смысле переносно, да? Не то, что вдруг ни с того ни с сего какой-нибудь огненный дождь и сгорит вся эта Европа. Хотя вот Орешник, например, как вариант. Вот. Ну вот не в этом смысле, а в том смысле, что она просто сама себя карает, Европа. Тем, что избирает путь извращений. Она просто вымирает. Так еще и воюет со здравыми силами внутри себя. Ну вот с нами, например. То есть мы-то им транслируем жизнь, а они нам транслируют образ смерти. Мы им образ жизни, а они образ смерти. Все, больше нечего добавить. Вот примерно такая ситуация. И по сути, о сохранении европейской цивилизации как таковой и возвращению к ее традициям, в традициях именно восточных. Восточные традиции Европы. Вот мы же Восточная Европа. Вот. Возможно, только при полном поражении вот этих вот западников европейских, извращенцев сплошь и рядом, и патикусов там, ну, разнообразных. И все. А больше никак. Потому что вот представьте себе ситуацию, при которой они нас победили. Вы думаете, они изменят свою идеологию? Нет, они не изменят идеологию. То есть они все равно будут вырождаться, потому что они вырожденцы. Они взяли путь вырождения. Они не станут от этого вдруг рожать, они не вдруг не поймут, что надо как-то к этому вернуться. Нет, нет, нет, ничего подобного. Все, они выбрали смерть уже. Они умирать собрались. Вот. Мы им кричим, что так нельзя. Новая администрация американская кричит всей европейской цивилизации: вы вымираете. Илон Маск, мне он не нравится, но он об этом кричит им. Вы вымираете. Вы выбрали путь смерти. Вы вымираете. Есть страны и континенты, которые выбрали жизнь. Вот. Может быть, они отстают от европейской цивилизации в техническом развитии, да? Ну, это, наверное, потому что европейская цивилизация достаточно долго доминировала в мире и не давала развиваться некоторым регионам. А сейчас такой проблемы нет, и потихонечку эти регионы развиваются, все у них будет хорошо. А вы просто умрете, и до свидания. Вот. Недавно читал, что самая быстрорастущая нация — это африканцы. Но это не нация же, Наталья. Ну ладно, хорошо, к 2050 году их будет около 15% от общего, к 70-му около 25%. Будущее за ними, пишет Попова Наталья. Ну, вы можете посмотреть, какие общества сегодня рожают. Где много людей, так скажем. Вот. Где прирост идет, за ними будущее. Те общества, которые вымирают, за ними будущего нет. Все очень просто и понятно. Нас никто не победит. Пытались, а толку, пишет конь, огонь. Но смысл-то в чем? Почему вообще есть это противостояние? На мой взгляд, все очень просто. Почему мы вообще транслируем, вот мы европейцы, они европейцы, но транслируем разные вещи? Потому что они транслируют фактически всегда национализм, вот этот вот, нацизм и фашизм. В разных его видах. Просто он может этот фашизм менять оболочку. Ну, каким-то образом как-то себя, ну, так скажем, рихтовать, чтобы, ну, прям не ходить, не зиговать по улицам, а как-то по-другому к этому подходить. Ну, вот эти все идеи зеленых, что слишком много людей на планете, не надо рожать. Разве это не фашизм? Разве это не уничтожение людей? Разве это не геноцид в глобальном масштабе? Ну, вот. И те люди, у которых есть опора в виде традиционных религий, идеологий, не разложившиеся ветви христианства, да, вот, которые, собственно, есть в Европе, а своих идеологий, своих религий, у них все крепко. И они не поддаются вот этим всем вещам. У них все классно. Именно у христиан происходит разложение, обратите внимание, западного толка. Именно у них. Идеологическое. Посмотрите на американцев, посмотрите, как люди живут в городах американских. Это разложение. Посмотрите и на европейцев. Это разложение. Уничтожение. Уничтожается общество в первую очередь через уничтожение традиции. А никаких новых традиций не создается. Хранитель традиции в обществе, как бы это смешно ни звучало, и вообще поведенческой модели, это женщина. Первое, с чего начинается разрушение общества, с разрушения женщины. Соответственно, надо сделать все для того, чтобы женщина не хотела быть матерью, не хотела рожать. Все, посмотрите, что транслируется в западном мире относительно того, как женщина должна рожать, не рожать, кто имеет право принимать решение по аборту, так называемому, да, ну, то есть убийству ребенка. Вот кто имеет право? Мать — это ее тело, как они говорят, мое тело — мое дело, вот так вот. Это, ну, в переводе один из лозунгов всех этих странных людей. Мое тело, мое дело. Как бы считается, что если внутри женского тела развивается другой организм, то он ей принадлежит, пока это тело, этот организм не исторгло, так скажем. Это часть ее тела. Это не часть ее тела. Это не часть ее тела. Это отдельный организм. Ну, но это транслируется. Потом все эти вещи с «перебери 150 тысяч половых партнеров». Да-да-да, и потом выберешь, надо пожить для себя, вот, дальше, карьерный рост, давайте карьеры строить какие-то непонятные, а потом родишь, когда карьеру построишь. Во-первых, не все построят карьеру, мягко говоря, не все, далеко, я бы сказал, единицы строят карьеры, а во-вторых, потом ты не родишь. Такая вот простая вещь. Дальше, халатное отношение к всем этим вещам из разряда «будете прерывать беременность, не будете прерывать беременность». Это же вполне себе европейский подход. У нас, слава богу, от него стали сейчас отходить, вот эти бреды ушли. А так это вполне европейский подход. Будете прерывать, не будете прерывать. Такая механика абсолютно. Что значит «будете прерывать» или «не будете прерывать»? А вы знаете, какие могут быть последствия после этого? Вы знаете, что женщина может никогда больше не родить вообще? То есть я помимо того, что она уничтожает живое существо внутри себя, она еще и себя уничтожает как будущую мать. И так далее, и тому подобное. Да, да, 100% мне пишут. Да, конечно, 100%. Потому что не надо быть очень умным человеком для того, чтобы это понимать. Это очень легко понять. Это достаточно просто посмотреть глазами своими, что транслируется. Дальше достаточно посмотреть на то, что делают сверхбогатые люди. Вот экстремист и террорист Павел Дуров. Аж семя свое понес в банке семени, да, я специально употребляю именно это слово, чтобы там никого не шокировать, чтобы побольше у него детей было. Илон Маск — огромное количество детей. Дональд Трамп — огромное количество детей. Якобы. Все, у всех большие семьи. Джо Байден — большая семья. И у нас происходит следующая вещь. Смотрите, какая интересная штука. Почему-то у сверхбедных говорят, знаете, как это? Че плодить бедноту, да, вот эту нищету, нищебродство плодить? Значит, у бедных много детей. И у богатых много детей. А знаете, у кого мало детей или нет детей? У средних. Вот средний класс — это главная проблема, у них детей нет. Почему? И это очень интересная вещь. Бедные все равно бедные. И они исходят из того, что, ну, грубо говоря, проживем. Проживем нормально, ну, не жили хорошо с точки зрения финансов. Не надо и начинать. Вот есть такое выражение. Богатые, у них все есть, они могут обеспечить сколько угодно детей, они просто берут и обеспечивают огромное количество детей. А средний класс, они уже достаточно умные для того, чтобы понимать действия богатых, но недостаточно бедные для того, чтобы наплевать на подсчет денег. Ну, так скажем. И получается, что именно средний класс, и это очень странно, но это так, это во всем мире так, он перестает рожать. И чем крупнее средний класс, чем его больше, тем сложнее ситуация фактически в странах, в которых это развито. И европейцы всегда гордились именно своим средним классом. Вот, ну, последние годы. И американцы своим средним классом гордились. Но ты посмотрите, ты посмотришь, у кого у американцев многодетные семьи. Это либо реднеки, то есть это люди, живущие на земле, тяжелый физический труд, мало денег, выживают. В кино про них снято какое угодно, документальное, художественное, все что угодно. В вагончиках живут, в каких-то поганых. Все, денег вообще нет. Вот у них много детей. Ну, я имею в виду, так скажем, в кавычках, традиционное население Америки, потому что любое американское население, оно все равно не традиционное для Америки, потому что индейцы — это традиционное население Америки. Ну, ладно, назовем их традиционным. И сверхбогатые. И все. А средний класс, вот, карьеры строит свои. Вот. Потому что как же я же не смогу, если у меня будет 5 детей, дать им суперклассное образование, а вот одного я могу, потяну. Вот я одного и буду содержать. Так скажем. Или да я вообще попутешествую. Это крайняя степень разложения и всего остального. Вот я буду путешествовать. Ну, путешествуй. Обратите внимание, что это вот свойственно не только западному обществу, это и нашему обществу свойственно. Вы можете посмотреть на у нас состоятельных людей. Если это не патикусы, то у них много детей. Обратите внимание. Ну, 2 минимум. Минимум. Это прям минимальный минимум всегда 2. Просто хотя бы оправдать себя в жизни. Получается, скоро мы будем плодиться быстрее, потому что бедных россиян станет больше, пишет профьюзер. Получается, что мы... Ну, у нас, в общем-то, средний класс не сильно был развит. У нас вообще странная, парадоксальная ситуация. Мы, как европейцы, с точки зрения благосостояния не жили, но их идеологию приняли. То есть у нас вообще странная вещь произошла в голове. Вот. Нам очень понравилось, как европейцы живут, и мы подумали, что если скопировать некие поведенческие модели их, то мы в связи с этим будем хорошо жить. А нет, мы просто в связи с этим будем очень лихо вымирать. Быстрее, чем они. Вот. И, соответственно, в какой-то момент голова заработала. Я думаю, что, наверное, это был уже совершенно кризисный момент, потому что можно посмотреть, сколько, скажем, населения в России, можно посмотреть, сколько из этого населения русских людей, можно посмотреть, какая статистика по русским семьям, что как с детьми. Поэтому чересчур мы восприняли позитивно и легко нам на душу легло вот это все европейское, извращенное. И еще зависит от образования женщины. Слишком умные не рожают, пишет Александр. Неправда. Неправда. Рожают слишком умные и слишком неумные, и все что угодно. Есть прямая связь между финансами и рождением и нерождением детей. Вот ультрабогатые рожают вполне себе, и бедные рожают, а средние не рожают. Ну так, в среднем, опять же. Понятно, что есть там всякие звезды Голливуда, к которым привлечено внимание, но на это сообщество вообще смотреть нельзя, потому что это само по себе вот это творческое, так скажем, назовем это творческое, творческая американская в кавычках интеллигенция, у них нет такого понятия, как интеллигенция, оно во всяком случае понимается не как у нас, это вообще первые извращенцы в мире, в принципе. Вот эти все актрисы, которые у них сыновья девочки, дочери у них мальчиков переделываются и все остальное. Люди неосознанные, глупые. Люди, говорящие чужие слова, которые им написаны в сценарии, обладающие той славой, которой они, в общем-то, по логике, в здоровом обществе и обладать-то не должны. Потому что, ну, я понимаю, что скомороший труд — это скомороший труд, но все-таки должны быть какие-то пределы. В какой-то момент, опять же, это признак западного общества, скоморохи стали важнее остальных. Они стали почему-то вот таким, ну, считаться неким духовным камертоном, нравственным. Обратите внимание, что наши самонадеянные скоморохи, которые поубегали из России в определенный момент, они тоже много на себя берут. Без всякой, вот я сейчас злости говорю это, ну, они слишком много на себя взяли. То есть, если ты там гнусавишь какие-то песни под гитару, в три аккорда или в четыре аккорда, да, а потом ты рассказываешь, какие все в России тупые, и уезжаешь, ну, допустим, в Израиль уезжаешь, вот, и оттуда рассказываешь, какие здесь все тупые, а как там все хорошо, и ты не можешь жить в стране, которая воюет со своими соседями, но уезжаешь в Израиль, который воюет вообще со всеми своими соседями, которыми только может воевать. Но это говорит о том, что у тебя мозгов, ну, нет. Но при этом у тебя самомнение, оно чрезвычайно большое, то есть ты о себе мнишь. Скоморохи о себе мнят во всем мире. Так была устроена в определенный момент, ну, система, мягко говоря. С чем связано? Внимание, просмотры и все остальное стало валютой. То есть монетизация внимания. И обратите внимание вот на кино, на фильмы, ну, я имею в виду сериалы, фильмы большие, обратите внимание на все. На игры, обратите внимание на алгоритмы, которые работают в соцсетях. Там основной смысл задержать внимание. Поэтому кино вот стало абсолютно бессмысленным. Но самое главное, твоя задача, чтобы человек не оторвался от экрана. То есть очень быстрый монтаж, невероятно быстрая смена всего. Да, картинка носится, все вот это взрывается, пукает, фыкает, прыгает. Если взять то, как сейчас делают кино и как раньше делали кино, вы обратите внимание, что скорость совершенно иная. Ладно, кино. Как бы взрослые люди, понятно. Все, торговля. Дети. Посмотрите на мультфильмы. Раньше посмотрите на мультфильмы сейчас. Динамика запредельная. То есть человек самого, с молодых ногтей воспитывается в клиповость, вот, в клиповое сознание, и все работает на то, чтобы он даже глаз не отвел. Есть элементарные так, эксперименты, которые проводили там, даже свои, ну, во-первых, ученые, во-вторых, родители. Мультик с быстрым монтажом, мультик с медленным монтажом, как раньше делали. Ребенок сидит, смотрит мультик с быстрым монтажом, рядом родители обращаются к ребенку, ребенок зомби, он смотрит в экран, он не может головой, и он ничего не отвечает, он тебя не слышит. Да, он, у него психика вся перегружена, он абсолютно в этом мультике все, потому что постоянная смена картинки. Медленный мультик включают, ребенок сидит, смотрит, родитель обращается, говорит, а это что? И ребенок начинает отвечать, при этом смотрит мультик, следит за сюжетом и отвечает. То есть разговаривает по поводу мультика. Та же самая история. Документальный фильм, фильм художественный. Вот все взрывается, пукает, фыкает, прыгает. Ребенок не может отвлечься. Документальный фильм идет. Про каких-нибудь, не знаю, там, лягушек, змей, обезьянок. Там же медленное повествование. Обычный голос закадровый, спокойный, медленный. Ребенок с тобой обсуждает, сидит. Это там лягушка прыгнула, а это, смотри, летит. Блокбастеры обсуждать он не будет. Он будет сидеть, все, у него слишком много информации быстрой. То есть дальше, соцсети. Весь алгоритм устроен таким образом, что когда ты листаешь ленту, посекундно засекается, на чем ты останавливаешь свой взгляд, на чем ты не останавливаешь, что ты лайкаешь, так скажем, что тебе нравится, что тебе не нравится. И дальше лента настроена на то, чтобы тебя максимально вовлечь. Соответственно, короткие видео сменяют друг друга. Есть даже там какой-то термин, я не помню, западный, по поводу того, что это превращается в некую болезнь. Ну, человек вот этот листает, и мозги таким образом начинают работать. Человек не способен воспринимать большие тексты, человек не способен воспринимать крупную форму вообще. Все, мозги плавятся. В прямом смысле. Человек, ну, тупеет. И если кто-то когда-то попадал в воронку вот эту листания, вы знаете, о чем я говорю. Избавиться от этого можно только самым радикальным образом, просто удалив эти приложения. Удалив. Других вариантов вообще нет. Никакой контроль экранного времени, ничего не позволяет. Снести и все. Короткие видео, мрак абсолютный. И мы идем вот в это ускорение постоянное. Да? Вот. Поэтому все так произошло, как говорится. Гудошников прямо врач-педиатр, пишет Лимузин. Да нет, Лимузин, я просто кроме себя еще чем-то интересуюсь, в отличие от вас. Вот, как... Племяшка так на телепузиков и рекламу зависал около года возрастом, пишет Марго. Ставьте на X2 документалки и Гудошникова вечером, пишет Хишеду. Вставить что-либо на X2 бесполезное занятие, это не помогает вам усвоить больше информации. Имейте в виду, прослушивание аудиокниг на X2, просмотр видео на X2 не позволяет вам глубоко погрузиться в информацию. Если это, конечно, не какая-то информация, которую быстро там, как починить забор. Ну, в принципе, нормально. Эту информацию вы сможете понять. 9, ну и я, естественно, я не выделяю себя в этом смысле. 9:00, сейчас новости, после этого вернемся.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
18: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Забытый корпус. Русские во Франции и на Балканах в 1916-1918 годах». В эфире кандидат исторических наук, доцент МПГУ Максим Чиняков. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Средневековье. Язык и мышление эпохи. В эфире доктора исторических наук Олег Воскобойников и Александр Сидоров. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
18: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
20: В это воскресенье тема программы «Всемирная неделя грудного вскармливания». В эфире врач-неонатолог, кандидат медицинских наук Елена Чурсина. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
21: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
20: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Степ-аэробика и другие кардиотренировки». В эфире фитнес-менеджер групповых программ Ольга Черевык. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Контакт с телом» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар. Форд. Демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
22: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
23: Повтор лучшего.
24: Предназначена для лиц старше 16 лет.
17: 9 часов 4 минуты, пятница, июль, день 31. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем.

Вот смотрите, какая история, дорогие друзья. Мне вот Сергей пишет: традиции нужны не для прихоти, а для выживания в определенных условиях. Прогресс меняет условия, и старые традиции становятся ненужными. Ну, имея в виду, что люди перестают жить традиционными ценностями, то есть рождение детей, о чем я говорил, потому что меняется сам мир. Технологии меняются и все остальное. Прекрасно, прекрасно, Сергей. А у меня к вам встречный как бы вопрос. Он основан на определенных данных. Смотрите, есть люди, которые не просто фиксируют, что там изменение мира, изменение технологий, они стоят во главе этих технологий. Вот смотрите, Джефф Безос, Амазон, 4 ребенка от Маккензи Скотт. Вот мне бездушная машина сообщает, я спросил. Билл Гейтс, 3 детей, Мелинда Френч Гейтс. Марк Цукерберг, 3 дочери от Присциллы Чан. Павел Дуров, 100 биологических детей, больше 100. 15 лет сдавал семя, 15 лет он это делал. Планирует уравнять их в наследственных правах. Сюй Бо, китайский игровой магнат, более 100 детей.

родили помощники Илона Маска. То есть он так же, как Сюйбо, находит женщин, которые ему выносят детей. И она тоже говорила, для создания армии наследников там и так далее. То есть, вот обратите внимание, вы мне рассказываете о том, как мир меняется. Какой он суперсовременный, какие в нем роботы будут. Но почему-то чуваки, которые занимаются роботами, если, я еще раз подчеркиваю, это не патикусы. Там есть и такие, которые там все делают для того, чтобы просто быть настолько влиятельными патикусами, чтобы никто к ним не подошел на расстоянии пушечного выстрела. Все. Вот если они не патикусы, посмотрите стратегии их. Павел Дуров, экстремист и террорист. Я забыл упомянуть. Экстремист и террорист. Внесем в список Росфинмониторинга. А? Все ясно? Сергей, так и как же мир меняется-то? И для кого он меняется? И почему эти люди, которые отвечают за, ну, как бы нам кажется, как раз-таки технический, да, прогресс, научно-технический, почему они такими старыми методами пользуются? Ну, они немножко там привносят свое, вот как этот Сюйбо, например. Да? Просто так, женщина, вот тебе деньги, роди мне, у меня будет армия наследников, они получат гражданство США, и этот получит, и этот, деньги будут, все. Почему? Роботы же, за нас все будут делать роботы, роботы же будут работать. Почему? Почему? Объясняйте, давайте, вот, Сергей, какие у вас есть доводы? М? Можно, это я вам, почему, Сергей, я вам взял пример с людьми именно этими, ну, потому что вы мне рассказали о том, как мир меняется. А дальше мы можем по политикам пройтись, посмотреть. Не по европейским патикусам, геронтофилам, типа Макрона, а по другим. И там вдруг выяснится, что все тоже понятно всем. Все люди состоятельные, в какой бы они сфере ни находились, если только они не содомиты, сразу же начинают как можно больше рожать. Ну, понятно, что были периоды, например, вот у нас 90-е, когда страна рухнула, и те люди, у которых могло бы быть сейчас по 5 детей, по 10 детей вообще, но они просто не родили, потому что вообще ничего не было. Все вообще, все просыпалось. У них была борьба за жизнь, да, за власть там и так далее. Понятно. Но если посмотреть на те общества, которые не разрушались и не падали, все, абсолютный стандарт. В любой сфере. Но я вам из бигтеха называл, потому что вы, видимо, фанатеете по этим вещам. Там все такие передовые, классные. И вам кажется, вот, что мир поменялся, и поэтому это все не актуально, эти традиционные ценности. Но обратите внимание, для тех, кто формирует современную картинку мира, для вас в том числе, у них традиционные ценности все отлично. А вот. Почему бы богатым людям не размножаться, если у них есть такая прихоть, им никто не запрещает, пишет Сергей. Не, Сергей, вы начали вилять. Вот сейчас вы начинаете вилять. Вы мне теперь рассказываете, если у них прихоть, почему бы им не размножаться и все остальное. Это разговор не о том. Вы сказали, мир поменялся, традиционные ценности не нужны, потому что эти ценности неприменимы к современному миру. Все, мир поменялся, да? Информация везде, технологии везде, роботы пошли и все остальное. Рожать не надо. Да? Социум тебя поддержит. Но почему-то те, кто создает этот мир технологически развитой, новый, в котором как будто не надо рожать детей, сами рожают неистово. Неистово. Что такое больше 100 детей? Вы можете понять или нет? 100 детей. Больше. То есть никто не знает, сколько на самом деле. Больше 100. Может, 500, я не знаю. Армия наследников. Вот и прикиньте себе. Вот. Это чингисханы современные, я так понял. Понимаешь? Современные чингисханы. Они так вот, просто они не через войну берут землю, да, а через покорение информационное. Хотя, с другой стороны, вот смотришь, Илон Маск, все остальные, бигтех американские, они все военизированные, все милитаризацией занимаются, земли вообще. И те роботы, которые нам в хозяйстве будут очень сильно помогать, у меня такое ощущение, что они нас порубят в капусту в какой-то момент. Я думаю, что мы их на поле боя раньше увидим, чем у себя убирающими пол. Вот что-то мне подсказывает. Вот. ЧВК Spaceship, пишет Миша Николаев.
Армия наследников звучит величественно, пишет Нигматуллин. Ну, естественно. А почему они используют

0: вот понимаете, те технологии, так скажем, и те подходы, которые использовались не то что в традиционном обществе, ну, там, европейском, ну, какого-нибудь 18-го даже там века или что. А почему они используют те технологии, которые использовались вообще изначально, когда человек еще в пещере был? Почему? Я не имею в виду технологии, которые они продвигают с точки зрения вот, информатизации там, населения и всего остального. Я имею в виду технологии подхода к жизни. Вот подхода к жизни. Почему они используют такой подход? А вам не надо. Вам не надо, вы не надо. Вы тормозите. Вам надо поработать. Вам надо всем поработать очень сильно на них. А потом умереть бездетным идиотом. А у них будет 100 плюс детей. А вы бездетный идиот будете. Вот чего. Какая интересная штука. Ну, мне кажется, есть над чем подумать. Нет? Все про Запад. А у нас, пишет Алекс, такая ситуация одинаково везде. Одинаково везде. Не сомневайтесь. Как раз все наоборот. Если убрать внешние атрибуты, вы увидите, что люди за многие сотни лет не изменились, пишет Игорь. Ну, спасибо большое, Игорь, это же моя концепция, я все время ее продвигаю. Я поэтому и говорю, что литература, она вечно актуальна. Ну, хорошая, качественная литература. То есть те вещи, которые написали, ну, действительно великие люди с точки зрения ума, интеллекта, они четко видели характеры, они понимали суть взаимоотношений между людьми и могли это положить на бумагу. У них могли быть неточности там где-то и непонимание бытовых каких-то вещей. Ну, не все, короче говоря, Артур Хейли, и не все могут производственные романы писать. Вот. Но человека они понимали прекрасно. Духовные тексты, да, священные тексты, они все в суть сразу, человеческую. Почему они вечно актуальны? Потому что ничего не меняется в человеке. Человек с этой точки зрения эмоциональной своей не изменяется. Потому что если у них мозги, они понимают, что смысл жизни в продолжении жизни, пишет Нигматуллин. Получается так. Получается так. Получается, что а у середнячков вот, мозги уже есть, но есть еще и вот эти желания, которые, как кажется, они могут реализовать. Они не могут их реализовать. Да? А желания, ну, мягко говоря, бессмысленная дрянь. Ну, типа, я хочу объехать все страны. Зачем? В интернете посмотри. Ну, типа, зачем? Просто зачем? Я понимаю, когда Артемий Лебедев объехал все страны. Ну, у него и детей 10 человек там, или 11. Вот вам пример. Артемий Лебедев 11 детей. Успешный ли он человек? Успешный. Интересный ли он человек? Очень интересный. Но у него 11 детей. И он при этом объехал все страны. Да и прекрасно, пусть объедет еще раз. Какие могут быть вопросы? Он просто хочет попутешествовать. И пожалуйста. Но вы... Который, эх, два ребенка мы не потянем, вот, и поехали отдыхать там, куда-то, в теплую страну, на неделю, на две. Подышим там в теплой стране. А поехать отдыхать в теплую страну далекую на две недели, я так вот ценник-то знаю примерно. Начинается от 300 и дальше до бесконечности. 300 это так, это прям на помойке там где-то питаться. Ну, едут люди, ну что, у меня нет знакомых. Пары, детей нет, ничего. Вот, мы поехали отдыхать. Сколько потратили? 500. 500. Потом, ой, как дорого стоит образование у детей. Сколько стоит образование? Смотришь факультеты МГУ. Если платное. Ну, разные факультеты есть. Есть подороже, есть подешевле. Есть 300 в год. В год! Не за неделю ты задницу свою грел под пальмой, непонятные какие-то песни слушал непонятные, тебе носили эту еду. Вот фуршет! А, фуршет! Да плевать на этот фуршет вообще, что ты, пожрать нечего. Тебе пожрать нечего. Ну, правда. All inclusive. Боже мой, а ты вот так не можешь взять и напиться. Алкоголь на самом деле ничего не стоит. Поэтому посмотрите, алкаши вот на улице, вот алкаши, они всегда находят. У них денег-то нет. Но у них всегда, они всегда пьяные. Соответственно, алкоголь, он стоит недорого-то на самом деле. Если задуматься. Ну вот. Богатые имеют много детей, потому что к ним прибиваются бедные женщины, желающие детьми зацепиться за это богатство, потому и рожают, как из пулемета, пишет Дарья. Концепция у них, армия наследников. Вы слышите меня или нет? Меняют по несколько жен некоторые. Ну, кто-то как бы традиционно размножается через как бы акт соития. А кто-то через вот вообще уже прям в банк семя сдают и все. Чтобы было просто непонятно, сколько там наследников. 100, 200, 300, да без разницы. Такой генофонд, как терять, понимаешь? Вот они свои, свой генофонд, они очень ценят и любят. И уважают. И они понимают, какие они талантливые, красивые, какие они все умные. Как хорошо будет, когда так много талантливых, замечательных, красивых детей будет похожих на них. А не на вас. Правильно? Все они понимают. Поэтому про женщин все понятно. Есть женщины, которые там денег хотят, и все. И есть мужчины, которые денег хотят. Это все ясно. Илон Маск имеет материальную возможность содержать много детей, его обычной рабочей на заводе нет. Что здесь непонятно? Возвачанин, даже если захочет, не сможет всех прокормить, сколько бы не хотел, пишет Сергей. Сергей, а вы глухой все-таки? Потому что вы пойдете сейчас и посмотрите, как люди приезжают, например, в Россию или в другие европейские страны, из каких-то других стран, те самые мигранты, и живут огромными семьями. В маленьких таких комнатах, в которых вы жить не будете никогда в жизни. Живут в адских условиях по сравнению с вами. Я вам поэтому и говорю, что многодетность — это богатые и бедные. А средний класс, вот вы, лукаво умствующие, сидим и... О, это же я не смогу себе айфон новый купить. Ой, это же я, значит, машина у меня будет попроще там и так далее. Слишком умные для того, чтобы не считать, но слишком бедные для того, чтобы было что считать. Все. Ситуация по миру одинаковая в этом смысле. Это вот такая парадоксальная ситуация. И получается, что именно та часть населения, которая составляет фактически норму, то есть норма — это когда ты, ну, где-то там посерединке плюс-минус. Вот это самая старая кривая Гаусса, о которой мы говорим все время. Есть какой-то там процент сверхбедных, есть какой-то процент сверхбогатых, и есть серединка. И вот эта серединка, на которой все и держится-то на самом деле, она не рожает, она вымирает. Чего непонятного? Потому что очень умная, но при этом недостаточно умная, чтобы быть богатой. И да, я верю вам, что если вы завтра станете миллиардерами, вы нарожаете 150 тысяч детей. Я верю вам. Но вы не станете миллиардерами. Понятно? Вот в чем прикол. Вы не станете миллиардерами. И тот, у кого вообще ничего нет, он это знает и принимает. А вы еще пыжитесь и тужитесь. Вам сейчас кажется, вот-вот биткоин куплю, вот сейчас он подорожает. Вот сейчас и вот тогда-то я... Нет, нет, друг, нет, не будет такого. Угу. Мудрствуете вы, лукаво просто. Да нет у нас никакой серединки. Есть куча богатых, остальные беднота, пишет Лимузин. Да, очень интересно. Зачем я это прочитал вообще? Отмените алименты, демография кратно увеличится, пишет Алекс. Отмените алименты, демография кратно увеличится. Отмените алименты, демография... Почему? Скажите мне, потому что я пытаюсь найти сразу связь прямую, а у меня вот ну, не работает эта связь в голове. Почему? Ну, типа, мужики смогут бегать от одной женщины к другой, и все у них будет классно. Ну, не знаю. Сомнительно вроде заявление. Полностью согласен. Когда ноют, что образование дорогое, я всегда говорю, а сколько вы тратите на вечеринки, бесконечный отдых и всякую дрянь, пишет Нигматуллин. Да копейки образование стоит по сравнению с тем, что тратится на отдых, так называемый. Хотя это и не отдых никакой. Копейки тратятся на образование. Образование вообще ничего не стоит в сравнении с этим. Серьезно говорю. И это я еще взял университет, ну, типа, МГУ имени Ломоносова, и только платное я взял, и какие-то факультеты дорогостоящие, которые интересны с точки зрения того, чтобы получить это образование, и впоследствии, как бы, это тебе кое-что якобы гарантирует. Да? А есть попроще университеты. Есть попроще факультеты, есть факультеты, куда не идут люди, и сидят там на кафедрах преподаватели, ученые, и никто не идет, никто не хочет, а у нас такая интересная наука. И можно получить великолепное образование. И толковые люди есть не только в МГУ и не только в МГИМО, полно толковых людей у преподавателей. Иди учись, какие проблемы? Ленин, вон, завещал учиться, учиться, еще раз учиться. Что ты не учишься? Почему ты не учишься? В чем проблема? А это же где-то, я не помню, кто-то... С кем-то я прям недавно разговаривал. Ой, ну, конечно, уходит много денег, там, вот, ребенок занимается туда-сюда, 3 раза в неделю занимается ребенок. Какие-то вот там, ну, спорт какой-то, контактный, но такой, типа там, борьба или что-то такое. То есть аккуратно они там занимаются, там, чуть-чуть толкаются. Я говорю, и сколько выходит? 15 тысяч в месяц. 15 тысяч в месяц? Я вижу, как люди в ресторане за один раз оставляют эти 15 тысяч, и это не самый далеко большой чек. Ну просто ты пришел и заказал себе пасту и пиццу. Паста 1000, пицца 1000, ну примерно, ну где-то 1500, где-то 800, без разницы, 1000. Вот, заказал себе кофе 500 рублей, хорошо 350. Все, вот о чем идет разговор. Понимаете, в бак бензин залил, мог на метро за 80 рублей, 84, там, смотря как ты ездишь, вот, на метро за 80 рублей, а можешь на бензине кататься? Бензин залил, в зависимости от размера бензобака, 3000, 5000 за раз покататься, вот, 3 дня. Доставка продуктов плюс 20%, сразу плюс 20%, сам не ходишь в магазин, плюс 20%. Вот. Как я с такой кучей инструментов пойду? Все, это, лимузин, давай, это, до свидания. А не надо, я же не говорю о тех людях, которые с инструментами куда-то едут по работе. Я говорю о тех, кто возит только свой зад, типа меня. Мне жаловаться на то, что у меня мало денег для того, чтобы рожать детей, не с руки получается в связи с этим. Потому что я развожу свой зад на автомобиле, который, ну, еще вот там места есть в этом автомобиле. Я ничего не вожу, кроме своего зада на своем автомобиле. Все. И я беру и говорю, так, ну, это расходы, которые мне вот нужны, потому что мне это нравится. Все. Я хочу ездить на машине, слушать музыку, там, радио какое-нибудь, вот массаж, чтоб был там, сиденье какое-нибудь. Вот мне хочется. Могу ли я без этого обойтись в мире, где я правильно расставляю приоритеты? Да за секунду. Да за секунду. А надо прекращать с этим, пишет Андрей. С чем, Андрей, с чем? А у вас по работе только рот и мозг, пишет His Shadow. Ага, а вы знаете, как может быть интересно, если у тебя живот скрутит во время эфира? Никогда не думали над этим? Вы можете себе представить? Представляете, человек приходит на эфир, прямой эфир. Я вот в прямом эфире работаю всегда. Ну или почти всегда, но здесь всегда. Вот. В записных программах тоже я участвовал. Не люблю я записные программы, я люблю прямой эфир, потому что отработал и пошел без вот этого всего ненужного. А представляешь, ты один, ты ведешь, а у тебя, ну, скрутило. Ну, вот прям все. А дорогие миллионы смотрят на тебя. Деваться некуда, люди сидят в пиджаках. А тебе, как говорят в народе, давят на клапан. А? Может быть такое? Может быть такое. Вот в этом-то и заключается мастерство, дорогие друзья. Чтобы все это восприняли, твой вид, как глубокое переживание по обсуждаемой теме. Чтобы все думали, ох, видно, человек в мыслях. А это же прием, кстати, который актеры используют. Вот. А о чем вы думали вот в этот момент, как вы сыграли такую вот глубокую мысль? А я просто считал. 1, 2, 3. Или там вспоминал какую-нибудь инструкцию для утюга, понимаешь? Так. Все. Для этого вставляют новости, пишет Ха. Нет. Не для этого новости есть. Так, смотрите, мы сейчас рубрику о недвижимости послушаем. Потом... Как будто бы я не спросил. О недвижимости, потом новости, потом вернемся.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, Но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Правильный уход за кошкой или что такое груминг» в эфире филинолог Юлия Щедрина. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
4: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
3: для пользы больного, будучи далек от всякого
5: намеренного, неправедного и пагубного.
2: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Всемирный день борьбы с раком легкого». В эфире онколог-торакальный хирург Виталий Бармин. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Этика работы с искусственным интеллектом». В эфире научный сотрудник лаборатории нейронных систем и глубокого обучения МФТИ, кандидат технических наук Валентин Малых и кандидат философских наук Александра Московская. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Тревоги родителей девятиклассников». В эфире клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! Superhuman! Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have scored it. Dear, dear. I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера. Принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. К Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Москва.
1: 94,8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте все. Забыл совсем сказать вам, вы вот все спрашивали, а почему враг атакует Wildberries, а не атакует Озон? Не поверите, склад Озон в Казани атаковали. Теперь ваша душа спокойна? Дорогие друзья, кто мудрствовал лукаво, кто здесь сидел, придумывал себе схемы, а? Ну как? Я же вам сказал, они всех будут атаковать, наши враги. И, как бы, вы, конечно же, мне не поверили. У вас, конечно же, очень такое вот мышление особенное в этом смысле. Надо же обязательно придумать какой-то схематоз. Нет никакого схематоза. Просто они объявили, что Wildberries они атакуют, потому что Wildberries плохие. И начали атаковать. Сейчас будут атаковать Озон. Вам легче? Все, схема прояснилась. Я еще раз одну вещь скажу, дорогие друзья, если позволите. Еще раз, мы все в одной лодке. И народ, так скажем, и бизнес, так скажем, и политики, так скажем. С нами со всеми воюют. Со всеми. Не по отдельности с кем-то, а со всеми вместе. Мы все находимся в состоянии противостояния. Даже если нам кажется, что это не так, и даже если нам кажется, что где-то кто-то есть он среди нас плохой, и по нему враг ударил, и даже если нам не нравится кто-то, а по нему ударили, рано радуйтесь, потому что бьют по нам по всем. Другое дело, что куда-то попадают, куда-то не попадают. Вот. И может так вот создаться впечатление, что нет, вот там выборочно только. Нет. Нет. Никакой выборочности в этом смысле нет. Угу. Потому что Wildberries владеет кореянкой Северной Кореи, пишет Квадрат Малевича. Потому что, Квадрат Малевича, вы глухой. Я вам говорю, что все ваши схемы посыпались, потому что вот атаковали в ночь этот склад Озон враги. Поэтому бредить надо заканчивать, дорогие друзья, и начинать смотреть на реальность глазами не украинской пропаганды, которая почему-то все еще имеет определенный вес в нашем обществе и закидывает сюда бредовые идеи, и эти бредовые идеи в этом обществе обитают в нашем. Что поразительно, но тем не менее. А надо... Нам нелегко. Сейчас чубаты начнут супермаркеты атаковать, пишет Ренат. Начнут. Садоводы они будут атаковать и все остальное, конечно. Вот были люди, которые очень сильно радовались, что по садоводу прилетело, потому что им не нравился садовод, все это какой-то рассадник нелегальной миграции, как считали эти люди и так далее. Не радуйтесь. Нет, не надо, ребята. Мы по эту сторону все вместе, а по ту сторону наши враги. И они по нам будут бить по всем. Ясно? Во всех городах. Это их цель. Нас всех убить. Но если не убить, то убить страну, короче говоря, чтобы мы не могли быть единым организмом. Чтобы мы не могли сопротивляться. А нельзя как-то защитить эти склады, ведь ясно, что пошла атака на многие объекты жизнеобеспечения, пишет Марина. Ну, я полагаю, что вообще старые подходы в логистике, наверное, надо будет менять в целом. В силу каких причин? Вот когда пошли атаки на нефтянку нашу, пошел серьезный разговор о том, что надо диверсифицироваться и нужна сеть производств небольших, не таких больших, да, как огромный какой-то завод, а сеть производств, там, переработки и так далее. Это все долго, сложно, но это надо делать. То есть лучший вариант защититься от удара, это чтобы не было все собрано в одной точке. Это как вот мы смотрим, например, в начале, во всяком случае, конфликта были такие вещи, как построение на плацу в зоне боевых действий, куда неминуемо прилетало что-то от врага, да? И все говорили, вы чего, вы в каком веке живете, какие построения, это ну, просто нельзя так делать, да? Конфликт расширяется, и правила, подходящие, так скажем, и работавшие в зоне, ну, так скажем, ЛБС, они теперь распространяются на гораздо большие территории. Все вот эти скопления народа, скопления продовольствия, скопления того, скопления всего, это все сразу же привлекает внимание врага. Сразу же им очень хочется туда ударить. Поэтому все эти огромные логистические центры, это, ну как сказать, это признак невоенного времени. Это из того времени, когда не было войны. А сейчас она есть. Как будет потом, когда-нибудь, через много лет, когда мы победим, там, допустим, и через много лет это там что-то будет, я не знаю. Я не знаю, как будет развиваться конфликт с точки зрения того, вот Европа влезет, не влезет по полной программе. Если влезет, то, ну, понимаете, по нам-то они давно бьют украинскими руками, так скажем. Но мы-то по ним еще не били. Но им сладко не будет. На их заводах. Тогда заводы BMW и Porsche гораздо быстрее начнут, так сказать. Да, обратите внимание, я хочу вам сказать, что они будут бить и по заводам, конечно, по нашим, и по автомобильным, и по всем остальным. Уже были попытки и все такое. То есть до всего, до чего дотянутся. Так, может, обсудили, но вчера порадовало, что ВБ стало выплачивать компенсации пострадавшим поставщикам, пишет Нигматуллин. Ну, они не вчера это начали делать, они прям сразу это на самом деле начали делать, во всяком случае, сказали об этом, заявили и начали помогать, там видео есть от продавцов и все остальное. А Европа еще не влезла по полной программе, пишет Лимузин. Ну, фактически еще пока нет. То есть, на самом деле, как говорят, мяч на нашей стороне. Вот. Но пока нет обмена ударами, например, ракетными напрямую. Мы европейцы. Вот такого нет. Ну, возможно ли такое? Да. Такое возможно. К сожалению, вот. Нужно ли это? Я считаю, что не нужно. Было бы неплохо, если бы европейцы свернули с этого пути. Ну, потому что объективно мы с ними воевать не хотим. Ну, это... Понятно. Нам достаточно того конфликта, который у нас есть. Нам надо его завершить на наших условиях, и все. А европейцы, такое ощущение, они... Ну, когда ты не несешь урона прямого, вот здесь и сейчас, тебе кажется, что все очень комфортно и удобно. У тебя есть украинцы, которых запихивают, да, в эти автобусы возят пушечное мясо. У тебя все есть. У тебя есть, как бы, руки, которыми ты воюешь, и при этом по себе ударов не получаешь. Косвенно, да, по экономике, по всему получают они удары, европейцы. Сами, от своей же политики, фактически. Но вот прямых ударов нет. Так, чтобы раз и полыхнули заводы, которые они назвали украинскими, которые производят беспилотники. По поводу того, знаем ли мы, где эти заводы, ну да, да, знаем, да. Поэтому по полной, я имею в виду, прямое военное противостояние. Не через прокси, а прямое. Мне кажется, с Западной Европой будем воевать по-другому. Это не как с братьями-славянами. Там жалеть будет некого, пишет Мария. Да, Мария, понимаете, в чем дело? Я думаю... Я, правда, не знаю, как вы отнесетесь к тому, что я скажу. Я думаю, что мы везде будем воевать одинаково. Почему я так думаю? Потому что, конечно, европейцы нам не братья и все такое, но я даже сейчас фиксирую отношение нашего общества к европейцам простым. Оно не, ну, это не, нет ненависти. Ну, то есть к европейцам нет ненависти, как к таковым, к людям, к обществу, к детям, к старикам. То есть те вещи, которые, например, с Украины транслируются в нашу сторону, в отношении России, там, Дропатый там заявляет, что русские недостойны жизни, там, и вот это вот такие вещи, да, транслируются. У нас ни в отношении европейцев не транслируются, и ни в отношении украинцев они не транслируются. То есть мы даже и не думаем в эту сторону на самом деле. Ну, конечно, если они начнут ядерные бомбардировки нас, или попытаются это сделать, то тут как бы деваться будет некуда, ну. Очевидно, придется воевать по полной программе ядерным оружием и как бы апокалипсис. Все, пока. Но что бы там ни писали западные разные писатели руками своими кривыми, советская армия гуманно относилась к населению поверженных стран во времена Второй мировой войны. Потери я это много раз говорил и еще раз скажу, потери военные Германии превосходят потери мирного населения, то есть сопутствующие потери. Сопутствующие тоже большие, но они не такие большие. У нас наоборот, то есть немцы больше убили мирного населения, чем наших военнослужащих, так вот скажем. То есть немцы устраивали геноцид, мы выбивали военную машину. Естественно, выбиваем военную машину, все равно идут потери среди мирного населения, к сожалению. Ну и дальше они рассказали о том, что мы изнасиловали 2 миллиона немок, и вот это все в таком духе, что, в общем-то, абсолютное вранье для очернения советского воина-освободителя. Не более того. Надоело о политике. Давайте вернемся к вчерашней теме. Как относитесь к Скайпарк, когда прыгают со скалы люди вверх ногами? Пишет Александр. Никак не отношусь, слава богу. Не собираюсь прыгать вверх ногами со скалы и даже не вверх ногами со скалы. Я не понимаю стремления к вот этим вещам. То есть адреналина мало. Вот откровенно, у меня адреналина в жизни достаточно. Прям достаточно. Мне адреналина хватает. Я знаю, каких вещей надо бояться. И я знаю, за что переживать. И я считаю, что это есть как бы ценные, да, вещи, за которые стоит переживать. А переживать и бояться намеренно, потому что ты прыгаешь с веревкой, привязанной к ногам, там какой-то бейсджампинг, ну, какая-то бредятина, если честно. Ну, не знаю, может быть, есть какой-то, как это говорят, адреналиновые маньяки. Ну, может быть, у них все в жизни так настолько чересчур хорошо, что им не за что побояться. Но я им рекомендую все-таки тогда этим людям, привязывающим себя куда-то и прыгающим где-то там, и на спортбайках по 300 км в час по городу ездишь, скорее родить детей. Найдется за что переживать. Очень быстро. Детей идите рожайте. Вот опять возвращаемся к той теме, которая была до этого. Поскорее родите. Будете переживать за детей. За себя перестанете переживать. И чепухой заниматься перестанете. И пердящие мотоциклы свои перестанете садиться на них. Вот. Ну хорошо, давай о рыбалке тогда, пишет Лимузин. Ну что, рыбалки? Рыбалка, медитация, чего? Я все понимаю по поводу рыбалки. Сам на рыбалку не езжу, не вижу смысла. У меня другие методы медитации, откровенно. Но я понимаю тех людей, которые ездят на рыбалку, и почему они туда ездят. Я не имею в виду тех, кто спивается на ней. А вот зачем человек сидит с удочкой перед водой? Да слава богу, никого не слышать, не видеть. Вот. Послушать тишину. Ну, обязательно приедет другой какой-нибудь рыбак или компания рыбаков, которая привезет колонку и будет слушать ее, пока ты рыбачишь нормально. Поэтому вот в этом сложность есть. Поэтому нужно искать места платной рыбалки, где таким людям сразу прутом по роже бьют, чтобы они никогда больше этого не... Ну, администрация должна за этим следить. Иначе все, спокойствия не будет. А так, медитация, спокойствие, привести мысли в порядок. Вот ты сидишь перед этой удочкой и прокручиваешь в голове. Говорят, и много я встречал таких видео и так далее. Люди рассказывают, что они очень любят мыть посуду, например, или уборку проводить дома, потому что в этот момент у них голова думает о каких-то важных вещах, какие-то хорошие идеи в голову приходят именно в момент уборки, ремонта чего-то. То есть ты сам... Готовка еды, да, то есть ты что-то делаешь механическое, и в этот момент ты можешь думать о каких-то вещах, о которых ты не можешь подумать, когда ты занят, так скажем, интеллектуально в другой сфере. Вот и все, медитация. Вон, у меня другие виды медитации, могу поделиться, но мало кому, может быть, это подойдет, не знаю. Я люблю музыкальные инструменты и люблю просто извлекать из них звуки. Вот сидеть и какую-то там... Себе что-то подбирать или просто, грубо говоря, импровизировать. Раз, такой звук послушал. Прекрасно. Вот я если за фортепиано сижу, у меня вообще никаких мыслей нет. Вообще. Я просто брум-брум-брум-брум сижу. Удовольствие супер. Вот, ну, кому-то это не прикольно, не интересно, поэтому рыбалка, например. Да, пожалуйста. А вот эти все виды развлечений, когда нужно от страха там дрожать, зачем? Мало вам адреналина, мало кортизола в жизни. Возьмите ипотеку. Ребята, возьмите ипотеку. Будете нервничать так, что вам никакой бейсджампинг вообще. Это покажется вообще просто ничем. А? Теперь я знаю, как называется долгое высиживание мужчин в санузле. Это медитация, пишет Попова Наталья. Ну, смотрите, с санузлами, как со всеми другими вещами. Долгое лежание на диване, долгое сидение в санузле, связано обычно с тем, что с собой на диван или на кровать, или на санузел, в санузел, простите, на унитаз, да, берут телефон и зависают в нем. Не берите с собой телефон в кровать, не берите с собой телефон, когда идете в туалет. И вы удивитесь, как быстро вы будете оттуда выходить. Или как вам надоест очень быстро лежать на кровати. Да, это аналог. Не надо газет, не надо книг туда, ничего не надо. Вы удивитесь, как вы вот ляжете на кровать, типа, да поваляюсь. И вот вы листаете ленту, и вы просто через 5 часов. А что 5 часов, уже вечер? Это первый вариант. Или ночь там глубокая. И второй вариант, вы просто ложитесь и ничего. Ни телевизор не включаете, ни газетку не читаете, ни тем более телефон. С этим клиповым всем подходом. Вы ляжете, и через несколько минут в вашей голове начнут появляться здравые идеи. По типу, слушай, а я же хотел, кажется, вот это сделать. И потом он такой, ну а что лежать-то? Ну а что лежать? Пойду сделаю. И самое, что интересно, я вам гарантирую, абсолютная гарантия, ну если это только там проблем со здоровьем нет, вы встанете, пойдете делать, сделаете. Ну, и потом еще что-нибудь сделаете. И еще что-нибудь сделаете. И при этом не устанете. А если вы проваляетесь и просидите на унитазе, и проваляетесь в кровати с телефоном в руках несколько часов, а потом его все-таки отложите, вы будете настолько вымотанным. А знаете почему? Потому что, несмотря на то, что кажется, что эта информация, она не загружает мозг, потому что она, ну, такая... легкая, как бы. А она загружает мозг. Любая информация загружает мозг. Любая вообще. Это постоянная нагрузка. И самое главное, большую часть информации человек воспринимает через зрение. Большую. Ну, если нет проблем со зрением, как вы понимаете. Потому что когда есть проблемы, там компенсация происходит, да, за счет других органов чувств. Вот через зрение. Соответственно, ваше постоянно нагруженное зрение и постоянно нагруженный мозг вот этой картинкой – это катастрофическая вещь. Гипотетически могу предположить, что обрабатывать зрительную информацию сложнее всего для мозга, даже если она фоново обрабатывается. Почему? Ну, потому что я беру пример с компьютером, который почему-то, ну вот аудиофайл, обрабатывает гораздо быстрее, чем видеофайл. Потому что аудиофайлы вообще столько не весят, сколько видеофайлы. Даже если они супер-супер-супер не сжатые, все равно видео — это страшное дело. 3D-обработка — это вообще мрак. Да? Когда ты, по сути, из 3D-картинки вымышленной делаешь 2D-картинку. Ну, то есть это же все равно 2D в итоге получается, а не 3D. Но ты там работаешь 3D. Вот эта обработка — это мрачная тема. И я так понимаю, что и с человеком примерно такая же история. То есть вычислительные мощности на обработку видео постоянного, они запредельные. А если у тебя видео и аудио одновременно, то есть если ты возьмешь ролики в интернете и начнешь их без аудио просто смотреть, половина из них, они тебе даже... Раньше было так. Тебе вообще они все очень быстро бы надоели. Ты просто полистал, ничего не понятно, выключил. Поэтому в роликах стали что делать? Буковки. Субтитры. Даже в коротких 15-секундных роликах какой-то человек сидит с тревожным лицом, и у него буковки. Есть люди, которые знают, как эти буковки и в какой стороне писать. Они сидят, записывают видео, объясняют, где эти буковки надо расположить, что их не перед лицом надо, а вот здесь, чтобы привлечь внимание. Есть диагональ восприятия, это все, кто верстал когда-нибудь газеты, знают, да? Из левого верхнего угла в правый нижний угол внимание распределяется. Вот она, эта диагональ. Ну, возможно, как бы в других странах, например, там в арабских странах по-другому, потому что они читают, да, справа налево, а не слева направо. Возможно, я не исключаю. Ну, вот для нас традиционно слева направо, сверху вниз. Все. Даже если я... Вот, кстати, это интересная штука, вот мысленный эксперимент. Представьте себе шкалу времени. Представили? В какую сторону она идет? Нет, шкалу времени я не имею в виду часы. Я имею в виду вот годы, идут годы. Там, не знаю, 1900 год и 2000 год. Представили? Стрелочку нарисуйте. Куда идет стрелочка?
1: Ну быстрее, ну что ты как это? А? Что быстрее? Нарисуй стрелку с годами. 900-й год, 1950-й год, 2000-й год. Куда стрелка смотрит у тебя? Тьфу. Я вообще, что ли, ты что? Нарисуй мне стрелку и напиши под ней, над ней годы.
3: Стрелку какую? Вот такую?
1: Ну, напиши годы мне, давай. 1900-й год, давай. Ну, 1900 какой там? Нарисуй стрелку, вот идет время.
3: Ну, вправо идет.
1: Ну нарисуй стрелку, ёкарный бабай, ты чё? Ну все, ну спасибо тебе большое. Ну потому что оно, конечно, потому что ты мыслишь слева. Ну что ты, ну правда, издеваешься надо мной, что ли? Слева направо ты мыслишь, потому что нарисуйте шкалу времени. Хоп, 900-й год, 2000-й год. Вот сюда оно идет, вот оно. А? Ну оно логично для тебя, потому что такое у тебя восприятие. Для арабов, может, и нелогично. Понимаешь, для арабов вот в обратную сторону будет. Потому что они справа налево читают. Тьфу ты. Не факт. Факт, не факт. Короче, ты понял. Так и распределяется наше восприятие. Так и распределяется наше восприятие. Вот. Закрыл глаза, слушаю радио, говорит Москва, прям чувствую, как мозг отдыхает. Ну, естественно, легче. Естественно, легче. Вот. Вечность. В вечность стрелочка идет, пишет Гермошлем. Так, потому что это ось X, пишет Мегасол. Правильно. И оси X, Y и все остальные оси тоже расположены известно как. Все. Поэтому мы так и рисуем, и схемы, и все остальное, и верстаем, и видео распределяем. Ну, еще есть там правило золотого сечения, да? Оно и в музыке есть, не правда ли? Вот. Скорочтение на этих принципах основано, пишет Лис Хитрый. Да, в диагональ читаешь страницу и все. Вот, чуть не подрались, понаберут по объявлению, слышишь, говорит, давайте не выпендривайтесь, я могу выпендриваться, мы в рамках жанра выпендриваемся тут, а вы это давайте, вот, так, потому что он в очках, ему все равно, за тобой наблюдают, ты видишь, а где тебя видно, вот там, наверное, вот те камеры тебя, наверное, видно, да, не показывай средний палец, а, все, мне показалось, извини, пожалуйста. Стрелочка идет на север, там мой дом, там моя мама, пишет Михаил. Представить ряд натуральных чисел проще, можно и в ту, и в другую сторону представить. Бесконечность, пишет Елена. Да, но натуральные числа на пребывание, так скажем, вы будете все равно представлять слева направо. А справа налево вы будете уже, если от ноля мы смотрим, да, там, например, ну вот, да, вы будете минус один, минус два, и в обратную сторону их писать. Мы арабские цифры записываем справа налево, пишет Алекс. Да, ну и вообще арабские цифры, они немножко по-другому выглядят, да? Они горизонтальные, а мы их поставили вертикально. Вы можете посмотреть, как выглядят... Да, как настоящие арабские цифры выглядят. И получится, что мы их просто вертикально поставили, а они были горизонтальными. А почему, кстати, используются арабские цифры? Вот почему в таком замечательном мире, там, где все так хорошо, европейском, используются арабские цифры? Потому что, наверное, арабы в свое время в математике, в алджебре, были лучшими, да? Ну, вот. Придумали систему, как правильно и удобно писать, чтобы не вот эти вот римские идиотские цифры где-то там, цифру 30 будешь записывать год, вот, а уж какую-нибудь 3000 замучаешься вообще писать, ну и все такое, неудобно, а арабы передовые были ребята, и у них круто получалось, и поэтому спасибо им большое, вот, за то, что они это придумали, алгебр, алгебра. Вот. Арабские цифры — это перевернутые буквы алфавита, пишет Зурита. Ну, да, кстати, почему бы и нет. Давайте лучше про хохлов, пишет Антон. Да не, уже хватит, сколько можно. Понятное дело, что в какой-то момент мы, так сказать, в любом случае начнем или продолжим об этом говорить. Вот. Но как бы уже время подходит наше сегодня, дорогие друзья. Вот. И сегодня особенный эфир, дорогие друзья. А знаете почему? Потому что сегодня последний выпуск программы Алексея Гудошникова на радиостанции, говорит Москва, ребята. Историческая вещь. Вот. И поэтому, что я вам хочу сказать по этому поводу? Первое, значит, не ешьте майонез, это точно. Майонез — это зло. Второе, рожайте детей, потому что все богатые рожают детей. Третье, поддержите всех коллег, которые... придут сюда обязательно, потому что это очень нужно. Не выпендривайтесь на них, не ведите себя плохо. Вот. Ведите себя хорошо. Вот. Следующее. У меня все классно. За меня беспокоиться не надо. Это прям супер все. Вот. Это мои действия, которые, слава богу, все одобрили. И все хорошо.
0: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва, 94.8. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины над старой.

только не дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, маршины трещины.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

подлецов. Я слухам нелепым не верю, мужчины теперь говорят, в присутствии сильных не имеют, в присутствии женщин сидят. О рыцарстве нет и помина, по-моему, это вранье.

0: радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Знаете, каким он парнем был? Тот, кто трубку звездную открыл.

знаете, каким он парнем был. На руках весь мир его носил. Сын земли и звезд, нет, был и прост.

каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел, весел был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал:

Трясся над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был ли смерть он победил? Слышишь дальний гром, видишь, это он.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни.
1: В небе

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин.

нежданно по портьере пробежит вторжение дрожь. Тишину шагами меря, ты как будущность войдешь. Ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме не задернутый.

0: Вот песня. На два сольди, на два гроша, но сколько, сколько в ней надежд?
1: Говорит Москва. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
2: Говорит Москва. Прогулки по старой столице –

нам слез не лить от горя и отчаяния. Быть нежной, доброй быть не надо на прощание.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: дел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню, я был не пьяный. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За восемь лет один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся, врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась, но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

мае все случается, сердцу молча мается, королям и золушкам нынче не до сна.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: глазам, все понятно влюбленным сердцам.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

даже в том, что всем известно, всем известно, всем известно, можно видеть вечно новые черты. Потому что в этом мире может быть не повторно.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

нас опять Одесса встретит, как хозяев. Звезды Черноморья будут нам сиять, славную Каховку.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.